0: какие-то наши слова, не мат, допустим, как-то человека оскорблять, унижать. И если даже не матные слова, могут быть нечистой речью?
1: Конечно, могут. Ну, лично мне кажется, что сам по себе мат, он плох тем, в смысл, который он в себя вкладывает. Вот все матные слова, ты их вспоминаешь, ну там, не знаю, палец стукнул об косяк, и вот сразу же все там какие-нибудь такие слова, которые ты услышал, они сразу же в голове вспоминаются. Когда какие-то эмоциональные ситуации, а потом уже человек, когда их употребляет, ну понятно, что для них это ну какое-нибудь там нормальное дело, это уже лексикон. Но мне кажется, что это просто от смысла зависит, когда ты унижаешься.
2: Ну да, потому что, например, я могу не матерясь там сказать, да, что я тебе сейчас дам в дупло. Причем здесь дупло вообще, и как бы, ну, это же не мат и все такое. Да. Ну, это понятное дело, что, ну, ты вот как бы...
0: Так... Скажите, друзья, вот вопрос такой важный. Если мы говорим, да, мы можем много говорить о том, что мат это плохо и так далее, да, и так далее, но если это, не, так скажем, ни на кого плохо не влияет. Вот вопрос, как влияет на нас вообще плохие слова и мат? Влияет ли плохо, хорошо? Были ли у вас в жизни в случае такие вот, что вы поняли, что... Да, реально мат или плохие слова на меня вот плохо повлиял. Или
2: я вот помню, я сматерился как-то в детстве, мне попало. Это было плохо.
3: Нет, у меня была история, ну, еще со школы, то есть где-то 8-й, 9-й, еще первый курс, то есть я вот прям матерился и использовал как нормальную свою обычную речь. Вот, и впоследствии потом для меня это стало плохо в чем? Когда, ну, ты общаешься со своими сверстниками, тебе легко, нормально, у тебя есть привычная уже фраза, которую ты используешь. А когда ты уже пытаешься поговорить, допустим, с человеком повыше, то есть с преподавателем, уже начинает мозг, он привык, ну, привыкает, все фразы матные уже выходят в твою обычную речь, и ты не можешь просто уже такой нормальной, культурной речью спокойно формулировать свои мысли. То есть она у тебя уже выходит на нормальный, хороший уровень, мат, вот, и... Ты же не будешь с преподавателем матом говорить? Он тебе не поставит пятерку в зачетку, вот, за такое.
2: Ну, значит, все-таки мат это, ну, не совсем так, такая нормальная.
4: Видно, на самом деле, очень видно то, что когда человек матерится, ну, он кажется в каком-то обществе, не знаю, некультурным. Он какое-то общество, ну, не, как будто человек начинает деградировать, когда начинает материться. Также вот видно, такие компании гуляют по улице, они все сидят на корточках, они вот матерятся, они такие крутые, но со стороны это выглядит, ну, просто отвратительно. Действительно выглядит то, что люди стали подобным животным. Вот, и поэтому, ну, то, что ты говоришь, оно на тебя влияет, даже если ты это не замечаешь. Неважно, материшься ты или слова-паразит, если ты складываешь такой же смысл, как матные слова, ты начинаешь... становиться подобным этим словам, и ты начинаешь как бы так деградировать.
0: Таш, можешь прочитать, пожалуйста, свой стих, который ты приготовила из Библии? Матфею, да?
4: Да.
0: Послание, Евангелие от Матфея.
4: 15 глава, 11 текст. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
0: Вот это сказал Иисус своим ученикам и людям, которые его слушали. Он говорит, имеется в виду, что все, что исходит от нас, ну, это в основном, конечно, и наш язык, наша речь, оно оскверняет нас самих. Казалось бы, странно. Да, не то, что входит в нас, да, то, что стало частью нашей. Что мы слушаем, то, что мы смотрим. Это, конечно, в тот момент, как бы, Иисус говорит не о том, что мы смотрим тогда, он говорит о том, что они там с едой был вопрос связан, то, что он там съел, руками немытыми. Вот, так что идея была вопрос. Но суть его в том, что он говорит, то, что исходит от нас, оскверняет нас. Это наша речь в первую очередь. Я сам на себе это почувствовал, потому что я знаю, когда у меня был момент, когда я что-то проговариваю, оно запоминается мне больше в моем мозге, в моих мыслях. То, что вот я, например, читаю, смотрю, понятно, это закладывается мне. Но когда я это еще проговорил, это еще больше заложилось в мне. Вот, поэтому, когда мы говорим в первую очередь, что мы говорим, оно очень сильно влияет на нас, не только на окружающих, а именно в первую очередь на нас.
3: Мне кажется, более доступное слово будет, ну, не оскверняет, а ограничивает.
0: Потому что... Объясни.
3: Вот, допустим, на моем примере. Оно ограничило мне круг общения.
0: Так.
3: То есть, по сути, все, ну, матерные, все вот эти слова-паразиты, они просто, ну, ограничивают наши круги общения, наше, ну, общество. То есть, ставят нас в определенные рамки, в которых мы вот и можем общаться. Вот.
0: Ну так хорошо. А если ты общаешься только хорошими словами, красиво ли, это получается тоже тебя ограничивает в тот маленький круг, который сегодня не матерится, ну, не ругается.
3: Можно же, можно же.
0: Нет, там нормально. Не совсем маленький, да?
3: можно же там и нормальный язык, ну, нормальным языком общаться, то есть они там это поймут. Вот. А если ты уже с матерной речью упадешь куда-то повыше, в Госдуме же не посылают на всех направо и налево матом.
0: Это очень важный момент. Да, хорошо. То есть, получается, ограничивает тебя мат, и ты уже не можешь в нормальном обществе общаться вот с такой лексикой, которой ты общаешься. А вот все-таки хочется больше из вашей жизни понять. Понятно, что, в принципе, многие не матерятся просто потому, что им родители запрещают. Многие говорят, ну вот вам ваша религия запрещает, поэтому вы это не делаете. Это скажите мне лично, почему вы не хотите это делать и считаете ли, видите для себя в этом благо?
4: Я думаю, ограничиваться религией и родителями – это неправильно, это какой-то самообман. Вот ты сидишь, тебя трясет, ты хочешь сказать слово, но я такой правильный, я его не скажу. Это, если ты хочешь, ты уже грешишь, по сути. Ага, ты уже его говоришь.
0: Ты уже его говоришь вот
4: ты желаешь этого. Ты такой человек, что ты материшься, просто этого никто не слышит. То есть ты носишь маски, это то же самое. Бог же видит, он тебя насквозь. Угу. Поэтому я считаю, что если ты материшься, ну, если ты хочешь материться, тебе нечего вот скрывать.
0: Но что делать, если ты хочешь материться? Получается, нужно
4: работать над собой.
0: Нужно само желание внутри себя,
4: конечно.
0: Нужно себя внутренности менять. Не то, что вот просто закрыть себе рот и все.
4: Все же выходит из человека. То есть слова, которые человек говорит, это он, по сути. Ну, он личность, он себя показывает этим самым. Он дает, так о себе знать. То есть, если человек матерится, значит, ты понимаешь, что человек, допустим, немножко некультурный или что-то такое. Вот.
1: Ну вот я с Наташей согласна, потому что для меня это тоже, каждое слово в большинстве своем, то, что ты сказал, это то, что внутри тебя. И все эти матерные слова лично для меня это как признак некультурности. То есть это и то, что изначально ты как-то на своих эмоциях, то, что внутри тебя было. И лично для меня это те слова, которые вызывают во мне неприязнь, потому что они все очень злобные, с агрессией. Я не хочу быть такой, но я понимаю, что однажды, когда я в детстве вообще таких слов даже не знала, не понимала, я жила в таком кругу, где там, столько правильные слова, и я даже такого не знала. И я перешла в другую школу, где это было, в принципе, нормальная лексика. Они там разговаривали на этом языке, там, через каждое два слова. Я это даже не понимала. Я вот смотрела, думаю, о чем они говорят? Я не знаю, что это за слова такие. Потом, когда
0: приходила домой, спрашивала: мама, вот это что такое?
1: Нет, я понимала, что это нехорошие слова, вот, но я не понимала, что они значат. Но в процессе общения с ним ты все-таки понимаешь, что они означают, и когда они у тебя в голове всплывают, ты хочешь что-то сделать или как-то высказаться, и у тебя сразу всплывают эти слова, потому что их употребляли также. И я понимаю, что это неправильно, и я, наверное, только через года два прямо работы над собой смогла от этого избавиться, и сейчас нормально общаюсь, но для меня это все равно как... Мне это очень не нравится, это признак некультурности, мне кажется, в высшем обществе, например, как Андрей тоже говорил, что так ты не придешь с матерными словами там всем вот так вот, и вообще с какими-то плохими словами такими же.
0: В общем, друзья, очень все хорошо понятна наша позиция, ваша позиция всех нас, да, то, что матные слова – это плохо, говорить их нельзя, но вы мне скажите, как обычному человеку, который сегодня живет в школе такой, в университете, где вокруг матерятся, на заводе, например, да, там, где без мата не объяснишь, там, какой станок нужно подойти, какой резец дать, настройки. Вот как в этом обществе, сохранить вот этот вот идеал и свою речь чистой?
3: Ну, смотри, у нас...
0: Пример, да.
3: У нас было такое, даже в колледже, в конце первого курса, мы, там же все делятся на маленькие компании, и мы в этой маленькой компании, мы там все матерились, решили, для себя, что давай не будем материться хотя бы месяц. Просто вот если кто-то матерится, то,
0: Подзатыльник.
3: Там что-нибудь, какой-то щелбан, прилюдное унижение. Вот.
0: А это, наверное, еще хуже, да?
3: Такое, чтобы было
0: всем... Следующая тема, обсудим прилюдное унижение.
3: Такое, чтобы было всем смешно, и ему тоже. Вот. То есть, и в итоге, под конец второго курса, уровень мата снизился очень сильно. То есть мы уже почти между собой.
0: Как один из способов.
4: Но это хорошо, что у тебя есть единомышленники, которые тоже хотят избавиться от мата. Их сейчас сложно найти, потому что для кого-то это, нормальный язык. Нужно, во-первых, в первую очередь спросить себя, кто я, кем я хочу быть. я хочу быть человеком, который вот как сапожник сидит, вот ходить и материться, и тут всех обливать плохими словами, словами-паразитами, или я хочу быть хорошим человеком, чтобы у меня не только вот из уст мы выходили хорошие слова, но они были во мне, и чтобы я вот этим жила. И вот как бы нужно над собой работать.
0: У меня есть пример маленькой жизни, быстро расскажу. Когда я в институте учился, на первый курс я поступил, я уже к тому времени избавился от речи плохой, потому что она у меня была в школе до этого, это тоже большой опыт у меня, как я от нее избавлялся. И пример такой, тоже люди вокруг матерились, не так часто, но такое среднее, может быть, сказать, общество, да, ни много, ни мало, но они заметили, ребята, что я ни одно слово матного плохого не сказал никогда. И со временем я им никогда не говорил: ребята, да что вы материтесь, да перестаньте, это плохо. Просто от того, что я это не делал, и я вел себя достойно, как бы я с ним общался, я с ними дружил, ребята, то есть немного до сих пор мы общаемся. Но они со временем просто перестали сами это делать, потому что знали, что в моем обществе, что я это не делаю, их как-то это по сути уже обличало, и они сами тоже хотели к этому стремиться. Поэтому люди, когда рядом ты человек, то есть стремится к более высокому, они тоже за ним пойдут, если этот человек будет придерживаться этих принципов до конца. Я на это на себя ощутил, и я всем так желаю, как бы вот за этим стремиться, это действительно работает. Ну что, друзья, в конце хотел вам предложить такой маленький эксперимент каждому по фенечке. Что нужно сделать? Для того, чтобы избавиться от плохих привычек, говорят, что нужно 21 день примерно повторять это. И поэтому вот такая фенечка, задача наша, одевая на правую руку. Мы стараемся не говорить плохие слова, паразиты, маты и так далее. Если мы вдруг что-то вылетело у нас, то мы меняем фенечку на другую руку. И вот так вот наша фенечка должна продержаться на одной руке 21 день. Если она у вас продержится, то вы выработали привычку чистой речи. В общем, попробуйте, потом мы как-нибудь в программе, может быть, обсудим, как у вас получилось. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу передачу сегодняшнюю. Времени очень мало, тема очень обширная, друзья, но вы сами решайте для себя, кем вы хотите быть. Тут сказали очень важную мысль о том, что все, что исходит из нас, это мы сами. Вот каким вы хотите быть сегодня, вам решать. А это была программа «Пит-стоп». Всем пока. Пока.
2: Пока.
5: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Начну я с одной истории. Ну, давным-давно существовал такой восточный город, в котором были всего две улицы, идущие параллельно друг к другу. И вот в один день на соседнюю улицу вышел мудрец и полные глаза слез. Кто-то увидел мудреца и закричал: «На соседней улице кто-то умер!» Дети услышали, подняли крик, и так потихонечку из дома в дом стало переходить известие, что кто-то на соседней улице умер, и город постигла какая-то беда, несчастье. Соседняя параллельная улица тоже услышала, что на той улице происходит какое-то движение, люди куда-то спешно собираются и покидают город, и тоже стали думать о том, что в городе какая-то беда и бедствие. Хотя некоторые люди пытались остановить и говорить: давайте спросим и выясним, что же произошло. Но никто не слушал, потому что паника охватила уже весь город. И получается, две общины, которые в этом городе жили, два таких поселения, они стали расходиться в разные стороны, покидая город. Город остался пустым, в нем никто не живет до сих пор. Однако недалеко от, с одной стороны и другой стороны от этого города есть два поселения, в котором люди рассказывают своим детям истории о том, что однажды какая-то беда постигла их город, и они вынуждены были в срочном порядке покинуть его, потому что этот город был обречен на погибель, и чтобы спасти жизни, они вынуждены были его оставить и поселиться на новом месте. Знаете, что это за страшное бедствие, которое постигло этот город? На самом деле, один мудрец плакал не от горя от того, что кто-то умер, а просто от того, что он резал лук и слишком сильно прослезился. Но я рассказываю эту историю именно к тому, что мы сегодня как раз с вами попробуем поговорить о традиции, о предании, как оно складывается, как оно формируется. Конечно, я рассказал притчу. Это всего лишь навсего притча, это всего лишь навсего история, но которая иллюстрирует о том, как иногда создаются какие-то легенды, сказания и предания, да? Как они формируются, на чем они иногда построены. Но мы поговорим немножко о другом. Тема моей проповеди называется «Вера и традиция». Вера и традиция. Мы с вами прочитаем первое послание к Коринфянам, 11 главу, стих 2. Апостол Павел здесь пишет: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Здесь мы посмотрим с вами на два слова, которые нам очень нужны. Это слово «предание» и это глагол «передал». Что вообще такое «предание»? Если мы посмотрим с вами на греческое слово, которое здесь использует апостол Павел, то это слово «парадосис». В Древней Греции это слово использовалось для именно передачи каких-то традиций, верований и обычаев от одного поколения к другому. То есть более взрослое поколение людей передавало какие-то ценности, убеждения, веру своим детям, внукам и так далее, чтобы оно потом передавалось с поколения в поколение. Это именно передача чего-то. Да? То есть вот это греческое слово «парадосис», оно означает «передача чего-то». Что-то передается от поколения в поколение. И вот апостол Павел использует именно это греческое слово в своем послании для того, чтобы что-то показать. Что же он хочет этим сказать? Мы к слову «предание» сейчас чуть позже вернемся, но нам важен именно глагол. Глагол, который использует апостол Павел здесь – «передать». Это глагол, от которого как раз и происходит греческое слово «предание». Ну, вообще, да, «передать» – глагол существительный что? Предание, да? Давайте посмотрим, как апостол Павел использует именно этот глагол «передать». Это очень важно, потому что нам нужно в этом детально разобраться. Ближайший глагол, который здесь мы находим, в этой главе, в 11 главе стихе 23, мы читаем, он связан именно с вечерей Господней. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Тот же самый глагол «передал». Во втором стихе Павел говорит, Павел хвалит и благодарит Коринфскую церковь за то, что они держат предание, которое он им передал. Здесь апостол Павел говорит о вечере, об обряде, о том, что он от Господа Иисуса Христа что-то принял. Мы пока не будем вдаваться в подробности, что он принял и как именно это произошло, но здесь факт остается в том, что он от Господа что-то принял, и это то, что он принял от Бога, он передает коринфским верующим. Да, он это передает. И, конечно, дальше мы читаем 23-24 стих, и мы видим, что апостол Павел повторяет очень близкие и похожие слова, которые мы находим, например, в Евангелии от Луки, что происходило именно в... на вечернем ужине, да, пасхальном ужине, пасхальной трапезе. Павел это именно передает. И ближайшее еще одно место, это 15 глава, и мы с вами прочитаем с 1 стиха. Давайте посмотрим. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, ну и так далее. И дальше апостол Павел перечисляет, кому еще явился Иисус Христос после своего воскресения живым. Здесь нас интересует вот что. Апостол Павел здесь использует те же самые слова, посмотрите, да, которые мы встречаем в 11 главе, в 23 стихе. «Принял и передал». И здесь апостол Павел говорит теперь уже про верующих Коринфской церкви, что они от апостола Павла приняли, что он им передал. Так вот вопрос, что передает апостол Павел согласно 15 главе с 1 по 3 текст? Что он им передает? Он им передает Евангелие. Обратите внимание, если в 11 главе, во 2 стихе он говорит о том, что они держат предание, которое он им передал, а предание – это именно, здесь апостол Павел использует это слово не в единственном числе – предание, а именно во множественном числе – предания. То есть некая традиция, которая состоит из каких-то аспектов, которые апостол Павел теперь в 15 главе уточняет. Он им передает Евангелие. Евангелие, так? Раз. Дальше. Он им передает обряд – то есть вечерю Господней, да, наставление, то есть то, что с Иисусом произошло в последнюю ночь перед распятием, когда Он со своими учениками совершал эту пасхальную трапезу. Он им это тоже передает. То есть мы видим с вами Евангелие, вечери Господня. И если мы посмотрим дальше, например, на второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, вторую главу, и прочитаем с вами 15 текст, то мы увидим очень интересную деталь. «Итак, братья, стойте и держите предания, опять во множественном числе, которым вы научены или словом, или посланием нашим». И обратите внимание, что здесь слово «предания» также стоит во множественном числе. И именно этим преданием они научены с помощью чего? Или словом, то есть устная проповедь апостола Павла, его наставление к верующим людям, и еще что? И послания, которое он написал, письмо. Это второе письмо, которое он пишет в церковь в Фессалонике, а было еще первое. То есть апостол Павел с помощью письма, пытается отвечать на вопросы верующих людей, решать их какие-то проблемы, которые у них возникают в процессе их христианской жизни, трудности, которые у них возникают. И апостол Павел своими письмами пытается им показать и наставить их на что? На то, чему он их учил, когда он был у них, о чем он им проповедовал. И то есть мы видим с вами, что у нас в предании теперь входит. Евангелие, вечери Господне, что? Послание, то есть письма. И если мы посмотрим на вторую главу, ой, на третью главу этого же второго письма к фессалоникийцам, то мы увидим в шестом стихе следующее. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию», то есть уже в единственном числе, «которые приняли от нас». Апостол Павел говорит, чтобы как держаться или как относиться к брату, который поступает бесчинно, как? Да? Что он им говорит? Удаляться от него, который не по преданию, получается, поступает, да, не ведет той христианской жизни, которую апостол Павел учил и чему он наставлял. Но они это именно приняли. То есть мы видим с вами, что в какой-то степени предание – это слово, или предание «я» – это слово, которое апостол Павел вводит, потому что оно было хорошо знакомо грекам, в принципе, Древнему Риму, и Риму в том числе, да, римским гражданам, и тем, кто населял вообще на тот момент Римскую империю. Оно было хорошо знакомо как традиция, то есть как устная традиция. И на самом деле апостол Павел хочет сказать, что есть вещи, которые он передает устно. Он приходит в какой-то город, проповедует благую весть в этом городе. Люди на эту благую весть отзываются, и Павел их дальше продолжает учить и наставлять. То, чему он их учит, мы не знаем доподлинно. Так ведь мы же, у нас нет видео проповеди апостола Павла, нет аудиозаписи его, чтобы узнать, чему он учил. Но у нас есть только письменные документы, да, письменные тексты, на основании которых мы можем что сказать? Что вряд ли апостол Павел говорил чего-то такое, чего в письмах он будет противоречить, да? То есть, скорее всего, то, чего он устно учил, это то же самое, что он потом в письмах напишет. И не раз мы можем в разных письмах апостола Павла встретить такие высказывания, что «вспомните, я вам об этом говорил», да? То есть, или «я вам об этом рассказывал или наставлял, я вас за это хвалю, да, что вы помните» и так далее. Но где-то он начинает что-то пояснять, потому что с этим те или иные верующие не знакомы. То есть они столкнулись с чем-то для них труднорешимым, и апостол Павел теперь с помощью письма их наставляет. То есть предание – это вот эта устная традиция, которая передается апостолам, верующим. И она включает в себя благую весть, наставление, учение, вечери, обряды, да, и какие-то этические нормы, которые апостол передавал или чему он учил. Но нам теперь важно вот что понять. Что первично? Если мы вернемся к 15 главе, послание первого послания к Коринфянам, то у меня к вам вопрос, что первично? Я не случайно свою проповедь назвал «Вера и традиция», потому что сейчас нужно кое-что уяснить и кое-что понять. Это очень важно. Потом вы поймете, к чему я вообще веду и к чему я клоню. Что первично? Когда мы читаем 15 главу с первого стиха, давайте еще раз, то мы находим там очень интересные слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Вот здесь апостол Павел использует очень важный глагол «веровать». И вот именно вера, она оказывается очень важным элементом вообще в вопросе спасения. Павел говорит, что они спасаются преданием или Евангелием, скажите, пожалуйста. Если мы внимательно читаем, он им напоминает Евангелие, которым, в котором они утвердились, которым и спасаются. И которые, если они удерживают, да, ну, хранят его, берегут, да, если только они в это уверовали, да, то есть если они в это веруют, то этим Евангелием именно спасаются. Обратите внимание, не преданием они спасаются, а спасаются именно Евангелием, в которое они уверовали. И вот теперь у меня вопрос, что первично, вера или традиция, вера или предание? Да, это как курица или яйцо, да, что было в начале. Некоторые могут запутаться, и действительно богословы по этому поводу спорят. Одни утверждают, что первым было именно предание, потому что оно устно передавалось. Другие говорят наоборот, что первично было именно Слово Божье. И потом оно породило предание, то есть традицию, которая стала передаваться. Что же именно? Скажите, пожалуйста. Была ли устная бы традиция, если бы Христос не открылся вот таким образом? Ну, то есть не родился, не жил, не умер и не воскрес. Вот я просто вас спрашиваю, была ли традиция? Появилась ли она, это откровение от Бога? Появилась ли, если бы этого откровения не случилось? Вот вначале откровение происходит. Бог себя открыл в Иисусе Христе, Он родился, да, Слово стало плотью, Он обитал с нами, Он умер за наши грехи и воскрес, вознесся, да, воцарился и затем скоро придет. Это все элементы Евангелия, благой вести. Но они именно появились благодаря тому, что Бог что-то открыл, то есть что-то показал. Поэтому Слово Божие именно первично. И это важно, почему я на это обращаю внимание, потому что давайте мы посмотрим еще раз второе послание к Фессалоникийцам. Второе Фессалоникийцам. Сейчас очень важная деталь. Вы поймете, к чему я иду. Простите, что, может быть, я очень долго поясняю, но я понимаю, что некоторые протестанты на самом деле очень сильно впали в другую крайность. Если мы берем православие и католицизм, то там другая крайность на самом деле. Там православие, католицизм имеет долгую историю. И в процессе этой истории они много-много различных традиций унаследовали, которые иногда забыты. И не все люди понимают вообще, почему это делается и совершается. Все это годами ушло, давным-давно, да, и почему и как именно произошло где-то вот именно подмена. Но если мы говорим о протестантах, то нужно сказать, что они тоже в другой крайности оказались, потому что они отвергли, отмели все, в том числе и традицию. Как мы видим, если мы внимательно читаем апостола Павел не отминает предание, так ведь? Он же не говорит ни в коем случае, да ведь? Наоборот, он их благодарит, что они держат предание. Поэтому здесь нужен какой-то баланс. Нужно просто понять очень важные фундаментальные вещи. Если мы в них не разберемся, мы будем плавать, и нас легко вообще смутить и вообще повести в другую сторону. Если мы посмотрим 2 Фессалоникийцам, 3 главу, то мы видим следующее. Апостол Павел еще раз говорит, что нужно удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас. Вот это, запомните это слово «приняли», оно важно, «приняли». Значит, апостол Павел когда-то его им что? Рассказал, он его им передал. Они в это поверили, поняли это, и так они живут, как их научил апостол Павел. Но какой-то брат начинает жить не так, как учил апостол Павел. И Павел им напоминает, вы не поступайте, как вот этот брат, бесчинно, да? Не удаляйтесь от него, но потому что он нарушает или не поступает по преданию, которое я вам передал, а вы его приняли. Это второе письмо. А теперь давайте посмотрим, как апостол Павел понимает предание именно в первом послании Фессалоникийцам, потому что там как раз будет ответ. И ответ очень очевидный и простой. Посмотрите на вторую главу, стих 13. Это очень важно. Потому что там же будет использоваться тот же самый глагол, который встречается во втором послании к Фессалоникийцам, 3 главе, 6 стихе, где они приняли предание, А теперь в первом послании апостол Павел говорит, что они приняли на самом деле. Читаем. Вторая глава, первое послание к Фессалоникийцам, 13 текст. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Скажите мне, пожалуйста, что приняли верующие в Фессалоник от апостола Павла? Слово Божие. Они приняли Слово Божье. И вот это Слово Божье они приняли, и здесь вот этот глагол, как раз «приняв от нас слышанное Слово Божье», это тот же самый глагол, который встречается во 2 Фессалоникийцам 3:6, где он говорит о предании, которое что? Приняли. Так вот, для апостола Павла предание, еще раз, что это такое для апостола Павла предание или устная традиция? Что это такое? Еще раз, что? Евангелие, Слово Божье, вечере причастия, которое опять же на этом Евангелии построено, и какие-то заповеди, какие-то повеления, наставления или учения, которые связаны с Евангелием. А теперь очень важно, что же лежит в основе традиции, фундаментом самой этой традиции, что ее движет. Давайте читать. 1 Фессалоникийцам. Внимательно смотрим на 5 стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Еще раз, что Павел проповедует? Благовествование – это греческое слово «евангелион». Евангелие он проповедует им. Давайте смотрим вторую главу. Еще раз, второй стих. Посмотрите внимательно. «Но прежде пострадав и быв поруганным в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать или дословно говорить вам благовестие Божие, то есть Евангелие Божие». Посмотрите на четвертый стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то есть Евангелие». Посмотрите на восьмой стих. «Так как мы из усердия к вам восхотели передать вам не только Евангелие Божие, то есть благовестие Божие, но и души наши». Еще девятый стих посмотрите. «И вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого-то из вас, мы проповедовали вам благовестие Божие». Посмотрите, как много раз апостол Павел использует слово «Евангелие». Он им всякий раз напоминает о том, что «я вам проповедовал благую весть». Вот там проповедовал, да, вспоминайте, пожалуйста, как я вам проповедовал Евангелие, как я и с каким усердием я вам проповедовал благую весть. Так вот, благая весть является основанием традиции. Она начало, именно Евангелие. И когда люди в Евангелие поняли, Евангелие уверовали и действительно по Евангелию живут, то их вера становится живой, настоящей, подлинной. И тогда, соответственно, традиция, которая передается из уст в уста, она тоже становится живой. Но в чем проблема? К чему я вообще клоню? Я клоню к тому, что есть такое явление, которое называется традиционализм. Слышали про него? Так что такое традиционализм? Коротко, это приверженность традиции. Когда ты следуешь традиции, когда ты не меняешь традицию, когда ты не хочешь менять традицию, когда ты отстаиваешь традицию, и когда ты делаешь все, чтобы эта традиция сохранилась, хотя тебе кажется, что что-то этой традиции угрожает. Ты против того, чтобы поменять традицию, потому что что-то нужно в ней действительно поменять, потому что, может быть, изменилось время, эпоха, и нужно ее переосмыслить, перестроить и сделать ее немножко другой, обновить ее, освежить. Нет, ты против этой традиции. Почему? Потому что ты традиционалист. Ты за нее держишься. Это вот такое явление традиционализм. Но одна из проблем традиционализма состоит в том, что там нет веры живой. Я говорю о вере, как доверии. Помните, да, я говорил проповедь давным-давно, еще там где-то весной, по-моему, или летом. что необходим верующим людям возврат к библейскому пониманию веры. А библейское понимание веры прежде всего – это доверие Богу, это отношение, когда я доверяюсь Богу, когда я на Него полагаюсь, когда я переживаю какую-то встречу с Богом и в жизненных обстоятельствах всякий раз, когда я, может быть, слышу какой-то Божий призыв для себя, я делаю шаг этой веры вперед. И всякий раз эта вера будет живой, неподдельной и настоящей, потому что она живая, она всегда рождается в опыте встречи с Богом, в искании Бога она рождается. Она именно там и ее питает Бог, живой, настоящий, подлинный, не традиция питает, не форма питает, а именно живая личность. Но поскольку мы говорили о том, что в прошлые разы, что Евангелие – это сила Божья, именно Божья сила, Божье деяние, то Евангелие, оно всегда мою веру пробуждает. Оно всегда мою веру делает живой. И традиция всегда умрет, когда умрет вера. Как только умирает вера, умирает традиция. Ну, не в смысле, что она перестает существовать, а в том смысле, что люди утрачивают смысл этой традиции. Они забывают суть этой традиции. Почему?

Да? А если мы начинаем более детально смотреть, то есть определенные традиции каких-то конкретных вероисповеданий, где Евангелие потеряно, например, свидетели Иеговы, которые запрещены в Российской Федерации. Это организация, которая не построена на Евангелии. Там нету благой вести. Ее вообще нету в принципе. Вообще в самом основании этой организации не было никакого Евангелия. Там не было его. Но там было другое. И это тоже определенная традиция, чисто узкая, в узком смысле слова, какой-то организации. Или мормоны, например. То же самое. Абсолютно не укорена на благой вести. Там вообще сочинение ангела Моронии, которое есть даже книга мормонов, да, конкретная, которую они почитают, ну, как за такой особый текст. Не священное писание, не слово Божье, а что-то другое становится в основании какого-то религиозного движения или культа. Неблагая весть. Но, тем не менее, есть уже целые вероучения, целые практики, целые общины такой организации. Они растут, распространяются и тому подобное. Я к чему веду, что очень важно понять благую весть, братья и сестры. Если я не понял Евангелие, если я его не пережил в своей жизни, благую весть, вообще не пережил, и не понимаю, что это такое, умом, сердцем, всей своей душой и всей своей жизнью, если Евангелие, оно не пробило меня, простите меня, не прошибло насквозь, то Евангелие будет передаваться мною в пустоту, оно просто будет передаваться словами, это будет безжизненной традицией, просто религиозная жизнь, пустая. И в этой религиозной жизни будет много всего какого-то такого наносного, показного, формального, внешнего, но не будет этой глубины, потому что там нет силы Божией. Тебя ничего не питает, не возрождает, не пробуждает. Ты не можешь жить по-божьи своими просто чисто человеческими усилиями. Слушайте, ну это, не, это просто глупо. И вот я к чему это веду. Благая весть, вы знаете, дословный ее перевод. То есть Евангелие, дословный перевод, я уже вам перевел. Да? Это какая весть? Она благая. Вы понимаете? Она благая. И, например, вот апостол Павел передает вечерю Господней или причастие. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ночь которой был предан...» Что он сказал? «Взял хлеб, преломил». Помните, да? Вы знаете, это читается и так далее. И вот что может произойти с простой вечерей Господней, когда она не укоренена в благой вести? Вечеря Господня превратится в траурное мероприятие, в похоронное служение, в поминки Иисуса, в поминальный обед. Давайте вспомним, как Иисус был распят и страдал. И на этом точка. Слушайте, это не Евангелие. Вообще-то Евангелие – это рождение, и Иисус родился. И когда ангелы пришли к пастухам, они что сказали? «Возвещаем вам что? Радостную весть. Родился в городе Давидовом кто? Христос Спаситель». Понимаете? И то, что Иисус умер, да, Он умер, но смерть Иисуса Христа – это не трагедия. Смерть Иисуса Христа – это победа. В смерти Иисуса Христа нету вообще никакого траура. Я понимаю, что он претерпел, но это его было добровольное решение, потому что Агнец был заклан до создания мира. Тебя вообще в помине не было, когда Бог принимал это решение, что он осуществит этот план когда-то, когда он придет. Не было тебя. Ты вообще никакого решения не принимал в Божьем замысле, в спасении. Ничего. Ты ничего не сделал для этого, чтобы Бог тебя спас. Это именно исключительно деяние Бога по его благодати и милости и любви к тебе. Ничего ты не сделал. И ты не виновен в том, что Иисус был распят. Это не твоя вина, это его выбор, это его решение спасти тебя. Поэтому в смерти не нужно искать. Вы знаете, что делают протестанты иногда? Я читал некоторые книги, и мне иногда скидывали некоторые презентации протестантов. Это ужас. Там настолько персонифицирована смерть Иисуса, где во всех подробностях.
деталях начинается, вот его хлестали.

Плеткой. На каждом конце были кости. Эти кости раздирали его плоть. А он, спина вся была в крови. Слушайте, что? Минутку. Вы где-нибудь видели и читали, чтобы апостолы так детально описывали смерть Иисуса? Вы где-нибудь это видели вообще? Да, евангелисты есть. Да, они описывают. Но они описывают в определенных штрихах и все. Но то, что делают иногда некоторые протестанты и некоторые католики, настолько это преувеличение, вот такое, что мне иногда кажется, слушайте, вы вообще не об этом. Да, я понимаю, что он претерпел, но не об этом. Он это сделал добровольно. Принял эту мученическую смерть за нас. И в этом не вина, надо винить нас. А это как раз подчеркивание того, что не ты виноват и плохой. А это наоборот о том, какова благодать и милость Бога к тебе. Насколько ты ценен в Его глазах. Вот как Бог тобой дорожит. Так Он и воскрес, братья и сестры. Или нет? Или так и остался в гробу? В этом-то и суть Евангелия. Что, да, силы зла, казалось бы, его сокрушили и сломали? Нет. Он встал из мертвых. Это благая весть. Это Евангелие. Поэтому Евангелие, благая весть, это, понимаете, это совокупность сбалансированной всего того, что Христос совершил. Рождение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение, воцарение и его возвращение к нам. Это сбаланс. И когда я начинаю что-то выпячивать, это уже ереси. Я помню от одного проповедника, вы его знаете хорошо, это Виталий Семенович Бахтин, он честно произносил одну интересную фразу, которую я запомнил, что такое ересь. Ересь, говорил Виталий Семенович, вот видите, предание, да, старца. Но это хорошее предание. Ересь – это несбалансированная правда. Да, вот она. Несбалансированная. Произошел перекос. Исказилось. Так вот, в основе лежит благая весть, братья и сестры. И когда я прихожу на вечерю Господню, то я прихожу что? Я прихожу праздновать ее и участвовать в том, что совершил для меня Господь Иисус. Живой и воскресший, и присутствующий ныне. Я иду ко Христу, живому, победившему смерть, силы зла и грех. Я к Нему прихожу, к живому, воскресшему, восставшему из мертвых, а не к мертвому. И очень честно, у меня будет к вам задание, очень просто умоляю. На этой неделе, с воскресенья, прошу, чтобы мы стали с вами читать, потому что следующая у меня будет проповедь, она будет называться «Нашумевшее причастие в Коринфской церкви». Эта проповедь будет построена на 11 главу 1 послания к Коринфянам, 17 по 34 текст. Я прошу, чтобы вы на этой неделе дома ее читали, эту главу. Ну, вот этот отрывок, 17 по 34. Даете мне обещание? Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 17 по 34 текст. Можно читать по 2-3 стиха каждый день понемножку, но можно прочитать всю главу несколько раз. Но в течение этой недели читайте ее и молитесь о том, чтобы Бог вам открыл и показал. И помните метод, который я вам предлагал, как это делать? Смотрите внимательно, когда вы читаете этот текст, обратите внимание на слова или на на сам текст, или на какие-то фразы, которые вам непонятны. Выделите их одним цветом, ну или как-то подчеркните, или выпишите, что вам непонятно. Хорошо? Второе. Когда будете читать и размышлять, на что откликается ваше сердце? На что оно трогается больше всего? Подчеркните это. Хорошо? Особым цветом. Да? Красным, я не знаю, или там зеленым. Какой вам больше всего нравится? Но что выделяет для вас, что это показывает вашу близость с Богом и с тем откровением, которое Бог открывает через апостола Павла. И, наконец, третья реакция ваша. Если вас что-то вдруг начинает смущать, ну, не обязательно, может быть, отталкивает, но вас это как-то пугает, настораживает, и вы как-то от этого сковываетесь, и вы чувствуете, что что-то не то.
тоже, пожалуйста, это выделите другим цветом. Нам это все пригодится. Потому что, поверьте, в следующую субботу вы будете просто удивлены тому, как, читая текст, мы его не понимаем. Как много раз, читая один и тот же текст, на вечере из квартала в квартал, мы не слышим, что нам хочет сказать Господь через апостола Павла. И это говорит о том, что сложилась определенная традиция толкования текста, которая украла благую весть. Она похитила Евангелие. Понимаете, что может быть? Что может действительно сформироваться определенная традиция, которая угнетает нас, которая иссушает веру, опустошает нашу духовную жизнь, но не дарит нам ничего, не дарит радости в Боге, не дарит торжества и победы во Христе Иисусе, не дарит нам благой вести. Любая традиция, она укорена в благой вести в Евангелии, любая. И вот только тогда традиция будет живой. Будет настоящий и будет подлинный, когда будет настоящий и подлинный твоя вера, которая укоренена на Христе Иисусе Господе нашем Спасителе. Вот тогда живая вера сделает традицию живой. Мертвая вера и традицию сделает мертвой. Или наоборот, мертвая традиция всю веру твою живую тоже в такой же превратит. Пусть Господь поможет нам увидеть главное и понять, где второстепенное. Прийти в присутствие Божие и обрести этот мир и радость именно от благой вести. Благословит нас Господь. Помолимся. Праведный Господь, услышь нас, взываем к Тебе. Пусть благая весть, которую давным-давно возвещали апостолы, Христос ее принес нам в этот мир своим рождением. Пусть она, Господи, прозвучит снова. Пусть она охватит и покорит наше сердце, наш ум, коснется нас целиком и полностью и изменит и преобразит нашу жизнь. Господи, если наша жизнь зашла в тупик, и если угасла наша вера, мы молим Тебя о том, чтобы Ты ее вновь силой Духа Твоего Святого возродил, оживил. Господь, помоги, чтобы мы не цеплялись за традиции, которые, возможно, были когда-то чем-то объяснены и оправданы, но утратили и потеряли свой смысл, потеряли свою силу, глубину, остроту и, главное, потеряли веру. Мы молим о том, Господи, чтобы Ты помог прежде всего нам возродить нашу веру. И тогда, почувствовав эту близость с Тобой, силу от Тебя исходящую, мы увидим, как и наполнится и традиция этой силой. И живой верой. Благослови нас, Господь. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Многие считают, что для того, чтобы семья была счастливой, необходимо, чтобы люди смотрели в одном направлении и имели общие цели. Могут ли общие цели помочь людям в служении и в жизни? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях Алексей Ронжин, режиссер и ведущий детских программ, и его супруга Анна Ронжина, редактор и ведущая. Здравствуйте, дорогие! Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Я бы хотела сразу вас спросить, вы настолько вот гармоничные, красивые, вот столько лет уже вместе, и столько вы уже в сотрудничестве, да, на «Трёх ангелах», это просто потрясающе, как вот можно сохранить вот такое счастье, да, вот внутреннее свечение такое, это просто удивительно. Ну вот какой секрет у вас? Расскажите, поделитесь.
2: Ну, секретов много, наверное, сразу их все не расскажешь, но давай по чуть-чуть.
3: Ну, наверное, правда, у нас есть одна цель как бы в личной, семейной жизни и общая цель в служении, в работе на «Трёх ангелах».
1: Какая же эта цель? Вот что вас объединило однажды?
2: Ну, во-первых, наверное, общая цель — это дружба. Дружба ведет людей по пути вместе. Вот. Поэтому мы сначала подружились, а потом уже выбрали друг друга как...
3: Ну да, мы учились вместе. Мы
1: так.
3: Познакомились еще до первого курса, ну или на первом. Точнее, мы увиделись, точнее говоря, до первого курса, а познакомились на первом курсе. Вот. То есть мы прежде всего стали друзьями. И когда мы уже стали так серьезно дружить, планировали создать семью, у нас как бы всегда была такая цель. Мы хотели, чтобы у нас была хорошая, счастливая семья, счастливые дети росли в нашей семье. Это было то время, когда, ну, психологии было не очень много, но начинали уже появляться какие-то отдельные книги. Мы с удовольствием читали. Вот тогда мы еще ничего не знали о Боге. Mm-hmm. Просто дружили, любили, хотели
1: вот
3: быть счастливыми.
1: Дружба, она же обычно начинается с каких-то точек соприкосновения. Вот как вы эти точки, да, вот нашли? Вот что именно вас объединило в этой дружбе?
2: Ну, это, наверное, не совсем так можно сказать, потому что обычно говорят, что противоположности притягиваются.
1: Есть такая версия, да.
2: Да, или вот говорят, что муж и жена — два сапога пара, да? Но сапоги разные, но смотрят в одном направлении. Вот. То есть они как бы по жизни готовы идти. Главное, валенками не быть.
3: Вот. Ну, у нас,
2: абсолютно,
3: наверное, были какие-то общие ценности, я думаю, жизненные. Mm-hmm. То есть у нас действительно было желание идти по жизни вместе. Вот быть этой парой, вот как бы навсегда. То есть у нас, хотя мы и не были на тот момент еще, как бы сказать, не знали ничего о Боге, там вообще как бы... Но у нас не было мысли о том, что мы поженимся, чтобы развестись через какой-то момент. Вот это у нас, наверное, тоже была одна из общих целей. Ну, если так даже говорить, мы же учились вместе. Мы сначала вместе сидели на лекциях и на занятиях, потом мы вместе делали уроки. То есть, ну, как бы у нас... Ну, у нас, да, мы много времени проводили вместе, mm-hmm. нам было чем вместе заниматься. И что удивительно, мы достаточно долго дружили, 4 года, прежде чем вот как бы мы стали верующими людьми. И когда мы стали верующими, я так поняла: вау, теперь у нас вообще бесконечное количество тем, которые нас будут объединять, потому что мы вместе, ну как бы он и я читали Библию, обсуждали, и мы подумали, ну я думаю, ну все, нам теперь на всю жизнь тем хватит.
1: Да, но вот этот путь, он как бы такой вот очень щепетильный, и у каждого он свой все равно, личный, да, как бы, безусловно, у каждого личный путь, личное вот это отношение, взаимоотношения с Богом. И вот мне интересно, вы же познакомились, сколько вам было, получается, когда вы в институт поступали?
3: Первый курс студент.
2: Около 18.
1: Да. Около 18 лет. То есть до этого, получается, как бы у каждого какая-то своя жизнь и какое-то свое наверняка прошлое, и Бога вы, в принципе, еще не знали, но были какие-то ценности. А вот эти ценности, откуда они, родители заложили, или как-то у самих вот сложилось какое-то свое видение?
2: Ну, это сложно сказать. Конечно же, роль родителей здесь очень большая. То есть родители говорят ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, чего делать нельзя, чего делать ни в коем случае нельзя, что нельзя пробовать, что, к чему нельзя прикасаться, чужих вещей не брать или там. Это все, конечно же, идет, ну, из семьи.
3: Как мама тебе, да, ты мне рассказывала, говорил, что она тебе говорила, не кури, иначе умрешь, потому что у тебя астма бронхиальная.
2: Ну да, потому что у меня астма. Или, например, это вот фраза «сколько ниточки не виться, а конец все равно будет». Да, то есть понятно, что... Но с другой стороны, это влияние и Божье, потому что Бог иногда оказывает на нас такое влияние, которое никто не видит со стороны и не может оценить, что я вдруг понял, что нельзя там быть вот таким другом, как кто-то поступил, да, нехорошо по отношению к другому, там предал кто-то или что-то такое. Нельзя обижать человека, ну, так, что он заплачет. То есть нельзя обижать слабого, если ты сильный. То есть все эти принципы, они в нас, ну,
1: уже как будто они изначально
2: в нас взращиваются. Mm-hmm. И причем я думаю, что это все-таки взращивается в нас Богом.
3: Конечно, оно взращивается в нас. Оно было в свое время привито нашим родителям. Mm-hmm. То есть это вообще, конечно, такое доброе Божье влияние, которое, слава Богу, есть в нашем мире. Оно было в наших родителях, они это воспитывали в нас, где-то они ошибались, Бог корректировал. И я действительно очень благодарна своим родителям, что они меня, ну, такое воспитали. Благодарна Лёшиным родителям, что они его так прекрасно воспитали. Такой папа у него спокойный, мне кажется.
2: Я в него, да?
3: Да. Да, к сожалению, Лёшину маму я мало очень знала, в общем. Да, поэтому.
1: То есть, получается, вы поженились и потом пришли к Богу или сначала пришли к Богу?
2: Мы сначала обратились к Богу. Это произошло именно по причине того несчастья в нашей семье. Моя мама погибла в автомобильной аварии. И благодаря этому я начал читать Евангелие. Мне одна из бабушек, которая приходила на похороны моей мамы, она подарила мне Библию, Евангелие вернее. В этом Евангелии я нашел, ну, многие ответы на свои вопросы. И мне стало еще интересно, что... Есть, оказывается, Библия, она больше, чем Евангелие, в ней еще больше говорится о Боге. И в какой-то момент я купил свою,
3: да, купил
2: собственную
3: на...
2: Библию.
3: Это... Цена Библии была равна месячной стипендии.
2: Да, я вложил целую стипендию одного месяца, чтобы купить себе Библию.
1: Потрясающе. То есть настолько вот лишь желание было, да, узнать, познать Бога, Его Слово.
2: И интересно, что началось это все с одного музыкального произведения, если вы знаете, «Jesus Christ Superstar».
3: Да.
2: Рок-опера, ну, в которой не все, скажем так, по Евангелию, но именно благодаря ей я начал интересоваться тем, а кто такой Иисус Христос? А что вот это за люди вокруг Него? Что такие ученики? Кто они? Откуда Петр? Кто такой Андрей?
3: Какие у них были мотивы на самом деле?
2: Да, почему они продолжали делать, несмотря... Почему они продолжали... следовать за Иисусом везде, в какой бы ситуации он ни попадал, и даже после его смерти они все равно продолжили его дело.
1: Аня, а у тебя возникали вопросы какие-то вот на пути исследования Алексея, вот именно когда вот он пришел к Богу, да, стал разбираться в этих вопросах?
3: Мы, на тот момент, когда произошла эта трагедия, мы дружили уже 4 года, и, в принципе, у нас были... Ну, мы собирались после 4-го курса пожениться. Но, конечно, такая трагедия, она перевернула вообще все. Мы просто эмоционально не были готовы тогда к такому шагу. Вот, то есть, и тогда на самом деле, ну не то, что как бы все рухнуло, но мы поняли, что какие-то есть вопросы такие очень глобальные. Ну, более глобальные, чем просто счастливая семейная жизнь совместная. То есть, и мы вместе стали искать Бога. То есть вот... Это Евангелие. Я даже помню, как это, к этой старушке мы ходили вечером, да, как ты ей новое Евангелие принес, и, а то она тебе подарила, да. То есть мы это вместе опять-таки делали. Вот он читал, мне рассказывал, мы слушали, значит, это произведение. Вот тоже еще одно вместе у нас тоже было английский, как бы тоже вот нам нравилось переводить. Она же на английском, мы переводили все это. Вот. И вот это всегда было вместе. Вместе. И... То, что там читали, я всегда говорила: Лёш, слушай, ну мне так интересно, вот если я понимала, что если я приму крещение, стану христианкой, то, наверное, моя жизнь должна измениться, и я должна, наверное, следовать тем правилам, которые там есть. Вот опять-таки благодарна как бы своим родителям, что меня, ну, как бы стали такой ответственной там пионеркой, комсомолкой, активисткой и так далее.
1: И умница, вот, к тому же.
3: Да, ну вот, и поэтому для меня вот важно было узнать, а что хочет от нас Бог. Мы Леша нашел в Библии 10 заповедей, мы их читали. Вот. То есть мы во всем этом стали как бы копаться, разбираться. Ну, потом мы как бы люди, которые получают высшее образование. Мы вообще привыкли читать учебники, логически мыслить.
2: Да, все вот знают, что Библия — это лучший учебник жизни.
1: Абсолютно. Поэтому... источник всего, просто кладезь.
3: Да. Да.
2: Да. Да, кстати, очень многие произведения художественной или литературе, или произведения искусства, они все ведь посвящены библейским персонажам, библейским сюжетом. Поэтому прочитать первоисточник, ну, просто обязательно.
3: Да, мы читали, вспоминали то, что мы знаем, какие-то картины, на самом деле, еще что-то, музыкальное произведение. Сразу так все это переплеталось, все как бы вот этот пазл, он выстраивался в такую цельную картину, то, что мы раньше знали, но не знали корней этого. И нам это тоже все, конечно, было вместе интересно. И мы вместе как бы искали Бога, но вот действительно вот эта, ну, трагедия, она очень сильно как бы повлияла, вот, и мы долго не могли успокоиться.
1: Да,
3: от
1: вот
3: этого.
1: Этот момент очень интересен, потому что многих, ну, вот какие-то такие трагические моменты разъединять начинают, а кого-то, наоборот, еще больше начинают между собой, да, сплачивать, как бы, то есть воссоединять еще крепче. То есть для вас вот эта вот трагедия, она как бы стала толчком к познанию Бога, чтобы вы вместе уже росли в этом. И получается, вы поженились уже потом, да?
3: Нет, мы сначала, как бы сказать, ну, стали верующими людьми, приняли крещение.
1: Приняли крещение.
2: Приняли крещение.
3: Да. И удивительно. Да, да, мы вместе прямо приняли крещение. И так удивительно, это был, ну, как бы день, ровно день с момента гибели мамы Лёшиной. Просто вот точный день. И это так удивительно, и мы были такие счастливые в этот день. И только я к вечеру вспомнила, говорю: Лёшка, слушай, сегодня же ровно полгода. А до этого каждый месяц эта дата, это был, ну, вообще день особого траура. А в этот день был такой мир, такая была радость, потому что мы действительно узнали, как бы сказать, о той надежде, которую нам дает Бог, надежде на встречу, надежде, ну, на... воскресенье, и вот все, как бы сказать, действительно, вот тот момент Бог успокоил наше сердце, и можно было как-то вообще начать думать о будущей жизни. Ведь мы же были молоды, и, в принципе, как бы сказать, логично, что пожениться, создать семью. То есть все эти мысли стали возвращаться обратно.
2: Ну, а насчет создать семью, есть такой момент, что люди, когда выбирают себе спутника жизни, они думают, ну вот с этой девушкой мне будет хорошо. Эта девушка вот там красивая, там аккуратная, заботливая. Вот она меня окружит, значит, вот своим вниманием.
3: Да.
2: И вот как раз наоборот. Когда я думал о том, что я хочу, чтобы Анна стала моей женой, я подумал о том, что я хочу сам сделать ее жизнь счастливой.
1: Вот если, какая важная мысль.
2: Если мужчина собирается жениться, то он первым делом должен себе задать вопрос: хочу ли я сделать счастливой эту женщину? Вот. И если он говорит положительно, то отсюда дальше и все поступки его вообще по всей жизни, какие бы ни встречались препятствия, какие бы ни... но не были сложности, трудности, переживания. Вот именно эта точка зрения поможет дальше все
1: преодолеть. То есть, получается, счастье зависит от нас самих, от меня, да?
3: И это на самом деле, оно же, вот если есть такое внутри у человека, оно же сквозит, этого невозможно играть. Я до сих пор помню первый курс. Мы возвращались с компьютерного класса, он находился там вообще в другом районе города, и мы ехали вместе в автобусе, и Лёша мне подал руку, когда я выходила. Мне до этого руку только папа подавал, когда я выходила из транспорта, и вдруг он мне ее подал. Вот это я до сих пор это вот ощущаю, и эту картину.
2: А для меня было это так естественно, я всегда маме руку подавал, когда, ну, как-то это...
3: Да.
2: Один раз даже такой случай произошел. Мы ехали из пионерского лагеря, возвращался автобус, и автобус был наполнен детьми, и даже многие стояли. Мне пришлось тоже стоять. И я заметил, что сейчас автобус тронется, а пионер-вожатый ни за что не держится. И я просто, ну, как бы ухватился за перила и понял, что она сейчас просто упадет. Я остановил ее. Она как... Знаете, как она удивилась? Ну, это же просто. Я как мужчина, ну, мужчины, они охотники, они видят всякие мелочи, замечают. Вот. Я просто это заметил, и я не стал отходить, а просто человеку помочь в эту минуту. Угу. Так же это... происходит и в жизни. Если ты сильный, то ты можешь помочь тому, кто не заметил, или оступился, или там, не подумал об этом в этой ситуации. Но будь сильным до конца.
1: Да, вот эта вот установка, она, пожалуй, играет огромную роль вообще вот с детства, когда вот эта установка уже заложена внутри, да, да. И ты идешь уже следуешь ей. Но вот бывают же препятствия какие-то определенные, да, и мы колеблемся в каких-то моментах, и открываются после уже замужества многие отрицательные какие-то моменты, когда уже люди, так скажем, да, друг к другу притерлись, уже знают друг друга, да. Ну вот какие здесь могли бы быть особенно препятствия, да, которые вы помните, и вот с помощью чего вы преодолели эти препятствия?
2: Наверное, здесь помогает как раз вот эта мысль о том, для чего ты все это начинал. Если ты начинал свою совместную жизнь для того, чтобы в конце концов тебе было хорошо и комфортно, а тут тебе, значит, вот твой спутник не делает хорошо, комфортно, он тебе нервы треплет или там не выполняет то, что ты просишь, то да, надо разбегаться, и просто нет смысла дальше жить. Но если ты решил сделать этого человека счастливым, то надо докопаться до сути. В чем проблема? Выяснить свои возможности, понять, что ты можешь в этой ситуации сделать, и так и поступать.
3: Ну, вообще, да, я говорю, мы как бы изначально мы были друзьями. То есть у нас такие всегда были очень дружеские отношения. Мы как бы помогали друг другу там решать задачи. Вот у нас, например, в нашей группе там более слабый был преподаватель по высшей алгебре. А Алёша, он очень хорошо им задачи объяснял. Алёша мне объяснял, что-то я ему объясняла. Я помню, мы рисовали...
2: Ну, это, наверное, большую часть она мне объясняла. Потому что у меня были немножко проблемы с математикой и высшей.
3: Ну, слушай, а вот эти вот наши плакаты на защиту диплома, для меня это вообще было кошмар, писать вот этим шрифтом. Ты мне писал.
2: А у меня не было проблем с черчением.
3: Да, у нас всегда были вот такие вот очень дружеские отношения, поддерживающие друг друга. И, конечно, ну, как бы в семье... Ну, конечно, сложности есть, и я понимаю, что... я знаю теперь, что Лёша не всегда такой спокойный. Вот. И как-то раз он мне сказал, я говорю, слушай, ну я не могу понять. Говорю, когда мы дружили, я никогда не видела, чтобы ты так терял спокойствие. Он говорит, ну ты просто в тот момент не доводил меня до такой степени. То есть я поняла, что да. Как бы, ну, посмеялись так вот немножко, но тем не менее, да, у меня вот это разочарование, что типа, так, стоп, я вышла замуж за одного, оказался другой человек, оно у меня так раз, оно у меня развеялось, и я поняла, что с ним все нормально, это я просто научилась как бы, да, нажимать на болевые точки какие-то определенные. И еще, наверное, что помогало всегда, вот я так думаю, я помню хорошо нашу свадьбу, и, значит, там вот вопросы задаю, да, там, согласны ли, там.
2: И я, у меня знаете, просто, что она ответила?
3: Да, это у меня просто вырвалось. Я сказала, да, очень. Она у меня просто само собой. Я не просто сказала «да», я сказала «да, очень». И это было вот от всего сердца. И я помню, ко мне подошла потом жена нашего пастора и говорит, вот тебе, чтобы на всю жизнь вот это было, вот так, да, очень. И когда какие-то моменты были сложные, я всегда вспоминала, что ведь я хотела. Я на тот момент хотела выйти замуж. И я хотела выйти замуж именно за этого человека. И я сама сказала, да, очень, я никто за язык не тяну. И я вот это все вспоминала. И вот эти приятные воспоминания, они так меня успокаивали. Вот. И как-то я понимала, что надо просто сейчас пережить, отпыхнуть, там, отойти от эмоций. И на самом деле у нас есть точка опоры. Как бы сказать, у нас есть отношения, у нас есть чувства друг к другу, у нас есть общие цели.
1: Единство, мне вот просто интересно,
3: и оно да, снова объединяет.
1: Я вот слушаю, вот все в общей цели, в общем таком единстве, да, в общем понимании, как все должно быть. Но вот на тот момент вы не были верующими людьми, когда вы познакомились и просто дружили. Вас объединяли какие-то определенные ценности, точки соприкосновения, да? Да. Как вот еще говорят, родственные души.
3: Ну, да.
1: Но бывает, что вот абсолютно разные люди, и они тоже сходятся по каким-то признакам. Вот на тот момент, как вы думаете, это Бог вас уже сочетал как бы и позволил этой встрече состояться? Или это был лично ваш выбор, просто вот как бы по воле сердца, да, вот как еще говорят, сердце так подсказало. Как вот вы думаете?
2: Ну да,
1: сейчас?
2: Говорят, что браки заключаются на небесах. Но есть такой момент в нашей совместной истории, когда я поступал в университет, я как раз тогда и первый раз увидел Анну.
3: Это было лето.
2: Да,
3: это было до экзаменов, вступительных даже.
2: У меня сорвалось поступление в Московский авиационный институт, и я приехал поступать, ну, как бы запасным вариантом. У меня было поступление в Нижегородский государственный университет. Вот, я пришел подавать документы и увидел ее. И вот первый раз. И вот прямо у меня что-то щелкнуло. Смотри, какая девушка.
3: Он сразу захотел, чтобы я стала его женой. Я вообще не могу этого понять,
2: да.
3: Как это могло
2: вот,
3: быть.
2: Действительно, что-то происходит в нашей жизни, когда Господь тебе открывает будущее и говорит, ты хочешь такое будущее? Он тебя, в общем-то, спрашивает, наверное, правильнее сказать. И ты выбираешь, пойдешь ты по этому пути или не пойдешь. Наверное, действительно, голос Божий обращается к каждому человеку и предлагает ему. Вот на его пути стоят, так скажем, такие как вехи. Что-то нельзя делать или выбрать что-то лучшее. Здесь туда не уходи, там ты упадешь. И вот по всей нашей дороге эти вехи стоят, и мы выбираем путь, то есть Господь нам указывает путь, а мы его выбираем, пойдем мы по этому пути или нет.
3: Да. И очень здорово, вот то, что еще, кстати, помогает пережить трудности, это когда ты вспоминаешь вот эти случаи в своей жизни, когда реально Божья рука была в твоей жизни, просто, видимо, вот вообще, реально. Вот этот случай, как мы встретились, да, это еще одно подтверждение того, что мы вместе не случайно. И когда что-то сложно, ты вспоминаешь то, как нас Господь встретил невероятным образом. Вообще, это у него был второй вариант, а у меня это был первый вариант. И я уже ходила на подготовительные курсы. И почему вдруг я пришла подавать документы в последний день, в последний час этого дня? Это вообще непонятно. Я каждый день туда ездила, 2 недели уже. Что мне мешало? Я не знаю, но я подала именно в тот день, и он меня увидел. Так дальше еще было. Еще мои родители жили далеко от университета, а бабушка 20 минут пешком. И, естественно, я переехала жить к бабушке на время учебы.
2: Это соседний со мной подъезд.
3: Это соседний подъезд.
1: Ну тут просто все сложилось.
2: Да, в одно утро я вышел, иду по дороге, солнечный такой денек, красивый. И впереди идет девушка, та самая, которую я тогда заметил. Я, конечно, думаю...
1: И сердце снова щелкнуло.
2: Надо что-то делать. Я подошел и спросил, мы случайно не в одном университете учимся?
1: Ну, это настоящее чудо.
3: Это чудо на самом деле, да? То есть на самом деле Бог нас пересекал наши пути, да? И наше просто было сделать выбор, да или нет. Вот это уже от нас. И на самом деле это вот тоже эти истории. Просто мы сами можем бесконечно их рассказывать, и наши дети очень любят их слушать.
1: У вас 3 дочери, 3 прекрасных дочери. Просто как вот так вот столько мудрости, да, нужно и папе, и маме, чтобы ну, воспитать прекрасных дочерей. Как вам удается быть, вот, жить общей целью, да, быть гармоничными друг с другом?
2: Ну, поскольку у нас 3 девочки, то я очень счастлив, что мне не пришлось мальчика воспитывать. Я смотрю иногда, как мальчишки, насколько шебутные, и родители за ними буквально бегают. «Не разбей, не урони, не сломай». Вот, а девочки, конечно, они покладистые, аккуратные. Во многом.
3: Бывает.
2: Да, бывает. Но нервишки иногда потребуют.
3: Я думаю, что это не у нас как бы удается, да? Мы что-то стараемся. Иногда Сейчас они уже повзрослели, младшие уже 13, и я оглядываюсь назад, думаю, ну сколько я ошибок наделала, сколько я понимаю, что надо было делать по-другому.
1: То есть вернулась бы в то время и что-то бы поменяла, да? Есть
3: да,
1: такое?
3: Да, да. И, но Бог благ, и Он это сглаживает, как-то покрывает.
1: А есть такое понимание, что вот те ошибки, которые тогда мы совершили, они сейчас нам оборачиваются во благо? Просто некоторые так не рассуждают, так не думают,
3: ну,
1: что они скорее уроком нам более даны?
3: Ну, что-то может быть, да. Но я здесь больше говорю о каких-то моментах, что мы как бы сказать, какие характеры у наших uh-huh. детей формируем, какие, может быть, страхи у них формируем, там, тревожность, еще что-то, гиперответственность, вот такие вещи, перфекционизм, да. То есть вот это, я вот об этом сейчас говорю. Я поэтому стараюсь, мне нравится самой развиваться, учиться, и я это передаю своим уже повзрослевшим и взрослеющим дочерям, чтобы то, что было не то, может быть, мной заложено, сейчас как-то тоже все это. Бог учит меня через прекрасных гостей моих программ, и я всегда рассказываю это девчонкам.
1: Вот. Аня, вот на телекомпании, получается, ты уже более 20 лет, наверное, точно, да?
3: Как я говорю, мне нет столько лет, сколько мы вместе, сколько мы на телекомпании.
1: А начинала с программы по приготовлению полезной пищи, вот если я не ошибаюсь, да?
3: Да, это же была из первых программ. Программа по здоровью.
1: Не каждому откликнется, конечно, вот именно приготовление пищи. Тебе это было близко на тот момент?
3: Мне было близко, потому что... Вот тоже интересно, да, то есть у меня сильная аллергия, и Алёша тоже, и у нас теперь семья, у нас все аллергики, поэтому, это просто очень такой жизненный вопрос. Uh-huh. Это не вопрос, так сказать, моего желания какого-то, это была жизненная необходимость для моей семьи, поэтому я сама изучала этот вопрос, и в смысле каких-то фактов о здоровье, и в смысле рецептов нужных. И мне нравилось этим делиться людьми вообще. Но я же была первые 5 лет, когда окончила университет, я преподавала, там осталась. И мне нравится людей чему-то учить. Вот. И вот просто теперь я могу вот своими знаниями делиться с ними через программы.
1: Да, прекрасный опыт получился. Ну вот дальше, я так понимаю, что там пошли уже другие проекты. И вот самый такой интересный проект, в котором я также принимала участие.
3: Да, это здорово, что ты тогда пришла.
1: Да, прекрасная передача «Семеро с ложкой», где совмещается все и приготовление пищи, и ведение бесед по различным психологическим темам, которые вы раскрываете вместе с женщинами, с психологами, с врачами.
3: Да.
1: И все это настолько глубоко, настолько интересно, настолько динамично, что хочется смотреть. И я знаю, что очень многие мои знакомые люди смотрят и делятся также.
3: Да, спасибо большое. Я сама тоже люблю эти программы. На самом деле, это для меня благословение, что вот этот проект у нас родился.
1: Вот. У нас. Вот интересный момент. Вместе с Лешей, получается?
3: Нет, не только с Лешей. Так.
2: Нет, там целая команда.
1: Целая команда задействована.
3: Там целая команда.
1: А сколько вообще по времени вот создавался вот этот проект? Потому что видно, что он достаточно так структурированно сделан.
2: Я не скажу, сколько лет.
3: Я тоже не знаю. Нет, он, может быть, создавался и не так долго, но он у нас, как бы сказать, преобразуется в процессе. Угу. То есть мы, как бы сказать, он меняется. Он уже не такой, как был в самом начале. Вот, мы стараемся сделать его более динамичным. Времена меняются, времени еще меньше, чтобы смотреть что-то. Вот. И я на самом деле рада, что у нас есть команда. Вообще, если говорить вот еще об объединяющих наших целях, то телекомпания — это еще одна прекрасная глобальная цель, которая нас всегда объединяла. Вот. И я помню наши первые поездки, да, выездные съемки, когда у нас еще не было детей, это и молодежные лагеря. И так здорово, когда Лёша с камерой, я с микрофоном. Потом у нас рождались дети, и мы тоже подсоединяли их в эту команду. Мы, нашей младшей, сколько был год, да? Когда мы показывали в программах, как детей можно, закалять, обливать их холодной водой.
2: Нашей старшей был год.
3: А, да, наш старший, я говорила. Да, старший, извиняюсь. Вот, и мы, ванна маленькая, мы открыли дверь, чтобы это дело заснять. Ночь ребенка с температурой, потому что, конечно, холодно ей было. Вот. Потом были аккуратнее. Да, то есть мы вот становились такой одной командой еще и с нашими детьми.
1: Это замечательно.
2: Девочкам очень нравилось действительно участвовать и в детских программах по приготовлению, вот тоже пищи, вкуснятого называется. и в программах, где «Веселая школа здоровья» поучаствовали они. Вот. Это все, конечно, необычно такая обстановка, так что...
1: Лёша, а мне вот еще очень нравится с тобой передача «Взаправду». Вот мы с моей дочкой тоже, с Лизой, часто смотрим и пересматриваем многие передачи.
2: Да, настолько... прекрасная идея у этой программы — научить детей дружить, помогать. Ну, многим даже полезным вещам можно научиться в этой программе. Приобретать правильные качества. Вообще, если бы я был дедушкой, я бы своим внукам обязательно показывал программу «Взаправду».
3: Мне еще нравится эта программа тем, что... Да, и еще у нас такая же была очень хорошая программа. Это программа... Так, «Мастерская добрых дел». Вот. Эти программы, они помогают детям библейские истории как-то примерять к своей жизни и поступать так, как учит Бог. Вот. Ты в этой программе тоже, кстати, большое участие принимал.
4: Да.
3: Да. Лёша часто не видно, а он за кадром режиссером.
1: Вот. И это, пожалуй, наверное, основная такая деятельность, да, всегда? Вот именно режиссер.
2: Ну, да. Я режиссер, слежу за камерами, в общем-то. Я занимаюсь тем, что свожу все эти камеры в одно, чтобы получилась общая программа.
3: Он как будто глаза зрителя. То есть он должен показать в этот момент то, что человек хочет видеть. Да. Реакцию, эмоцию.
2: Я смотрю на это правильно с глазами зрителя. И пытаюсь подать зрителю то, что... Ну вот в этой истории, что происходит, подать в такой форме, чтобы они порадовались тому, что увидят.
3: И вот на самом деле здорово, что когда мы работаем над каким-то проектом, над какой-то программой, то у нас все действительно единая команда. То есть иногда... режиссер что-то нам скажет, даже на тех же семерах с ложкой. Редактор. Ребята-операторы. Они говорят, вау, как там классно вообще. Так, это прямо хочется слушать. И тебя это как-то поддерживает, вдохновляет. Потому что на самом деле, когда я вела занятия, например, или когда ты где-то выступаешь перед аудиторией, ты видишь глаза людей, тебя это поддерживаешь, ты видишь реакцию. Так, засыпают. Так, там на последней партии неинтересно. И ты начинаешь что-то делать, чтобы всех вовлечь. А когда ты снимаешь программу, ты никого не видишь. И вот тебе нужно каким-то образом иметь этот отклик. И это здорово, когда вот команда, она с тобой вся вместе. Они тебе направляют куда надо, как-то поддерживают, корректируют порой, да. И нормально, медленно. Очень хорошо, если бы мне сказали, так, однобоко не осветили эту тему, надо еще этот вопрос. То есть вообще это нормально.
1: Вы же изначально оба были совершенно в других сферах, и возможности, возможно, и я думаю, что они открылись бы для вас совершенно другие. Аня, ты была педагогом, я знаю, да,
3: ну,
1: в университете.
3: Как бы, да,
1: пять
3: да.
1: лет. Это все-таки немалый срок.
3: Ну да, то есть я как бы могла достаточно... дальше защищать
1: да.
3: кандидатскую и дальше.
1: Основательно.
2: Я после окончания университета сразу же приступил к работе на телекомпании. Это было тоже еще одно чудо, потому что меня приглашали в разные места. Вот, но в то время компьютеры только появлялись, и был у нас в церкви маленький компьютер, который привезли, и на нем можно было распечатывать тексты, ну, красиво оформить и что-то там сделать. И я сидел этим занимался делом. Ко мне подходит мужчина, который на тот момент был директором.
3: Ну, образующейся телекомпании, да.
2: Здесь строительство шло. И предлагает, приходи к нам работать. Я так, ну, как бы не понял сразу, это, ну, уже прям приглашение на работу, приходить, или это так, ну, в общем, шутка. Вот. И чтобы выяснить этот вопрос, он собирался, этот мужчина, уехать на какое-то время из Нижнего Новгорода. А мне нужно было понять, я иду сюда, туда, и сделать какой-то выбор.
3: Ну, тем более, мы же собирались еще пожениться, и он, Леша, понимал, что он должен иметь работу и обеспечивать семью.
1: Стабильность.
3: Да, да. да. То есть вопрос был важный.
2: Так, и что же произошло? Он должен был уезжать, и нам нужно было с ним поговорить.
3: А поезд у него был ночью. Ну, в общем, да, март месяц,
2: мы
3: темно.
2: Мы помчались с Анной на железнодорожный вокзал, нашли этот поезд, отправляющийся.
3: Вагон нужный.
2: Вагон нужный.
3: Поймали его.
2: Да, ну и хотя мы учили в университете английский язык, но понятно, что объяснить человеку мы в основном переводили технические термины, а тут пообщаться с человеком, понять его точку зрения, чтобы он нас правильно понял, объяснить ему всю ситуацию, что мы собираемся пожениться, и я там месяц хотел бы в отпуске еще провести. И все вот, это тоже чудо. Мы, в общем, объяснились.
3: Да, и мы еще были на тот момент студентами. Это же был март месяц, а защита только в июне.
1: Да, то есть у вас получается и подготовка.
3: Да, то есть как бы примите меня на работу, но выйду к вам в июне, еще месяц в отпуск возьму сразу же.
1: Да, у вас тут прям все друг на друга наложилось.
2: Да.
1: Как вы это все разрулили, мне вопрос.
3: Это Бог разрулил.
2: Да, каким-то чудесным образом мы договорились. Вот, действительно.
3: Услышали ответ «да»?
2: Да, услышали ответ «да».
3: В других местах сказали «нет».
2: Выдохнули и сказали «хорошо, будем работать вместе».
3: Да.
2: И с тех пор работаем здесь.
3: И слава Богу, вот хочу сказать еще, что я на тот момент, хотя и преподавала, да, но то, что нас объединяло, начала выходить программа в Нижнем Новгороде в 93-м году. И мы
2: лицом к лицу.
3: И мы раз в неделю ходили вместе отвечать на телефонные звонки. Это был выходной день. Мы шли туда и отвечали. И это было вообще, то есть это длилось несколько часов, мы отвечали на эти звонки. А потом шли домой уже в темноте. И вот мы друг другу рассказывали, кто нам позвонил, что там у него была за проблема, что и как. Ну, это вообще просто очень вот эмоционально нас сближало.
1: И можно ли так сказать, что вот эти вот проблемы, пусть они даже не совсем глобальные, не совсем большие, да, но они вас еще больше сплотили между друг другом?
3: Конечно.
1: И это есть как раз вот рост команды и семьи, да,
3: да,
1: в целом. И я думаю, что и для телекомпании вообще в целом, да, вот любое какое-то препятствие, оно должно послужить очередной ступенью для роста.
3: Конечно. Да, когда есть у людей желание двигаться вместе, вместе делать это дело. Как мне объяснила недавно одна из психологов, мы по-разному можем решать проблемы. Мы можем решать их вот так, и проблемы между нами. И когда мы, так сказать, типа бьем в проблему, на самом деле мы бьем друг друга, потому что она между нами. Мы можем решать по-другому, когда мы вместе, а проблема вот тут. И когда мы бьем в нее, мы не задеваем друг друга. И вот туда.
1: Замечательный
3: пример.
1: И вот
3: просто вот, да, мы вот стараемся сейчас проблемы решать именно так. Хотя это сложно, потому что она часто сюда пытается.
1: А пришли
3: залить.
1: Как к этому? Вот недавно буквально? Вот к такому решению?
3: Ну, оно, может, раньше было интуитивно, и поэтому во сложных моментах оно не так было, она сюда заходила. Вот, а когда ты как бы еще немножечко теорию знаешь, слава Богу, тебе Господь информацию же дает, когда ты уже к ней созрела, вот теперь там.
2: Ну, кстати,
3: стараемся.
2: Действительно, человек ведь развивается всю жизнь. И наши программы все-таки помогают это делать, найти правильные подходы в воспитании детей, найти какой-то способ правильно оценить, поднять собственную самооценку. Все это есть в наших программах, их много, можно смотреть на канале.
3: И так удивительно, эти знания реально дает Бог. Вот я точно знаю, что это Божья рука в этом, потому что иногда у меня какие-то есть проблемы. Я чувствую, что, ну, вот какое-то у меня препятствие в жизни, там, в отношениях или в воспитании детей, или в смысле здоровья. Я как бы не могу как будто прорваться куда-то дальше. Мне плохо. И Господь посылает в этот момент на съемки именно того гостя, который отвечает мне на эти вопросы. Он ведет меня дальше. И у меня были программы, например, вот «Живой источник». Они вроде бы о здоровье. Как-то раз я снималась, там вообще были богословские темы. И настолько это внутри дало мир. Вот
1: это
3: исцелило
1: очень
3: вот так внутри.
1: Да.
3: И это здорово. И я понимаю, что Бог, Он так действует в жизни каждого человека. То есть мы молимся, мы просим Его. И Он складывает разные жизни, пути.
2: У нас, кстати, да, есть семейная традиция. Мы каждый вечер молимся всей семьей.
3: Да.
2: Сейчас у нас старшая дочь далеко от нас, но даже она иногда позвонит вечером, и мы молимся с ней благодаря интернету. Это возможно.
1: Как же это важно, дорогие, настолько важно, потому что очень многие не задумываются порой об этом, и даже верующие семьи, да, не берут это за основу, а ведь это основа, пожалуй, всего, да, гармоничных взаимоотношений и взаимопонимания между друг другом.
2: Да, Господь нас объединяет.
3: Да, слава Богу.
1: Спасибо вам за эту удивительную историю. И я желаю вам в новом году любви, взаимопонимания. И пусть Господь хранит вас и благословляет на телекомпании и вашей семье.
2: Спасибо вам. Большое.
3: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. В новом году мы желаем вам Божьих благословений. Смотрите нас и оставайтесь с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «Проклята земля за тебя, сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил.

грешил. Бог произнес ему приговор. А вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется. По местам Божьих судов. Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедливый ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных пятилетних мальчиков сбросили с сотого этажа небоскреба в Чикаго своего 4-летнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге «Паралипоменон». Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут народа: Господь царствует! Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимание того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

0: Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий было сказано. Столько страхов было нагнано. Я помню одного человека, который с пеной у рта проповедовал, что именно в это место соберутся все нечестивые земли для того, чтобы Бог совершил над ними последний суд. С трудом верится, что кто-нибудь из Чили или из Австралии будет специально брать билет на Тель-Авив для того, чтобы прийти сюда и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон – это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира, да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон. Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, Мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библия, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого-богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», написаны следующие слова. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат». Что это за ангел? Что это за чаша? Почему шестой? Дело здесь вот в чем. Если мы читаем немножко выше, то мы увидим, о чем здесь идет речь. Начало 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот откуда эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми. О суде Божьем над всей землей. Чаши последнего гнева Божьего. И опять задаем себе вопрос. А справедлив ли Бог, когда Он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий, уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть? Когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя. Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались, люди, другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на Его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Гар-Мегидон. Какое отношение имеет слово Гар-Мегидон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом назовешь горой. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос. Почему эта долина называется Мегидо, а в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон? Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтобы заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад-Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад-Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось – «Плач Гадад-Римона». Дело в том, что эта долина – она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы, которые я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от гор и поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации. Так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилеты и прилетели сюда. Слово «Гармагеддон» является аббревиатурой. «Гадад Римон Мегеддон» и является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна, как у верующего, так и у неверующего. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога. Но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога, увидят Его при втором пришествии и будут горько сожалеть. Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве, это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И тема нашей программы сегодня – семейная жизнь после 50. Как меняются взаимоотношения супругов, когда возраст уже не молодой? Об этом мы будем говорить с Людмилой Федоровной Верланд, нашей гостьей, которая много лет посвятила вопросам консультирования и психологии. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, семейная жизнь после 50. Бытует такое мнение, что после 50 лет, ну или после выхода на пенсию, интимная жизнь супругов, она фактически прекращается. И, в общем-то, весь остаток жизни люди проводят вот, ну,
2: как
1: чисто в платонической такой форме. Так ли это на самом деле или нет?
2: Это все зависит от того, как проходила жизнь до старения. Если есть близость, есть взаимопонимание, знаешь, говорят, любви все возрасты покорны. Если есть эта любовь, она не угасла, если не появилась обыденность и привыкание просто друг к другу, если не живут под одной крышей просто два чужих человека, объединенные одной крышей, одной фамилией, а это близкие друг к другу люди, то действительно любви все возрасты покорны. Независимо от того, сколько человеку лет, он все равно любит, его все равно привлекает партнер, там, это супруг, супруга. А близость душевная обязательно должна перейти в близость духовную, это однозначно. И в близость интимную тоже. То есть близость, она есть близость в любой сфере. И в духовной, и в психологической сфере, и в интимной, физиологической сфере. Поэтому пожилые супруги, они могут сохранить свежесть чувств, независимо от того, сколько им лет.
1: Скажите, а вообще до какого возраста может продолжаться интимная жизнь? Или, ну, есть ли какой-то возраст, когда, ну, вот все, после этого времени уже интимной жизни нет?
2: Я бы сказала по-другому, что зависит не от возраста, а от состояния души. Может быть, человек внутренне опустошенным и старым и прекратить интимные отношения и в 40 лет. Все зависит не от возраста. Естественно, если там, в общем, человек лежит парализованный, тоже, ну, говорить о каких-то интимных отношениях.
1: Ну да, мы возможно. Не говорим о какой-то серьезной болезни.
2: Так если... вот, преградой может быть только физиологическая патология. Возраст никогда не может быть преградой, если есть внутренняя наполненность человека. Нельзя же говорят, что стариком может стать человек и в 20 лет, и молодым, и интересным, и наполненным опытом и жизненной мудростью, и очень таким обаятельным человеком. Человек может быть и после 70, и после 80. Я даже видела и читала, видела интервью с женщиной, которая 105 лет водила машину. И она действительно была сфотографирована на заправке, где она заправляла свою машину самостоятельно, с такой очень обаятельной улыбкой. И когда ее спросили, как это ей удается, она говорит, что это природное чувство юмора. То есть позитивно настроенный человек, он независимо от возраста, будет окрашивать эмоционально любую сферу своей жизни. А так как интимная близость – это работа больше ума, чем физиологии, то если человек настроен на то, что он действительно чувствует себя прекрасно, и он знает, что происходит в его организме, в Библии есть интересный такой текст: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Если человек знает о себе все, что у него происходит, это дает ему свободу в том, что он принимает новую фазу своей жизни как данность и находит в ней что-то хорошее. Если человек постоянно ворчливый, если постоянно все ему не так, если он по жизни идет недовольный, если он по жизни он негативно настроен на любое там происшествие в его жизни, то естественно, что и пору старения он тоже встретит и будет ворчать: вот, у меня и там болит, вот уже импотенция у меня упала, или там женщина начинает ворчать, и мне это не нужно. Если она с трудом терпела своего супруга в среднем возрасте, то понятно, что в пожилом возрасте она тем более его терпеть не может и делает все возможное, чтобы только как-то не находиться с ним рядом. Если же люди на протяжении всей жизни идут рядом, и они дорожат друг другом, Они с теплотой относятся друг к другу. Им хорошо вместе. То естественно, что эту пору золотой осени они тоже встретят на позитиве и будут искать новые возможности. К тому же, что мужчина должен знать, что наконец-то в этом возрасте женщина освобождается от страха забеременеть. Она может быть более раскрепощенной. Тем более, что есть еще интересный такой момент, мужчины должны это знать, что тогда проблемы, в общем-то, с преждевременной эякуляцией, оно не существует, потому что она физиологически растягивается. То есть больше возможностей удовлетворить женщину. То есть не надо прилагать каких-то особенных усилий, оно получается теперь само по себе. Да, может быть, это будут более редкие интимные отношения, но они от этого не обязательно, чтобы они стали более блеклыми. Они тоже могут быть очень ярко рассвеченными. И это все зависит от желания найти позитивные моменты во всех сферах своей жизни, в любом возрасте и в любой период своей жизни.
1: Все-таки организм человека стареет. И после 50 лет человек все равно уже не чувствует той былой силы, какая у него была до этого возраста. Вот каким образом меняется интимная жизнь после 50 лет?
2: Единственное, что она становится более размеренной. Понятно, что, опять-таки, частота интимных отношений зависит от каждой пары. Это и по молодости тоже так. Кому-то нужно несколько раз за ночь, кому-то достаточно 2-3 раза по лютеру в неделю. Этого достаточно. Кому-то, может быть, достаточно 2-3 раза в месяц. Такое тоже может быть. То есть это все зависит от действительно физиологических особенностей мужчины, женщины, от того, как они настроены, от темперамента очень много зависит. Кому-то нужно действительно больше, кто-то более быстрый, кто-то холеричный, кто-то, наоборот, меланхоличный, флегматичный. То есть это очень от многих факторов зависит. Но в пожилом возрасте это, естественно, что становится более размеренным, менее частыми эти встречи бывают. Естественно, что период восстановления, он тоже удлиняется, понятно. Если, допустим, наполняемость сперматозоидами в молодом возрасте, она буквально тут может через нескольких там, часов может возобновиться производство сперматозоидов в организме мужчины, то теперь, естественно, что могут пройти несколько дней. А может быть, даже и неделю, и две. Но опять-таки нужно знать, что в этом тоже есть преимущество, и не обязательно, чтобы мужчина даже, может, искусственно как-то стремился к тому, что была бы эякуляция. Он может получить оргазм и без этого. Это не обязательно, чтобы было семяизвержение. И огромное наслаждение можно получить и без того, чтобы именно был именно этот момент излития семени. Поэтому, опять-таки, важен принцип стараться наслаждаться вместе. Вот это очень важно. И мужчина и женщина, принимая во внимание свой уже возраст, должны опять-таки вновь находить какие-то новые возможности, какие-то новые приемы. Должны продолжать изучать друг друга. Должны узнавать теперь в новом качестве, в новом статусе, а что теперь можно сделать приятного? Где теперь будет приятно? Как оно будет приятно? Я же говорила о супружеской паре, которая была далеко за 80, и они были такими же влюбленными, такими же счастливыми, как и были, в общем-то, 60 лет тому назад. Это возможно, это реально.
1: Скажите, вот по поводу увядания своей силы в основном по большей части переживают мужчины. Как можно подготовиться вот к этому возрасту, вот, когда интимная сфера также претерпевает изменения?
2: Самое главное – находить возможность получать наслаждение. Опять-таки экспериментировать надо. Нет готового рецепта. Естественно, что каждый организм индивидуален, и у каждого есть какие-то свои особенности. И невозможно сказать, что вот выписать рецепт и говорить, что вот именно вот так должны, вот такую пользу вы должны использовать, вот такой прием вы должны использовать. Это нужно исследовать, продолжать наслаждаться друг другом, исследовать друг друга, находить эрогенные зоны, находить, опять-таки, может быть, новый ритм этих отношений. последовательность другую, может быть, какие-то действительно позы находить другие, чтобы было комфортно, потому что где-то, ну, в этом возрасте, может, где-то коленка болит, там, может быть, где-то что-то тянет, поясницу, может быть, ломит, чтобы не было каких-то таких вот дискомфортных ощущений, зная друг друга и бережно относясь друг к другу. И самое главное, имея желание раскрасить жизнь другого человека. Когда человек хочет сделать кому-то приятное, он же старается вот все сделать возможное и сделать это. И когда люди идут по жизни, вот именно желая больше отдать, чем получить, и это взаимно получается, каждый старается друг другу сделать лучше, оно получается хорошо.
1: Вы сказали о том, что одна из лучших подготовок к этому периоду жизни человека заключается в том, чтобы строить отношения с молоду. Ну, а если так произошло у семейной пары, что в молодости не все получалось, не все было гладко в отношениях, ну, как-то так получилось, что не разошлись, сохранили брак, есть ли шанс воскресить вот интимную жизнь, если она в более молодом возрасте страдала по тем или иным причинам?
2: Да, естественно, что это можно делать, потому что, опять-таки, никогда не поздно что-то получить, с чего-то начать, что-то начать сначала, никогда не поздно. Всегда можно найти новый шанс. И если есть желание, тем более в таком возрасте, когда уже дети отделились, когда пошли внуки, естественно, что не нужно делать такую ошибку. Я понимаю, что вот сама уже бабушка, и понимаю, что внуки — это совсем другая ипостасия. Теперь нельзя растворяться в внуках и детях. Господь сказал и оставить человека отца и мать свою. То есть это совершенно определенно. И то же самое правило о приоритетах, оно остается и в этом возрасте. Сначала я и Бог, потом я и супруг или супруга, а потом уже все остальное. Хотя очень большое искушение раствориться, особенно во внуках. Нужно иметь четкое определение и понимание, что это время дано друг для друга. Если вы хотите до конца своих дней получать радость от общения друг с другом. Все это нужно строить. Это не, знаете, как вот не конфета в обертке, которая, в общем-то, упадет откуда-то, или даже еще, может быть, драже какое-то, которое даже заворачивать не надо. Нет. Интимные отношения — это работа в какой-то мере, это приложение усилий для того, чтобы выстраивать этот замок наслаждения и удовольствий. Само по себе оно навряд ли получится, тем более уже в преклонном возрасте. Я еще раз повторяю, что нужно пробовать, экспериментировать. Нужно рассказывать друг другу о своем ощущении. И обязательно находить время для друг друга. Тем более, если уже люди на пенсии, не надо спешить на работу. Это то время, когда, наоборот, можно найти больше времени, которое, может быть, не было в молодые годы, для того, чтобы общаться друг с другом, для того, чтобы наслаждаться друг другом, для того, чтобы делать друг другу приятное, делать какие-то сюрпризы. То есть сейчас нет тех отвлекающих моментов, которые неизбежны в среднем возрасте, в молодом возрасте. Уже как-то все-таки какие-то есть устоявшиеся какие-то вещи, которые не требуют такого большого усилия. Но самое главное – желание. Не действительно там смотреть негативно на все проявления. Там болит, и этого не хочется, и то уже невкусно, и так далее, и так далее. И очень важно, чтобы еще было все равно какое-то занятие, приносящее удовольствие. Опять-таки, если не было этого в молодости, сейчас как раз можно найти общие темы. Наоборот, можно сделать массу интересных открытий друг в друге, потому что накопился какой-то жизненный опыт. То, что не было, может быть, времени по молодости, сейчас можно узнать побольше друг о друге, посмотреть, какие сокровища сокрыты друг в друге, делать каждый день какие-то открытия удивительные, приносящие удовлетворение. Только нужно захотеть.
1: Скажите, пожалуйста, в нашей стране достаточно много людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Или же это проблемы с сердцем, или же люди пережили какой-то, ну, такой вот сердечный приступ. Как стоит выстраивать интимную жизнь вот в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
2: Да, действительно, это может быть еще и паралич, это может быть инсульт, могут быть такие вот действительно сосудистые проблемы, это может быть хрупкость сосудов, может быть нарушенное кровообращение. Да, с возрастом это возможно чаще всего это у мужчин, но бывает и у женщин. Конечно, нужно очень бережно относиться, но является глубочайшей ошибкой отказ от интимных отношений. Многие говорят о том, что, ну да, бывали такие случаи, что люди умирали. Я сама знаю, да, что бывают такие случаи, что люди умирают даже во время интимных отношений, сердце не выдерживает. Но это как раз чаще всего бывает под воздействием каких-то стимуляторов. Вот когда человек напьется виагры там, или еще чего-то, желая стимулировать, подсклеснуть себя, это может получиться, да, действительно, трагедия может получиться. Потом еще, опять-таки, нужно помнить, что если уже был приступ, если был инсульт или инфаркт, то отношения должны быть более бережными, может быть, более редкими. Но ни в коем случае нельзя отказываться от получения такого удовольствия, потому что положительные эмоции, они являются лекарством. Самый лучший доктор – это положительные эмоции. И те люди, которые умеют даже после инфаркта, после инсульта использовать вот этот Божий дар интимных отношений, они быстрее восстанавливаются. И я знаю, что даже есть некоторые врачи, которые приписывают интимные отношения, конечно, не сразу после инфаркта, однозначно, но для того, чтобы можно было вот этими положительными эмоциями дать возможность человеку почувствовать, что он жив, и что он нужен, и что он вообще-то, в общем-то, еще может пожить. Но во всем это просто нужна умеренность, и даже очень хорошая вещь, если нет воздержания, она может принести действительно утрату какую-то, она может помешать. Поэтому очень важно быть бережными, нежными, любящими, наслаждаться преимуществами осенней поры, и знать о том, что это время новых открытий, новых поисков сокровищ друг в друге. Это еще один шанс, может быть, наладить то, что не было в юности. Самое главное, что нужно хотеть быть счастливыми и быть ими.
1: Спасибо вам большое, Людмила Федоровна. Ну, что ж, дорогие друзья, любви все возрасты покорны, это действительно так. Поэтому не стоит ставить крест на себе после 50. Нужно продолжать любить друг друга, продолжать наслаждаться. Просто эта сфера переходит в качественно иную плоскость. Всего доброго вам, до свидания.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контраста души». Тема нашей беседы сегодня – может ли совесть быть свободной? У нас в гостях магистр богословия Василий Ничек. Василий, рады вас видеть, рады вас приветствовать здесь, в этой студии. Ну, давайте начнем вот с чего. Совесть вообще – это что?
2: Прежде всего, совесть – это тот внутренний руководящий стержень, который есть у каждого человека.
1: Ой, что-то мудрено говорите. Каждый, наверное, все-таки понимает совесть по-своему. И в каждом обществе, да в каждой семье, наверное, разные представления о том, что хорошо и что плохо. В одних случаях совесть обличает, в других случаях она молчит.
2: Ну, наверное, как раз из этого исходя, если упростить, что прежде сказал, нужно сказать, что мы слышали с вами такие уже привычные для нас словосочетания, как твердая совесть, слепая совесть, глухая совесть. Почему? Это в большей степени исходит именно из того, что у всех людей действительно, как вы уже сказали, разные понятия о тех внутренних ориентирах, которые могут быть у человека.
1: И... Василий, вообще есть тогда смысл об этом говорить?
2: В принципе, об этом говорить есть смысл. Почему?
1: Тогда все зависит от того, в какой стране мы живем, в каком социуме мы живем. Знаете, есть такая история, цыгане подрядились баржу красить и заключили договор с администрацией порта, и через некоторое время администраторы проверяют, баржа покрашена ровно половину. С одной стороны покрашена. Возмущаются. Почему? А цыгане им договор показывают, читайте. И читают с акцентом. Мы, цыгане, с одной стороны, и администрация порта с другой стороны заключили договор о покраске баржи. Ну вот мы с одной стороны вам и покрасили. То есть если юридические документы читаются по-разному, а вы юрист, я знаю, да? То уж говорить о совести, говорить о каких-то вечных ценностях, вообще есть ли смысл?
2: Наверное, здесь стоило бы сказать, что в принципе мы... Сегодня говорим о совести как о разных аспектах. С одной стороны, тема, которую мы обозначили для разговора, она говорит о свободе совести как о юридическом понятии. Мы разговор сейчас ведем о совести как об убеждениях человека, в принципе, о его мотивации поведения. Поэтому нужно сказать, что мотивация поведения человека, она зависит, и не в малой степени, от воспитания, от той среды, в которой он растет, от тех нравственных ориентиров. Другой вопрос, что очень многое в нравственном

0: добрые, порядочные, да?
1: Давайте я приведу, наверное, самый такой банальный пример. Есть хорошо известные для нас острова, на которых съели кука. Это были острова, на которых проживали люди-ганнибалы. Угу. На сегодняшний день, наверное, таких мест стало гораздо меньше.
0: Ой, я не знаю, я вот недавно читал, что в Москве вот задержали человека, который тоже там кого-то съел. А вот недавно смотрел интернет, так несколько убийств за день произошло.
1: Наверное, вот здесь проблема с совестью. Вот здесь проблема с тем, каковы стержни нравственных определений для человека. В связи с этим нужно сказать, что, безусловно, сегодня это происходит, как вы приводите пример, но это уже называется преступление. В том же обществе на тот момент съесть человека это не считалось преступлением, потому что это была норма жизни этого общества. Процесс развития, он ставит общество теперь перед тем, что люди начинают называть многие вещи уже теперь не нормой жизни, а это преступление, а это норма. Поэтому пример, который вы привели, он является преступлением. И для этого сегодня уже есть определенные законом нормы. А определяет закон кто? В принципе, даже возьмем самый основной закон нашего государства. Он начинается с каких слов? Мы многонациональный народ России. Принимаем Конституцию. Таким образом, речь идет о том, что народ определяет тот закон, те рамки, те нормы, которые будут руководящими для людей, живущих в этом обществе. И поэтому, исходя из этого определения, страны, которые мы могли бы сказать, когда-то были вот с цивилизацией неразвитой и доходило до того, что вплоть до того, что ели людей, сегодня для них это уже не считается нормой, это уже преступление.
0: Василий,
1: вот процесс развития.
0: Совесть – это понятие юридическое, нравственное.
1: В большей степени морально-нравственное
0: вот
1: понятие.
0: Что это вообще такое? Вот как вы определите, совесть – это что?
1: В большей степени это морально-нравственное определение совести. И я бы определил это как личные убеждения человека, согласованные с теми нормами, которые есть в окружающей его среде и подтверждены его убеждениями.
0: Понимаете, среда бывает разная. Если это воровская среда, да, то там свои понятия, свои законы, своя совесть, соответственно. Я помню, я работал, давно это было, но работал на производстве, это столярный цех, и там тоже были свои понятия о совести, да. Вот залезть к своему соседу в шкафчик и украсть у него что-то, шапку норковую, кольцо обручальное, бумажник. Это считалось тягчайшим преступлением. То есть, если кто-то так поступал, он больше там не работал. Вне зависимости, кто этот человек. Его били, и он больше там не работал. Но было другое. Тащи с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. И если начальник цеха мог везти машинами, то работяга мог взять то, что он мог унести с собой. Вот такие были понятия о совести, понимаете? Так... Ну, к чему мы тогда приходим?
1: А вот здесь вы очень четко подчеркнули сами же ту ситуацию, что человек, который тащил, он больше здесь не работал. Почему? Потому что внутри коллектива...
0: Нет, смотря что он тащил.
1: А
0: в
1: когда
0: одном случае он тащил, и его уважали. В другом случае он тащил, и его били, больше он там не работал.
1: Когда он из шкафчика тащил.
0: Да.
1: Вот здесь мы говорим о том, что... В этом коллективе определение совести говорило, что тащить из шкафчика нельзя. Угу. Поэтому, исходя из вот этого определения, нужно сказать, что мы хорошо знаем понятие «бессовестный человек». Почему так говорят? Потому что человек, который живет по совести, он будет ориентироваться теми нормами, которые являются общепринятыми.
0: Да вот какие это общепринятые нормы? Они же разные.
1: в каждом
0: обществе. Они зависят от общества, они зависят

0: воспитания, они зависят от той культуры, в которой человек вырос.
1: Вот здесь вступает для нас в силу определения, которые касаются религиозной стороны жизни человека. И религия играет не в малой степени роль существенного определения.
0: Вы знаете, вот аборигены, которые съели кука, были очень религиозными людьми, да? Вот те, так сказать, воровское братье, да, которое живет тоже по понятиям и по законам, это тоже достаточно религиозные люди. И храмы многие из них построили. Вот. Вообще мало сейчас людей неверующих. Однако почему-то совести всех разные.
1: Если нам говорить с вами относительно братьев существующих, нужно сказать, что это братья существует в принципе в той местности, где сегодня есть религия ислама, христианства. Если идти дальше по нашему государству на восток, буддизм, иудаизм. Если нам посмотреть на основы определения всех этих четырех мировых религий, что является совестью для человека, то мы увидим с вами, в принципе, одинаковые ориентиры. Поэтому я и говорю, что религия определяет не в малой степени. И те же упомянутые нами острова Кука, они, в общем-то, христианизируются. Почему? И почему они перестают быть островами, где людей едят? Потому что вот эти нормы, принятые для общества, они становятся нормами и для тех людей. Эти нормы, конечно, даны были Богом. И то, что эти нормы, они являются одинаковыми, независимо от того, что сегодня существует ислам, буддизм, иудаизм, христианство, мы видим, что эти нормы, они одинаковы для всех этих религий.
0: А какие эти нормы?
1: Мы с вами в ходе беседы затронули воровство, и все религии мира говорят, что воровать плохо. Мы затронули проблему убийства, все мировые религии говорят, убивать плохо. Ну, мы затронули самую первую проблему – есть человека. И все религии мировые говорят, это плохо. Поэтому мы можем сказать, что именно здесь есть действительно четкое определение того, что за этим стоит тот, кто определил эти нормы для человека. Я как верующий человек могу сказать, за этим стоит Творец, Бог. И как бы люди сегодня не пытались уходить в одну сторону или в другую, действительно, что для человека становится кажущейся нормой утащить с завода, начиная от гвоздя, заканчивая чем-то еще большим, это для некоторых норма. Но при этом, наверное, общество в целом сегодня будет недовольно и скажет, плохо тот человек поступает. Потому что, с одной стороны, он себе обеспечивает свое сегодня, ну, может быть, чуть-чуть и завтра. Но, с другой стороны, наряду с этим кто-то страдать будет. Поэтому моральное определение нормы человеческих действий, они сегодня очень четко определяются не в малой степени религиозным характером. И, возвращаясь к теме о том, что может ли совесть человека быть свободна, в принципе, человек всегда остается свободен в том, выбирать ему, как поступить. Другой вопрос, какими нормами он ориентируется и руководствуется.
0: Вы какими нормами ориентируетесь?
1: Я в большей степени склонен к нормам, которые предложены в Священном Писании.
0: Священное Писание – это что? Это Библия.
1: Я, как христианин, в большей степени ориентируюсь на Библию. Но, как исследователь, я, конечно, рассматривал и исследовал и Коран, я исследовал и Бхагавад-гиту, и Тору. И, в принципе, вот почему я пришел к тому, и об этом уже сказал, что нету различий в морально-нравственных нормах среди основных религий мира. Но, будучи верующим в Иисуса Христа, я как христианин, конечно, останавливаюсь и в большей степени читаю Библию. И эти нормы для меня являются определением того, как я должен строить свою жизнь в этом обществе сегодня. Если мы говорим об общественных правоотношениях.
0: Совесть мучает человека, и очень часто эти мучения, они как бы вот навязаны, что ли, неправильным представлением о том или о другом. И многие люди сегодня вот страдают из-за этого, да, чувство вины, неоправданное чувство вины, как раз-таки внушенное вот культурой, в которой человек живет. Как здесь быть?
1: Чувство вины у человека тогда может быть мучающим чувством, когда человек не видит выхода из создавшейся ситуации. И, наверное, как христианин, я могу сказать, что сегодня самый правильный выход предлагает Бог. Потому что Он говорит, если ты исповедуешь свои грехи, если ты в чем-то понимаешь, и твоя совесть тебе подсказывает, что ты в чем-то не прав, и исходя из этого ты, понимая, мучаешься, но не знаешь, как остановиться, Он говорит, назови грехи своим именем, просто в молитве скажи об этом мне. Я тебе твои прошлые грехи прощаю, я помогаю тебе, и я хочу сказать, что ты за прошлое не несешь ответственности, потому что я прощаю тебе это. Но только одно, что он сказал в свое время и грешнице, которую к нему привели, иди и впредь этого не делай. Почему человек мучается, почему человека совесть мучает? Потому что он не знает, как изменить то, что он уже сделал до сегодняшнего дня. Мучение в большей степени совести из этого исходит. Они не происходят из того, что человек мучается из-за того, что он завтра сделает или послезавтра. Мы, конечно, не говорим здесь о каких-то организованных преступлениях. Это другая сфера. Когда человек мучается в большей степени о вчерашнем дне, так вот Бог говорит, вчерашний день, давай мы его оставим, я тебе его прощаю. Конечно, этот вопрос в большей степени дается свободно и легче для тех, кто верующие люди. Для неверующего человека здесь очень сложно, потому что если он не верит в Бога, он не видит того, кто может ему сказать, я тебя прощаю.
0: А вот смысл этого прощения, то есть что происходит? Ну, я тебя прощаю. И человеку сразу легче стало.
1: Если вернуться к тому, что такое совесть. Совесть – это тот внутренний голос, который человеку подсказывает.
0: Осуждает в данном случае.
1: Осуждает в данном случае. То в этом случае человек нуждается в том, чтобы ему действительно...
0: Нет, вот смотрите, ну, допустим, я убил там парочку людей, да? По делу, нет, по делу, виноваты были. Совесть все-таки мучает, обличает. Я обращаюсь к Богу, говорю, ну вот прости меня, по вашим словам. И Он меня прощает, и мне сразу легче становится. Здорово.
1: Знаете, по роду своей деятельности я иной раз оказывался и за колючей проволокой. Не в смысле того, что сидел там, а в смысле того, что встречался с заключенными. И действительно, вы верно говорите, там приходилось встречать людей, которые являются преступниками. Но они говорили о том, что там они находятся, будучи виновны в своем преступлении, и они должны быть в тюрьме, потому что наказание за их преступление – это тюрьма. Но совесть свою они облегчили, придя к Богу, исповедав свой грех, и Бог их прощает. Поэтому здесь облегчение Бог дает внутреннее. То, что вы говорите...
0: Не слишком ли легкий путь?
1: Я думаю, что это тяжелый путь, потому что не так много в тюрьме есть тех, кто обращается к Богу. Потому что гораздо легче ожесточиться в своей совести и идти напролом до конца. Вот как пошел, так и пошел. Легче пойти напролом, нежели остановиться. Поэтому я не согласен с тем, что это легкий путь. Это тяжелый путь. Потому что нужно, смирившись, признать, что ты не прав, назвать свой поступок неверным, остановившись, и идти, и впредь больше не делать. Поэтому это тяжелый путь.
0: Хорошо, а к Богу как обратиться? Ну вот, технология сама, какова она?
1: Технология обращения к Богу, она заключена в молитве. Другого пути у человека нет. Потому что молитва – это разговор с Богом. Другой вопрос, что мы, как люди, очень часто ищем пути молиться так, как кто-то молится. Но это другая тема. И о молитве можно было бы говорить отдельно.
0: Ну вот меня совесть мучает, да? Вот вы говорите, надо обратиться к Богу. Как? Что сделать? Пойти в храм, поставить свечку, закрыть глаза, встать на колени, сказать какие-то слова. Какие?
1: Слова определения слов для молитвы, наверное, как раз и заключены в том, что говорит Господь. если исповедуешь грехи свои, называя вещи своими именами, то я тебе прощу это. Поэтому молитва, она заключается именно в том, что человек говорит Богу о своем внутреннем переживании. Вот мучает человека совесть. Он Богу об этом и говорит: «Господи, мне тяжело, я устал, признаю, что виновен. Я прихожу к Тебе в покаянии, я называю грех своим именем, я виновен, прости. И прошу у Тебя силы идти впредь и не грешить».
0: И совесть человека может стать свободной. Бог может освободиться от той боли, от тех переживаний.
1: Бог дает освобождение совести человека. Именно он снимает чувство вины. Он снимает чувство вины. Другой вопрос, что человек, если что-то он может исправить в такой ситуации, если он получил именно истинно от Бога освобождение, и если что-то он может исправить, то он однозначно идет и исправляет последствия своих поступков.
0: Последствия своих поступков. Спасибо, Василий. Завершается время нашей программы. Всего доброго. До встречи.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: «Борешься за правду»!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет, ребята! Смотрите, какие я классные ветки наломала! Только осталось выбрать самую большую и самую крепкую.
1: Надя, это что, новые идеи для нашей поделки?
2: Угу. Такой поделки у нас точно не было.
1: И что это будет?
2: Рогатка! Только осталось найти толстую резинку. Дед Леш, а у вас ее случайно нет?
1: Нет. Надь, а зачем тебе рогатка-то понадобилась?
2: Мишку из нашего класса хочу напугать. Он сегодня из своей рогатки в меня выстрелил. Я еле-еле увернуться успела. А еще сказал, что завтра подбежит ко мне и пульками закидает. Но это мы еще посмотрим. Я как вытащу свою рогаточку из портфеля, он от меня быстрее ветра побежит.
1: Побежит, побежит, чтобы рогатку еще больше это сделать.
2: Дядя, думаешь, что он больше этой рогатки сможет найти?
1: Угу.
2: А что же мне тогда делать?
1: Нужно обратиться за советом к нашей заправдошней книге. В ней есть удивительная история о том, как на одного человека напала целая армия врагов. Но он, между прочим, не стал делать рогатки.
2: А что же он тогда сделал?

В давние времена среди народа Божьего жил человек по имени Елисей. Очень часто Елисей предупреждал свой народ об опасности, отправляя посланников к своему царю. «Пойдите и скажите, что царь сирийский решил напасть на народ Божий и будет поджидать его в таком-то месте. Берегитесь проходить там»,

0: предостерегал Елисей свой народ, и враги не могли захватить его. А в это время царь сирийский очень сильно злился, что его сверхсекретные планы становятся известными.
1: Он позвал своих слуг и спросил: «Кто из вас выдает секреты нашим врагам?»
0: Один из его слуг сказал: «Никто, царь, это делает пророк Елисей. Он знает все слова, которые ты говоришь даже у себя в спальне».
1: Тогда царь сирийский узнал, где находится Елисей, и послал вооруженные до зубов полчища на конях и колесницах, чтобы напасть на одного единственного человека. Когда рано утром Елисей увидел вражеское войско, которое пришло, чтобы расправиться с ним, он начал молиться: «Господи, пусть эти люди ничего не смогут видеть, порази их слепотою».
0: И Господь сделал так, как просил Елисей.
1: После того, как все войско перестало видеть, пророк сказал: «Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И они согласились идти за Елисеем.

повел Елисей по Учище город Самарию. Воины шли, держась друг за друга. Они сильно проголодались и устали.

0: Наконец, они пришли туда, где народ Божий жил в укрепленном городе. Жители очень удивились, увидев беспомощных людей в военных доспехах посреди города.
1: Тогда Елисей опять помолился Богу, чтобы он открыл глаза воинам.
0: И когда их глаза открылись, то они увидели, что находятся в самом центре Самарии, и ужасно перепугались.
1: Потому что увидели не только пророк Елисей, но и множество лучников, и не с рогатками, а с длинными копьями и острыми стрелами.
0: Тут вышел царь народа Божьего и сказал: «Не убить ли нам врагов этих?»
1: «Нет», — ответил Елисей, — «дай им хлеба и воды, пусть едят и пьют, а потом отпусти их домой». Дядь Лёш, а я знаю, почему пророк сказал такие слова.
0: И почему же?
2: Он хотел быть похожим на Бога, прощать и делать доброе.
0: Взаправду, пророк Елисей всем желал добра, поэтому был приготовлен большой вкусный обед. После того, как воины отведали угощение, они радостно отправились к себе домой.
1: И никогда больше эти полчища не нападали на народ.

0: такое интересненькое придумать, чтобы с Мишкой подружиться. Наверное, добровольно он ко мне в гости не пойдет.
1: А ты пригласи его поиграть.
0: Во что? Он только в рогатки играет.
1: Вот в рогатки и поиграйте.
0: В рогатки?
1: Ну, не совсем в рогатки, а в бадминтон, который можно из этих рогаток сделать.
0: А ты мне покажешь, как?
1: Конечно, очень просто. Возьмем вот такую сетку и вырежем треугольник по форме рогатки. Для этого приложим его вот сюда и обведем фломастером. Немножечко прибавим, чтобы можно было краешки завернуть. И вырежем ножницами. А так. Теперь краешек подогнем. А уголочки заправим вот так. Раз, два. И с этой стороны. Раз, два. Теперь нам понадобятся нитки. Возьмем ниточку и сложим ее вдвое, чтобы покрепче было. Завяжем узелочек, чтобы закрепить край. И начнем пришивать. Можно несколько раз в одном месте провести, чтобы он был покрепче. А потом пойдем дальше. Вот так. Еще немножечко. Наша ракетка почти готова.
0: А где мы возьмем баланчик?
1: Его мы сделаем из горлышка пластиковой бутылки.

0: Вот такой будет валанчик.
1: А еще можно сделать края зубчиками.
0: Сделаешь?
1: Угу.
0: А я пока займусь другой рогаткой.

0: вся. Полетик готов.
1: И ракетки наши тоже готовы. Ну что, испытаем наш бадминтон?
0: Давай.
1: Держи.

0: Оп! Ух ты, как там было. Молодец. Давай. Оп! Оп! Оп! Давай, лови. Вот. Раз.
1: Можно звать Мишку поиграть. Посмотрим, кто кого. Ой.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию точка нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Ну, традиционно с определения начнем.
3: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения и следовать им. Свобода воли – это способность принять решения. А свобода выбора – это значит, ну, выбирать…
4: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, кстати, очень интересно, что они
3: отличаются. Следовать своим решениям, следовать своему выбору. Потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так никогда и ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там, мечтой, там...
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Ну, а Бернард Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так, очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни... Ну, реализовывать. Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые защищают права человека, и в том числе его права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерия? Потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
3: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
6: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
1: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, ну, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
6: Запрограммировано кем?
1: Ну, ваш создателем.
6: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание...
1: Хорошо,
6: все были бы.
1: Ну, животный мир тогда свободен,
3: не свободен. Свою функцию
6: животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
1: Интересно.
6: А человек свободен.
1: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
6: Четвертая глава Экклесиаста?
1: И в Бытие тоже.
6: Нефеш. Как живое существо. Не как отдельная субстанция душа, а как живое существо. Да. Конечно.
1: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо, что человек, стал человек душой, живое существо, ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры, наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор и принимают и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения. И и мораль у них там есть, чего только там не наблюдают.
6: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все же таки не обладают такой свободой выбора, как человек.
1: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, ну, то есть у него овцы были, и пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот. И вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил, поставил, значит, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет. И он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит с него. Угу. Вот. И, ну, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, значит, убивает, ест ее, возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, ну, хитрость проявляет. Другая история параллельно. Это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает, значит, самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там кормит, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Ну, так как они, значит, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает, они увидели, что-то повадился к ней, извините, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит. Они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, ну, если можно так назвать, муж, и наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться. Как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться, он остановился, увидел это с большого расстояния, развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
4: О, интересно.
1: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
6: Так. Но в таком случае у меня есть текст Писания, приготовленный на этот случай.
1: Замечательно.
6: «Всякая плоть извратила свой путь».
1: О, да.
6: Вот так. Священное Писание говорит. Когда человек, венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
1: Тоже всякое наблюдается.
6: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
1: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
4: Ну да, вот к людям. Да, мне да, вот да. Интереснее все-таки, вот даже взять, если обычную семью, там дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой? Воли, выбора. Потому что родители же определяют им, что угу. делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Угу. Вот есть ли на самом
1: одеваться?
4: Деле да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
1: Ребенок подрастает, и они ему говорят, ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит, а я не хочу. Они говорят, нет, тебе надо. И уже...
4: Ну так вот есть она, эта свобода вообще в принципе?
1: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
6: Мы, наверное, путаем свободу и, так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы право свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
4: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
6: Обязательно.
4: Свобода — это не означает, что ты вообще ничем не ограничен.
1: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа, так или иначе. Мы просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там, и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
3: До определенной степени она есть. Вот то, что родители есть, как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода переплетена с ответственностью. Вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Что свобода и ответственность — это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность — две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, а ответственность направляет свободу.
6: А как здорово!
3: Вот!
6: Дай аминь. Вот точно!
4: Свобода порождает
6: ответственность.
3: Да, а ответственность направляет свободу.
6: Вот так вот.
3: И поэтому, когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или вопреки там, их детского ума, там, понимания каких-то там вещей, да, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно. Угу.
6: Уже на основании своего жизненного опыта они подсказывают, что правильно, а что нет. Они сами это пережили, они сами, как говорится, обожглись на многих вещах, и теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
4: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку, но он не всегда им может правильно воспользоваться, просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода — это вообще, ну...
3: Все можно.
4: Все можно, это вот, делаю, это что хочу, свобода. Беру, что увидел.
6: Это как раз не свобода.
3: Это мечта.
6: Вот говорят закон. Да. Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует и что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм. В целом живых существ. А человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Едемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом, вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
4: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливы и интересны.
6: Естественно.
4: Наслаждаясь всеми.
1: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
4: Но они были бы счастливы?
6: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
1: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
6: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны.
1: Угу.
6: То есть вот это... Поэтому Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
1: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Угу. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится, не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены, точно так же, как ребенок, ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
4: Не подходи к розетке.
1: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего, что, всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеей, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем. Угу. И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы. Причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал. Ну, пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет. А разве напомнил бы об этом.
6: Да? А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем. Или с десятого. Адам и Ева хорошо это поняли. Вот я были высокоорганизованы существами.
1: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
3: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
6: Да.
3: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
1: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
6: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
4: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная, но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя, а уже когда вырастает, нам нужно отпустить. Там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя. Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог уже, проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз, потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
6: Да.
4: Но мы в Писании не находим там вот этих слов «не прикасайтесь». Бог сказал просто «не ешьте», угу. А в предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
1: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана,
6: да,
1: и там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
6: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, «И шли века, и стены рая пали». И сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча. И человек решил вернуться к раю суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия. Ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех

0: когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну, хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится, но он позволяет ему это сделать. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение, но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано, пришел в себя, вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости, он допускает, он не бьет человека, он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать, слушай, не лезь, куда ты, что тебя ждет? Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в какой-то момент.
1: Да. Я бы назвал это, Бог дает человеку право на ошибку. И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но он это дает.
2: Да.
1: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия этой ошибки в том числе. Да.
2: Но они первые ощутили последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты. Одежду праведности потеряли.
3: Да
2: это подумать только
3: потеряли,
2: об этом.
1: Да все
2: и рай потерян. И вечная жизнь, теперь нужно поте лица добывать хлеб свой, трудиться, работать. Причем порой непосильный труд, и все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
3: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят, все, вот ты выбрала вот это, теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал, ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. То есть, простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
1: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы, как люди, действительно, вот, определенные имеем ограничения, и мы должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да? Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да? Жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал.
0: Жизнь без Него.
1: Да, или жизнь без Него. Это право нам Господь дал, и это право есть абсолютно у всех. Это главная, ну, как бы, ценность.
2: Первичное право.
1: Первичное право.
2: Человека.
3: Маленький момент еще сюда добавлю. Еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент. Мне один из друзей детства задал такой вопрос. А почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить и мне угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели. А вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительный. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека выбора, знаете, от серого до серого со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
2: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал, Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющей жизнь, на очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
3: А страх перед чем?
2: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
3: Или перед истиной, может быть.
2: Даже. Да, и даже перед, и они бросаются во все тяжкие. Это проблема. А другие заявляют, да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
3: Ну и в итоге они делают свой выбор, как хотят, так и проживают.
2: Да, и выбор неправильный.
3: Увы.
2: Очень неправильный. Последствия такого выбора ужасны.
3: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывая ту информацию, которая есть у человека. Потому что мы понимаем,

0: сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека, до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
1: Ну вот в Священном Писании есть текст 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос, отчего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
0: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
1: Да, они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. И только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила, это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца,
2: а спаситель.
1: А спаситель.
0: И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
2: Абсолютно верно. Потому что многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, да, знание Библии, плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, очень много будет спасенных.
0: Остается жить по совести, что
2: которых
0: называется.
2: Мы не знаем, но которые будут.
0: Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. И если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежды на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Знаете ли вы, что на острове Новая Гвинея произрастает растение путянг, листья которого тверды, как сталь, и очень остры? Местные папуасы листьями путянга бреются, а поскольку эта трава растет здесь в изобилии, проблемы с лезвиями у местных мужчин отсутствуют. А другое растение – гивея – еще в древние времена помогало индейцам Южной Америки не чувствовать неудобств из-за отсутствия обувных магазинов. Индейцы обмакивали ноги в свежий сок этого растения. Застывая, он превращался в отличные непромокаемые галоши. Свойства растений не перестают удивлять ученых и в наши дни. Так, американский химик Кальвин обратил внимание на то, что из некоторых растений можно добывать бионефть, аналог самого востребованного на сегодняшний момент топлива. Это всего лишь несколько примеров того, как удивителен и разнообразен мир растений. И это относится не только к редким представителям флоры из экзотических стран. Я уверена, что даже в нашем собственном холодильнике могут оказаться плоды, которые обладают удивительными и еще не до конца изученными полезными для человека свойствами.

0: Если верить английской поговорке, этот фрукт – первый враг врача. Поскольку с давних пор в Англии говорят, одно яблоко в день гонит врача со двора. А вот крупнейшие советские доктора сделали яблоко помощником в своей работе. В рацион заболевшего они советовали включать в качестве лечебной меры яблоки, яблочный компот и яблочный чай. Сказка о молодильных яблочках была придумана не зря. Яблоки уникальны по своим лечебным свойствам продукт. Их отличает практически полное отсутствие противопоказаний. Аппетитные фрукты оказывают общеукрепляющие действия и даже способны повысить устойчивость организма к действию радиации. Плоды яблони интересны прежде всего содержанием пектина, своего рода метлы для организма. Пектин впитывает вредные продукты обмена, тяжелые металлы и даже радионуклиды, и мягко выводит их из организма. Благодаря способности чистить кишечник, не перегружая пищеварительную систему, яблоки полезны в послеоперационный период. Особенно много пользы могут принести печеные яблоки, уже не говоря о том, что это очень вкусный десерт. Для интенсивного очищения организма полезно раз в неделю устраивать разгрузочные дни на яблоках. Яблок можно есть столько, сколько захочется, сырыми и запеченными. Бонусом от такой чистки станет потеря до килограмма лишнего веса. Ведь яблоки низкокалорийны, всего около 70 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, эти плоды – лидеры по содержанию тартроновой кислоты, которая сдерживает превращение глюкозы в жир, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Яблоки, точнее фитонциды яблок, ведут непримиримую борьбу с вирусами. Им подвластны возбудители дизентерии, стафилококк и некоторые вирусы гриппа. Поэтому в сезон простуд сделайте себе подарок. Каждый день съедайте по одному-два яблочка. Органические кислоты яблок – яблочное, лимонное, винное – уменьшают брожение в кишечнике. А нормальное состояние микрофлоры – это надежная иммунная защита и привлекательный внешний вид. Известно, что употребление яблок повышает низкий гемоглобин. Это связано с тем, что в них много железа. Если вы покупаете яблоки с этой целью, выбирайте те, которые темнеют на срезе. Именно железо, вступая в реакцию с кислородом, окрашивает срез фрукта. Магазинные яблоки зачастую не темнеют. Это значит, что железа в них очень мало. Нормальный уровень гемоглобина особенно важен для женщин в период ожидания малыша. Эти привычные для нас фрукты – уникальные помощники сердечно-сосудистой системы. Съедая пару яблок в день, можно снизить кровяное давление и поддерживать его уровень в норме. При ишемической болезни сердца полезен чай из яблочной кожуры. В яблоках полезны даже семечки. В них содержится много йода. Но не забывайте, что не стоит съедать больше 4-5 семечек за раз, поскольку в них содержится синильная кислота. Яблоки вполне могут претендовать на звание универсального продукта. Из них готовят десерты и в качестве подкисляющей приправы добавляют в прочие блюда. С ними вообще легко фантазировать. Мое любимое блюдо – яблоки. А ваше?
1: В 1999 году итальянский футбольный клуб «Флорентино» продавал в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили дух трибун, эссенция победы и даже атмосфера раздевалки. По счастью, для большинства людей воздух – совершенно бесплатное удовольствие. И не только удовольствие. Воздух – это то, чем мы пользуемся постоянно, а задумываемся о нем крайне редко. И совершенно напрасно, ведь воздух – не только жизненно необходимое для нас вещество, но и наше невидимое лекарство. О том, как позволить воздуху оздоравливать наш организм, расскажет врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

0: Воздух – это то, что мы не видим, да? То, что мы не видим. Но без него мы не можем жить. В то время как, например, без пищи мы можем прожить даже несколько недель. Без воды мы можем прожить несколько дней, а без воздуха очень мало. Зачем нам нужен кислород? Дело в том, что без кислорода в нашем организме не идут никакие процессы. Для того, чтобы мы жили, нам нужна энергия, и мы из пищи ее получаем. Да? То есть у нас на столе большое разнообразие, чтобы одни питательные вещества были, другие, третьи. Но если вот эти самые лучшие продукты мы возьмем, но при этом не будет кислорода достаточного количества, то не будет реакции, химической реакции не будет, в результате которой мы получаем энергию. Давайте мы теперь с вами поговорим о том, что бывает при недостатке кислорода. Головная боль, головокружение, усталость, одышка, снижение способности ясно мыслить и нарушение координации движений. Это симптомы кислородной недостаточности. Почему же мы испытываем недостаток кислорода в наших с вами условиях? Итак, во-первых, это уменьшение количества кислорода снаружи, извне, то есть в том воздухе, в котором мы дышим. Что может быть причиной этого? Ну, во-первых, если мы не проветриваем помещение, да? Не проветриваем помещение. Вот если мы с вами будем сидеть целый день, слушать лекции и не проветривать при этом, то очень быстро мы начнем спать на лекциях, зевать, внимание отключается, да? Поэтому обязательно нам нужно проветривать. Это в любом помещении, в котором бы мы не были. Дальше. Отсутствие зеленых растений. Растениям для жизни тоже нужен кислород. Но у них есть очень интересный эффект, что этот кислород, они, как бы знаете, на самообеспечении живут. Этот кислород они могут сами вырабатывать, сами в себе. И поэтому днем на солнце, кстати, оно им тоже нужно для жизни, растения вырабатывают кислород. А ночью, когда нету солнца, то наоборот, они уже тогда берут кислород из воздуха, прям как мы, дышат. То есть, если нету вокруг нас зеленых растений, то проблема получается. Проблема, потому что не хватает кислорода. Его могло бы быть больше, а так вот эта вот возможность обновить воздух, она отсутствует. И, наконец, наличие в воздухе угарного газа. Угарный газ – это одно из веществ, которое является конкурентом для кислорода. У нас есть такое вещество, я думаю, что вы знаете, называется гемоглобин. Именно гемоглобин, он присоединяет кислород. А вот этот самый угарный газ – это вещество, которое в воздухе есть, не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, вообще его не слышно, не видно. Такой партизан. Но он обладает способностью вместо кислорода присоединяться к гемоглобину. Вместо кислорода. Он присоединился, а кислорода куда деваться? Все, мест нет, все вакансии заняты. И поэтому человек, который дышит таким воздухом, он всегда испытывает недостаток кислорода. Когда есть избыток угарного газа? Если в воздухе есть табачный дым, потому что в нем есть угарный газ и достаточно много. Если мы дышим выхлопными газами, и если есть продукты неполного сгорания природного газа, например, окологазовые плиты. Поэтому на эти вещи нам надо внимание обращать. Если мы, например, живем в городе, то в большом городе, то мы неизбежно дышим выхлопными газами. То нам надо, посмотреть по-другому на этот вопрос, да, что мы можем сделать. Может быть, по другой улице можно выбрать свой маршрут, чтобы пройти, для того, чтобы не дышать таким количеством угарного газа. Если у вас есть газовая плита в доме, что можно сделать? Можно вытяжку сделать. Если нет вытяжки, проветривать, по крайней мере, да, чтобы вот этот газ не накапливал, чтобы мы им не дышали. Мне кажется, домохозяйкам знаком каждый этот эффект, что если поставить несколько часов около плиты газовой, то потом такая голова тяжелая, да, как чугунная такая вот. Это отравление угарным газом фактически, такое небольшое. Есть еще такие вещи, которые препятствуют нормальному дыханию. В частности, это плохая циркуляция крови. То есть мы не можем нормально дышать при этом. И кровь не переносит кислород. Даже если мы его вдохнули, то его еще надо донести до клеток. Тесная одежда. Если такое вот сжимание происходит организма, то кровь не будет циркулировать. как положено. Если у человека не хватает физической активности, мало двигается, опять же, кровь не будет циркулировать, как положено. И кислород мы его вдохнули, но он не дойдет до места назначения. И еще один момент, который тоже присутствует, это тип дыхания. Это тип дыхания. Дыхание может быть грудным, а может быть брюшным. У нас есть грудная полость, там, где есть легкие и сердце. И есть брюшная полость, там, где, ну так скажем, все остальное. Органы пищеварения и другие. И между ними есть диафрагма. Это мышца такая, которая туда-сюда, вот она вот как бы может опускаться и подниматься. Когда она опускается, на ней сидят легкие, можно так сказать. Когда она опускается, то объем легких какой становится? Больше, да. Вот это называется дыхание животом. То есть, когда диафрагма опускается, объем легких больше. Вот этот объем при брюшном дыхании, он будет больше, чем если просто грудные мышцы участвуют. То есть, когда легкие расширяются там вверх и в стороны, при брюшном дыхании они еще вниз расширяются. То есть, это такое полноценное глубокое дыхание получается. Желательно, чтобы мы вообще все время так дышали, потому что это полноценное дыхание. Если мы недополучаем, неправильно дышим, то мы недополучаем кислород. Теперь перечислим еще раз, что мы можем сделать для того, чтобы избежать кислородной недостаточности. Проветривать помещение. Желательно, чтобы помещения у нас проветривались всегда, но это идеально. Если мы не можем этого себе позволить, например, холодно на улице, то хотя бы несколько раз в день, чтобы помещение проветривалось. Да? И перед сном обязательно, потому что иначе за ночь там у нас кислородная недостаточность получится. И мы проснемся не выспавшимися, уставшими, может быть, даже кошмарные сновидения будут присутствовать, потому что не хватает кислорода. Следующее – это избегать загазованных мест, не курить. И имеется в виду избегать и пассивного курения, то есть когда рядом с нами курят, избегать этого, уходить от этих ситуаций. Иметь в доме зеленые растения. Помните, что их должно быть умеренное количество. Если у вас, например, все окно заставлено зелеными растениями, это тоже не очень хорошо, потому что ночью эти растения будут вашими конкурентами. Носить свободную одежду. Такую, которая не препятствует нормальному дыханию. Работать над правильной осанкой. Следующее – это научиться облегчать эмоциональное напряжение. И, наконец, учиться брюшному дыханию, чтобы мы могли дышать нормально. Мне хотелось бы завершить вот такими вот словами из Библии. «Все дышащее дохвалит Господа». Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы умели пользоваться воздухом правильно, чтобы вы имели эту жизнь, которую дает воздух. Обычная вещь. Вроде бы мы живем, но дышим, но мы можем, опять же, не обращая внимания на этот принцип, мы можем недополучать очень многую пользу.
1: Некоторые люди считают, что Земля и человек на ней появились в результате удачного стечения обстоятельств. Другие уверены, что и то, и другое слишком сложно устроено, чтобы быть продуктом слепого случая. Библия утверждает, что Земля – это не просто пылинка, блуждающая во Вселенной, а сложная конструкция, разработанная Творцом специально для жизни человека. Впрочем, и некоторые факты тоже заставляют думать, что это именно так. К примеру, Земля защищена неизвестными законами от падения крупных метеоритов, которые сделали бы невозможное обитание на ней. Тогда как, к примеру, Луна вся испещрена кратерами. Или возьмем воду – уникальное вещество, которое нашли пока только на нашей планете. Только с ее помощью в теле человека могут происходить химические реакции, благодаря которым мы продолжаем жить. Или, к примеру, тот же воздух. Его состав именно такой, какой нужен для существования жизни. В природе продуман каждый элемент. Даже вещества, которые окрашивают фрукты и овощи в разные цвета, необходимы не только для эстетики, но и для нашего здоровья. Когда человек пытается вмешаться в эту сложную, продуманную систему, к сожалению, это приносит много проблем. Поэтому один из законов здоровья – постараться быть как можно ближе к природе.

0: Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном дрожже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – «красители». Такие краткие записи должны вас насторожить. Потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, дрожже, мороженом, макаронам, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель Азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. Вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы.
1: В наших магазинах происходит все больше чудес. Булочки не черствеют, йогурт не скисает даже без холодильника. Продукты имеют вкус и запах того, чего вообще нет в их составе. Всем уже известно, что от химических добавок ничего хорошего ждать не приходится. Но и обойтись без них не получается. Ведь покупать готовые блюда – это очень удобно. И все-таки я уверена, что время, потраченное на приготовление домашней еды, окупится сторицей. А наша следующая рубрика поможет найти такие рецепты здоровых блюд, которые не заставят вас провести на кухне слишком много времени.
2: Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо из яблок и из пресного теста. Называется самсы с яблоком. Для этого нам понадобится тесто, и мы его будем готовить следующим образом. Для этого нам нужно 2 стакана муки, немного соли, также нам нужно понадобится водичка и масло. Масло нам нужно будет 1/4 стакана. Перемешать нужно так, чтобы мука получилась с маслом однородной массой, то есть как порошочек. Затем мы уже добавляем водичку так, чтобы можно было замесить тесто. Когда мы его хорошо вымесили, оно должно получиться вот таким вот, мягким и эластичным. Также нам нужно его поделить на несколько частей. А затем нам нужно будет приготовить начинку. Начинка готовится следующим образом. Нам нужно одно яблоко целое смешать с несколькими ложечками крахмала, несколько ложечек изюма, кокосовая стружка, также 2 столовых ложки идет и несколько ложечек ванильного сахара. Все это мы перемешиваем. Итак, тесто раскатали тоненько. Не обязательно, чтобы получился кружочек, потому что мы будем его сворачивать. Затем мы берем начинку и кладем начинку в центр теста. Начинку, когда положили в центр, мы берем со всех краешек, собираем в центр, зажимаем вот так вот и легонечко прижимаем. Размеры могут быть разные, можно поменьше, можно побольше. Такие они у нас получаются. Выпекать нужно при температуре 160 градусов. На небольшом противне и смазывать его маслом.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы с вами живем в удивительном мире, где каждый элемент имеет свой смысл и назначение. Человек тоже тесно вплетен в полотно природных взаимосвязей. И хотя он стоит выше всего существующего на Земле, но его организм подчиняется тем же самым законам. Человек сотворен, чтобы жить в гармонии со всем, что его окружает. И только так он может быть не только здоров, но и счастлив.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, друзья! И хочу сегодня вместе с вами коснуться одной очень важной такой темы, которую, ну, наверное, мы с детства все воспринимаем, и мы с этим живем до самой глубокой старости. Но что самое интересное, что в детстве, что в старости, эти вещи приходится говорить чаще. А знаете, какие слова, какие моменты? А именно, «прости меня, пожалуйста». И вот, как бы я хочу сегодня поговорить о прощении, что Библия говорит об этом и чему можем мы сегодня с вами научиться. Ну, мне понравилось выражение, что говорит, кого обидела, простите, кого не успела, подождите. То есть, у каждого свой взгляд на обиду. Фактически, обида – это лишь реакция на какое-то действие или поведение. И многие из нас говорят такую фразу, да ты не обижайся, да ну как не обижаться. И потом звучит еще одна фраза, да ты его прости. То есть не реагировать это одно, а когда реагируешь и появляется какая-то импульсивная реакция, то тут только одно лечение – это простить. Ну, я бы хотел задать вопрос, между простить и забыть, можно ли поставить равенство или все-таки нет? Можно простить, но не забывать. Вы знаете, что есть разного рода выражения по принципу «прощай врагов, но никогда не забывай, что они сделали», ну и так далее. Сегодня очень много философов, знаете, которые в интернете пишут свои взгляды на прощение и так далее. Но мы не об этом сегодня говорим, мы говорим о том, а что Библия говорит конкретно о прощении. Ну, например, когда Петр спрашивает Иисуса, а сколько раз надо прощать ближнему моему согрешение? И как бы дает Христу такую идею, намек, говорит, ну, до 7 ли раз? И Христос умножил его 7, умножил на 70. Итого получается 490 раз. Ну, как бы это такое неподъемное прощение. Хотя на кресте он показал этому пример, когда без единого алиби, за что можно было бы сделать скидку этим людям, Иисус прощал их. Он сказал, отче, прости им, они не знают, что делают. Фактически, это практически последние слова Иисуса. Поэтому это важная тема. Если Христос на это обратил большое внимание. Он не злопамятный, он более того открытый и добрый. И мне нравится, что в Евангелии от Марка Христос оставил потрясающий пример в 11 главе, когда мы читаем историю, что он проклял смоковницу бесплодную, у которой не было плодов, были только листья, а фактически должны были быть плоды. Ну, можем долго дискутировать, может быть, их уже оборвали, ну, знаете, обнесли, хотя инжир, он всегда там уже поспел, тут еще зеленый, как бы не может быть такое, что инжир оборвали за один день от и до, так не бывает. Кто знает это растение, это дерево, ну, понимает, о чем речь. И Христос, подойдя к дереву, не найдя плодов, проклял смоковницу. В этом есть очень глубокий урок, что плоды играют огромную роль в жизни христианина. Плоды – это наше топливо, это то, чем мы живем. Когда ты видишь результаты своего отношения, христианства, веры, у тебя крылья вырастают, и ты готов бежать дальше. И вот здесь он говорит, Петр ему, смотри, рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. То есть очень стремительное, как бы такое уничтожение произошло, падение. А Иисус, отвечая, говорит им, 23 стих, имейте веру Божью. Вот заметьте, мы часто говорим, надо иметь веру. И говорим веру в Бога. А он здесь говорит, веру Божью. Любовь какую тоже нужно иметь. Не к Богу, да, это хорошо, но любовь Божью, потому что любовь к Богу ведет к тому, что мы больше знаем о Боге, и тогда мы начинаем применять Его любовь, как бы Он поступил на нашем месте. И дальше вот здесь красивая мысль. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вот интересно, да, тут не уточняется, действительно ли люди будут горы двигать, или гора в моем сознании, вот как сегодня многие психологи соглашаются, что когда человек говорит, я это не могу, у меня это не получится, я не осилю, это прогнозирует его на вот такое же действие. А когда он говорит, я что-нибудь придумаю, я попробую, я постараюсь, у меня все получится, то, соответственно, в этот момент у него и появляются скрытые ресурсы организма, мозга его, сознания, которые помогают ему искать выход из сложившейся ситуации. Поэтому он говорит, имейте веру Божию, когда ты скажешь вот этой горе, возможно, это тоже не буквальное выражение. Почему? Потому что у нас свои горы. У нас свои горы, я не смогу, я некрасивая, меня никто не любит, меня не возьмут на работу, мне уже за 45, мне 55, я не смогу то, я не смогу это, у меня не получится рассчитаться с ипотекой, у меня не хватит денег на другое, на третье, на четвертое. То есть у нас у всех вот такие горы, горы, которые затмевают перед нами жизнь. Вы думаете, у подростков нет таких гор? Есть, я некрасивый, в классе меня не любят. Все, это гора, и мы должны научиться на эти горы заходить. И когда ты заходишь на гору, у тебя открывается совершенно другой вид. Вот духовная гора, она тоже прячет от нас какой-то красивый вид. А Господь дает нам силу одолеть эту гору, и вот чтобы залезть. И поэтому он говорит, когда ты с верой начинаешь действовать, и ты не сомневаешься в сердце твоем, гора уйдет. Гора вот этих проблем, обиды, переживания, она уйдет. Это говорит вам любой и скажет и подтвердит любой рожденный свыше христианин. И это не просто слова по плечу похлопать и сказать, да ладно, не парься, да, как говорят люди там, не переживай. Не совсем, это не так. Это именно решение, внутреннее решение вот этой трудной задачи взаимоотношений между людьми. Ну, давайте возвратимся к тексту, он здесь говорит дальше. «Потому говорю вам», вот продолжение мысли, «потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть нам не надо горы двигать, горы Бог поставил. Если тебе мешает гора, обойди ее. То есть понимаете, какая идея? Явно, что Иисус учит нас чему-то более важному. То есть вот эта гора, смоковница, вот это, ну, такое чудо, да, для Петра это было что-то сверхъестественное. А Христос говорит, это нормально, потому что в этом есть глубочайший урок. Когда Бог преподносит нам уроки, Он эти горы двигает, горы препятствий, горы страхов, горы предубеждений, горы обид. И вот здесь одно лекарство, он начинает его раскрывать шире. Он говорит, вы верьте, получите, и 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Очень сложный текст, да, с одной стороны, потому что, ну как может Бог не простить? Что он такой злопамятный? Как бы я, значит, должен прощать. А если я не прощу, не смогу простить, а мне обидно, и Бог тебе не простит. А он такой же, как ты, знаете, как в детстве, вот так показывают друг другу. Но это неправильно, потому что, давайте немножко посмотрим. Я хочу вас сейчас попросить перенестись в один ветхозаветний отрывок, который будет потом цитироваться в Новом Завете. Ну, в частности, давайте откроем Иеремия 31, 31 глава, и будем читать вот здесь отрывок с, ну, допустим, 33 стиха и ниже. Вот Иеремия 11, 31, 33. Вот мы читаем, да? Ну, даже с 31 он здесь говорит, что я заключу новый завет с домом Израиля и новым Иудой. Завет не тот, который я заключил с отцами в тот день, когда взял за руку. Они тот завет нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Но вот завет мой, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. То есть это очень интересно. Некоторые говорят, что да, закон типа в сердце, но он уже не вот тот написанный, и я его духом, духовно как бы живу и исполняю. Я думаю, не совсем так. Если читать по тексту, в контексте, плюс Новый Завет, мы поймем, что вопрос совершенно глубже кроется, что Господь сделает так, что вот это Его желание, чтобы мы жили по определенным правилам, которые Он прописал, и не пытались их как-то изменить, оно будет настолько в нас глубоко, что это станет нашей частью, нашей сущностью. И когда это твоя часть, Господь дает тебе достаточно сил, чтобы жить согласно этим правилам, а не придумывать по ходу новые. Ну и вот он, интересно, в 34 стихе добавляет одну важную деталь. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня». Вот о чем речь. Видите, он говорит, когда мое слово погружается в твое сердце, то уже не ты мне объясняешь, какой Бог, и я сижу, слушаю, а вон какой Бог, а у меня появляется личный опыт с Богом. Вот это очень важный вам момент. И они не будут говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что... И вот посмотрите почему. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Очень интересная вещь. Когда у человека появляется первый опыт с Богом, что в нашу память врезается очень ярко? Моменты, когда нам много прощали. Это действительно важный момент для каждого человека. Когда тебя простили, ты хочешь каким-то образом отблагодарить, каким-то образом... ну, не знаю, воздать добротой, да, вот загладить вот эти свои минусы, которые ты натворил. И великодушное прощение, кстати, в Новом Завете уже потом, когда Христос показывал притчи там и красивые примеры о глубине прощения, он там это подчеркнул, что говорит: «Симон, как ты думаешь, вот одному человеку один был должен 10 тысяч талантов, а другому там 100 динариев. Ну, как по-нашему, если бы сказать, там 10 миллионов рублей или долларов и 150 рублей, да, вот так примерное соотношение. Как ты думаешь, вот один попросил, чтобы ему простили, и второй, и хозяин и одного, и второго простил. Как ты думаешь, вот тот, кому прощено много, он больше любит или нет?» И вот он как бы вынужден признать и говорит: ну да, как бы, конечно, если тебе много простили, по-любому ты должен, ну, больше благодарить, потому что это, ну, это не шутка. Если бы тебя не простили, то есть твоя жизнь была бы совершенно в другом русле, ты бы сейчас не радовался, как ты радуешься, поэтому за вот тот день ты благодари Бога. Ну, наверное, многие были в ситуации, когда, может быть, там на дороге где-то в пробке кто-то кого-то догнал и там в бампер стукнулся, и вот выходит, бывает, человек, ну, были, я был в такой ситуации, ну, может быть, и вы, и вот, а что делать, как человек вышел, посмотрел, говорит: да ладно, все равно там уже у меня покоцано, не сильно, ладно, все, езжай, счастливо, не обращай внимания, типа, как хорошо,

они называются нечестивцы. Те, которые слушают Бога, даже иноплеменники, они были обрезаны, они исполняли Пасху, соблюдали и так далее, праздновали, то они называются Божьим народом. Поэтому Божий народ – это народ, который слушается Господа, голос Господа. Евреи – это были люди, которых Бог вывел, которым дал свою волю, свой закон, Он их вел, чудеса над ними показывал – это Божий народ. Но и среди Божьего народа были люди, которые отступали от веры, хулили Бога, выступали против, грешили, блудили, я не знаю, то есть грешили с всевозможными грехами, и они названы нечестивцы. Поэтому, когда он здесь говорит о своем народе, он говорит, я свои правила, правила жизни, правила отношений между Богом и мною и вами, людьми, вами и мною, между людьми друг с другом, я пропишу ваши сердца, что это будет вашей частью. И никто не скажет, кстати, часто я слышу, иногда так люди цитируют, знаете, если б я не был верующий, да, да я б тебе сейчас и сказал, и показал, и послал, и направил, и дал, и врезал. Но это неправильно, как бы, если бы, знаете, как будто вот христианство это единственный, причем такой слабый, ну, сдерживающий фактор. Нет, это неправильно. То есть, как бы, вопрос другой. Бог изнутри лечит человека. Он говорит, послушай, вот ты, когда стоишь на молитве, ты прощай, потому что я тебе простил много. Я заключаю с тобой новый завет, я его делаю на основе прощения, потому что если бы я был с тобой вот такой, ну, мелочный, как ты, да, а почему ты на меня так посмотрел, а почему ты мне так сказал, ответил, а каким тоном ты ответил, а какие у тебя были глаза, знаете, вот это вот, ну, как женский такой, знаете, окрас вот всего происходящего, то Бог говорит, я бы тебя не заключил с тобой завет, я бы тебя не взял себе в союзники. Почему он и говорит, что я с вами заключаю новый завет, вы меня познаете, и основа этого, что ты осознаешь, что ты прощен. Вот это важно понять. Я прощен. Я не безгрешен, потому что, как некоторые сегодня заблуждаются, что, читая новозаветные тексты, что Господь говорит, рожденный от Бога не грешит. То есть вот я хочу грешить, а у меня не получается. Знаете, вот я бы прям вот закурил, ну прям вот как-то не знаю, как зажигать, ну вот никак. Я бы выпил, напился кто-то, ну да, вот не идет, кодированный. Нет, оно так не работает. Ты напьешься, если захочешь, о, любой, сатана поможет. Любой грех сатана только ждет, ты только стань на эту дорогу, он тебе так подпихнет, что ты покатишься, не остановишься. Но Господь говорит, рожденный от Бога имеет этот принцип, что он не грешит, потому что Бог так не поступает. Это главное. Да, могут люди вокруг так поступать. Я помню, когда-то меня ГАИ остановила и говорит, дыхните. Я на него дыхнул. Он говорит, да вот что-то вот не по. Я говорю, да исключено. Я в жизни ни разу пьяный не был. Никогда. Даже пива не пил. А он говорит, да нет, так не бывает, еще раз дыхните. Я говорю, да бывает, посмотри на меня. Ну а кем вы работаете? Я говорю, я священнослужитель. О, как засмеялся. Знаешь, говорит, сколько я, говорит, оформил священнослужитель. Не-не-не, давай дышать. Ну давай дышать. Подышали потом. А в какую церковь ты ходишь? Я говорю, в ту церковь, которая вообще не принимает пьянство ни при каких обстоятельствах. О, а что, есть такие? Я говорю, есть. И вот интересно, да, как бы такая беседа. То есть, когда тебе не верят, это неприятно. Но вот Бог, Он говорит, я с тобой не цепляюсь, я простил тебя, и я дал тебе новый шанс. Вот что значит новый завет, то есть новая страница. Бог говорит, ты грешник, но теперь я дам тебе силу не грешить, и грехов и беззакония уже не воспомяну более. И вот он дальше говорит, так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает воду, море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Видите, как он красиво, он сослался на свою вечность. То есть я запустил вечные процессы, механизмы, и я хочу, чтобы ты тоже жил вечно. Поэтому, чтобы тебя взять в Царство Божие, тебе только одно можно сделать, это простить тебя. Ну, а теперь второй вопрос. А как ведет себя прощенный? Между прочим, в послании апостола Павла к евреям, в 8 главе, апостол Павел цитирует этот отрывок, и 8 стих 9, 8 главы он говорит, «Но пророк, укоряя их, говорит», и перечисляет то, о чем я читал выше, да? То есть, почему он говорит здесь и цитирует эту фразу? «Потому что я буду милостив к неправдам их
и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Вы слышите, какую весть нового

0: Завета апостол Павел очень четко берет из Ветхого Завета, потому что автор один. Он говорит два ключевых фактора. Милостив к неправдам, это очень важно, потому что когда человек не милостив, как тот второй взаимодавец, которому был должен человек всего лишь там 100 динариев, да, он, написано, начал душить своего товарища, бить, требовать, чтобы все вернул до последней там капельки и так далее, то он здесь говорит, я милостив к неправдам, но я хочу, чтобы их не было, я даю тебе силу для этого. Вопрос в том, что люди иногда не просят этого, понимаете, они знают, как поступить. Они только тогда Бога просят, когда трудно, когда невозможно, когда, знаете, уже все-все-все знакомые, друзья, все к связи подняли, не получается. Тогда люди приходят, говорят, Господи, ты мне помоги. А я хочу сказать, что мы как христиане с близкими отношениями с Богом, мы должны каждый день начинать с Богом. Вот особенно вот эти сложные вопросы прощения, да, как он здесь говорит, я хочу вас научить, когда ты стоишь на молитве, пожалуйста, прощай, потому что и ты прощен. И вот здесь важный аспект, да, что он говорит фактически, вера Божья, если вернуться в Евангелие от Марка 11:23, он говорит, имейте веру Божью, она в том и проявляется, что не... Тебя прощают, и тогда только я прощу. Знаете, вот пусть он первый попросит прощения, пусть он придет, я не пойду к нему. А в том-то и сила, когда ты прощаешь, потому что у тебя вера Божья, и ты прощаешь. А вот теперь вопрос, когда ты простил, да, то что теперь делать, да, как дальше с этим жить? Ну, мне лично нравится, что... Я нашел такое красивое выражение. Обидеть и обижаться может каждый, но просить прощения и прощать не каждый. Видите, то есть как бы вот надо выходить вот из этой массы такой серой вот в то общество, которое живет немножко по другим принципам, немножко по другим понятиям и правилам. И это важно для нас понять, потому что Господь учит нас каким-то таким серьезным истинам, которые в мире не котируются. Ну как в мире, знаете, мы, вот снегопад, когда был у нас зимой, в домах въехали, и две машины стоят, и мы не можем выехать, ну все стоят, ждут, ну думают, сейчас, наверное, там, может, притерлись, может, разъезжаются, нет, сидим 5 минут, не это, потом вышли, пошли смотреть, сидит женщина в машине себе, просто сидит, руки сложила, ждет, стоит вторая машина, там мужчина сидит, спрашивают, в чем вопрос, разъедьтесь, пожалуйста, она говорит, никуда я не буду ехать. К нему говорят, ну ты как? Он говорит, пусть она едет, говорит, я ничего не знаю, я никуда не буду сдавать. И стоят, знаете, как в той этой басне или как там, сказка, помните, когда мостик и два очень таких курдючных животных там встретились. И вот получается, да, пока ей уже говорят, слушай, ну там уже пробка стала, ну давай. Она говорит, ничего не знаю, я вот сейчас, вот он там еще как-то ведет себя, он что-то сказал, я сейчас позвоню, сейчас кто-то приедет, там ему что-то объяснят. Вот, ей уже говорят, да, да давай он сейчас назад сдаст, и ты тут чуть-чуть, а вдруг я зацеплю. Да не зацепишь, не волнуйся. Ну и кое-как растолкали их там, знаете, понадобилось вмешательство извне. Поэтому прощение других людей – это прерогатива тех, кто имеет веру Божью. И интересно, вот я вспоминаю детство, да, как вот у нас было. Помните, взялись с мизинцами, мирись, мирись, мирись и больше не дерись. И все было так просто. Мирись, мирись, не дерись, и все. И после этого, все, мы же помирились. А, ну все, да. То есть, не вспоминать. Поэтому Бог говорит, не воспомяну. Но, кстати, есть интересный еще один текст. Откровение 8.1, если посмотреть. 18.1, простите. Откровение 18.1. Здесь есть весть нового ангела. Очень интересное выражение. Он здесь говорит, после сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего напоила она все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И дальше что здесь написано? И услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Обратите внимание на это, что Бог как бы не забыл эти грехи. Вот она, и увидели мы с вами, в чем она разница. Когда ты не прощаешь, то оно останется за тобой, потому что Бог не снял с тебя. И потом оно всплывает, потому что это говорит о Божьей справедливости в первую очередь. А когда речь идет о милости Божьей, как он говорит, я буду милостив к неправдам их, когда ты будешь прощать, просить у Бога прощения, прощать других людей, и Господь пойдет, соответственно, навстречу. Ну и последнее. Знаете, я хочу очень хорошим текстом сегодня завершить наше с вами здесь интересное духовное размышление. Ефесянам 4.32. Ефесянам 4.32 написано следующее. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Видите, как он понимал, апостол, эти слова? Пророки, апостолы, ученики, сам Иисус, они все говорили об одном. Поступай, как Бог делает, он прощает. Никогда не, пусть не от, от наших уст не будет такой фразы, что «я его никогда не прощу». «Я ей это никогда не прощу». Нет. Ну, побухтели, ну, побурчали, ну, пороптали немножко друг на друга, пообижались на крайний случай. Но надо обязательно простить. Вот почему он здесь говорит, будьте друг ко другу добры и сострадательны и прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Вот это и самый сильный аргумент. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы действительно научились прощать по-другому, потому что... Когда нам кажется, что если меня не прощают, и я имею право не простить, то мы ошибаемся. У нас нет права не простить. А знаете почему? Потому что нам много прощено. Очень много. Бог нам так много простил, что если бы это все развернуть, как один большой список наших грехов, я думаю, нам было бы стыдно голову поднять. Поэтому даже если человек нас обидел, даже если он не прав, ну бывает такое. Бог его коснется. Будьте умнее, будьте выше, будьте сильнее. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся. Отец Небесный, благодарность тебе за эту тему, а самое главное за твой пример, за то, что ты нас простил, за то, что ты нам протягиваешь свою пронзенную руку для того, чтобы поддержать нас, когда мы падаем, и чтобы дать нам еще один новый шанс, новый завет с нами заключить, на одном лишь основании, не припоминая всего, что мы натворили, что мы делаем и творим порой каждый день сегодня. Господи, тебе все известно. Поэтому прости и помилуй каждого из нас, да будет на все твоя святая воля в нашей жизни, в жизни наших семей, наших друзей. Молодежь благослови, чтобы они были более великодушны, более снисходительны, более открыты. А тебе за все честь и хвала, великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Духовное наследие.
1: Стала уже банальной фраза «духовные ценности». Тем не менее, об этих самых духовных ценностях писали великие поэты, писатели, мыслители прошлого. И кажется, что и сегодня нам без этих самых духовных ценностей не прожить. У нас в гостях писатель Анатолий Юрьевич Мавшевич. Духовные ценности, что это такое? Что для вас это значит?
2: Хороший вопрос. Для меня, наверное, то же, что и для большинства людей. Это, ну, то, чего, может быть, нельзя потрогать. Ну, вот отношения между людьми, они же носят не только материальный характер, да, между близкими мне людьми, вот их внутренний мир, мой внутренний мир, те вещи, которые там иногда приходится писать, думать об этом. Но вот те самые ценности, которые, ну, как это ни странно, в наше коммерческое время их, в общем-то, ну, правда, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, но все-таки, допустим, беседа за полночь, как в старые добрые времена, духовное участие в судьбе другого человека, душевное тепло. Ну, все то, что все знают, в общем, с одной стороны, тут это не просто.
1: Уверен, не уверен, что все это знают, потому что как-то вот уходит это, выхолащивается из нашей жизни.
2: У моего одного из любимых поэтов, Федора Ивановича Тютчева, которым я еще занимался и на студенческой скамье, писал о нем работы, есть такое стихотворение, написано очень и очень давно. Ну вот насколько оно звучит сейчас злободневно, называется «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует». Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутую дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. Такие удивительные строки. И самое интересное, вот полтора века назад, а как это злободневно сейчас? Не плоть, а дух растлился в наши дни. Вот это очень глубокий смысл, потому что внешние проявления упадка, так сказать, нравственности, они вторичные.
1: Начинается все в голове.
2: Конечно, начинается в голове.
1: Как преодолеть или как противостоять вот этому растлению духа? Ну, хотя бы в самом себе. Понятно, что повлиять на всех мы не в состоянии.
2: Да. Ну, наверное, во-первых, может быть, помнить свое детство, те счастливые, радостные моменты, ценить тех людей, которые нас окружают, потому что иногда люди, ну, я уж не хочу никого учить, но ценят, рассуждают о благе человечества, а вот увидеть ближнего.
1: Конкретного человека увидеть очень трудно.
2: Трудно.
1: За этими рассуждениями.
2: Да, ну вот у Тютчева есть такое четверостишье, посвященное одной из женщин. Ну, тут не суть, даже важно, кому. Биографы разные версии выдвигают. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душою чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, которое было у поэта, что есть вот люди, при общении с которыми, притом это написал действительно большой поэт, но есть люди, вот, общаясь, да, в данном случае, с женщиной, удивительный, вот это вот ощущение другого мира.
1: Ощущаешь прикосновение к другому миру.
2: Да, но и в то же время, если бы было только вот это, то есть ощущение света, красоты, это хорошо, несомненно, очень важно. Но у Федора Ивановича было и другое. Он очень умел жестко видеть то, что ему не нравилось, и называть это своими. Ну, проще говоря, то, что называется ханжеством, лицемерием общественным, и с чем многие мирятся, и даже что культивируется. Поскольку самое страшное, наверное, для духовных ценностей – это их подмена, внешняя форма.
0: Духовное наследие.
2: Мне здесь хотелось бы прочитать отрывок из письма дочери, уже написанной в старости, оставалось ему не так много жить, но вот удивительные строчки, я прочитаю эту цитату, я думаю, она будет интересна. Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к Заутрене в Зимний дворец. Хотя местный колорит совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из своего гроба, в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскрешением Христовым, а совсем иным, переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, которые является для них благой вестью во всем значении этого слова. И далее удивительные слова. Сказано, что человек старее делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми, когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь, в конце концов, восторжествует над омертвевшими формами. Хотя Федор Иванович Тютчев не был таким уж только оптимистом, ему свойственны были горький скепсис, и ирония, и мучительные размышления, и поэтому в устах такого человека, это, как говоря словами другого классика, дорогого стоит. Ну и, конечно, самый большой духовной ценностью, я боюсь показаться банальным, является способность к любви, способность чувствовать другого человека. И вот это ощущение, оно тоже передано во многих стихах Тютчева. Тут целые циклы есть удивительных стихов, они, я думаю, известны всем. Но вот одно стихотворение мне хотелось бы прочитать, оно исполнено глубочайшей мудрости. Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай, она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердный, всемогущий, Он греющий своим лучом, и пышный цвет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском. Вот такие, да, многозначные, глубокие стихи, они действительно прошли годы, и открывается у них что-то еще. Все эти пресловутые русские вопросы, что делать, куда мы идем, что нас ждет дальше. А вот когда открываешь русских классиков, ну, какой-то смысл мы обретаем.
1: Становится понятнее, да?
2: Конечно, этот смысл очень глубок, многозначен. И идет он, наверное, вот из той великой книги, которую читают все народы. Это Библия, и ее образы, ее глубочайший смысл. Он вдохновлял и великих поэтов, и художников, и композиторов, и будет вдохновлять. И я думаю, что обращение действительно к таким великим источникам, оно необходимо. Особенно в такие непростые, переломные времена.
1: Наподобие тех, в которые мы сейчас живем, да?
2: Да, да.
1: Спасибо, Анатолий Юрьевич. Всего доброго. До встречи.

0: всегда радуйтесь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я очень рад сегодня с вами поделиться этими очень важными библейскими сведениями о том, что такое народ Божий, кто такой народ Библии и почему Израиль. Дело в том, что, как ни странно, когда только упоминаешь слово «Израиль», то в христианстве возникают две диаметрально противоположные реакции. Первая реакция. Какой Израиль? Бог проклял их. Бог отверг их. Нету никакого Израиля. Все, евреи предали Христа, распяли Христа. Все, покончено с евреями. Вторая противоположная точка зрения. Как же? Евреи всегда остаются особенным народом. Чуть ли не какая-то высшая раса. Знаете, эти две крайние точки, они обе неверны. И поэтому наша цель – показать, что Библия говорит о Божьем народе. И этому будут посвящены лекции, которые вы услышите на протяжении этого семинара. Первая лекция, которую я хочу с вами поделиться, она, ее цель – расставить, ну что ли, все точки над «и», потому что мы путаемся. Кто есть кто в библейской истории? Итак, сегодняшняя тема, она расставляет все точки над «и», и ее цель определить, собственно говоря, а кто есть кто в библейской истории. Почему мы об этом говорим? А потому что у нас зачастую возникает путаница в понятиях. И вот эта путаница в понятиях терминологии. Евреи, израилиты, иудеи, палестинцы, израильтяне. Кто есть кто? Как в этом всем разобраться? Итак, давайте посмотрим по порядку вопросов, которые поставлены. Начнем с термина «евреи». Откуда взялся этот термин? Перед вами библейский текст русской синодальной Библии, где впервые вы можете видеть понятие «еврей». Бытие 14.13 говорит: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея». Что это означает? Почему вдруг, откуда ни возьмись, в Библии после истории творения, истории потопа, грехопадения, Вавилонской башни – появляется некий Авраам-еврей. Что это такое? Давайте обратимся к первоистокам. И конкретно Бытие 11 глава. Здесь нам сказано: «По всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Контекст этой истории известен очень многим. Это происходит сразу же после, вернее, через время после потопа, когда потомки Ноя вместо того, чтобы поселиться в разных концах земли, решают сойтись в одно место для того, чтобы построить сооружение, которое было бы для них защитой от возможного потопа, который, несмотря на обещание Божье, эти люди, по всей видимости, считали, что должен прийти. И, конечно же, это не понравилось Богу. И мы видим, что Господь сходит с неба, чтобы посмотреть на город. И мы видим, что Он делает. Он говорит: вот у всех у них один язык, и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать, так надо пойти и смешать там язык, чтобы они один не понимал речи другого. И рассеял их Господь по всей земле, и они перестали строить город. Перед вами чрезвычайно интересный исторический факт. Дело в том, что очень часто приходится сталкиваться с вопросами такого плана. А существует ли, например, научное или логическое или математическое доказательство того, что вот Бог взял и создал землю и небо за 6 дней? А существует ли строгое научное доказательство, что люди были созданы бессмертными и жили по 900 лет? Это непростые вопросы, особенно когда у нас текст вообще, то, что называется в книге «Бытие» предыстория, это «Бытие» с 1 по 11 главе, текст весьма аббревиирован, то есть очень сжатой форме передается история человечества, которая происходила на протяжении 1500 лет. Но есть одна история, которую, оказывается, можно очень интересно доказать. Не математически, не физически, не биологически, не логически, но лингвистически. И это обосновал известный советский ученый. Он на протяжении многих лет был куратором в Эрмитаже. Его звали Игорь Николаевич Дьяконов. Это ученый с мировым именем. Что он сделал? Он занимался изучением языков народов мира, древних и современных. И он в буквальном смысле изучил чуть ли не 5000 языков. И вот к чему он пришел. Он пришел к выводу, что языки группируются по следующим характеристикам, да? Если мы возьмем русский язык, белорусский, болгарский, польский, украинский, это какая группа? Славянская группа. Немецкий, голландский, шведский, норвежский, английский. Это будет германская группа. Французский, итальянский, испанский, португальский. Это романская группа. А все эти группы объединяются в одну индоевропейскую семью языков. Причем туда же входят и персидские языки, то есть фарси, курдский язык, таджикский язык, и также даже индоарийские языки с севера полуострова Индостан, такие как хинди, урду, пашту и так далее. Что интересно, в этих языках, вот между этими семьями, есть, оказывается, некие схожие черты. Например, оказывается, известное слово «мама». Если вы будете в Германии, вас поймут. Если вы будете во Франции, все поймут, кто такая мама. Если вы будете в Англии, в Америке, все поймут, кто такая мама. Потому что происходит, оказывается, от персидского, древнеперсидского слова «ма-дар», то есть «дар луны». То же самое «папа», «па-дар», «дар солнца». Но если мы перейдем к другим языкам, например, турецкий язык. Турецкий язык – это тюркская группа, а тюркская группа – это часть алтайской семьи языков. Так вот, у них между ними нет никаких общих корней. Уже там слово «мама» никогда не существовало в тех языках. Точно так же, например, афроазиатская семья языков, в которую входит семито-хамитская группа, где и иврит, и арабский, и так далее, там совершенно другое. Таким образом, вот если вы посмотрите на карту, что вы видите? Вот у нас индоевропейская семья, вот у нас уральская семья, вот афроазиатская. То есть вы видите, что вот эти цвета на карте, они показывают конечное количество языковых семей в мире, между которыми нет никакой взаимосвязи. По моей информации, Дьяконов вообще был, в принципе, атеистом и членом коммунистической партии. Но при этом, будучи лингвистом и будучи честным ученым, он, сам себе не ведая, доказал, оказывается, библейский факт наличия абсолютно разных, не схожих между собой первоначальных языков, на которых говорили люди. Что, в принципе, из вот этого утверждения происходит одно очень важное следствие. Потому что эволюционисты очень часто сводят происхождение человека, homo sapiens, к одной точке, к одному региону земного шара. Это район Африки, вот Африканского рога, вот отсюда все время указывают, что отсюда произошел, вот тут произошло превращение обезьяны в человека, и вот вышел Homo sapiens, который начал что-то разговаривать. Да, то есть, иными словами, согласно эволюционной теории, речь имеет общий корень, и потом уже от одного общего корня идет все остальное. Не так, как мы видим из фактов истории лингвистики. Что же происходит дальше? Вот Господь их рассеивает по всему миру, они перестают строить город. И вот что происходит. Давайте посмотрим еще некоторые интересные факты. Давайте посмотрим, что у нас записано дальше. Вот здесь у нас идет история рассеяния в Вавилонской башне. А вот дальше у нас идет родословие Сима. И интересным образом у нас развивается это родословие. Давайте посмотрим. Оказывается, уже один раз эта история родословия звучала. То есть, что получается? Бытие, 10 глава, нам показывает родословие сынов Ноевых. Вот у нас начало идет. Сим, Хам, Яфет. А получается, после истории башни у нас опять повтор родословия, как говорится, Сима. С какой целью это, собственно говоря, делается? Давайте посмотрим, что происходит. Если мы посмотрим на родословие Сима, то мы видим, что в 11 главе, что в 10 главе имена, которые встречаются в родословии Сима, тоже повторяются. Но они повторяются очень интересным образом. Вот посмотрите, что происходит. Если посмотреть на схему библейского повествования, идет список родословия сынов Ноевых, Бытие, 11 глава, повествование Вавилонской башни, и опять список родословия сынов Ноевых. Чем же обусловлен этот повтор? Давайте посмотрим на список родословия 1, Бытие, 10 глава. Посмотрим на него схематически. И сейчас мы увидим, вот как примерно выглядит семейное дерево. Оно довольно ветвистое. Мы видим, что три сына было у Ноя, и у каждого сына тут свои потомки. У Хама свои, у Иафета свои, да? Потом у нас идет у Сима. У Сима тоже разветвленная такая генеалогическая ветвь. Вот у вас было всего пятеро детей у Сима. Тут нам показаны дети Арама. Двое детей показано у Евера. Потом тут еще сколько детей у одного из сыновей Евера. Но вы посмотрите на вот эту красную линию. Это Бытие, 10 глава, идет Ной, Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара и Авраам. А теперь посмотрите на 11 главу. То же самое родословие. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара, Авраам. Вы видите, идет опять, я на слайде вам вырисовываю, вот эта вот сплошная линия. Каким-то образом нам в книге «Бытие» Моисей хочет вырисовать какую-то красную нить. Нить людей, которые как-то выделяются. Нить людей, к которым как-то говорит Господь особым образом. Нить людей, которые наблюдают вот эти, многие ученые видят вот этот вот факт, что вот у нас сначала описана вся родословная, и все эти имена в ней есть. Потом история рассеяния после Вавилонской башни, а потом опять эти имена. Очень возможно. Именно, скорее всего, так и было, что эти люди, которые, кстати говоря, и Сим был живой в это время, если вы посмотрите по хронологии, и Арфаксад, и Сала, и Евер, все эти люди, оказывается, они не строили Вавилонскую башню. Их язык сохранился с Едемского сада. Перед вами не что иное, как картина Божьего остатка. Те, которые поверили Божьей клятве, что не наведется больше потоп на землю. Бог пообещал, и они не пошли. Их язык Господь сохранил. И какой это язык, мы увидим чуть позже. А сейчас пойдем дальше в историю. Потому что мы начали с Авраама. И дальнейшая история развивается следующим образом. Конец 11 главы книги «Бытие» повествует нам о том, как Фара, у него было трое детей, один из которых умер, и вдруг внезапно нам рассказывается о том, что Фара берет Авраама, сына своего, и всю свою семью для того, чтобы идти в землю Ханаанскую, но не дойдя до земли Ханаанской, они останавливаются в Харане, и Фара там умирает. Давайте присмотримся к этому вопросу на карте, чтобы вы могли понимать, что, собственно, происходит. Вот перед вами древний город Ур. Раскопки этого города датируют определенные археологические слои аж к третьему тысячелетию до нашей эры. Это один из древнейших городов, раскопанных когда-либо археологами. Перед вами Месопотамия, Междуречье. Территория очень плодородная, которая находится между реками Тигр и Евфрат на территории современных Ирака и Сирии. А вот перед вами земля Ханаанская. Что нам сказано? Нам сказано, что семья Фары находилась в городе Уре, что такое халдейский, мы чуть позже с вами выясним, и они отправились в землю Ханаанскую, то есть отсюда они должны попасть сюда. Отсюда, сюда. Но почему-то они вместо того, что направиться вот по кратчайшему расстоянию, идут аж сюда, вот этот город Харан на территории современной Сирии. И там они задерживаются. Что за странный маршрут? На Ближнем Востоке, вообще-то говоря, нет ничего особенно странного. Дело в том, что перед вами, я вам показываю вот здесь стрелочками, не что иное, как плодородный полумесяц. Так, вот таким образом, вы видите, коричневым нарисована Северо-Аравийская пустыня. Если идти таким образом, долго не дойдешь. Особенно со скотом, таким как овцы и козы, которые были в распоряжении у Фары. И поэтому, конечно же, все и всегда из Месопотамии в Египет, в частности, ходят по так называемому плодородному полумесяцу. Вот это перед вами синим цветом вдоль реки Ефрат, потом переходит сюда, вот в землю Хананскую, нарисован этот древнейший торговый путь, на пути которого располагались древнейшие империи. Вот почему вы видите эту форму плодородного полумесяца еще раз. Здесь есть сельское хозяйство, здесь есть вода. Здесь никакой воды нет. Что же происходит дальше? Интересно заметить, что в книге Иисуса Навина упоминается факт о том, что отцы наши, это Иисус Навин говорит про себя, отцы наши за рекою поклонялись иным богам. Иудейская традиция, в частности, развивает это выражение Иисуса Навина и говорит о том, что, оказывается, правда это или нет, мы до конца не знаем, но это такое сказание есть, агада. Оказывается, Фара завел себе мастерскую по изготовлению деревянных идолов. То есть ситуация явно была нехорошая. Это может быть похоже на правду, потому что мы знаем историю, как Ребекка, жена Якова, дочь Лавана, которая является внучкой Нахора, брата Авраама, да? Она из дома вытащила статуэточки идолов. То есть в доме, вот если мы посмотрим, да, у Фары было двое детей, да, живых остались. То есть семья Нахора, который остался в Харане, были идольские статуэтки. То есть там не все было хорошо с поклонением Богу. То есть может быть история о том, что Фара вот не

Авашуров, понимаете, покупают, и я буду их изготовлять. Ну, вот таким образом, может быть, и логика была. Но вы видите, оказывается, выходит так, что Фара не выполнил повеление Божье. И вот Авраам получает от Бога указание. Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. То есть вы видите, Бог обращается уже только к одному из сыновей Фары, к Аврааму, который, как мы видим по историческому повествованию, записанному в книге Бытий, откликается на это приглашение. И фактически Бог ему говорит: оставляй своих родственников, оставляй своего отца, оставляй свою семью. Но дальше вот что сказано: а из тебя я произведу великий народ. То есть Авраам является отцом какого-то нового народа. Мы говорили, Авраам еврей. Что это значит? Если он отец какого-то нового народа, то получается, если Авраам принадлежал, то есть, если мы говорим, Авраам принадлежал еврейскому народу, а от него вышел новый народ, то тогда какой народ вышел от Авраама? Если мы говорим, евреи потомки Авраама, то к какому еще тогда другому народу принадлежал Авраам, что он из него, что Бог его из него выводит и говорит, я новый народ создам. Вы видите, какая ситуация? Какой же национальности был Авраам? Какой национальности был его брат Нахор, отец Фара? На этот вопрос мы ответим после перерыва.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучна. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств. А я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 или там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, не какой меня хотели видеть, не какой я там не могла стать там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот, к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. У меня неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, которые могли отнять. Я нередко людям очень сильно доставалась. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько… Тело болело, и мне нужно… Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркоман. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И мне говорят, иди. Вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти. Потому что мама меня уже из дома попросила. И она в какой-то момент набралась этих сил не реагирует на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я останусь.

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, в какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. И я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была не трезвая, да, то есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, я видела вот такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезво жить не могу, а употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло... Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются – непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это просто... Это вот это и есть чудо Бога, что он вообще, в принципе, мог мне подарить. Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какого-то уже мистицизма там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг, ну я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос мыслей каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. Я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. это, знаете, портал. Вот шестой, седьмой шаг – это реально портал в компьютерных играх, когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении, уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально, что где орать как безумно тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. И я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью навсегда. Потому что это, ну, не выдержать. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, я уже имею патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и живу, так и же воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что я, то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в моей жизни, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. У меня нет иллюзии, да, что я тут, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это не посильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то, но я живу такой жизнью, что я могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить, конечно, поверю, да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учеба может не стать, еще там что, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собою наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне, появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение. Вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин – факт. Слово латинское, слово «фактум», «сделанное», «свершившееся», обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Неудачи происходят. От них никто не застрахован. Человек терпит неудачу, борется с ней, и у него снова все становится хорошо. Но что делать, если неудачи происходят постоянно? Что ж, давайте разбираться. Наверное, каждый из нас знает человека, с которым вечно происходят одни неприятности. Может быть, это и есть вы. Все валится из рук, на учебе проблемы, на работе завал. В семье вообще нет никакого дела. В хобби ничего не получается, вечно что-то теряется. Даже во время дождя машина проезжает по луже и обливает именно вас. Вам приходится жить в мире, который настроен против вас. И это сложно. Наверняка вы много раз думали, почему именно со мной все это происходит. Не отчаивайтесь и не ставьте на себе крест. Все можно исправить и наладить. Главное – захотеть. Для начала нужно поработать над своим отношением ко всему происходящему. Если человек во всем видит сплошь негатив, то неудивительно, что у него все плохо. Отношение к ситуации очень часто определяет то, какова она – удачная или нет. Например, вы не успели на свой автобус, а следующий придет только через полчаса. Вы сразу начинаете думать: «О нет, теперь я опоздаю, мне придется долго ждать» и все в этом роде. Но попробуйте найти плюсы и в этой ситуации. Посмотрите на нее с другой стороны. У вас появилась возможность прогуляться или познакомиться с кем-то на остановке. В конце концов, у вас появилась новая история для близких, и лишь вам решать, какая она – негативная или забавная. Также необходимо понимать, что многие неудачи – это последствия ваших действий. Тот же самый автобус. Вы могли не успеть на него, потому что где-то задержались или проспали. Тут просто нужно сделать выводы и работать над собой. Ложиться спать раньше, стараться быть пунктуальным и планировать свой день. Человек может использовать негативную ситуацию как жизненный урок. Эта жизнь не настроена против вас. С Божьей помощью и с трудом вы можете все преодолеть. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». Сегодня вместе с нами Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы будем обсуждать темы, связанные с праздниками, которые праздновались в земном святилище. Вот если с жертвами и с ежедневным служением, которое проходило в святилище, более-менее все начинает быть понятным, что люди приходили для того, чтобы получить прощение за свои грехи, то как быть с праздниками? Для чего вообще нужны были эти праздники, которые у них ежегодно там происходили?
2: Ну, я попробую начать. Жертвы относятся к, если можно так выразиться, личному измерению. То есть они касаются проблемы каждого конкретного человека. То ли это был грех, и надо было приносить жертву за него, то ли человек хотел выразить свою радость, благодарность Богу, и в этом случае он приносил так называемую мирную жертву. То ли он хотел принести какой-то обет Господу, также приносилась в этом случае мирная жертва с определенными особенностями и отличиями. Но вот что касается годовых праздников, то здесь спасение иллюстрировалось не столько с позиции того, в чем нуждался человек, сколько с позиции того, в чем нуждался весь мир. Вот интересно, об этом в свое время написал апостол Павел в послании к римлянам, где он отмечает такую мысль, что вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая искупления, явления славы сынов Божьих, то есть искупления. И вот этой мыслью апостол Павел хочет подчеркнуть, что в искуплении нуждается не только человек отдельный или, скажем, люди в целом, но в искуплении нуждается весь мир. И годовые праздники, по сути дела, иллюстрируют в прогрессии, в развитии искупления нашего мира, как это происходило. Вот это измерение искупления очень важно, потому что иногда, думая о собственной нужде в искуплении, мы забываем о том, что Богу как раз-таки нужно думать шире, мыслить шире, если так можно сказать. То есть Господу нужно думать об искуплении всей Вселенной в определенном смысле, потому что ведь грех коснулся не только меня, не только даже человечества, он коснулся всей земли нашей, и он коснулся даже небесных существ, и, в частности, Божий противник, который в Библии назван сатаной, он ведь тоже имеет доступ не только на землю, но и к мирам, которые за пределами этой земли. Вот этим, в общем-то, вся эта история, связанная с совершением ежегодных праздников, очень важна и интересна. И на протяжении годового цикла праздничного эта история спасения всего мира иллюстрировалась. И, конечно же, каждый человек там находил свое место. То есть это тоже важно, чтобы мы понимали, что за вот этой большой задачей спасения всего мира Бог не забывал и меня, не забывал каждого жителя этой земли. Нам тоже есть там свое место. Для этого израильтяне в свое время приглашались на эти годовые праздники, к тому, чтобы они там участвовали, и это участие всячески побуждалось и поощрялось.
1: Вот я уточняющий вопрос хотел бы сделать. Чисто в связи с тем текстом, который вы привели, что вся тварь нуждается как бы вот в этом, в спасении, в искуплении от этого греха. вы сказали, что кроме человечества в этом нуждается еще и Земля. Что вы имели в виду? Потому что последует вопрос однозначно. То ли это был намек на спасение животных, то ли это речь идет просто о восстановлении природы, Земли как таковой,
2: да.
1: Или ангелы, уместны ли они вообще вот в этой теме?
2: Когда мы читаем книгу «Бытие», самое начало, мы там обнаруживаем, что человек был сотворен по образу Божьему. И когда дальше расшифровывается это понятие образа Божьего, то наряду с некоторыми элементами, связанными с вопросом взаимоотношений, есть еще одна деталь очень важная. Да, владычествуют они над сотворенным Божьим миром. То есть человек поставлен владыкой. А что значит владыка? Владыка – это не просто приказчик, который только лишь должен или призван отдавать какие-то приказания или указы, и больше ничего. Владыка в библейском понимании – это ответственное лицо, которое наподобие такого, знаете, рачительного хозяина, который не столько приказы отдает на самом деле, а думает о благополучии всего остального. Mm-hmm. И одновременно во владыке всегда как бы заключено все то, чем он владычествует. Конечно, мы здесь говорим в таком фигуральном, скорее, смысле. Вот. И грех человека, грехопадение человека, безусловно, сказалось на том, над чем он владычествовал. Безусловно, сказалось, и в мире появляются болезни, в мире появляются хищные животные. Смерть приходит не только в род человеческий, она приходит и на живых существ, растения начинают умирать. Даже о земле, вот вы сказали, и как бы цитируя меня, что в спасении нуждается земля. Даже о земле сказано, что она теперь не будет давать своей силы в полной мере. То есть вот точно так же, как земля откликается на Божий голос и производит растения, которые произрастают, так же и здесь земля реагирует на грехопадение человека, потому что человек – владыка. И она уже не функционирует, скажем так, так, как могла бы и должна была бы функционировать без этого греха. Поэтому искупление – это масштабный вселенский процесс, прежде всего ориентированный на человека, но охватывающий и все окружение человека, охватывающий весь окружающий мир, который так или иначе связан с человеком. И не только, кстати, с человеком. Мы знаем, что этот мир шире, потому что есть и падшие ангелы, есть и богопротивник, который за пределами этой земли. Соответственно, искупление должно ответить на эти вопросы.
0: Далее в программе.
1: Смерть Иисуса Христа – это только начало.
2: Поступок в конечном счете порождает определенное состояние.
3: Грех зародился на небе. Об этом говорит Священное

0: строительством святилища, когда говорится в книге Исход, в 25 главе, в 40 стихе: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». И вот здесь строительство святилища на земле, в пустыне израильтянами, оно фактически вбирает в себя не только саму по себе архитектуру, оно подразумевает еще и то служение, которое в нем совершалось, включая и годовые праздники, о которых мы говорим. Иначе говоря, годовые праздники, они символическим языком передают все те этапы спасения или плана спасения, которые Господь подразумевает вот во всем комплексе этого служения. Иначе говоря, у евреев не так много годовых праздников, во святилище они совершают их каждый год, но каждый из них в той или иной мере передает или охватывает определенные этапы вот в этом божественном восстановлении человека и в том числе и земли.
1: Ну, здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что понятие «грех» — это не просто неправильный поступок одного там или нескольких людей. Это нечто более такое, ну, сложно даже передать. Это что-то более всеобъемлющее. И может ли вообще какое-то строение на земле, пусть даже вот названное святилищем с какими-то особыми обрядами, может ли оно действительно помочь в том, чтобы избавиться от этого греха?
0: Ну вот смотрите, что происходит. Вы правы, когда говорите о том, что грех – это нечто большее. Потому что фактически грех зародился на небе, об этом говорит Священное Писание. В книге Откровения говорится в 12 главе о том, что и произошла на небе война. И поэтому вот эта война, начавшаяся на небе, она была перенесена на землю. То есть, иначе говоря, грех – это не просто какой-то неправильный поступок, совершенный там, даже не только по ошибке, а даже целенаправленно, преднамеренно. Вопрос в том, что грех, он надломил то доверие, которое существовало у сотворенных существ к Богу. Фактически грех поставил, грех, совершенный Люцифером, и те вопросы, которые он поставил в великой борьбе, он попытался показать, что Бог – это не то существо, за которое он себя выдает. Богу нельзя доверять на 100%, потому что Бог что-то скрывает. То есть таким вот образом вот подобное недоверие, когда он, так скажем, передал всем тем существам, которые его окружали, существам разумным, посеяв таким образом недоверие, фактически вот это самое недоверие было перенесено на землю. И поэтому для того, чтобы восстановить сегодня Бога в его, так скажем, не только в его, здесь даже не в правах, а для того, чтобы восстановить к Богу доверие, для этого необходимо, чтобы человек наблюдал за всем тем спасением, за всем тем планом спасения, который касается не только лично его самого, то есть вопрос не только в субъективном понимании спасения, а в том, чтобы мы на спасение взглянули с точки зрения доверия к Богу, с точки зрения того, что многие существа во Вселенной утратили это доверие. Поэтому план спасения подразумевает еще и восстановление доверия к Богу и его оправдание перед лицом всех тех существ, которые в этом так или иначе участвуют.
2: Я бы здесь еще добавил одну мысль, на мой взгляд, важную. Когда мы говорим о грехе, то, конечно, в таком прямом смысле грех – это какой-то поступок, который совершается личностью. Но этот поступок не совершается в вакууме. То есть мы же живем во взаимоотношениях с другими людьми, которые могут наблюдать этот поступок. Мы, совершая этот поступок, на что-то воздействуем, на окружающий мир, на других людей и так далее. И этот поступок в конечном счете порождает определенное состояние состояние, состояние человека, состояние окружающего мира вокруг этого человека. То есть, как вы сказали, грех превращается в нечто большее, чем...

0: Вроде он начинается с поступка, но превращается в нечто большее, чем поступок. Так произошло и с изначальным грехом, который был совершен вот этим богом, богопротивником сатаной. Он привел к установлению во Вселенной определенного состояния. И поэтому искупление требовало не просто прощения человека, который пришел за этим прощением в святилище, а искупление требовало того, чтобы преодолеть вот это состояние. Поэтому, кроме того, что человек получал прощение, когда приносил жертву, надо было идти дальше, потому что был прощен поступок, но состояние-то не преодолено, состояние еще сохраняется, в котором даже и этот человек, пережив прощение, ведь это же не означает, что отныне и навсегда он не будет грешить. Время проходило, и грех мог повториться, или другой грех быть совершен. То есть вот это состояние себя проявляло в последующих поступках.
1: Здесь еще немаловажный вопрос. Как сотворенные разумные существа оценивают Бога, который прощает человека, который, по сути дела, своим поступком восстал против Божьего закона, восстал против Божьего правления? Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить? Может ли Он восстановить с ним взаимоотношения, вот попранные именно тем, что человек согрешил? Либо по-другому. Когда Господь наказывает какое-то существо, какого-то человека, насколько это наказание является адекватным по отношению к тому поступку, который совершил человек? То есть, иначе говоря, в любом случае, сталкиваясь с проблемой зарождения зла и греха во Вселенной, мы фактически упираемся в вопрос справедливости Божьей, в отношении того, насколько Бог праведен, когда Он судит грех и грешника. И поэтому святилище и годовые праздники в особенности, они оговаривают как раз проблему решения и справедливого решения греха не только для человека в личном смысле, не только для общества, но и в целом. Решение проблемы справедливости Божией во всей Вселенной.
2: Небо на земле.
3: Тут у меня возникает такой вопрос. Если это вот эти все праздники были призваны показать открытость Божью перед Вселенной, показать справедливость Божью и показать то, что Бог на самом деле достоин доверия, то почему нужно было это зашифровывать вот в такие праздники? Почему нельзя было это каким-то образом открыто сказать? Вот 10 заповедей нам даны четко и открыто. Бог встал и сказал, вот, первое, второе, третье, десятое. И никаких вопросов относительно них, никаких... И то находятся люди, которые пытаются это как-то оспаривать. Но там все, что называется, черным по белому. Почему нельзя было объяснить и все остальное? План спасения. Первое, второе, третье. Вот так будет план спасения. Вопрос справедливости. Первое, второе, третье. Понятно, справедливость. Логично, понятно. Зачем нужно было все это зашифровывать так, что теперь среднестатистический человек, открывая Священное Писание, доходя до всех этих жертв и праздников, не может даже близко понять, что там происходит?
0: Здесь вопрос не в том, что Бог это не передал ясно, а вопрос, или и почему Он это не сделал, вопрос немножко в другом. Чего Бог хотел, или чего Бог желает в целом, когда Он стремится открыть человеку истину? Понимаете, главная задача Бога не проинформировать нас. Главная задача Бога – помочь нам пережить опыт, который бы теперь уже нас трансформировал изнутри. То есть всякая информация такая, которую можно назвать информацией в лоб, прямая, открытая – это кнут. Это кнут, который, значит, обладает такой силой человека побуждать к какому-то определенному роду действий из-за страха, возможно, из-за того, что, ну, скорее всего, здесь будет действовать страх и какое-то такое вот осознание, что вот, вот если же не так, тогда, тогда что? Тогда у меня нет никаких шансов на спасение и так далее и тому подобное. А Богу важно было все-таки добиться того, чтобы человек шел к нему не от абсолютно такой прозрачной ситуации, которая бы, подобно кнуту, гнала бы его к Богу, понимаете? Не из-за такой информации, которую он имеет, которая бы толкала его к Богу, а все-таки, чтобы человек в первую очередь, пережив опыт, знакомился с самим Богом. Как бы начинал воспринимать Бога в немножко другом ключе, не в ключе такого существа, которое над всем миром, значит, и пытается все выстроить по своему желанию, по собственной воле, а в ключе личности, которая заинтересована в нем, любит его. Ведь представьте себе, самая, может быть, величайшая характеристика Бога это даже не владыка мира, а любовь. Любовь. И вот это представление, оно как? Оно не посредством информации достигается. Для этого требуется какой-то опыт, какие-то отношения, чтобы это все
3: усвоить. Но ведь и родители из-за любви порой сначала одернут и накажут, когда ребенок потянулся к газовой плите, и они понимают, он не справится с ней. А потом начнут ему объяснять, и опять же объяснять по мере взросления. И он сейчас не оценит, но потом он оценит, что все это было сделано из любви к нему и будет благодарен. Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей? Понятно, что некоторые все равно упрутся рогом и скажут, нет, Боже, нам с тобой не по пути, но если вот так вот все честно и открыто рассказать, вот конец одних, вот конец других, и человек, может быть, на данный момент под давлением вот этого кнута, как вы его назвали, придет к Богу, но потом, познав Бога, будет благодарен ему?
0: Ну так надо ведь признать, что довольно четкие указания относительно того, каким путем человек должен идти, были даны. То есть ведь ситуация не такова, что Бог вообще ничего не сказал, и вот нате вам святилище. Так, или там еще какие-то сложные вещи, которые, в которых трудно разобраться. Не так. Определенные конкретные указания о том, как жить, как поступать, что хорошо, что плохо у человека были. Но даже при наличии вот этих указаний, четких и ясных, скажем, вопрос о спасении, он требовал определенной, может быть, даже и зашифрованности для того, чтобы, скажем, человек ну, шел что ли синхронно. Синхронным было его познание Бога и опыт, который он переживал в процессе своей веры с Богом, чтобы одно другое не обгоняло и не возникало каких-либо перекосов вот в этом вопросе. Поскольку всякий перекос, он в конечном счете порождает либо отчаяние, либо ересь. Ересь, которая приводит к тому, что человек неверно понимает Бога. Поэтому вот этот баланс необходим.
3: Как же праздники этому помогали?
1: Ну вот смотрите, давайте будем исходить вот из чего. Мы уже говорили о том, что принесение в жертву животного, оно фактически указывало на то, что животное умирает вместо человека. То есть в этом есть какой-то определенный элемент заступничества. Это первое. Весь религиозный год еврейский, он начинается с праздника Пасхи. Пасха сама по себе привязана к событиям исхода. Во время исхода евреев из Египта, из дома рабства происходит вот этот праздник, который они совершают, поэтому Пасха так или иначе связана с избавлением от рабства. Другое дело, что в Новом Завете происходит расширение этого понимания, и уже Павел говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть, иначе говоря, первым вот этим праздником годовым религиозного года была Пасха, и это не что иное, как указание на то, что первым шагом плана спасения, который Господь нам предлагает, это не что иное, как смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая тоже называется Пасхой. И мы знаем с вами о том, что вот этот ритуал Пасхи, он прежде всего был связан для евреев с тем, что они должны были взять ягненка, они должны были его заколоть, они должны были его есть вместе там в семье, они должны были помазать его кровью косяки дверей, перекладины дверей для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И это все указывает фактически на то, что благодаря смерти Иисуса Христа происходит наше избавление, происходит наше спасение, происходит избавление от рабства, но это рабство, оно уже не является географическим, оно уже не привязано к какой-то отдельной стране, оно фактически связано с рабством греха. Поэтому это первый праздник, который Христос совершает. Все остальные праздники тоже происходят в таком же ключе. Существует земное измерение, ветхозаветное измерение праздника, когда в празднике происходят какие-то ритуальные действия, которые совершает народ. Но вместе с тем мы видим, что эти ритуальные действия, они указывают на что-то большее в жизни Иисуса Христа, в его служении как жертвы и первосвященника.
3: Интересно, вы сказали, что смерть Иисуса Христа – это только начало, как начало всего этого цикла.
1: Совершенно верно.
3: Но ведь большинство христиан даже сейчас видит вот его смерть, вот его воскресение и все. А вы говорите, что это только начало. Может быть, остальные праздники это как-то раскрывают?
1: Вот. И смею предположить, что вот подобный подход, он связан именно с тем, что очень много христиан просто отвергают Ветхий Завет как часть Священного Писания, называя его ветхим, то есть устаревшим, ненужным сегодня. И многие думают о том, что сегодня мы живем в Новом Завете, сейчас у нас, так скажем, новый тип отношений со Христом и так далее, но вместе с тем они упускают очень важные вещи, связанные прежде всего со служением Иисуса Христа в небесном святилище.
3: Получается, нам надо будет немножко остановиться на других праздниках, чтобы увидеть, если Пасха указывала на его смерть здесь, жертву, на земле, и это было на его жертву, это было только начало, то надо глянуть на остальные праздники, что же они символизировали.
1: Совершенно верно.
3: И о чем вообще пойдет дальше речь. Спасибо вам огромное. Мы видим уже темы будущих встреч и нашего общения. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Спасибо, что вы были сейчас. Будьте внимательны к тем темам, которые будут дальше. Они неимоверно важны.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В физике есть понятие броуновского движения. Это когда, допустим, мы смотрим в микроскоп и видим много разных частиц, которые хаотично двигаются в разных направлениях. Нам может показаться, что двигаются они абсолютно самостоятельно. Но в действительности оказывается, что их толкают более мелкие частицы, которые невидимы сразу. С человеческой судьбой все точно так же. Нам кажется, что наша судьба хаотична. То нас бросает в одну сторону, то нас бросает в другую сторону. И мы задаем подчас вопрос «почему?». После особо резкого движения мы спрашиваем «почему со мной что-то или другое произошло?». Но мы просто не видим, не можем разглядеть сразу той силы, которая подталкивает нашу судьбу в одну или в другую сторону. Но Библия, Слово Божье, рассказывает нам о том, какие силы влияют на нас. Судьба людей, которые доверяют Богу, находится всецело в Его руках, и Он управляет ею. Судьба людей, которые отвергли Божье руководство, находится в руках сатаны. А пока человек не определился, эти две силы борются между собой. И в нашей жизни происходят самые разные события. Не знаю, чего желает добиться дьявол, но наверняка знаю, что Бог самыми разными событиями и обстоятельствами желает обратить наше внимание на себя, чтобы мы, наконец, определили свое отношение к Нему. Чтобы мы определились, кому мы вверяемся, Ему или кому-то другому. Послушайте историю Гавриной Алефтины. Это история о том, как Бог терпеливо, годами, используя разные обстоятельства, стучится в дверь человеческой жизни. Открыв ее письмо, мы видим, что начинается оно такими словами. «Родилась я в городе Яранске, Кировской области. У меня было 5 братьев. Я самая младшая, очень верующая мама и пьющий отец. Я приходила из школы и рассказывала маме, как нам говорят, что Бога не существует, Бога нет. Но мама убеждала меня, пусть в школе нет, а дома есть. Она любила рассказывать мне, как Бог однажды спас ее. Мама вышла замуж в 1941 году, как раз перед самой войной, а в 1942 году родила сына. Отца забрали на фронт, но через год он вернулся, и в 1945 году, в июле, мама шла беременная рожать в другую деревню. Была страшная жара, к тому же был голод. Маме стало очень плохо, она села на дорогу и уже собралась умирать. Но в этот момент к ней подошел старичок, дал ей белых сухарей, сухарей из белого хлеба. Но через мгновение какое-то она обернулась, но его нигде уже не было. Мама всю жизнь была благодарна Богу за то, что он в тот день спас ее от смерти. Но больше всего в детстве, пишет Алефтина, мне нравилось, как мама молилась. Она часто уставала, и часто ей не хватало сил вставать на колени, поэтому она садилась на кровать и молилась перед сном. А я, пишет Алефтина, каждый день этого ждала и не засыпала без этого. Но жизнь Алефтины складывалась непросто. В 1990 году, имея 2 детей, после развода с мужем, Алефтина очень сильно заболела. До этого она молилась лишь иногда, а после больницы просто упала на колени перед Богом с вопросом «За что?». Бога Алефтина боялась, ведь с детства он был для нее наказывающим, потому что мама всегда повторяла «Побойся Бога». Почти через год, читая закон Божий, Алевтина нашла ответ на свой вопрос и была потрясена. Бог гордым противится, написано в Библии, а смиренным дает благодать. Оказывается, какой это большой грех, гордость, подумала Алевтина. А ведь ей с детства было известно, что гордым легче. Гордые не плачут, только гордым сделаться непросто. Алевтина стремилась быть гордой и на этом споткнулась. С 1992 года Алевтина постоянно стала каждое воскресенье ходить в церковь. Очень много читала. Постепенно у нее созрело убеждение, что она должна искать церковь, которая соблюдает все 10 заповедей. Так, как они написаны в Библии. Алевтина и маме своей часто задавала вопрос, почему ты не соблюдаешь заповеди Божьи? А она отвечала, что все равно их никто не соблюдает. Но вот 22 сентября 1995 года Алевтина приняла крещение. Она искала счастье в мире, а нашла его в Боге. Алевтина поняла, в отношениях с Богом все равны. Все люди находятся в одинаковом перед Ним положении. Бог дал всем свободу выбора. Значит, должно быть то, из чего можно выбирать. Когда маме Алевтины было уже 80 лет, она рассказала ей, что, оказывается, можно молиться своими словами и слушать Слово Божье сидя. Мама расплакалась. Ведь в церкви, куда она ходила всю жизнь, она ничего не понимала и не могла выучить ни одной молитвы. Алевтина очень хотела знать, кто же такой Бог, где Он и когда придет навести порядок, о котором мы все так мечтаем. Заканчивает Алевтина такими словами: «Ответы на эти вопросы я получила тогда, когда стала питаться Словом Божьим». И она пишет: «Хочу закончить свой рассказ двумя текстами из Библии. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову». Псалом 115. Гаврина Алевтина, город Балахна, Нижегородская область. В том, что происходит в нашей судьбе, в том, что происходит в вашей судьбе, вы можете увидеть и дьявола, который желает погубить вас, а можете увидеть Бога, который хочет одного, чтобы вы доверились Ему. Божьих вам благословений.
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: На пути, ведущем в Царство, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. И с этим обстоятельством многое связано. И это очень важно. Вот одна история, которая действительно произошла. Горацио Спаффорд, 43-летний адвокат из Чикаго, отец пятерых детей, однажды перенес утрату. У него умер сын. Но, как говорится, беда не приходит одна. Спустя всего один год все состояние семьи Спаффордов было уничтожено пожаром. Позже, находясь в Америке, Горацио посадил свою жену Анну и четырех своих дочерей на пароход, который следовал на восток, в Европу, желая через год присоединиться к своей, семье, сделав какие-то дела. И вот спустя 9 дней он получил от жены телеграмму. Всего несколько слов. «Я спаслась одна». 2 ноября 1873 года пароход «Вилле де Харве» столкнулся с «Лагеан» – английским судном. Пароход затонул за 12 минут, унеся с собой 226 человек, среди которых значились 4 дочери Горацио. Удар за ударом. Можно представить себе, что чувствовал Спаффорд. Конечно, услышав эту весть, он бросил все дела и сел на первый попавшийся корабль, чтобы как можно скорее присоединиться к своей жене, чтобы в эти мрачные минуты она не была одна. И вот во время этого путешествия капитан корабля, проплывая мимо определенного места в океане, пригласил Горацио выйти на палубу и сказал о том, что вот именно вот в этом месте произошла злополучная трагедия, унесшая жизнь четырех его дочерей. Горацио всматривался в морскую пучину, а надо сказать, что глубина в этом месте достигала 5 километров. Что чувствовал Горацио, можно себе только вообразить. Но вдруг в определенный момент произошло нечто такое, что сделало эту историю известной всему христианскому миру. Горацио, потерявший все имение, всех своих детей, что-то почувствовал, нечто такое, под влиянием чего он написал очень известный христианский гимн. «Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит, без страха я с верою в Бога пою, мой Господь от всех стрел верный щит». Есть нечто такое, что мы испытываем в определенные моменты жизни. То, что в Библии называется «мир Божий». Вот как пишет о нем апостол Павел в послании к Колоссянам. Послушайте. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Итак, мир Божий – это нечто такое Богом данное, что стоит на страже человеческой души. Души, что заботится вот о тех качествах, присущих христианам. Ну, по крайней мере, верующие люди должны быть таковыми. Смиренно мудрыми, милосердными, кроткими, долготерпеливыми, снисходящими друг к другу. Ну, И, наконец, любящими. Вот что написано в послании к филиппийцам. Послушайте. «Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные». Радуйтесь. «Всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание к филиппийцам, 4 глава. Складывается впечатление, что Богу очень важно поддержать человека, чтобы он не разочаровался. Как будто бы Господь хотел сказать Спафорд: «На пути, ведущем в царство, я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить». Михаил, Алексей, Надежда, простите, я не знаю вашего имени, Господь хочет сказать вам: «Я рядом». Что бы ни случилось, надо только поверить. Жизнь продолжается. Библия говорит о том, что есть путь от Бога. Путь, предначертанный Творцом для людей. Ну, путь жизни, по которому идут люди, называемые праведниками. Путь веры, упования на Бога. И очень важно идти по этому пути, потому что именно он приведет в Царство Небесное. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему, к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Эти слова написаны пророком Исаией. К сожалению, с самого детства мало кто ценит это. Порой мы не задумываемся о путях Господних. Да из чего бы? Мы думаем о чем-то, что ограничено вот этой жизнью тут, на земле только. Какой закончить институт? Как заработать на жизнь? Это неплохо, но Слово Божье говорит, что на то, что происходит здесь, на этой земле, это еще не все. Что есть продолжение, следовательно, надо думать о большем. Интересно, что во время финансового кризиса 2008 года некоторые, имевшие огромное состояние, столько, сколько нам с вами не снилось, в общем, самовольно ушли из жизни, разочаровавшись в ней полностью. Причем поговаривали о некоторых из них, которые не потеряли все. Того, что у них оставалось, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Им не было нужды зарабатывать. Они лишились лишь возможности прибыли. Что ж, получается, что все стремление, вся жизнь этих людей заключалась в постоянном накоплении богатства. И это все? Их путь – это путь веры в собственные силы и деньги. Этот путь оказался слишком короток, чтобы довести до Царства Небесного. Он окончился здесь, на земле, и дальше не продолжился. А где-то в онкологическом центре кто-то готов был любые деньги заплатить, чтобы только жить. Да болезнь была сильнее. А были такие, кого можно было бы спасти, да не было денег. А были такие, у которых все было в порядке со здоровьем. И денег у них было немного. Но во время кризиса они кому-то отдали свои деньги, чтобы спасти чью-то жизнь. Они ценили не только свою жизнь, но еще чью-то. И при этом не просто не разочаровались, потеряв деньги, но чувствовали удовлетворение от выполненного долга. У всех у этих людей, согласитесь, ценности разные. Верующий человек, который стоит на пути, предначертанном Богом, никогда не разочаруется в жизни. Не разочаруется до того, чтобы свести с ней счеты. Он стоит на пути, ведущем в Царство Небесное. Этот путь предначертал сам Бог. Он Богом предназначен. И даже смерть не преграда. Ведь Библия говорит о воскресении мертвых. Верующий человек просто знает это. Он в это верит. И вот когда идешь по этому пути, невольно понимаешь, что Бог есть. Его можно в определенные моменты жизни почувствовать рядом с собой. Путь верующего человека тернист. На нем все может быть, но этот путь предначертан для того, чтобы привести в Царство. Даже если все плохо, есть панацея верить, потому что Бог с вами. Вот как описывает жизнь христиан своего времени апостол Павел. Послушайте. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах и бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в лицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Эти слова вы можете увидеть во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Это похоже на то, как корабль заходит в незнакомую капитаном гавань. Капитану надо подвести корабль как можно поближе к берегу, чтобы матросы могли побыстрее выгрузить груз. Но вот в чем дело. Дно капитану неизвестно. Вот что делал капитан корабля в таком случае. Он приказывал спустить на воду шлюпку, и затем матросы на эту шлюпку помещали якорь корабля. И шлюпка отплывала по направлению к берегу. При этом матросы на корабле высвобождали цепь, на которой висел якорь. И вот, отплывая, матросы постоянно измеряли глубину, и отплывали как можно дальше от корабля, насколько хватало цепи. И вот, когда цепь заканчивалась, якорь бросали в воду и подтягивали корабль поближе к берегу, наматывая цепь. Якорь цеплялся за дно, и корабль подтягивался к берегу. И капитан знал, что корабль на мель не сядет, ведь матросы измерили дно. Итак, чем дальше шлюпка увезла якорь, тем ближе подплывал к берегу корабль. Это похоже на веру человека, потому что вера – это мечта, это якорь, за которым мы идем. Чем дальше эта мечта, тем дальше мы пойдем. Чья-то мечта не заходит дальше гастронома, где продают спиртные напитки. Чья-то мечта ведет грабителя грабить банк, чтобы хорошо прожить тут на земле. Чья-то ведет в бордель. А кто-то становится честным и хорошим человеком, получает образование и любимую работу, что, собственно говоря, неплохо. Но вот в чем дело. Дело в том, что здесь, на земле, это еще не все. Ведь Бог приготовил царство и проложил путь, ведущий к этому царству. Тот, кто поверил Богу, встал и пошел по этому пути. Он смотрит дальше. Якорь его мечты закинут очень далеко, туда, где царство. Царство Небесное. И очень важно, что если вы никогда с Богом до сих пор не считались, сейчас начать это делать. Встать и пойти по пути, который Бог предназначил только для вас. И не переживайте, дно на этом пути измерено, чтобы вы не сели на мель. На нем, на этом пути невозможно разочароваться, потому что на этом пути сам Бог. И у Него для каждого из вас есть свое предназначение. И я глубоко уверен, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Если сказать по правде, то порой кажется, что Бога рядом совсем нет. Что все, о чем говорят христиане, выдумка да и только. Что жизнь проходит год за годом, а кажется, что ничего, собственно-то, и не происходит. Будто к Богу приходят не совсем разумные люди. Вера в Него якобы приводит только к одним убыткам. Но это только первое впечатление. Сложность заключается в том, что на протяжении долгого времени непонятно, почему происходит то, что происходит. Что же я имею в виду? Давайте рассмотрим один из примеров жизни патриарха Авраама. Послушайте, как написано в Священном Писании. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и поэтому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Эти слова записаны в Новом Завете в послании к евреям в 11 главе. Это удивительная история. Бог повелел Аврааму выйти из города, в котором он родился. То есть он должен был оставить свой дом и пойти туда, куда Бог повелел, сказав, что вот всю землю, по которой Авраам будет ходить, Бог даст ему в наследие. И еще Бог пообещал, что от Авраама произойдет большой народ, многочисленный, как песок морской и как звезды на небе. И повеление было ни за что, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в родной край, где царило идолопоклонство. Это условие. И Авраам пошел. Как вы думаете, какую часть этой ханаанской земли Авраам получил в наследие за свою очень непростую жизнь? Только подумайте. Пещеру для погребения мертвых, где его потом и похоронили. Что? Извините, но Бог вообще-то обещал всю землю. Он обещал, что всю землю Авраам получит в наследие, всю. А всю свою жизнь на самом деле он на этой земле был изгоем. И все, что он смог приобрести на этой земле, это только могилу. А что касается обещанного наследника, да, всю жизнь Авраам ждал, когда Бог даст ему сына, наследника. Вот какая беда. Его жена Сара была бесплодна. Нет детей у Авраама. Нет и нет. Проходят годы, никого нет, вообще никого. Дошло до того, что не выдержал Авраам, решил помочь Богу. Взял себе еще одну жену, кроме Сары. И у этой жены с Авраамом родился сын Измаил. Но каково же было смущение, когда Господь явился Аврааму и сказал: «Не будет Измаил наследником обетования Господнего, а будет им тот, кто родится от Сары». При том, что Сара стареет, а скоро вообще не сможет никого родить физически. И лишь когда Саре было за 90 лет, произошло чудо. Сара забеременела, и у Авраама появился сын Исаак. Наконец-то! Но сколько времени прошло! Почему? Как это понять? Да кто же может все это вместить? А потом Авраам получил еще один сюрприз. Только сын Авраама подрос. Вдруг Господь повелевает: ты пойди, принеси его в жертву на горе Мория. Ты всю жизнь, Авраам, ждал этого сына, да? Старый стал. Угу. И наследник у тебя только один, да. Вот ты пойди и убей его. Причем не просто убей, а принеси его в жертву. И не просто в жертву, а в жертву всесожжения. Ну, в Священном Писании, в Библии описываются некоторые жертвы. Среди них была и жертва всесожжения. Как же ее приносили? Нужно было зарезать животное, вынуть внутренности и вымыть в воде. Затем рассечь животное на части, заранее сняв шкуру, возложив части на жертвенник и сжечь это все. Вы можете себе представить, что Авраам должен был проделать над своим сыном? Простите, есть ли предел пониманию? И тем не менее Авраам пошел на это и уже занес нож. Да ангел Господень остановил его. Оказалось, что Богу это было неугодно. Бог сказал, что усмотрит другую жертву за грехи людей. Ей стал Иисус Христос. Так спрашивается, зачем же нужен был весь этот спектакль? Да ведь не просто же для того, чтобы поиздеваться над стариком Авраамом. Такого не может быть. Бог в сущности не такой. И только спустя много времени стал ясен Божий план. Замысел Всевышнего не был раскрыт сразу и поначалу понятен не был. В планы Бога входило то, что должен был появиться народ, принадлежащий Богу.

сделал, а Бог. Не Аврааму, а Богу принадлежит авторство, если можно так выразиться, появление евреев как народа Божьего на земле. Авраам в этой истории был лишь верным слугой, исполнившим то, что Бог повелел ему. А после истории с жертвоприношением мы читаем Ветхий Завет и понимаем, что же чувствовал внутри себя сам Бог, когда отдал в жертву своего родного сына Иисуса Христа. А как понимать обещание Бога? Ну, что земля будет отдана в наследство Аврааму. Ведь Авраам приобрел себе только могилу. А вот что написано в Писании про это. Послушайте. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то и имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Вы можете найти эти слова в послании к евреям в 11 главе. Вот как Авраам исполнил предназначение, потому что шел по Божьему пути. И на этом пути тоже возможны разные злоключения, возможны разные беды. Но что бы ни происходило, важно всегда помнить, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось, надо только поверить. Более того, на этом пути Богом дан чудесный навигатор, который ведет в правильном направлении. Это Священное Писание. Оно показывает путь. Чего бы я пожелал вам? Пожалуй, выражу это словами Горацио Спафорда. Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит. Без страха я с верою в Бога пою. Мой Господь от всех стрел верный щит. И вы знаете, у евреев есть такое приветствие. Шалом алейхем, мир вам. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. И важно помнить вот что. На пути, ведущем в Царство, Бог рядом. Что бы ни случилось, надо только в это поверить. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Ксения.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем о секретах семейного счастья. Мы в прошлый раз говорили о том, что семья составляется из двух человек, мужчина и женщина, две личности, и автором семьи является Бог. Бог определил счастье семейное вечным. Он хочет, чтобы люди были счастливы. Люди же не умеют сохранить свое счастье, и поэтому семьи существуют очень короткое время. Есть такие семьи, которые разводятся на второй неделе после бракосочетания. И есть такие семьи, что через год в обязательном порядке бегут в суд. Но основные временные рамки семьи – это первые 5-7 лет. И основные разводы именно приходят на это место. Это болезненный возраст семьи – 5-7 лет. В это время, вы знаете, в семьях уже есть дети. И страдают больше всех дети. При разводе, при разрушении семьи больше всего страдают дети. Но вопрос сегодня поднимается такой. Почему семьи разрушаются? Что служит причиной таких бурных отношений, развивающихся негативно? Что происходит в семье? Сегодня мы рассмотрим тему, которая идет из первой темы. Бог создал мужчину и женщину, сотворил их. И вот давайте мы еще раз прочитаем эти слова. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. По подобию Божию были созданы мужчина и женщина, соединены в браке. Мы говорили в прошлый раз о том, что люди изменили состав семьи самыми невероятными способами, исковеркали семью. И вот почему же семью составляют только мужчина и женщина по образцу Божию, по его задумке? А почему два мужчины, два человека, таких красивых, почему они не могут составить семью? Почему две женщины, которые мирно живут между собой, не могут составить семью? Потому что Бог имел о семье совершенно другие планы. Они должны были, эти две личности, дополнить друг друга. Если дополнить, значит, им каждому чего-то не хватало. Давайте мы посмотрим, как Бог сотворил мужчину, что Он вложил в сознание мужчины, в его мозг, как функционирует этот мозг, и что он вложил в сознание и функционирование мозга женщины. Между ними существует разница, и, возможно, эта разница, о которой мы не подозреваем, не знаем, не изучаем, и служит причиной разводов в семье. Мозг мужчины, как и женщины, между прочим, имеет строение, то, что мы знаем еще со школы. Там есть два полушария, левое и правое. Между ними есть мостик, который соединяет эти два полушария. И этот мостик называется мозолистое тело. Так вот, разница между строением мозга мужчины и женщины даже состоит в том, что этот мостик у женщины и у мужчины разной величины. И это в поведении отличает их друг от друга. Из чего состоит мозг мужчины, как работает это великое сооружение Божие, изобретение такое чудесное, как мозг. Мы возьмем только те действия, которые касаются семьи, а не вообще, как действует мозг. Левое полушарие, в котором находятся центры, скопление нейронов, отвечающие за логику, за интеллект, за аналитическое мышление. Оно находится в левом полушарии. Что же находится в правом? Ну, мы знаем, что там есть другие способности, но нам интересно знать, что там есть и эмоциональные точки, там есть скопление нейронов, которые отвечают за пространственное мышление. И это имеет прямое отношение к семейной жизни. Что же происходит в мозге мужчины, когда он думает, когда он анализирует? Мы же знаем, что левое полушарие у мужчины более развито. Он аналитик более высокого качества, чем женщина. И когда работает мозг мужчины, психологи говорят, что там происходят определенные химические реакции. И вот одно из выводов наших психологов. Когда работает мозг мужчины, включаются нейроны только узкоспецифических областей, что позволяет лучше концентрировать внимание на одном действии. Это особенность поведения мужчины, когда он думает. Если он решил что-то или он включил свой мозг по отношению к какой-то информации, мужчина сосредотачивается на этом действии или на этом решении. он как бы находится в узком туннеле. И он думает именно между этими двумя ограничениями. Но это позволяет ему очень хорошо сосредотачиваться на этом действии. И это отличает мужчину. Но когда работает семья, это вызывает некоторое раздражение женщины. Вы представляете такую картину? Муж сосредоточенно что-то пилит. В это время его мозг работает исключительно в этом направлении. Мы знаем, что это выводы психологов. Он в это время не будет отвлекаться направо-налево. Он работает и делает очень хорошо то, что ему сейчас нужно. Это его цель. И тут приходит жена и говорит с ним, подсовывая ему какую-то записку. «Посмотри, какая квитанция пришла». Как может среагировать мужчина в этот момент? Представьте себе, он сосредоточен на этом действии. Женщина пришла, его перебивает в этот момент и начинает с ним разговаривать, отвлекая его в другие какие-то действия. Как реагирует мужчина? Он раздражается. И, конечно, какое-то грубое слово может сказать женщине: «Отойди, женщина, не мешай работать». Женщина реагирует, это уже другое действие, это другая школа. Вот что поспособствовало тому, чтобы между ними промелькнула искра недовольства? Незнание женщины вот этой особенности мужской деятельности, мужского мозга. Если он работает, он сосредотачивается на одном действии, в одном направлении. Чтобы мужчина начал работать в другом направлении, нужно дать ему другую информацию. Он примет решение, чтобы работать в другом направлении. Но когда он работает в этом направлении, лучше его не трогайте, лучше ему не мешайте. Это вывод сделает разумная женщина. И она его пока трогать не будет. Может напомнить: зайдешь, я тебе что-то покажу. Он закончит эту работу, придет, включится в другую исследовательскую работу своего направления. Это очень интересное такое исследование поведенческое мужчины и его мозга. Давайте посмотрим, как создан мозг женщины. Может быть, к удивлению мужчин, но я скажу, что у женщины тоже есть левое полушарие и тоже есть правое полушарие. И там, в левом полушарии, у женщины, оказывается, есть точки, скопления нейронов, которые отвечают за логику и анализ. Многие мужчины в этом сомневаются. Есть. Они анализируют. И логически тоже исследуют какую-то информацию. У женщины есть и правое полушарие, в котором сосредоточены эмоциональные точки скопления нейронов и те же самые какие-то пространственные исследования, позволяющие это сделать. Но самое интересное, что у женщины, благодаря тому, что у нее мозолистое тело, соединяющее правое и левое полушарие значительно больше, чем у мужчины, имеет преимущество. Если работает мозг мужчины, то психологи соглашаются с методом работы мужчины и называют этот метод переработки информации мужским мозгом методом старого кассового аппарата. Не обижайтесь, мужчины, это не обидные слова. Старый кассовый аппарат – это очень определенный аппарат, состоящий из определенных логических действий. Точки нажал, ручку провернул, чек получил. Вот это работает мужской мозг. Слава богу, что он так работает. Как работает мозг женщины? Когда она получает информацию в левое полушарие, она его анализирует, и оказывается у нее в левом полушарии столько же эмоциональных точек, сколько в правом. Поэтому даже начало анализа логического мышления окрашивается эмоциями, что страшно раздражает мужчин. Они не знают, что в мозге женщины значительно больше способности проявлять эмоции в десятки раз, чем у мужчины. И когда они это делают, мужчины злятся, потому что женщины плачут, женщины раздражаются, женщины проявляют столько эмоций, мужчине это не под силу посмотреть, что же там происходит. А логика женская – это вообще не поддается никакому обсуждению и размышлению. Так говорят мужчины. Почему? Потому что женщина имеет особенности в решении, вот окончательном действии своей мысли. Если работает мозг мужчины, у него можно поставить, если мы нарисуем его решение, это будет восклицательный знак, один. Он решил. Как работает мозг женщины? Когда она приходит, допустим, давайте мы с женщинами сегодня просмотрим, как мы покупаем вещи. Мы приходим, нам нужна 15-я кофточка. Нужна ли она нам? Это не вопрос. Но нам понравилась в магазине кофточка. И вот мы смотрим на эту кофточку и решаем: куплю. Мозг работает. окрашивается эмоции, положительные эмоции, хорошая кофточка. И тут же, когда мы ее примерили, вроде бы хорошо, и возникает мысль, а может быть, я найду дешевле? А может быть, вообще-то она мне нужна? Возникает после восклицательного знака вопрос. Мы ее вешаем опять на место, собираемся идти из магазина. Мысль, а может быть, все-таки куплю, я другую не найду. Возвращаемся. Восклицательный знак, куплю. Купили. Принесли домой. И когда мы на нее посмотрели, обычно все женщины думают, что? Зачем я ее купила? И это особенность женского мозга. Когда мужчина слушает эти вопросы, куплю, не знаю, куплю, не куплю, мужчина возмущается. Ну, можно подумать как-то, ты решила или нет? Почему мужчина злится? Потому что у него способ мышления такой. Он поставил восклицательный знак и больше не перерешает. Женщина может одновременно поставить 5 восклицательных знаков и тут же 10 вопросительных. И это ее особенность мышления. Так думает женщина. Вопрос, зачем Бог создал такую женщину, с которой столько мороки, столько беды, столько непонятного? Давайте посмотрим, что говорят психологи, как работает мозг женщины. У нее особенно отличается ее строение тем, что у нее мозолистое тело, мостик, значительно больше, чем у мужчины. Это позволяет эмоционально, интуитивному правому полушарию и аналитическому левому, воспринимающему только факты, лучше общаться между собой. То есть общение между полушариями у женщины происходит значительно легче, потому что мостик, переносящий информацию, значительно больше. Какой мы имеем результат работы женского мозга? В результате женский мозг может образовывать такие связи, которые мужскому уму не под силу. Это точно то, что говорят сегодня мужчины. Они могут понять женскую логику. Она не поддается исследованию. Как и женский мозг, который передает миллионы информации с правого в левого полушария через эту мозговую систему, не под силу понять никому. Кто же виноват? Что это делается с женским мозгом? Вы уже знаете, кто создал женский мозг? Тот же Творец, который создал и мужской мозг. Но остается вопрос, зачем такая сложность? Зачем эти такие непонятные отношения? Оказывается, это очень хорошо было задумано. Но человек так испортил свой мозг и так неправильно его употребляет, что когда мы спрашиваем сегодня мужчин, что вам не нравится в женщинах, они как раз, вот я вам прочитаю, что они говорят, мужчины при опросе, почему не нравится им в поведении женщины, что-то их раздражает. Плаксивость, чрезмерная говорливость, непонятно вообще, что хочет, очень раздражительная, очень эмоционально вспыльчивая. А там эмоциональных точек, вы знаете, и в правом, и в левом полушарии очень много. Это раздражает мужчину. Что же не нравится женщинам в мужчине сегодня? Почему они разводятся, расходятся? Вот что они сказали. Чрезмерная жесткость, неромантичность, грубость, мало чуткости проявляет, авторитарность и малая общительность. Вот в чем женская обида на мужчину и его мозг, который не понимает нужд женщины. В следующей лекции мы посмотрим, почему такие раздражительные обстановки возникают в семьях и как избежать. Но сегодня мы еще давайте посмотрим еще некоторые отличия. Функции мозга дают еще некоторые качества поведения, которые приносят в семью новую окраску, которая может привести к разводу или расходу. Мужчина представление имеет о семье как о сотрудничестве, благодаря своему аналитическому направлению работы мозга. Он понимает, что жена – это стоящая рядом. Этот принцип принятия семьи называется «плечо к плечу». То есть мы работаем вместе, в одном направлении. Мы делаем что-то одно большое. Так представляет себе мужчина семью. И когда он приносит зарплату, когда он делает ремонт в доме, когда он что-то большое такое глобальное делает – это его вклад в это сотрудничество. Женщине, когда говорю, что же вы хотите со своего мужа? Он вам зарплату принес, он окно вставил. А жена говорит, так это его обязанность, это он должен делать. Как же женщина представляет, что должно быть в семье? Ее принцип восприятия супружеских отношений – лицом к лицу. То есть она хочет видеть человека, который ее рассматривая, слушает. понимает, сострадает, когда это мелочи приятные. И она, этот принцип взаимоотношений, называется лицом к лицу. То есть мы видим друг друга. Когда мы стоим плечом к плечу, мы не видим друг друга. Поэтому мужчины, когда смотрят на свою жену, они смотрят на нее как на сотрудницу, которая рядом стоит, и мы идем вместе. Когда жена представляет свою семью, она говорит, это тот, кто меня понимает. И когда муж не знает особенностей восприятия семейного союза жены, он никогда не видит ее лицом к лицу. Он ее всегда рядом ставит, а то и сзади. Когда женщина не понимает мужчину, она не может оценить тот вклад, который мужчина вносит в семью. Это еще одно понимание функции мозга, что они по-разному воспринимают благодаря строению мозга. Еще одно отличие. Какое место в браке? Мужчина занимает определенное место в браке. И Библия говорит об этом, какое место в браке занимает мужчина. Библия определенно говорит послание апостола Павла к Ефесянам. Главой семьи или жены является муж. 5 глава. И там повествуется о том, какое место занимает муж. Первое место. Если бы мы с вами сейчас нарисовали пьедестал чемпионата, там есть три места. Первое место, второе, третье. Куда бы вы поставили мужа? Конечно, естественно, мы уже сказали, это первое место. Он стоит на пьедестале номер один. Хорошо, а как представляет себе жена? Где она должна быть? На каком месте? И вот тут начинается проблема. Когда я спрашиваю мужа, он говорит, на третьем, потому что на втором будут дети. Некоторые говорят, на втором, потому что на третьем будут дети. Некоторые говорят, она на первом, она у меня все решает. Я только ей принесу деньги, она все сама решает. На первом месте встала жена. Где муж? На втором. Согласится ли он с этим местом? Нет. Он будет чувствовать себя неполноценным человеком. А когда спрашиваешь его, когда таки жена стоит на первом месте, он говорит, да, она у меня на первом месте. Но удовлетворение от семьи такой мужчина никогда не будет иметь. Потому что Библия говорит, создан муж для того, чтобы... Он был на первом месте. Куда же мы с вами поставим жену на этом пьедестале чемпионата? Ее место очень интересное. И об этом говорит Библия. Когда мы говорили о том, что Бог имел такой план создать семью, Он сказал такие слова. «Нехорошо быть человеку одному» — это 2 глава Бытие, 18 стих. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Положение женщины — помощник, соответственный ему. Другое слово в оригинале, как Бог хотел это выразить, положение соответствия, равного по положению. Получается, на первом месте муж. Где же жена? Оказывается, что она рядом с мужем, но не полностью стоит на первом пьедестале номер один. Где же она висит тогда? Вот именно что висит. Она постоянно рядом с мужем, поддерживая его. Я когда рисую молодой паре, которая вступает в брак, вот этот пьедестал, я обычно рисую мужа, который твердо стоит на пьедестале номер один. Жена, мы ее рисуем и там не получается, хороших отношений не образовывается. Мы ее ставим там, где поставил ее Господь, рядом с мужем, поддерживающим его положение номер один. Итак, когда мы рисуем жену на пьедестале, мы рисуем ее с руками, обращенными к мужу, которая поддерживает его, чтобы он стоял всегда на пьедестале номер один. Это ее обязанность. Это помощница соответствующая, равная по положению. А уж где там дети, мамы и всякие другие родственники будут, на втором, на третьем месте, это уже другой разговор. Но муж и жена должны быть равными в семье. Но главой, ответственной за семью, Бог поставил мужчину с его аналитическим мышлением. Какое еще есть различие? У мужчин и у женщин разная величина щитовидной железы, у женщины больше, и разная интенсивность обмена веществ. Вроде это физиология, никакого отношения к разводу не имеет. Имеет, и очень большое. Оказывается, мужчина, имея замедленный обмен, очень тяжело переносит высокую температуру. Когда у мужчины температура 37,2, он себя чувствует, мужчины, можете сейчас подтвердить мои слова. Они чувствуют себя очень тяжело. Им кажется, что они умирают. 37,2. У женщины температура, благодаря ее обмену веществ, температура 38,5 не вызывает особых изменений. Она в это время может встать, сварить, кушать, что-то там приготовить, что-то где-то убрать даже, и потом лечь. И когда мужчина заявляет, что он умирает, ему 37,2, как реагирует женщина? Возмущается и бежит к консультанту и заявляет: «Муж мой лентяй, которого свет не видел, 37,2 он умирает». И мне приходится доказывать женщине этой, что мужчина действительно может умирать. Он чувствует себя очень тяжело. У женщины интенсивно идет обмен веществ, выделение пота, выделение жидкости, обработка всего идет значительно быстрее. У мужчины замедленно. Все токсины выделяются значительно медленнее. Поэтому и при такой температуре они ругаются друг с другом, ссорятся, чуть ли не разводятся. А в самом деле это норма, о которой мы должны знать и мужья, и жены. Мужчины переносят температуру значительно сложнее и тяжелее, чем женщины. Еще одно очень интересное отличие – эмоциональная память. Мы видели, сколько эмоциональных точек нейронов есть в мозге женщины. И в правом, и в левом полушарии, и в подкорке. Везде у нее есть эмоции. Ее создал такой Господь. Она эмоциональная личность. Зачем Бог ее создал такой? Оказывается, память у нее эмоциональная значительно больше, чем у мужчины. В десятки раз больше. Если мужчина, эмоциональный взрыв, какое-то слово, какая-то нехорошая реакция со стороны жены проявляется, он может сказать ей какое-то резкое слово. Вышел на улицу, что-то сделал, зашел и забыл. Он ничего не помнит, что он там сказал. Он-то помнит, что он говорил с ней, но что оно так было эмоционально плохо окрашено, он совершенно не помнит. А у женщины, благодаря ее количеству эмоций, она очень эмоционально памятлива. Она помнит двое суток. Трое суток. Вот тот эмоциональный окрас выражения слова, которые сказал муж. И эта память делает их отношения напряженными. Если он сказал ей обидное слово, ушел и пришел, и говорит: «Ну как, мы будем кушать?» Она молчит. Она может вечером, она его покормит, но память у нее эмоциональная значительно дольше. Вечером он хочет ее обнять, он хочет к ней прикоснуться. Она стряхивает его руки и говорит: «У меня голова болит, все, не прикасайся ко мне». Мужчина не может понять, в чем дело, потому что у него короткая эмоциональная память. Он уже забыл, а она помнит. И утром, на следующий день, она еще может помнить это. Мужчина ее спрашивает: «Что случилось? Это у тебя на работе какие-то неприятности?» У нее еще больший взрыв эмоций, потому что она знает, что он должен помнить, что он сказал. Он должен извиниться перед ней, а он даже вообще не понимает, что сделал. И тут называет слова, целый список слов, которые она ему может сказать, и причем с желанием: «Ты сам должен догадаться, почему у меня такое настроение». Потому что у нее эмоциональная память долгая, а у него короткая. И она злится на него. Но если мы знаем об этой разнице в эмоциональной памяти, то женщина должна помнить, что она эмоциональная личность. Бог ее создал эмоциональной личностью. И если мы спрашиваем, зачем Бог создал такую женщину, мы можем ответить: Бог создал прекрасную женщину, которая должна была помнить 72 часа или двое суток, какую эмоцию, хорошую, положительную, она была создана Богом, чтобы, если муж сказал ей: «Ты мое золото, ты мое солнышко», у нее крылья выросли, и она трое суток по комнатам летает. Вот зачем Бог создал женщину эмоциональной, чтобы она помнила добрую, положительную эмоцию долго. А муж сказал свое слово, женщина летает по комнатам, а он там чем-то занимается. Пришел, она все еще улыбается. У нее долгая эмоциональная память. Вот как создал Бог женщину, что она должна была быть эмоциональной, но проявление это должно быть только положительным. Такой план был у Бога. Но грех изменил это все. И изменил в таком плане, что теперь люди даже не понимают, что у кого происходит в голове, какие реакции и как правильно на них реагировать. Итак, мы с вами рассмотрели сегодня очень важные вещи. Если мы понимаем вот эти различия, которые Бог сотворил в мозге мужчины и женщины, если мы помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, то мужчина стоит на своем месте, женщина на своем месте. Она в душе относится уважительно к тем особенностям, которые Бог сотворил в мозге мужчины. Она понимает, что он хозяин, который будет одно делать и сосредотачиваться хорошо на одном действии. Женщина этого не может делать. Поэтому она с почтением относится к тому, что муж хорошо выполняет одну работу. А как выполняет женщина? Она может одновременно делать несколько работ. У нее так устроен мозг. Она может одновременно варить. Она первое, второе, третье варит, тут же гладит, тут же радио слушает, еще по мобилке разговаривает. И когда муж этого не может, это ее страшно раздражает. И тут мы начинаем ссориться между собой. Если бы мы понимали различия мозга друг друга, то мы с уважением относились к тому, что муж одно делает, но хорошо. А женщина много делает одновременно, но еще качество какое. Это надо проверить. Итак, мы с уважением должны к различиям друг друга психологическим относиться и сами в себе, и с почтением друг к другу. И в таком почтении и уважении воспитывать своих детей, чтобы они уважали маму за то, что она вот такая, и папу за то, что он такой. Господь хотел, чтобы на этом основании различий строился крепкий брак. Как можно на таких различиях построить крепкий брак? Оказывается, муж, мужчина был создан Богом именно с этой целью, чтобы брак был крепким, чтобы он выполнял какие-то функции, какую-то роль в семье. А женщина была такой создана, чтобы она выполняла такие функции и работу. Вопрос, какие функции? Об этом мы будем говорить в следующей лекции. Я думаю, что сегодня мы поняли один вопрос. Мы можем с уважением друг к другу сотворить в семье рай, и если мы не понимаем различий друг друга, мы сделаем в своей семье ад. И это зависит не от Бога, это зависит от нас. Спасибо вам за внимание.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Борьба добра и зла, света и тьмы, Бога и дьявола. Существует ли она и когда ей будет положен конец? Ответ на этот вопрос пытались найти многие философы, мыслители, поэты. Сегодня мы будем говорить о том, что говорит о борьбе Бога и сатаны Священное Писание, и рассмотрим мы этот вопрос в контексте книги Откровения. Поможет нам в этом священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что написано в книге Откровения о борьбе между Богом и сатаной, о так называемой великой борьбе?
3: Вы знаете, история борьбы, противостояния добра и зла, она достаточно глубока в истории прошлого. Мы, когда смотрим на то, что говорит Священное Писание, мы видим с самых первых страниц картину противостояния. Противостояние между Богом и его противником. Самую первую картину этого противостояния мы можем увидеть в книге «Бытие», когда Бог сотворил человека. И тогда появляется некая третья личность, которая использует змея для того, чтобы разговаривать с человеком. А это говорит о том, что получается в тот момент, когда человек был сотворен, уже личность, представляющая или олицетворяющая зло, существовала. Эту личность называют по-разному. В Священном Писании мы находим такие названия, как дьявол, сатана. А более того, его имя этой личности, да, в прошлом было Люцифер, что состоит из двух греческих слов «люцио» и «феро», то есть носитель света, светоносный. Это тот ангел, который был в присутствии славы Божией. И книга Откровения, 12 глава, помогает нам немножечко взглянуть на эту историю, как все это произошло. Давайте мы посмотрим с вами 12 главу, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Конечно, нужно сказать, что вот из этого отрывка мы как бы выстроить некую хронологию событий не можем. Почему? Потому что Иоанн Богослов, когда пишет в книге Откровения об этом, он не ставит своей целью изложить хронологическую последовательность событий. Он показывает просто сам факт события того, что произошло и как это произошло.
2: Угу.
3: И
2: поэтому, это событие произошло еще до появления Земли.
3: Исходя из того, что Адам и Ева были искушаемы уже древним змеем, как вот здесь очень так красиво перечисление идет, помогает человеку понять вообще, о ком идет речь, да? То, что этот древний змей искушал уже Адама и Еву, это говорит о том, что он уже был.
2: Да, а речь идет об этом только в 12 главе. А до этого описаны другие события, которые на Земле были. То есть
3: да,
2: понятно, что хронология нарушена.
3: А если мы еще посмотрим 12 главу раньше, то мы увидим, что в 12 главе раньше вообще описывается появление младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы. И мы по тексту понимаем, что речь-то здесь идет об Иисусе Христе.
2: Понятно. То есть в самой 12 главе, в ее рамках уже
3: хронологии.
2: Нет. Понятно.
3: Вот эту последовательность хронологических событий выстроить мы не можем. И отсюда мы видим, что Иоанн Богослов не ставил перед собой задачу дать нам хронологическую картину. Господь Иоанну открыл вообще, откуда появилась вот эта вот борьба, которая происходит за души людей. И если мы читаем с вами книгу Откровения, начиная с 1 главы до 12, мы видим уже события христианской церкви после эпохи после Вознесения Иисуса Христа, то есть уже после первого века нашей эры. Хотя из текста здесь в 12 главе мы видим, что восстание-то на небе произошло до того, когда был сотворен человек. И даже здесь мы в седьмом стихе прочитали о восстании дракона, и говорит, на землю низвержены были с ним и ангелы его, и он был низвержен на землю. Но мы можем прочитать об этих ангелах раньше. В четвертом стихе 12 главы оказывается, что когда этот дракон поднял восстание против Бога, то мы видим, что хвост его увлек с неба третью часть звезд. И звездами здесь как раз представлены ангелы небесные. То есть это была действительно великая битва, битва противостояния, которая закончилась тем, что был изгнан дьявол. Или же на тот момент он был Люцифером, который допустил в сердце своем вот эту мысль восстания против Бога. Конечно же, в Священном Писании не так много говорится о восстании Люцифера, не так много говорится о его противостоянии Богу, но мы можем кое-что найти в неких образах, которые используются в личностях земных царей, в их деятельности то, что, в общем-то, зародилось в сердце Люцифера в свое время. Я могу предложить вам посмотреть книгу пророка Иезекииля. И в 28 главе мы читаем с вами образ царя Тирского, который выступил прообразом вот этого восставшего ангела. Давайте посмотрим с 13 стиха. «Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». И 14 текст. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Как раз вот здесь мы видим проблему зарождения греха в сердце Люцифера, осеняющего Херувима. И 17 текст 28 главы говорит: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю».
2: Как же вообще могло такое произойти, что совершенное существо, Херувим, это ведь ангел? Ну, как мог Херувим вообще отступить от Бога? Тогда мы не можем быть уверены ни в чем. Тогда, ну, что уж говорить о человеке, если ангелы отступают от Бога, впадают в безверие, в какие-то бунтарские настроения.
3: Дело в том, что здесь как раз раскрывается характер Бога, Бога как любящего и сохраняющего право свободы выбора своего творения. Конечно же, всегда, во все времена, Бог эту свободу давал каждому творению. Но все ангелы, они всегда понимали любовь Бога.
1: Открытая книга.
3: Ну и, конечно, нужно сказать, что грех, его зарождение, как он появился и как вот он смог загнездиться, зародиться в сердце ангела, до конца объяснить трудно. И одна христианская писательница однажды написала такие слова, что если мы попытаемся объяснить появление греха, мы должны будем его оправдать. Таким образом, я могу сегодня сказать, что как он сам зародился, грех, трудно изъяснить. Но одну важную истину мы знаем с вами даже из имеющейся у нас в нашем человеческом обиходе сегодня поговорки, которая говорит: если ты посеешь мысль, будешь лелеять мысль, пожнешь действие. Таким образом, мы видим, что пророк Иезекииль показывает, что от красоты твоей возгордилось сердце. Посеяна была мысль. И Люцифер эту мысль вынашивал в сердце своем, что он является достойным, он является не менее достойным, чем Бог, в славе которого он присутствует, поклонение. И даже в некоторых вопросах он думает, что он может что-то делать как Бог. И в этом была проблема. И мы видели с вами в книге пророка Иезекииля сказано, что он был низвержен на землю. Эту же мысль мы находим и в Откровении у Иоанна Богослова, где говорится в 12 главе, что дьявол, древний змей и ангелы его были низвержены на землю. И вот эта великая борьба началась еще до сотворения человека. Низвержен он был на землю до сотворения человека, или же вот этот язык использует уже теперь Иоанн, когда показывает то, что земля стала плацдармом вот этой великой борьбы. Мы можем выводы сделать о том, что это борьба. И вот это восстание, оно происходило гораздо раньше.
2: А почему Бог низверг восставшего Херувима на землю? Как раз вот, пожалуйста, прекрасный подарок человечеству, только что сотворенному, чтобы еще быть искушаемым сатаной.
3: Вот здесь есть такой момент, что на землю-то он попал после греха Адама и Евы. До этого он был изгнан из обители небесной и пребывал в том пространстве, которое мы сегодня называем космос. Он не имел пристанища
2: понятно.
3: Себе.
2: Угу.
3: Он не имел пристанища, где бы он мог пристать. Но он мог искушать. Он мог приходить к творению Божьему, чтобы искусить его.
2: А когда уже Адам и Ева впали в грех, от Бога отступили, тут уже, конечно, вот он добычу-то уже начал себе присваивать.
3: Теперь земля стала его плацдармом.
2: Да, понятно.
3: Только теперь мы видим, земля стала полностью его плацдармом. И Иоанн в книге Откровения, он как бы вот эту вот историю между его изгнанием с небесной обители и появлением на земле, он ее не расписывает здесь в 12 главе, но он просто показывает теперь результат. Куда попадает, где теперь находит окончательно свой плацдарм и развитие своей идеи и задумки восстания, где это развитие получает теперь сатана, его приспешники и его ангелы. То, что между его восстанием и падением человека, грехопадением, проходит некоторое время, мы можем увидеть с вами в Священном Писании в той мысли, где сказано, что план спасение греховного или же падшего творения, потому что когда Бог творил наш мир был совершенным, греха в нашем мире не было, но Люцифер уже был падшим ангелом. И Бог знал, что он будет творить, и Божье творение в какой-то момент может соблазниться вот этим обманом Люцифера. И в итоге Бог приготовил план спасение. И Священное Писание говорит, что этот план спасения был приготовлен еще прежде создания мира. Еще прежде создания мира Бог усматривал, если творение Божие согрешит, то Бог придет в плоти своего творения, чтобы отдать свою жизнь за свое творение и дать выход из ситуации погибели вечной смерти.
2: В 7 тексте идет речь о Михаиле. Написано, что Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Кто такой Михаил?
3: Когда мы читаем с вами имя Михаил на тексте оригинального языка еврейского, то перевод дословный имени Михаил прозвучит на русском языке как «кто как Бог» или «кто равен Богу». Богословы в этом вопросе расходятся во мнении, о ком может быть речь. Некоторые считают, что речь идет о Гаврииле, самом главном ангеле, который был на небе, что это второе его имя. Некоторые считают, что это просто какой-то еще иной ангел, который представлял все воинство ангелов. Но я больше склоняюсь к тому мнению, которое утверждает, что Михаил – это имя, которое свойственно личности Божества Иисусу Христу. Потому что никто из творений не может носить имени, в котором будет выражаться мысль равенства Богу. Потому что Михаил звучит как «кто равен Богу?» Кто еще из присутствующих во Вселенной равен Богу? То есть мы из этого видим, что равным Богу является тот, кто, позже приняв плоть человека, родился в этом мире, и мы знаем его как Иисус Христос.
2: Но имя Михаил по отношению к Христу употребляется, по-моему, только здесь, в этом месте Священного Писания, больше нигде.
3: В Священном Писании можем еще встретить несколько мест, где речь идет о борьбе Михаила и противника Божьего. У пророка Даниила мы тоже видим с вами Михаила, который противостоит противнику Божьему.
2: То есть это имя упоминается.
3: Это имя упоминается еще. И как раз в том же самом контексте борьбы, которая происходит на небе. В контексте борьбы, которая идет от имени Бога с сатаной, с князем мира сего. Теперь уже. И поэтому, когда мы с вами читаем вот эту вот историю появления этой великой борьбы в 12 главе, что оказывается, эта великая борьба когда-то началась на небе, потом в результате того, что человек согрешил, эта великая борьба перешла на нашу землю. И на нашу землю теперь пришел в полном объеме всей своей силы вот этот падший ангел, как он называется в книге Откровения, называемый дьяволом и сатаною, древний змей, великий дракон. Все речь идет о нем же. И его ангелы, а мы читали с вами здесь же в 4 стихе, что написано, ангелов-то он целую третью часть всего воинства небесного увлек за собою. И ангелов-то его в народном языке называют бесами. Mm-hmm. Это те, кто его поспешники, кто помогает ему в его деятельности. Мы знаем, что Бог посылает своих ангелов, которые являются служителями Бога, на помощь человеку посылаемыми. А у сатаны, у дьявола есть свои помощники, свои ангелы, которые приходят от его имени, чтобы участвовать в жизни человека.

0: землю. Он говорит как хозяин земли. И нужно признать тот факт, что человек в результате своего греха, Адам и Ева, которых Бог изначально сотворив, поставил владыками в этом мире и сказал: «Владычествуйте над всей землей», человек потерял это право, отдав его падшему ангелу. И он этим правом пользуется длительное время. Но он пользовался этим правом до тех пор, пока Иисус Христос пришед на нашу землю, прожив, служа людям, и когда его предают на смерть, все это происходит под активнейшим участием, личным участием падшего ангела, сатаны,
1: который дьявола, действует на людей,
0: которые действуют. Те
1: Иисуса Христа предали этой мучительной смерти, да, на кресте.
0: Он оказывает влияние на священников, он оказывает влияние на народ, он оказывает влияние на правителя, который был тогда в Иудее, в том, чтобы сделать все возможное, чтобы погубить Иисуса Христа.
1: Но, с другой стороны, если бы они, эти люди, не поддались влиянию дьявола, Христос бы и не умер на кресте, а значит, человечество не было бы спасено.
0: Вы знаете, в Евангелии написана очень интересная такая мысль, что, в принципе, Иисусу Христу должно было умереть. Но сказано: горе тому, кто станет тем, через кого будет исполнено это.
1: То есть в любом случае нашлись бы люди, потому что слишком учение Христа было революционным, да, слишком уж оно за живое задевало. Все равно нашлись бы противники.
0: Сатана свою миссию исполнил бы. У него была цель убить Иисуса Христа. Он видел, что Иисус Христос – это Бог, принявший плоть человека. И он понимал, что миссия его – спасти человеческий род. И он понимал, что миссия его – уничтожить, а теперь миссия сатаны – уничтожить Иисуса Христа. И он думал, что он это сделает, когда на Голгофском кресте распятый Иисус Христос умрет. Но он не учел одного, что Иисус Христос – это был Бога-человек. Он не учел этого факта. И поэтому мы читаем с вами, что 13 стих говорит: «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, он начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». Угу. Младенец мужеского пола – это как раз речь идет об Иисусе Христе. А жена – это церковь.
1: Жена – это не мать Иисуса, это не Мария.
0: Это не просто только лишь речь идет об одной Марии. Речь идет вообще о семье Божьей, о детях Божьих, о Божьей Церкви. Не только речь идет об одной Марии. Потому что жизнь Марии, она закончилась достаточно тихо в городе Ефесе, где она умерла и была похоронена, как гласит христианское предание. Но речь идет у христианской церкви. И здесь же в 12 главе мы читаем, что когда младенец родился, в 5 стихе 12 главы, «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его». Это говорит о том, что Христос родился на земле. Да, он отдал свою жизнь, и сатана думал, что теперь он победил. Но Христос воскрес. И он восхищен был к престолу Бога. Но жена, Церковь Божья, осталась здесь, на земле. И древний змей, мы читаем с вами в 12 главе, он продолжает преследовать теперь уже жену, продолжает преследовать Церковь Божью.
1: А в чем же тогда заключается победа Иисуса Христа? Борьба продолжается. Так ведь вот по сей день мы обуреваем различными страстями, искушениями и различными нападками со стороны сатаны. То есть, казалось бы, ничего не изменилось. И, в общем-то, да, на духовном уровне, наверное, изменилось, потому что мы верим в это благодаря Священному Писанию. Но вот именно как бы на физическом уровне мы продолжаем умирать, болеть, мы продолжаем в этом мире страдать. Страдают как верующие, так и неверующие. Что, собственно, изменил Христос своей смертью?
0: Иисус Христос взял на себя вину за грех человека. Иисус Христос на Голгофском кресте умер той смертью, которую должен умирать грешник.

0: Сегодня, когда мы в человеческой бренной плоти умираем, когда мы сегодня, умирая, уходим в могилу, это смерть, которая называется в Священном Писании смерть первая. Смерть плоти. Но это еще смерть не вечная. Потому что, когда Иисус Христос придет второй раз, от этой смерти Он воскресит. Но будет смерть вторая, от которой возврата уже не будет. И второй смертью умрут те, кто не приняли верою Иисуса Христа как своего Спасителя. И именно вот Иисус Христос умер за грешника второй смертью. Он отдал свою жизнь за вину греха. И всякий верующий в Иисуса Христа может в молитве своей исповедовать свои грехи. И когда мы исповедуем свои грехи, то наши грехи теперь прощаются, и нам вменяется смерть Иисуса Христа. Он умер за наши грехи, чтобы мы жили Его жизнью праведной, чтобы мы могли получить в награду жизнь вечную. Над нами смерть вторая не будет господствовать, если мы верою принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя. Именно вот это является ключевым фактором того, ради чего пришел Иисус в наш мир. Он пришел не просто показать пример, как нужно жить. Он пришел не просто ткнуть носом нас, грешников, в наши грехи и сказать, вот как вы живете, а вот как надо жить. Но Он жил жизнью праведника. Он прожил, пройдя через наш опыт жизни, страданий, отвержения, переживаний. И пройдя через все это, Он сохранил верность и послушание и любовь к Небесному Отцу. Именно против этого до конца дней будет бороться падший ангел. В 12 главе мы с вами читаем, что дальше дракон продолжает преследовать жену. 13 стих говорит, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Но жена была спасена. Мы читаем с вами дальше по тексту 12 главы. И тогда мы видим 17 стих. «Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Мы видим, что дракон на протяжении всей истории, древний змей, сатана, дьявол, пытался восставать против Бога. У него ничего не получалось. Началось восстание на небе. Оттуда он был изгнан. Он искусил человека. Человек согрешил. Пустил сатану господином мира сего. Тогда Иисус Христос пришел в плоти человеческой, чтобы дать шанс человеку, исповедующему свой грех, получить награду жизнь вечную. Господь дал этот шанс людям. И теперь всякий, который сохраняет заповеди Божии, который принимает свидетельство Иисуса Христа о том, что мы верою получаем прощение грехов, каждый человек обретает вот этот ключик к спасению, к тому, чтобы, несмотря на то, что мы живем в плоти грешной, бренной, мы можем быть победителями.
1: То есть мы должны определиться в этой великой борьбе, мы на чьей стороне, мы же не пешки, у нас есть свобода выбора, данная нам в Эдеме.
0: Каждому Бог дает эту свободу. Эту свободу Бог давал в небесной обители ангелам. Эту свободу Бог дал первому человеку. Эта свобода у нас сегодня. И эта великая борьба сегодня продолжается на уровне наших душ. Каждый человек сегодня в своей жизни принимает решение веровать в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, веровать в то, что Он является искупителем от всякого греха, исповедовать перед Ним свои грехи, получать прощение в исповедании или же утверждаться дальше в самом своем грехе, в своей самодостаточности, что я сам себя могу спасти, я сам себя своими делами могу сделать праведным. Невозможно этого. Иисус Христос именно потому и пришел и дал нам путь к выходу в этой великой борьбе. И нам нужно помнить, что мы сами слабы в этой борьбе, но сила наша в Иисусе Христе, умершем за наши грехи и давшем нам надежду, силу и будущность.
1: Василий Иванович, да, тема очень интересная. Спасибо вам за беседу. Мы продолжим разговор о книге Откровения в следующих программах. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Мы продолжаем с вами путешествие в удивительный мир гимнастики. Уважаемые взрослые, делайте зарядку вместе с вашими детьми. Это очень их поддержит и вдохновит. Ну что же, давайте мы с вами продолжим разучивать наш первый комплекс упражнений. Вы готовы? Ребята, продолжаем? Хорошо. Итак, дышим полной грудью, мы стоим на поляне и вдыхаем воздух. Пожалуйста, руки вверх, вдох. Выдох через рот. Вдох и выдох. Хорошо. Вдох. Улыбаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки. Помним, да, это упражнение? Мы наклоняем голову вперед и выпрямляемся. Пожалуйста, стоим. Голову вниз. Выдох. Подняли. Вдох. Выдох. Вдох. Касаемся подбородка и не зеваем. Уже все проснулись. Нам хорошо. Хорошо. Делаем медленно упражнение. Да. Наклоняем вперед. Касаемся подбородком груди. Хорошо. Молодцы. И еще по разику. Умницы. Следующее упражнение – маятник. Помним, мы наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, стоим. Спина у нас прямая, обратите внимание. У всех спина прямая. Плечи не поднимаем. Хорошо. И поехали. Вдохнули. Выдох к правому. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем медленно упражнение. Хорошо. Так, молодцы. Здорово. Еще раз. И два. Хорошо. Переходим к упражнениям для рук. Для наших кистей, которые устают. Правда? Мы должны их разрабатывать. Пожалуйста, руки вытянули. Сжали в кулаки. И делаем вращательные движения. Сначала внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Встряхнули руки. Кукла продолжает делать упражнение, разминку. Выпрямили руки. И они висят у нас, вот как будто бы мы их подвесили. И делаем вращательные движения. Внутрь. Поехали. И раз, два, три, четыре. Энергично. Энергично. Руки в кулаки сжаты. Хорошо. Улыбаемся. И в обратную сторону. Энергично. Встряхнули руки. Так. Кукла продолжает разминку для плеч. Стоим. Ноги на ширине плеч. И вращаем плечами сначала назад. И раз. Не забываем о дыхании. Хорошо. И вперед плечи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем вращательное движение, Ульяна. Угу. Восемь. Хорошо. Встряхнули руки, расслабились. Ну что ж, дорогие ребята, мы продолжаем нашу зарядку и делаем упражнение для ног. Мы будем разминать пальцы ног. Стоим прямо, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Энергично делаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Не забываем о дыхании. Дыхаем через нос, выдыхаем через рот, да? Голову не наклоняем. Вот так, прямо. Хорошо.
1: Она сама наклоняется.
0: Закончили. Упражнение следующее – цапля. Мы будем поднимать колено вверх, правой и левой ноги. Стоим. Ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем колено правой ноги вверх, высоко, тянем носок вниз. И левая нога. Не падаем, не заваливаемся. И цапля поднимает ноги высоко. Что-то мы с вами застоялись. Давайте цапля у нас походит по болоту. И пошла цапля по кругу. И пошли. Пошли. Высоко колено. Тянем носочек вниз. Вот так, молодцы. И еще кружочек. Хорошо. Хорошо, энергично идем, бодро, весело. Остановились, встали и еще чуть-чуть походим на месте. Стоим. Следующее упражнение для ног. Выпады в сторону. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Выпад вправо и руки в стороны. Хорошо. Итак, внимание. Вдох, выдох, вдох, выдох и вдох, выдох. Ровно в сторону. Вот так. Молодцы. Марина, в сторону ножки.
1: Не ровно.
0: Не поворачиваемся. Смотрим прямо перед собой. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение. Большие деревья качаются на ветру. Ставим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся вправо легко, влево. Сначала легкие, небольшие наклоны. Ветер дует, дует. Вот сильнее, сильнее. Наклоняемся. Наклоняемся в поясе. Вот так, вот так. Еще сильнее.
1: У меня буран. У меня буран вьюга.
0: Хорошо, хорошо. Разминаемся и закончили. Расслабились. И переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол. Сидим и опираемся руками.
1: Мы уже сидим.
0: Делаем разминку для наших ступней. Вытягиваем носки вперед и на себя. Поехали. Раз. И на себя. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Молодцы. Энергично делаем упражнения. Молодцы. И еще немного. Вот так. Хорошо. Теперь следующее упражнение. Продолжаем упражнение для ступней. Чуть раздвинули ноги. Поворачиваем носки друг к другу и в обратную сторону. И еще раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Ребята, делайте упражнение вместе с нами, энергично. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Марина. Называется «Короткие и длинные ноги». Мы будем сгибать и разгибать ноги. Хорошо, также опираемся руками и сгибаем ноги в коленях. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы. Хорошо. И еще. Здорово. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется пружинка. Становимся на колени. Стоим на коленях, ноги чуть-чуть раздвинули, руки на поясе. Сейчас будем отклоняться назад и сохраняем прямую линию вместе с ногами. Это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Итак, вдох, наклонились, выдох, вдох, выдох. Ничего страшного, наклоняйтесь как можно больше, насколько можете. Выдох, вдох, выдох, молодцы. Вдох, выдох. Не забываем, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Молодцы. Еще. Вдох, выдох. Спина прямая. Хорошо. Закончили. Продолжаем упражнение на полу и делаем нашу зарядку для брюшного пресса. Ложимся на пол. Прижимаем поясницу к полу. Ложимся. Руки вдоль тела. Хорошо. Сейчас поднимаем плечи и руками стараемся дотянуться до носков. Пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Больше поднимаем плечи, пожалуйста. Выдох. Еще. Вдох, выдох. Хорошо. Зато мы тренируем наши мышцы живота. Хорошо. Еще. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Лежим, сгибаем правую ногу в колени, согнули, вдох, выпрямляем ее вверх, выдох, вверх, вверх, согнули, вытянули вперед, левая нога, и раз, два, три, четыре, и раз, правая нога, два, три, четыре, выпрямляем полностью ногу вверх, Олег, вот так, насколько можем, выпрямляем, четыре, и раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Больше выпрямляем ногу. Хорошо. И еще. И последний раз. Раз, два. Закончили. Теперь сидим, обхватили колени руками. И упражнение качели. Раскачиваем. И раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 и 7. Закончили. Дорогие ребята, я надеюсь, что вам понравился наш комплекс. Но мы закончили зарядку только на сегодня. Делайте зарядку каждый день, и вы будете энергичными, бодрыми и здоровыми. И делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе веселей. До свидания.
2: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Боге и о Его сущности и Его природе согласно Библии, Священному Писанию. Мы показали в предыдущих программах, что Сын Божий существовал как отдельная личность до своего воплощения и существует сейчас, после воскресения и вознесения на небо. Теперь рассмотрим свидетельства Библии, говорящие о Его сущности и Его природе, Его служении на земле. Во-первых, очень важно в этом отношении посмотреть на заявление Иисуса Христа. Кем Он себя считал? Что Он думал о себе? Верно то, что Он думал о себе или нет, это второй вопрос. Но нам важно понять, кем Он сам себя считал. Итак, Его собственные заявления, они разительно не похожи на заявления и высказывания всех известных учителей нравственности, всех известных деятелей религии, в том числе основателей религий на земле. Например, Будда говорил: «Я учитель, ищущий истину. Я в поиске, я ищу». А Иисус Христос сделал следующее заявление: «Я есть истина», говорит Он в Евангелии от Иоанна. «Я есть истина». Очень несхожие и очень отличающиеся друг от друга заявления. Конфуций говорил: «Я никогда не претендовал на то, чтобы быть святым». Иисус же Христос, в свою очередь, говорил: «Кто из вас обличит меня в грехе?» Он утверждал, что он безгрешен. Магомед, основатель ислама, говорил: «Если Бог не окажет мне милости, я не буду иметь надежды». А Иисус Христос говорил: «Если не уверуете в меня, то умрете во грехах ваших». Когда мы сравниваем заявление Иисуса Христа о себе с тем, что оставила история касательно заявлений известных учителей религии, мы видим, что он считал себя намного большим, чем человек или учитель. Он считал себя уникальной личностью. Более того, как мы увидим далее, это было не только его собственное мнение. Это мнение разделяют как друзья, так и враги Сына Божия, Иисуса Христа. Ни у кого не было никакого сомнения в том, что он считал себя божественной личностью. Давайте посмотрим на несколько заявлений Священного Писания. Во-первых, книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Говоря о младенце, который должен родиться, Исаия именует его Богом, Отцом вечности, то есть первопричиной, источником всего и Князем мира. Евангелие от Матфея, в 1 главе, 23 стихе, мы находим на эту тему следующее заявление. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих говорит: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка: Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Когда родился Иисус Христос, тогда можно сказать, что с нами на земле присутствует Бог». Во исполнение пророчества Исаии. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих, содержит на эту тему следующее. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Двоеточие. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечна». Библия говорит об Иисусе Христе как об истинном Боге. Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих, делает следующее заявление касательно сущности и природы Иисуса Христа. Римлянам 9 глава, 5 стих. «Их и отцы и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Говоря об израильтянах, апостол Павел говорит о том, что от них произошел Христос, Мессия по плоти, сущий над всем Бог. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, содержится следующее высказывание. 3 глава, стих 16, говорит так: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся». Послание Титу, 2 глава, 13 стих, делает следующее заявление: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вновь Иисус Христос называется Богом и Спасителем. Послание Евреям, 1 глава, стихи 8-9, на основании утверждений Ветхого Завета, Евреям 1 глава, стихи 8-9, «А о Сыне сказано: престол Твой, Боже, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастником». Перед нами в рамках одного стиха, который есть цитата из Ветхого Завета, говорится о двух божественных личностях. Итак, Библия заявляет и в Ветхом, и в Новом Завете о том, что Сын Божий, Иисус Христос, является божественной личностью. И это подчеркивается разными способами на протяжении всего повествования об этой личности. Некоторые титулы, которые описывают сущность природы Сына Божия Иисуса Христа во время Его воплощения на земле. Начнем с одного очень важного термина, который открыт в книге «Исход» в 3 главе, в 14 стихе. «Бог сказал Моисею: Я есмь сущий Иегова, и сказал: Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». Когда Бог Авраама и Иакова открыл себя Моисею и призвал его на служение избавления израильского народа из египетского рабства, он открыл себя как сущий или Иеговы. Когда мы читаем перевод этого места Священного Писания на греческий язык, который был сделан приблизительно в 3-2 веке до нашей эры, то там, в Септуагинте, фраза «йод-гей вав-гей», то есть «Яхве» или «Иеговы» или «сущий», переводится двумя греческими словами. Это «эго-эй-ми», дословно «я есмь», «я есть». И вот, когда мы подходим к Новому Завету, мы с удивлением обнаруживаем, что Иисус Христос для описания своей природы пользовался именно этим термином «эго-эйми», который обозначает и фактически является переводом еврейского слова «йод-гей-вав-гей», того священного тетраграмматона, который отображает сущность Божью и переводится как «сущий Яхве Иегова», «Господь». Евангелие от Иоанна, 8 главе, в стихах с 57 по 59 мы находим использование этого термина. Иоанна, 8 глава, стихи с 57 по 59. «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Иисус Христос говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». И это дословный перевод. Он не говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я был». Он говорит именно: «Я есмь». То есть, используя конструкцию «эго эйми», которая тождественна тетраграмматону. Таким образом, он использует божественное имя и говорит, что «я есмь сущий», потому неудивительна реакция толпы, потому что, считая его человеком, они, конечно же, усмотрели в этом богохульство и посягательство на божественную природу. Итак, мы находим, что Иисус Христос говорил о себе как о сущем. Он говорил о том, что у него та же самая божественная природа. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о сытости. Опять мы возвращаемся к схеме, которую я представлял вам еще на первом занятии. Повторяю для вас важность полноценного питания, которое включало бы в себя и фрукты, и овощи, и зерновые, и бобовые. Это преимущество – выдерживать 5-часовые промежутки между приемом пищи. Заметьте, как на данной схеме представлена степень ценности продуктов по насыщению. По-другому – чувство сытости то или иного продукта. Так, первая линия показывает получаемое насыщение от простых сахаров. Например, вы скушали одну конфету, либо же яблоко, или какой-то другой фрукт. Если при приеме пищи у вас были лишь одни фрукты, то значит насыщение составляло лишь 1 час. И через час вы опять голодны. Вот почему фруктовые диеты – это мучение голодом, приводящее к стрессам и депрессии. Далее схема представляет крахмал, сложные углеводы. Ваш процесс насыщения происходит больше 1 часа. Снижение происходит постепенно. То же самое мы можем сказать и про белки. Если вы потребляете белки вместе с углеводами, то они как бы перенимают эстафету со сложных углеводов, продолжая помогать нам чувствовать состояние сытости. И далее представлены жиры, позволяющие нам в дальнейшем чувствовать состояние сытости до периода 5 часов. Вывод из данного объяснения один. Чтобы поддержать человека состояние полноценной сытости в течение 5 часов, до следующего приема пищи необходимо присутствие основных микронутриентов – жиры, белки и углеводы. А теперь давайте посмотрим, к примеру, 1 день и как физиологически мы можем с вами распределить прием пищи в течение дня, учитывая, конечно, процесс насыщения. Если, к примеру, утром вы встали и с 7 до 8 часов поели, вспоминая то, что пища сама по себе для нас праздник, мы с удовольствием получаем наш завтрак, который бы включал в себя все виды пищи – белки, сложные углеводы и жиры. Мы держимся 5 часов до 13:00, в 13:00 у нас обед. Мы держимся, доходим до обеда, и у нас опять праздник. Наконец-то обед! Обратите внимание, по схеме насыщения мы продержались с естественным чувством насыщения, к тому времени, к которому нас, в общем-то, и нужно стремиться. Пообедав, мы держимся следующие 5 часов. Наступает вечер. Мы уже съедаем, возможно, 1-2 яблока, которое помогает нам держаться до окончания дня, где мы в 22:00 или в 23 часа ложимся спать.
0: Живой источник.
2: А теперь предлагаю вам посмотреть на насыщение в период приема пищи. Очень важная тема, ведь подчас при приеме пищи мы не ощущаем полноценного насыщения. Пища, как сказала одна из моих пациенток, поступает как в печку. Мы подкидываем и подкидываем, не можем остановиться. А ведь по нашей программе очень важно учитывать, сколько калорий мы потребляем. Когда вы подходите к столу в очередной раз поесть, в вашем организме один из процессов, а именно уровень сахара в крови, понижен. Пониженное количество сахара в крови, в свою очередь, вызывает легкое чувство голода. Выпивая 30-50 мл сока, 1/4 стакана, не очень много, яблочного, апельсинового, вы не прибегаете к приему пищи с большим ненасытным аппетитом. Соки содержат в своем составе простые сахара. Быстро всасываясь, они балансируют уровень сахара в крови, нормализуя тем самым наш аппетит до среднего. Если у вас нет возможности выпить сока, просто помните, что если, употребляя пищу, вы не почувствовали сразу насыщение, то давая немного время после приема пищи, вы получите эффект удовлетворительной сытости. Другая важная взаимосвязь – потребляйте большее количество растительной пищи, богатой клетчаткой. Причина употребления растительной пищи связана со следующей важной особенностью насыщения, которую выявили при одном исследовании. Наличие именно растительной пищи, богатой клетчаткой, в желудке растягивает его стенки, а это вызывает чувство сытости и тем самым снижает потребление пищи. У молодых здоровых людей с помощью специального шара растягивали желудок, и это снижало потребление продуктов на 30%. Помещение некоего шара в желудок – это терапевтический метод борьбы с лишним весом, который использовался преимущественно в прошлом. Именно на этом принципе основывается рекомендация употреблять больше такой пищи, которая богата клетчаткой. Ведь тогда пища имеет больший объем, низкое количество калорий. Клетчатка в том числе имеет свойство разбухать.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Высококалорийная пища или курица, или другое какое мясо, или какой-либо рафинированный продукт без клетчатки не даст той наполняемости желудка. Крахмальные продукты, картофель или другие каши, насыщаемость наполовину. Это не значит, что их нельзя кушать. Просто важно помимо каш получать полноценное количество клетчатки. И вот мы уже понимаем, что более необходимые для этого эффекта продукты – это продукты растительного происхождения, насыщенные клетчаткой. Повторюсь также, что эффект растяжения стенок желудка приводит к снижению потребления продуктов, а также к быстрой насыщаемости. Зелень, овощи, фрукты и цельные зерновые, употребляемые в сыром виде или же после небольшой термической обработки без добавления высокого количества жиров, представляют самый эффективный метод борьбы с ожирением без необходимости постоянно подсчитывать калории. Салаты, самые разнообразные салаты из капусты, помидоров, болгарского перца и многих других овощей должны присутствовать на нашем столе ежедневно. При этом надо отметить, что животные продукты не содержат в своем составе клетчатку. Обратите также внимание на открытие университета Джона Хопкинса взаимосвязи снижения веса с потреблением клетчатки. Пища, богатая клетчаткой, способствует не только состоянию насыщения, но и требует больше времени для пережевывания, способствуя тем самым снижению количества потребляемой пищи. Клетчатка также способствует блокированию всасывания некоторого количества жира и белков в кишечнике, тем самым уменьшая число потребляемых калорий. Перечислим источники клетчатки. Обратите внимание, если сравнить хлеб грубого помола с белым хлебом, то увидим, что хлеб грубого помола содержит в 3 раза больше клетчатки. Овес, например, 4,1, макароны третьего сорта 4,5, овощи, капуста цветная, брокколи, брюссельская 4,6, очень хороший источник клетчатки. Посмотрите картофель, он содержит 7 граммов клетчатки на 100 грамм продукта. Группа бобовых, как мы видим, содержит самое высокое количество клетчатки. Горох 6,7, чечевица 10,3, фасоль 12 грамм, бобы 15,4. Мы видим с вами, бобовые очень богаты клетчатки. Было уже отмечено, что группа бобовых является богатейшим источником клетчатки и белка. И нам надо использовать их в нашем рационе питания. Если вы не умеете достаточно полноценно приготавливать подобную пищу, читайте кулинарные книги, учитесь у своих соседей, друзей, которые умеют это делать. В конце концов, замораживайте продукты, полуфабрикаты из подобных видов продуктов. При самостоятельной варке, помните, бобовые надо замачивать и сливать первые воды кипячения, тогда вы избежите метеоризма в желудке. Смотрим с вами дальше. Яблоко 2,8, свежий апельсин 3,8, груша 7,7. Из ягод можно выделить ежевику как один из богатых источников клетчатки 7,2. И малина 11 граммов клетчатки на 100 грамм продукта. А вот животная пища вообще не содержит клетчатки. Благодаря очищающему эффекту клетчатка снижает риск возникновения сердечных, раковых и целого ряда иных заболеваний. Лучше любой очищающей диеты. Наши естественные щеточки. Пища, богатая клетчатка, подобна вот этим щеточкам, которые используются в бытовых целях для чистки одежды. Чтобы подмести пол, клетчатка выполняет профилактический и в то же самое время и лечебный эффект. В процессе исследования, проведенного в 1992 году, было обнаружено, что добавление 16 грамм клетчатки в день в пищу понизило холестерин на 15%. Роль клетчатки в понижении холестерина коррелирует с уменьшением риска болезней сердца у людей, которые употребляют ее в большом количестве. До свидания, до следующей встречи.
3: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Науки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
1: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
2: да, Иса
1: действительно
2: Масих.
1: Историческая личность. Это правда?
2: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
1: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которые совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
2: Угу.
1: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. Несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
2: верят,
1: что Христос
2: Иисус
1: был, да, исторической личностью.
2: Детство, похоже, описано, да, это все.
1: Какие-то есть расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
2: Да, эти расхождения есть. Они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.
1: Угу.
2: Что это им показалось.
1: Вот об кому этом, им?
2: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория

0: подменой, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. А вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «Алейхи ссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «Саля Аллаху алейхи вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце. Угу. Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
1: А кем переписана?
0: А кем переписана? Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католические священники, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
1: И поэтому они... А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иису Евангелие?
0: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги, Таурат, Забур, Инжил. Таурат – это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур – это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
1: Притчи,
0: и,
1: наверное, да, Экклесиаст.
0: Да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, Плач Иеремии. И еще вот Инжил – это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
1: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, не может быть, не оригинал, который под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. Сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился.
0: Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание, Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
1: как
0: есть, в данном случае, у христиан.
1: Это имеется в виду христиане, иудеи, наверное.
0: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Интересно, что вот эта сура...
1: Это в Коране, в самом Коране, Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
0: Книги, да, как и... он еще называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является Мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
1: В Мекке.
0: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
1: Это 7 век.
0: Это 7 век,
1: начало 7 века. Ну, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
0: Однозначно.
1: Конечно.
0: Да, и мы сегодня видим интересное, уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
1: Мухаммед Эт-Тхиб.
0: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120 годом до нашей эры.
1: Но это больше относилось все-таки к Танаху.
0: Да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка прошла, пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
1: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим писание до вас.
0: И все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть варианты переводов. Может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
1: Но это переводы.
0: Это переводы, конечно. Да. Но то же самое слово, оно вот просто стоит.
1: И в Коране ведь очень много переводов.
0: Да,
1: и по-разному разные мысли выражаются, но суть-то остается прежней.
0: Да, и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
1: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, ну, для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
0: Ну да, потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
1: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу вдохновенному. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтение. Но они тоже их не находят.
2: Пророки в Коране.
0: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... Вот
1: при жизни апостолов.
0: Да, при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это, ну, не сказать ничего, к сожалению.
1: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, да, в исламе?
0: Желание вот все-таки, наверное, вот какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, ну вот, ну, просто это
1: искусственно отделиться.
0: Да, это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
1: Кто говорит?
0: И сам Масих. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язва. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Ну и идем теперь дальше.
1: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, да, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие – это реальное событие, но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то. Теперь коснемся этого вопроса более подробно.
0: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, ну, вообще эта сура идет об аудеях. То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они этот завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
1: Иудеи не верили.
0: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
1: Мариам — это вот Мария как раз.
0: Мария, да. 156, 157.
1: Привычно называют ее Богородица.
0: Ну, да.
1: В нашей стране.
0: В православии
1: называют ее Богородица.
0: Да. Хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. И, значит, и за их слова. Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им, и поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
1: Но здесь, ну, согласие. Пилат не хотел это сделать. Это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедриона и так далее.
0: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст несколько немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том, что Аллах забрал его к себе. И, в принципе, Инжил нам показывает вот этот момент воскресения. То есть Иса, он не был убит навсегда. Иса, он не потерял свою жизнь, потому что у него есть власть отдавать жизнь, а власть принимать жизнь. А здесь мы видим текст, который надо, наверное, вместе вкупе с другими текстами прочитать. Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это, значит, у нас сура «Аль-Имран», сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу к тебе к себе, я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой». «Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит, «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же сравнивал смерть со сном.
1: В Евангелии. Про Лазаря, например, когда он ушел, когда Лазарь умер, друг его, брат Марфа и Марии, он говорит, Лазарь уснул. Он говорит, если уснул, то выздоровеет. Тогда он прямо им сказал, Лазарь умер. Они думали, что он говорил о смерти его написано, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Поэтому эти слова очень рядом стоят.
0: И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. И здесь говорится именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: То есть он сам о смерти своей тоже заявлял и говорил.
0: То есть смотрите, вот эти события, рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, который назван пророк, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да, и теперь опять возвращаемся к 4-й суре, которую уже мы читали, и опять мы читаем, что Аллах говорит, я вознесу тебя к себе, то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись к тем, кто имеет Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны? Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
1: Которые берут свое начало не в Коране даже,
0: да,
1: и не в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективными, здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот навстречу и не быть противниками в данном случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: За героя сегодняшнего рассказа Господь прогневался на народ израильский. Из-за него погибли люди. Из-за него поход на город оказался неуспешным. Ахан. История об Ахане рассказывает о том, как человек приступил к повелению Господа, как его гордость, нежелание покаяться, воровство послужило преткновением для всего народа израильского, чтобы получить благословение от Господа. Какая обстановка была у Израиля в то время? Народ израильский закончил ходить по пустыне, недавно умер Моисей. Вместо него занял пост лидера Иисус Навин. Он ввел народ израильский в землю обетованную, через Иордан перевел их, и вместе с Господом они взяли город Иерихон. Первый город, который Господь попросил, чтобы все, что там будет, было предано заклятию и сожжено, чтобы никто оттуда не брал ни добычи, ни скот, ничего, что там будет. Все было сожжено, кроме того, что взял Ахан. Седьмая глава книги Иисуса Навина начинается так. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Обратите внимание, что грех совершил только один человек, и гнев Господень распространился на весь народ. И благословение было отнято у всего народа. И когда Иисус из Иерихона послал людей в следующий город, в Гай, чтобы осмотреть его, они, вернувшись, рассказали ему: «Весь народ не нужно, чтобы ходил туда на войну. Достаточно 2 или 3 тысяч человек, потому что Гай – город маленький, и мы возьмем его легко». И тогда пошло туда из народа 3 тысячи человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. И жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы. Таким образом, поход оказался неудачным, и народ, видя, что они обращены в бегство малочисленным городом, они возопили к Господу. Иисус Навин обратился к Господу, спрашивая: «За что постигло нас такое поражение? Что случилось?» И Господь обращается к нему и говорит: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите следы вашей заклятого». Итак, Господь очень серьезно относится даже к самым мелочам. Ахан позволил себе взять из Иерихона, из того, что должно было быть сожжено, взять что-то, что полюбилось ему. Он взял и утаил. И это послужило проклятием для всего народа. На следующий день все были готовы к тому, чтобы слушать, что скажет Господь дальше. Они должны были раскаяться перед Господом, они должны были примириться с Господом, и все, что не так, должны были исправить к утру. Если бы Ахан послушался этих слов и сделал это, вполне возможно, он остался бы в живых. Если бы к утру Ахан подошел бы к Иисусу Навину и раскаялся, и сказал: «Так и так, вот я взял из заклятого», возможно, история была бы другой. Но наутро, когда весь народ стоял перед Господом и перед Иисусом Навином, начали бросать жребий. И выпал жребий на колено Иудина. И начали подходить по племенам. И указано племя Зары. И начали подходить по семействам из этого племени. И указано семейство Завдиева. И дальше это семейство подходило по одному человеку. Господь как бы оттягивает и оттягивает расплату за грех. Господь дает еще благодать и время для Ахана, чтобы он покаялся. Он говорит: «Заклятое в этом колене». Ахан молчит. Он говорит: «Заклятое в этом племени». Ахан молчит. Он говорит: «Заклятое вот в этом конкретном семействе». Ахан молчит. И тогда они подходят по одному человеку. И указан был Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, и не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то». Вот когда, наконец, Ахан раскаивается. Когда тебя уже уличили, когда тебя взяли с поличным, когда ты стоишь перед всем народом, и тебе говорят: «Господь указал на тебя. Господь указал, что ты взял из заклятого. Теперь рассказывай, точно ли это так? Как можно теперь что-либо еще говорить?» Но это уже не раскаяние. Это просто признание того, что действительно Господь прав, указав на виновника. И говорит он: «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, и еще 200 сиклей серебра, и еще слиток золота весом в 50 сиклей. И это мне полюбилось, и я вот это все взял, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего». И Иисус послал людей, и они побежали в шатер искать то, что было спрятано, и нашли, вот оно точно так. И принесли все это, и взяли Ахана, и всю семью его, и детей его, и скот его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели его за стан, и побили его камнями, и сожгли это огнем, и наметали над ним огромную груду камней, так что этот холм каменный остался и до того дня, когда была написана эта история. Если человек согрешает перед Господом, это не может остаться без наказания. Но это не только не останется без наказания, но и не останется без последствия. Любой грех влечет за собой те последствия, которые отменить и загладить невозможно. Смерть Ахана уже никогда не вернет к жизни тех людей, которые погибли во время похода на Гай. Но они не были виновны. Они пострадали из-за того, что Ахан не признался. Из-за того, что Ахан решил своровать не у людей, а у Господа и взять из заклятого. Они погибли, потому что Ахан был слишком горд, чтобы повиноваться повелению. Итак, если вы чувствуете за собой грех, или если вы видите, что у вас как бы отнято благословение в жизни вашей, и неудача за неудачей следует за вами, не время ли примириться с Господом Богом вашим? Потому что Господь Бог благословляет, и Господь Бог убирает благословение у тех, кто не повинуется Ему. Примиритесь с Господом, и будет успех вам. Будьте внимательны и верны Господу, чтобы не грешить. Но если вы согрешите, примиритесь с Господом до того, как вас уличат во грехе. Примиритесь с Господом, покайтесь перед Ним, и получите прощение и жизнь вечную. Да благословит вас Бог!

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: В послании к евреям сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Этот текст говорит о людях, которые хотят быть праведными перед Богом и практикуют это. Они учатся привычке жить праведно. Приведу противоположный пример. Человек всю жизнь лгал, хотя бы просто по мелочам. Он к этому привык, и у него выработалась устойчивая привычка приврать. В его мозгу пролегла очень глубокая дорожка, на которую он постоянно скатывается, когда надо выбрать между сказать правду, промолчать, солгать. В Библии мы также читаем о том, что сердца многих людей буквально приучены к корысти, натренированы жить только так и никак иначе. Что же такое привычка? Привычка – это сложившийся способ поведения, который становится потребностью. Психологи говорят, что привычка – это действие, для реализации которого человек не затрачивает дополнительных ресурсов, то есть действует автоматически. С точки зрения физиологии, привычка – это просто устойчивые нервные связи в головном мозге, которые всегда готовы к активации. Вот, например, если все время сидишь в соцсетях, это привычка или зависимость? Может быть по-разному. Привычка связана с понятием силы воли. Если невозможно или слишком некомфортно отказаться от определенного способа поведения, то это зависимость, и значит имеет смысл обратиться за помощью к специалисту. От привычки обычно можно сравнительно легко отказаться, если все правильно сделать. Впрочем, четкую грань между привычкой, зависимостью и заболеванием провести сложно. Какими бывают привычки? Привычка может быть нейтральной, вредной или полезной. Если проводить много времени в соцсетях, просто просматривая новости, привычка не полезна, то утренняя зарядка или правильное питание – очевидное благо. На самом деле наша жизнь полна хороших привычек, скажем, чистить зубы или принимать душ. Однако про вредные привычки мы слышим чаще, и это логично. Их важно изучать, чтобы помогать людям вести более здоровую и продуктивную жизнь. Как формируются привычки? Классический подход гласит, что привычка состоит из сигнала раздражителя, следующей за ним модели поведения и вознаграждения. Возьмем распространенную привычку – дергать ногой, сидя за столом. Сигнал – это стрессовая ситуация, модель поведения – дергание ногой, а награда – ощущение спокойствия и возможность сконцентрироваться. Если часто повторять эту цепочку, и если вознаграждение следует регулярно, то вскоре последовательность действий достигает автоматизма, а значит, формируется привычка. Мы часто даже не замечаем, как у нас появляются новые привычки. Существует незамысловатый и общедоступный метод, помогающий избавиться от вредных привычек и привить полезные. Этот метод под названием 21. Заключается он в том, что в течение 21 дня вы контролируете свои действия, выполняете каждый день те, которые считаете нужными, и отказываетесь от тех, которые, по вашему мнению, являются вредными. Например, таким образом вы можете приучиться посещать тренажерный зал или принимать пищу в одно и то же время, а можете отучить себя от употребления газировки или привычки грызть ногти. Конечно, это не так легко, как кажется на первый взгляд. И, скорее всего, самым тяжелым будут первые дни. Вам захочется отказаться от начатого, вернуться в родную, комфортную для вас обстановку. Дня через 3-4 станет немного проще. А еще через неделю наступит облегчение. Вот тут-то и начнется самый коварный период. Казалось бы, вы целую неделю делали что-то полезное или отказывались от заведомо вредного. Вы молодец, вы все можете, вы сами управляете собой и своей жизнью. Вроде бы все замечательно, а значит, можно позволить себе слегка расслабиться. Один день не сходить в тренажерный зал или выпить стаканчик газированной воды. Помните, если вы дадите слабинку один раз, то существует большая вероятность, что вы проявите слабость во второй, третий, четвертый раз и так далее. Иными словами, разрешив себе прожить один день так, как вы жили раньше, вы сделаете все предыдущие старания напрасными. Вы сорветесь и придется начинать все сначала. Но если вы будете следовать новым привычкам 21 день, то даже не заметите, как они из временных превратятся в постоянные, и произойдет это незаметно. Главное не пытаться привить себе сразу большое число привычек или отказаться от всех вредных привычек одновременно. Выберите 2-3 привычки, от которых вы желаете избавиться или которые стремитесь привить. Если жить по такой схеме постоянно, то со временем количество полезных привычек заметно перевесит число вредных, а возможно, от последних даже удастся избавиться насовсем. Как же не запутаться в ворохе вредных и полезных привычек? Довольно просто. Пользоваться органайзером, бумажным или электронным. Внесите в органайзер 2-3 привычки, которые хотите привить. Ежедневно выполняйте то, что помогает сформировать эти привычки. Пусть ваши привычки помогают вам становиться эффективными.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Познакомилась с парнем, там компания у нас была. Вообще в то время это было круто. У меня был свой парень, он был авторитетом таким среди молодежи. Мне это льстило, мне нравилось это. И вот с ним я попробовала анашу. И долгое время я искренне верила в то, что, в принципе, это и не считается наркотиком. Ну, что это растение, что это даже в какой-то мере я сама была в этом убеждена и убеждала окружающих, что это, может быть, даже где-то и полезно для здоровья. До такой степени я как-то это преподносила людям, что и сама в это верила, что в этом ничего страшного нет. Потом постепенно как-то я перешла на ханку. У нас она там растет. Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась, то есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная, работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то думала об анаше, так же и о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать. И была в этом искренне уверена и убеждала окружающих. Опять-таки мама начала подозревать, конечно, уже, что у меня что-то не в порядке. Ну, наверняка поведение мое там, где-то уличило во лжи, где-то, может быть, еще какие-то нюансы. Все-таки мать, она же хорошо знает дочь свою и видит изменения. Но маму я тоже очень долгое время пыталась убедить, что это не так. Я всячески врала, выкручивалась. Какое-то время она мне верила, потом в один прекрасный момент все-таки она мне сказала, что да, ты наркоманка, я об этом знаю, и чтобы ты мне не говорила, я тебе не верю. Но мне уже было на тот момент безразлично, даже мамино мнение. Я, в принципе, уже особо-то и не переживала вообще об мнении окружающих. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Хотя мне казалось, что со стороны людям это не видно. Но вот сейчас я смотрю на себя со стороны и, конечно же, понимаю, что это в глаза бросалось всякому и каждому, кто со мной общался и кто мало-мальски знал меня прежнюю. И так происходила моя деградация. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, ну, как бы с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала как бы, ну, общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, ну, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала, и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. И вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория санатория. Хотела домой ехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку. Прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными, хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных, мне это интересно. Я поступила в технику, у меня осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены, и уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете, я... Думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь. Господь дает нам все.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Бог познается через творение, через удивительные картины звездного неба. Господь говорит о величии огромного мира, в котором мы с вами живем. Красота Божьих творений тоже не менее восхитительна и приглашает нас к воздаянию хвалы перед нашим Творцом. Рассматривая картины мироздания, мы опускаемся с вами до глубин богобоязненности и поднимаемся в то же время на высоту восторженной хвалой перед Ним. Все эти чувства наполняют нас, когда мы видим чудеса Божии в природе. «Небеса проповедуют славу Божью», написано в Библии, «о делах рук Его вещает твердь». Бог создал многообразный животный мир. Он автор любви, он даже автор чувства юмора. Мы видим огромное многообразие в мире природы, которое иногда не согласуется с нашими эстетическими вкусами, но это тоже творение Божье. «Когда я взираю на небеса, на дело твоих перстов, — пишет псалмопевец, — на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». В начале любой богословской мысли, любого богословского опыта лежит удивление. Именно оно дает жизнь каждому слову о Боге. Природа Бога удивительна, необычна, непредсказуема и порой очень загадочна. Разнообразие природы столь велико, а сокровища, сокрытые в небесах, столь богаты, что люди никогда не будут испытывать недостатка в пище для своего ума. Сегодня я хотел бы предложить вам поразмышлять о трудном для нашего, самом трудном для нашего понимания в этой вселенной, о сознании человека, о разуме человека. Как писал недавно один американский научно-популярный журнал, самый величайший горизонт современной науки лежит у нас между ушами. Мозг, как говорят ученые, это похожая на творог субстанция, содержащая примерно 1 триллион клеток, включая 100 миллиардов нейронных связей. Возбуждаясь, каждый нейрон в свою очередь посылает через передающие синапсы сигналы другим нейронам, сообщает, когда им нужно активизироваться, а когда нет. И один типичный нейрон активизируется у нас от 5 до 50 раз в секунду. Пока вы слушаете это выступление, эту проповедь, в вашем мозге происходит буквально квадриллионы сигналов. Эти сигналы, которые есть в нашем мозге, они регулируют реакцию на стресс, умение ездить на велосипеде и даже личные склонности. Ваши надежды тоже организованы в виде электрохимии. Ваши мечты, понимание значений слов, попытка понять то, что сейчас говорится, и даже когда вы читаете, все это происходит в нашем мозге. Вдумайтесь. Каждый отдельный нейрон – это обычная клетка. Такая же, как клетка печени, клетка кожи или сердца человека. Она имеет ядро, имеет свой геном, цитоплазму. Она синтезирует те же самые белки или похожие белки. Но в мозге поведение этих клеток связано с субъективным опытом. Вдумайтесь. Как комок плоти весом 1,5 килограмма может почувствовать глубину Вселенной? Задавать вопросы о смысле своего существования, о природе Бога и как этим инструментом мы принимаем Христа как своего Спасителя. Все это глубочайшие и богословские, и философские вопросы. Сознание – это величайшая тайна и, возможно, наиболее из громадных препятствий на нашем пути к научному пониманию мира. В Библии, в книге Иова, в 11 главе, сказаны такие слова. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Я бы хотел бы благодарить и благодарить Бога за эти удивительные механизмы, которые обнаруживаются в современном мире. Наука, которая открывает нам удивительную сторону нашего с вами мироздания. Мне хочется воздать хвалу Богу за то, что мир именно такой, какой он есть. Его интересно изучать. С одной стороны, это приводит тебя в смирение, с другой стороны, это приводит тебя и к восторгу, и поклонению Богу. Оно заставляет нас переосмыслить наше понимание реальности, попробовать совместить научное мировоззрение и богословские идеи, как и что функционирует. Итак, сознание – это величайшая тайна. И наблюдение за сознательным опытом может быть увлекательным делом. Опыт мышления каждого человека исключительно разнообразен и индивидуален. У каждого это свой собственный характер. Попробуйте подумать о нашем визуальном опыте. Бывает ли так, что муж и жена, мужчина и женщина даже по-разному различают цвета? Иногда возникают споры, брюки зеленые или серые. Чувствительность к этому вопросу у каждого человека, у каждого сознания свое. Я хотел бы привести вам в качестве примера, есть несколько иллюстраций визуальных, которые, в общем-то, доказывают, что мозг наш и сознание в нем, которое рождается, оно, в общем-то, поддается измерению и исследованию. Что мозг, что наше сознание – это не какая-то сверхъестественная сущность или некая бесформенная душа, которая и рождает мысли. Наоборот, сегодня я хотел бы раскрыть перед вами научный подход, понимание, что мысли наши – это произведение физиологических процессов. Попробуйте, давайте с вами посмотрим на некоторые интересные примеры. Как реагирует наш мозг на вроде бы непривычные нам ситуации? С виду может показаться, что здесь линии, они все сходятся каким-то образом к центру, что они не параллельны друг другу. Но на самом деле это иллюзия непараллельности. И если подойти внимательно и измерить линеечкой, то вы увидите, что все эти полосочки параллельны друг другу. Мозг, наоборот, пытается дешифровать, что же здесь происходит. Он путается, то есть на наш мозг могут повлиять разные моменты. Это все также может доказывать и определенные иллюзии, которые возникают в нашей голове, или галлюцинации. Есть еще одна иллюзия, которая может быть служить интересным примером, как работает наш мозг. Обратите внимание на линии, не на линии, а на круги спиральные на этой картинке. Нам кажется, что здесь цвет зеленый, а здесь цвет голубой. Но это тоже иллюзия. На самом деле здесь цвет одинаковый. Что в этой спирали, что в этой спирали. И чтобы вам это можно было бы, так скажем, убедиться в этом, я попробовал разделить это на сектора, увеличить размеры этих секторов. И также вы можете сначала видеть, что вроде бы здесь один цвет, здесь другой. Но как только еще больше увеличиваем, более подробно это делаем и вынимаем эти квадратики цветов сюда, то мы увидим, что они абсолютно одинаковые. Но мозг создает иллюзию, что это совершенно разный цвет. Еще одна интересная вещь, которая говорит о том, что о наших особенностях восприятия реальности и действительности. Здесь текст, в котором перепутаны буквы в словах. Но если вы не будете над этим задумываться, то вы очень легко прочитаете текст. Здесь звучат следующие слова. По результатам исследования одного английского университета не имеет значения, в каком порядке располагаются буквы в слове. Главное, чтобы первая и последняя буквы были на месте. Остальные буквы могут следовать в полном беспорядке. Все равно текст читается без проблем. Причиной этого является то, что мы не читаем каждую букву по отдельности, а все слово целиком. Разные тесты, разные исследования, разные приборы современности – это попытка сегодня современной науки, современного человека понять, как же работает наше с вами сознание. У каждого из нас с вами индивидуальные опыты. Мы по-разному можем слышать и оценивать музыку. У нас разные вкусовые качества. У нас, может быть, даже немного разный обонятельный опыт. И разные телесные ощущения по бархату, по металлу, по наждачной бумаге и разным-разным вещам нам каждому нравится и воспринимается по-своему. Все это наша с вами индивидуальность. У каждого живого организма есть свои индивидуальные особенности. И это прекрасно, это здорово. Хочется повторить фразу из Священного Писания, Псалом 138. Там написано: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Бог создал человека, и это достойно восхищения. Но то, что Он создал нас способными размышлять, иметь свое мнение, то, что Он сотворил нас по своему образу и подобию, это достойно нашей с вами благодарности и искреннего поклонения. Вы знаете, изучение и исследование того устройства мира, в котором мы с вами живем, приводит нас к очень интересным богословским вопросам. Я хотел бы рассказать сегодня еще некоторые подробности нашего с вами мозга, чтобы подчеркнуть, насколько мы с вами уникальны, насколько удивительно создание вокруг нас, и что Бог вложил в нас все самое ценное, лучшее, интересное и красивое. Кстати, как объясняет сегодня медицина, наука, некоторые особенности или аномалии мозга? Однажды произошел очень интересный случай. Это известный случай в области медицины. И, кстати, после этого случая так и появилась наука, занимающаяся нейронными, так скажем, когнитивными наблюдениями, то, как думает человек, наука нейропсихологии или когнитивные нейронауки. Один человек, который в результате перенесенной на мозге операции, он застрял во времени, практически утратив способность воспринимать и запоминать новую информацию. Звали этого человека Генри Густав Моллисон. Он с раннего детства страдал эпилепсией и в самой тяжелой форме. Ему даже пришлось переехать к родителям, поскольку он перестал справляться не только со своей работой, но и с бытовыми проблемами. В 1953 году Густав решился на операцию, которую провел нейрохирург Уильям Битчер. Этот специалист, отчаявшись помочь Густаву обычными средствами, предложил осуществить сложную операцию, удалив височные доли мозга. Таким образом, он попытался помочь Густаву. После операции эпилептические припадки больше не повторялись. Однако возникла и другая проблема, куда более серьезная. Дело в том, что Густав Моллисон перестал запоминать новые факты. Его память запоминала события всего на 20 секунд. И хотя в его голове оставалась старая информация, и события 10 или 20-летней давности он помнил очень хорошо, он даже мог освоить игру на музыкальном инструменте или даже учиться одну компьютерную игру, но совсем не помнил, как он этому научился. В итоге Моллисон так и прожил всю свою жизнь с родителями, просыпаясь в одном и том же дне. А 2 декабря 2008 года в возрасте 83 лет он скончался, считая, что ему по-прежнему 27 лет. Это интересный случай, который ставит вопрос, что такое человеческое сознание, что такое человеческая душа. Как поменялась душа, как поменялось сознание, когда исчезла часть мозга. Не случайно я привел пример с памятью человека. Ведь этот случай намекает нам на то, что человеческая память – это одна из составляющих нашей с вами человеческой души или человеческой личности. Ведь если нет памяти – и если мы не накапливаем сознательный опыт, то, соответственно, мы совершенно другие. Дело в том, что наша память, она является основой нашего с вами характера, нашего с вами сознания. Мы на основании прошлого создаем себя настоящего и будущего. Кстати, заметили, что люди, у которых нарушена память, им также сложно что-то воображать. И ученые определили, что за это отвечает практически один и тот же механизм. Есть еще несколько интересных фактов из нашей с вами физиологии о том, как мы удивительно устроены. Оперативная наша память и долговременная память. Оказывается, для того, чтобы что-то запомнить и запомнить надолго, нужно, чтобы успело выработаться определенное вещество, окутывающее наши нейронные связи, так называемое миелиновое вещество. И если, когда вам дают какую-то задачу, и вы должны ее запомнить, и в то же время через несколько секунд дают вам новую задачу, то не успевает записаться при помощи химии то, что вам сказали раньше. Но если вы подождете несколько минут, ученые советуют от 15 до 20 минут, то все, что вы учили раньше, запомнится и отложится в долговременную память. Казалось бы, интересный механизм, интересный феномен, говорящий о нас с вами. И, кстати, полезный совет для школьников, студентов, чтобы хорошо и правильно запоминать и учить все для сдачи экзаменов. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на очень интересное высказывание одного христианского писателя. Есть такая книга «Патриархи и пророки». Этот автор пишет, задумываясь над тем, что произошло во время грехопадения в Эдемском саду, когда было дано предостережение Еве, чтобы она не подходила к дереву познания добра и зла. Этот автор упоминает о том, что Ева могла забыть, что Бог об этом сказал. Или она не обратила на это внимания, и получилось так, что она забыла, что Бог говорил. Вот интересно, задумываешься над этим, неужели в совершенном существе были проблемы с памятью? Но, видимо, физиология человека работает интересным образом, что что-то мы отсеиваем, что-то мы оставляем у себя, что-то важное, что-то неважное. Некоторые считают, что наша память, она похожа как на флешку в компьютере или жесткий диск в компьютере. Ты в любое время можешь извлечь то, что когда-то ты помнил или что-то происходило в твоей жизни. Но современный взгляд и исследование мозга подвело к тому, что, оказывается, человек не вспоминает, как киноленту отматывает назад свое прошлое. Но наоборот, мозг начинает реконструировать картину, исходя из каких-то элементов ячеек памяти. Он как бы заново воссоздает воспоминания и снова их перезаписывает, но уже, может быть, немножечко с другими оттенками. Поэтому иногда полагаться на память свидетелей во время суда не всегда полезно. Люди могут что-то добавить от себя, своих ощущений, своей памяти, и может здесь быть какая-то ошибка. Исходя из этих знаний, я даже задавал себе подобные вопросы. Если перед нами впереди будет вечность, и не будет ли расти у человека голова до бесконечных размеров? Это же надо сколько запоминать, сколько же надо знать всего, чтобы все понимать, все запоминать. Оказывается, если увидеть, что память, она устроена таким образом, как перезапись и реконструкция, то в этом никогда не будет в этом плане проблем. Некоторые люди со временем теряют доступ к своей памяти, но они не теряют саму память, потому что она распределена практически среди всех нейронных связей. У человека просто начинают сбоить механизмы извлечения воспоминаний. И ученые в современном мире вполне серьезно готовятся к тому, чтобы создать некоторые мнемотропные препараты, которые позволяют создать такую химию в голове мозга, чтобы было бы легче воспроизводить или воссоздавать то, что человек забыл. Так что ученые надеются в этом плане увидеть лечение, так скажем, некоторых моментов и сложностей в нашем человеческом мозге. Ну и последнее, что хотел бы добавить об этом удивительном органе, который есть у нас, при помощи которого мы молимся и изучаем Библию и поклоняемся Богу, он удивителен не только в тех физиологических моментах, которые я только что перечислил, или особенностях. Ученые обнаружили, что есть еще так называемые зеркальные нейроны. Они помогают нам сочувствовать людям. Если рядом с нами находится человек, который плачет, в нас возникают практически те же электрохимические механизмы, которые заставляют нас тоже всплакнуть вместе с ним. У женщин это по одним способам, у мужчин это другим способом идет реакция. Но во всяком случае эти зеркальные нейроны помогают нам сопереживать. Более того, некоторые заметили, что если чье-то мнение отличается от вашего, то в вашем мозгу поступают химические вещества, обеспечивающие выживание в стрессовых ситуациях. Как будто бы мозг ваш начинает вам диктовать, сопротивляться, критиковать или высказывать свою точку зрения. Все эти вещи – это не теория, это не догадки. Современная наука настолько интересно исследует наш этот физиологический орган, что она может делать так называемую ядерную томографию, которая позволяет настолько глубоко заглядывать в мозг, что может даже записывать и ваши сны, и воспринимать, так скажем, те картинки в голове, которые вы видите, а потом воспроизводить их. Есть несколько таких экспериментов, и в интернете они доступны, вы можете их посмотреть. К чему я все это рассказываю? Я хотел бы обратить ваше внимание, что загадки мироздания, они познаваемы. И они несут в себе глубину осмысления, кто мы есть и кто наш Творец. Мы все с вами существа из плоти и крови. Мы искусные конструкции жизни, как и множество других видов живых организмов на этой земле. Раскрывая тайны жизни, мы с вами понимаем, как уникальна жизнь и как велик наш инженер жизни. Наше понимание сложности мироздания, оно возрастает с каждым годом. И все это приводит все равно к восторгу и восхищению этим величием мироздания и Творцом мироздания. И иногда бывает так, что этот взгляд помогает нам переосмыслить наше философское, а, возможно, и богословское понимание реальности. Но нам нужно воспринимать эту реальность и с этой точки зрения, потому что это может обогатить наш духовный и религиозный опыт. Более того, не переживайте, если мы смотрим на человека не только с позиции духовности и морали. Бог сказал, что человек прекрасен и весьма совершенен, когда Он создал человека из плоти и крови. Господь при этом говорит, что Он любит нас. Он любит нас в плоти и в крови, а не только наш бестелесный интеллект. Потому что когда Он создавал человека, как я уже сказал, Он сказал весьма хорошо. Более того, Библия говорит, что Он умирает за человека в плоти и крови. И Он стал таким же, как мы, из плоти и крови. А это очень серьезное заверение библейское. И мир будущий, который будет у нас, как говорит Библия, в вечности, это тоже мир из органики, где есть и животные, и насекомые, и цветы, и биология. Все остальное знакомое всем нам, но только немного в другом, более совершенном качестве. Да и воскрешать Бог будет человека тоже в плоти. Хоть, может быть, иногда мы говорим в иной плоти, в иной славе. Что ожидает нас в будущем? То мировоззрение, в котором мы с вами живем, хотим мы того или не хотим, оно меняет наше представление о мире. Если в старые времена у нас возникали споры между стоящими церквями рядом, если они были другими, другого вероисповедания или разных конфессий, то иногда споры между ними решались просто ударом молнии. В одну церковь попала, та сгорела, и всем в округе стало очевидно, какая церковь правильная, какая неправильная. Но сегодня такое объяснение у нас уже вызывало бы даже определенную иронию или улыбку. Такое объяснение нас не устраивает. Мы живем в мире рациональности, в мире удивительных вещей. У нас в руках телефоны, вычислительная мощность которых построена на манипуляциях с атомами. Магнитные томографы сегодня могут насквозь посмотреть не только все тело человека, но даже нейроны мозга человека. Дети играют в игрушки, которые управляют мыслями человека. Поинтересуйтесь в интернете, есть такая игра, называется MindFlex. Когда на голову одному человеку одеваются датчики, он думает, концентрируется, и при помощи, вот так скажем, этой концентрации поднимается шарик в этой игре в воздух. Сегодня медики соединяют микросхемы с нервной системой человека, и человек управляет протезом, только лишь подумав об этом. И все эти научные открытия все больше объясняют те или иные физические явления. И наука, нейрофизиология, начинает ясно и последовательно показывать некоторые наши неверные представления о мире. Представление о душе бестелесной, оно оказывается неверное. Или, например, о том, как происходит галлюцинация человека. Весь комплекс наших с вами чувств, ощущений, запаха, вкуса, активность зрения, слуха, все наши с вами телесные ощущения, все это годами обрабатывается нейронами нашего мозга. От младенца до взрослого человека. Наше сознание полностью физиологично и зависит от этого устройства, которое находится у нас в черепной коробке. И если кто-то говорит, что сознание человека может жить отдельно без мозга, то это больше похоже на заблуждение. И оно словно проводит черту между наукой и суеверием. Бог удивительно устроил нас. И мы есть те, кто мы есть, полностью физиологичны, но красивы, приняты и любимы Богом. Бог удивительно нас устроил, и об этом говорит псалмопевец. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю я тебя, потому что я дивно устроен, и дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Трудно будет сегодня современному богословию или людям, которые верят в бестелесное сознание, которое может быть в человеке. Также и трудно сегодня решать богословские вопросы относительно вопроса бесноватости. Что это такое? Это повреждение органики или это потустороннее влияние? Все эти вопросы поднимают очень сложные дилеммы как в философии, так и в богословии. Наука предъявляет нам мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть. Поэтому далеко не все открытия сразу же понятны нам или приятны, но нам требуется время, чтобы перестроить свой менталитет. В завершение я хотел бы сказать, что все эти размышления, конечно же, интересны, может быть, и глубоки для каждого из нас, словно они дают нам какой-то глоток благоговения, загадки и трепета. Но вполне допустима мысль, что Бог вмонтировал определенный этот нейрологический механизм внутри нашего мозга. Но мы общаемся с Богом не только через нейроны. Мы всем своим существом воспринимаем его, когда читаем Библию или участвуем в хлебопреломлении или в служении в церкви. Поэтому давайте будем открытым сердцем перед Богом, чтобы познавать истину не только духовную, но и то, как открывает нам наблюдение за мирозданием. Бог велик, и невозможно упаковать его только в одну картину понимания. Наслаждайтесь этими открытиями, задавайте вопросы, ищите Бога, потому что, исследуя, вы познаете истину. Да поможет вам Господь. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня тема нашего эфира – «Меняются ли люди ради отношений?». Ребят, скажите, пожалуйста, знаете ли вы людей, которые реально поменялись благодаря тем отношениям, которые у них существуют, которые есть на сегодняшний день?
3: Я знаю, у меня были такие знакомые, вот муж очень жаловался, то, что жена, допустим, очень дома грязно, там не убирается жена. И вот жена, так как очень любила своего мужа, она потихоньку начала меняться ради него. Вот можно заметить, как дома стало чище, там посуда тоже стала более упорядочена, там расположена. Вот. Фактически она изменилась, получается, ради своего мужа.
2: Спасибо.
4: Мы говорим для того, ну,
2: чтобы сохранить
4: ли люди ради сохранения или ради приобретения?
2: Можно и ради приобретения. Пожалуйста.
4: Просто ради приобретения у меня есть такой пример. Моя знакомая очень хочет понравиться моему однокласснику. И она постоянно меня о нем расспрашивает, пытается как-то подстроиться под него, как-то подготовиться по темам, которые ему интересны. То есть она начала сейчас разбираться в автомобилестроении.
2: О, интересно.
4: Да, это достаточно странно, я бы сказал.
5: Но проблема в том, что это же для него... Да, это неестественно, и когда-то это вскроется. Зачем так?
6: То есть нет, она... ну, например, если девушке реально это понравится, она такая, ой, это и
5: правда. Какая вероятность, что девушке понравится?
4: Интересы.
5: Да.
2: Хорошо, Лена, давай тогда второй случай. А когда это негативно сказывается? Когда... есть ли примеры того, что человек, ну, не хочет меняться ради отношений? Есть такое?
7: Я думаю, именно поэтому в мире и существуют разводы.
2: Из-за того, что не хотели поменяться.
7: Из-за того, что бараны два уперлись и как бы не хотят меняться, прогнуться, что ли, друг под другом. Вот так вот.
2: А, понятно, понятно. Ну, а на самом деле, вот когда существуют взаимоотношения между людьми, даже просто там друзья, знакомые, необходимы ли изменения в взаимоотношениях, когда какие-то вопросы решают? Нужно подстраиваться под другого человека или нет?
4: Ну, всегда следует, наверное, искать компромиссные решения, которые бы удовлетворяли обе стороны.
2: Ну, к примеру.
6: Ну, желательно найти того человека, с которым тебе будет комфортно, и тебе не нужно кардинально менять весь свой характер. То есть его все устраивает, но если ему что-то не нравится, и он тебе сказал, и это не такое прям важное, ну, не такое конкретное, что тебя может задеть. Mm-hmm. А просто ты его услышал, да, хорошо, я больше так не буду.
2: Так. Ну, это такой простой момент, да?
8: Если ты не можешь конкретного человека найти. Вот я именно такой человек. Я как хамелеон. Я с одним там, если, например, человек грустный, я с ним тоже погрущу. Если мне весело с ним, ну, мы будем смеяться. Если там он супер умный, ну, я постараюсь что-то как-то вменить свои умные какие-то мысли, что-то такое. То есть...
2: Хорошо. Я почему об этом спрашиваю, друзья? Дело в том, что ведь на самом деле... изменение ради отношений – это очень серьезный показатель. Меняется ли человек ради другого? Старается ли он подтянуться, да, к тому уровню, может быть, там, или еще? Но бывают крайности. Я вам расскажу одну ситуацию, когда уже была создана семья, и молодой человек, он был очень серьезным профессиональным музыкантом, и его невеста, она тоже, ей тоже нравилась музыка, она проходила обучение, но в какой-то момент были очень серьезные нагрузки, и она решила оставить это занятие, это обучение. И это очень сильно ударило по остальным. Как это так? И, ну, к сожалению, это дошло до развода, и, ну, люди пострадали из-за этого. Вот. Как вот в этой ситуации? То есть есть моменты,
5: значит,
2: когда...
5: Значит, он любил ее за ее образование?
2: Вот и вопрос. За что любил молодой человек свою...
5: Ну, это бред. Он облажался в самом начале. Еще отношения не начались.
2: Значит, надо было разобраться, да?
5: Ну, если ты любишь человека не за то, какой он человек, а за профессию, деньги, там, связи или еще что-то, это, в принципе, уже некорректные намерения и
6: нездоровые отношения.
2: По какой причине? Это невеский аргумент?
5: потому что это все быстротечно и меняется.
2: Проходящее, да?
5: Да.
2: То есть это меняется. А за что вот вы бы хотели меняться в своей жизни? А в чем вы бы хотели меняться? И, ну, я не буду спрашивать, ради кого, но вот в чем вы считаете, что следовало бы меняться в своей жизни?
8: Конкретную, конкретный какой-то пример?
2: Да, характер, можно пример привести. Черта. Или в общем, в области, в какой области надо было бы?
8: Ну, я, например, иногда... Я холерик. Я неоднократно это повторяю всем. Я иногда очень сильно злюсь. Да. Я бы вот не хотела вскипать от любой неожиданности, от любого там нежданного сюрприза неприятного и быть более спокойной. Я работаю в этом направлении, но...
5: Мне кажется, просто ей нужен какой-нибудь флегматик, и все у вас будет супер.
8: Мне скучно с флегматиками, я не могу.
6: Да, они разные бывают.
9: Ты точно найдешь себе кого-то, потому что такие же...
2: Холерик, который будет предупреждать,
5: да.
4: Или какой-нибудь сангвиник.
5: Да, тоже как вариант.
2: Реклама,
5: просто
2: да.
5: Мне кажется, мне вообще не нравится эта фишка с изменениями, если честно. Потому что я считаю, что на каждого человека найдется друг. Нет, не то, что не меняться нельзя, но иногда люди вот реакцию, ты не можешь поменять реакцию. Это в тебе заложено. И если человек тебя просит поменять реакцию, ты такой, ну это как поменять цвет глаз, ты же не можешь этого сделать. Ну чисто физически, без операции, ты не можешь этого сделать. Просто найди людей, которым будет с тобой нормально, которых ты предупредила, я холерик. И они такие... Хорошо, она сейчас побомбит, придет, вернется, и все будет хорошо, и мы об этом поговорим.
8: Ну, отлично. Вот именно об этом я говорю. Я нашла такого человека, и у меня есть подружка, мы живем вместе. Вот она идеально меня сглаживает. Я не могу с ней злиться. Я не могу на нее злиться. То, что она делает, даже если она делает что-то такое, что мне не нравится, да, я не могу на нее злиться. Как-то она это... Я не знаю, как она это делает. Я хочу, чтобы все так делали.
2: Хорошо.
5: Ну вот, так что, ну, это пример того, что люди не должны меняться. Ну, не то, что не должны, а то, что для каждых людей есть свои люди.
4: Собственно, людям не стоит меняться ради кого-то. Но в плане изменить свои идеи...
2: Стоит или не стоит меняться ради человека?
7: Я думаю, что все-таки стоит. Почему? Потому что, как в любом вопросе, когда ты меняешься или что-нибудь, ну, вообще изменения какие-то производишь в себе или вообще где-нибудь... Может быть, это даже, если вы помните, было в зависти, да, то ты не должен менять основу свою вот так вот. И, ну да.
2: Вот. Я тебя понимаю, да? Значит, человек, какой он есть, да, он может оставаться таким, но если и что-то менять, то что...
7: Хорошее. То есть лучше становиться.
2: Лучше сторону,
7: и в отношениях,
2: да?
7: Ты можешь... Это вот отношения твои или там будущая девушка, парень, там для кого что, да?
2: Скажите...
7: Это лучше... Берешь лучшее для отношений и меняешь самого себя в лучшую сторону.
2: А что вообще меняется? Меняются привычки, меняется темперамент, меняется...
5: О, у меня есть пример, можно?
2: Мировоззрение. Что меняется в человеке?
5: Допустим,
2: что необходимо поменять?
5: Мой дедушка поменял свои привычки. Он любил выпить.
2: Так.
5: Семья была на грани развода. Бабушка пришла к нему и сказала... Ну, дорогой, если ты не перестанешь пить, я ухожу.
2: Так.
5: Собираю детей и ухожу. И он просто такой, мне моя семья важнее, чем вот это. Ну, как
7: вот
5: бы...
7: он отличный
2: вот
7: пример того,
2: хотел,
7: что надо меняться во благо. Вот так.
2: Так. Данил, что думаешь по этому поводу? Ну, вот человеку нужно меняться, нет?
10: Нужно, но не сильно, чтобы он остался с собой. Так. Иначе уже будет совсем другой человек.
2: Угу. А если оставаться с собой, это значит вредные привычки?
10: Ну,
2: так он считает?
10: Если вредные привычки не, как бы, только не вредят другому человеку, как бы семье там, то...
2: А если ему вредят, а дети надо, хотят, чтобы отец был здоров, жив?
10: Тогда, чтобы быть хорошим примером для детей, что так не надо.
2: Так, значит, нужно меняться?
8: Нужно, конечно, нужно. Опять же, пример с моей злостью. Я вижу, что вот я, например, когда ссорюсь с бабушкой, я могу на нее накричать, и я вижу, как это ее расстраивает. А мне от этого еще больнее. И, конечно же, я извиняюсь, там все такое через время, когда успокаиваюсь. Вот. И я не хочу ее обижать своими словами, там, гневом и так далее. И поэтому я стараюсь меняться ради нее.
2: Получается, ради отношений есть смысл и стоит меняться. Я вам расскажу одну историю. Женщина, которая, вот как ты рассказывал своей подружке, что она узнает о класснике, там все подробности, чтобы, ну, ему понравиться и так далее. была женщина, которая так случилось, что за свою жизнь, недолгую жизнь, несколько мужей она похоронила. И интересно, что наблюдали за ее поведением, наблюдали соседи, друзья, знакомые, родственники. И они говорили, когда ты выходила первый раз замуж, ты знала о рыбалке все. Когда ты выходила второй раз замуж, ты была профи во всех новых этих технологиях, современных автомобилях и так далее. Когда третий раз выходила замуж, ты почему-то взялась за вязание этих... И она говорит, ну, понимаете, у каждого из моих мужей было особое хобби. Ну, и последнее было вязание и грибы. Да? И вот она все о грибах все знала, о вязании. И ей на самом деле она оставалась такой, какая она есть. Но ей было очень интересно узнавать что-то новое и раскрывать для себя нового человека. Ради отношения на это дело.
9: Но это на тебя влияет окружение еще. Вот, например, даже когда ты растешь, ребенок растет в семье, например, художника,
2: так.
9: И он это все видит, чаще всего у него тоже, возможно, развивается любовь к этому.
4: Угу. Опять же, если это не меняет каких-то твоих, ну, фундаментальных представлений о мире, каких-то твоих взглядов, того, что делает тебя тобой, почему бы не стать лучше?
7: Почему бы не сделать счастливее человека, с которым ты будешь...
2: Так, мы сейчас уже говорим о более глубоких, серьезных вопросах, да? Уже мировоззрение, да?
4: Ну, нет.
2: Саму суть человека.
4: Меняться ради кого-то. Если человек, например... Ну, так бывает, к сожалению, когда... Ну, человек меняет свои убеждения ради кого-то, чтобы остаться с кем-то или, наоборот, завязать с кем-то более...
2: А что, если вот он все меняет, а ему на самом деле это не нравится?
4: Вот я
2: проблемы
4: про
2: могут быть?
4: Он теряет себя. Он пытается приобрести то, что он не хочет приобретать.
2: И что может быть в результате, когда
9: человек... Ну, потом это выливается в то, что другой человек узнает то, что он не интересовался этим конкретно, ему это не нравилось. Он делал это просто ради того, чтобы понравиться.
4: И останется у разбитого корыта.
5: Но иногда бывает, что по ходу дела ему это начинает нравиться.
2: Это положительный эффект.
5: Бывает и такое, хорошо. Да. Ну, и если вот как женщина, которую вы привели, она разбиралась в другой сфере. Но это движение в одну сторону. Значит, ее мужья не в ее хобби, как бы, ну, не придавали значения.
2: Не знаю.
5: Да, или не знаю. Ну,
2: я не знаю.
5: Просто вот вопрос в этом. Никита вначале сказал про компромисс. Компромисс — это важная штука. Как бы, если она... Увлекается его хобби, он тоже должен что-то. Просто когда это движение в одну сторону, человек разочаровывается. То, что он делает, ну, он меняется. Значит,
2: это одна из причин, почему человеку потом это надоедает, да? Хорошо, еще вопросы по этому поводу. Вообще, меняться ради отношений, это не унизительно? Это достойно?
8: Мне кажется, да, это
2: необходимо или это
8: да.
2: Лишнее?
8: Да, мне кажется, это круто, когда ты меняешься ради кого-то, когда ты видишь взаимность. Вот возьмем, допустим, отношения парня и девушки, да? Девушка ради парня меняется, парень ради девушки меняется, они видят эти изменения. Угу. Но если бы парень ради меня менялся, если бы я сказала ему, да, мне не нравится, что ты там, допустим, куришь или еще что-то. Так. Он бросает курить, мне это нравится, мне это на пользу, мне хорошо, я вижу, мне приятно. Я там, ему что-то не нравится во мне, он мне говорит, я стараюсь это убрать, я меняюсь, ему это нравится. Это, наоборот, сближает, как по мне.
4: Получается... Хорошо, когда изменения обоснованы, и они несут за собой какую-то положительную динамику, не просто в отношениях, но проявление жертвенности. Ты готов отказаться от каких-то своих интересов ради кого-то другого. А когда это еще и помогает тебе стать лучше, допустим, ну, разбираться во всем, это вообще прекрасно. Когда ты настолько универсален, что можешь спокойно влезть в любую сферу и на равных... разговаривать.
2: Иногда невозможно такое.
4: Помочь. Это невозможно, но к этому можно стремиться. Угу. Прекрасная цель. Разбираться во многом.
2: Хорошо. Еще, смотрите, что я хотел именно в этом направлении еще спросить у вас. Когда человек меняется ну, по-настоящему, да, ради другого человека. Ну, к примеру, вы меняетесь ради другого. А есть ли какие-нибудь хитрости, которые или какие-то рецепты хорошие, которые помогли бы другому человеку ради вас меняться так же искренне и так же, ну, стремительно? Вот, например, надо о чем-то попросить. Как вы это сделаете?
5: Мне кажется, всегда проблема в том, что люди именно не умеют разговаривать. Но ты просто приходишь и говоришь, что ты чувствуешь в конкретной ситуации. То, что, ну вот у меня, я не люблю, когда люди оставляют продукты на столе. Ну я реально выбешусь, меня это так раздражает, ну зачем? Я просто прихожу и говорю, мне неприятно, когда я варю утром кашу на кислом молоке. Ну пожалуйста, ну давайте его убирать. Но позаботьтесь обо мне. Не хотите так о себе заботиться, обо мне позаботьтесь.
2: Как это сделать, вот ты уже один пример привела, как это сделать красиво, ну, без издевательства, без каких-то таких...
8: У всех у нас есть рот. Нужно уметь разговаривать. Вот я не вижу ничего такого, ну, сверхсложного, чтобы посадить рядом с собой человека и сказать, дорогой, ты прекрасный. Ты чудесный, но мне не нравится,
2: он напрягается,
8: что ты...
2: Ты чувствуешь, как он напрягается.
8: Ну, как-то это мягонько сказать, я просто утрирую. Мне не нравится то, что ты, опять же, куришь. Ну, мне неприятно. Пожалуйста, сделай что-нибудь ради
5: меня. Я целуюсь, как с пепельницей.
8: Да, да, да хотя бы так. Ну, что-то, я не знаю. Если человек априори спокойный, да, по своей натуре, можно спокойно объяснить. Я все в шутку всегда перевожу, там, не знаю. Опять же, с пепельницей.
2: Ну, представляете, если человек отшучивается, и это по жизни, и вы видите, что он не меняется, вот как поступать? Потому что одно дело, когда мы... Это находим, да, вот такие небольшие хитрости, а мы просим. А что, если даже на просьбе человек не реагирует?
8: Ну, значит, все, хватит. Да. Не меняется он ради тебя, ну и не надо.
2: Я, значит, что вам скажу, мои наблюдения, я замечал, как женщина просит своего мужа что-то сделать. И я слышал несколько вариантов, и я увидел то, что сработало. А именно, из тех всех просьб, которые были озвучены, одна просьба была озвучена так. Мне нужна твоя сильная рука. Нужно вот эту картину повесить вот здесь. Помоги, пожалуйста. Он сразу помог. И потом она спрашивает, так я же тебя 3 раза просила, почему ты не отреагировал, ну, уже позже. И он говорит, да не знаю. Потом она стала сама исследовать, стала наблюдать за собой. Оказывается, когда начинала с упрека, когда начинала... Ну, понятно, что он вчера не повесил, позавчера. Но когда она говорила о своей просьбе, и когда она еще просила об этом сделать ну, чуть заранее, ей нужно к обеду, она просит с утра. И она знает, что ее муж ну, не такой уж быстрый на подъем. И вы знаете, она просила с утра, и потом к обеду напомнила, нормально, он все сделал. А раньше к обеду уже была истерика. Понимаете, да? Вот эту вот направленность. Мы, ведь правда, когда мы общаемся друг с другом, ведь мы можем просить по-разному. Еще один случай, когда подружки, значит, они учились ну, вместе в одном учебном заведении, и в общежитии, поскольку одна была очень медлительна, а у другой все в руках кипело, та девушка, которая постоянно расстраивалась из-за своей подружки, она поняла, что ей нужно заранее что-то сказать. И та чуть позже включается в действие. То есть ей нужно какое-то время дать на размышление. Что удивительно, к концу учебного, ну, когда закончили это, ну, свою учебу, к концу времени уже первая девушка стала более медлительной, а вторая подтянулась. На самом деле, друг на друга они очень здорово влияли. Потому что если нужно, к примеру, завтра сдавать экзамены, это учит, зубрит, уже в голову ничего не лезет. Она еще учит, потому что у нее ну, серьезный нервный срыв. А вторая говорит, а давай что-нибудь испечем. И они вместе начали там что-то делать. И смотришь, вроде нервы успокоились, и учеба легче пошла. Они друг друга достаточно здорово восполняли. И на самом деле, как бы мы ни хотели, но в жизни, вы увидите эту закономерность, человек, ну, мы, когда дружим, когда общаемся, мы друг на друга здорово влияем. Вопрос, надо ли нам сознательно или бессознательно меняться ради этой дружбы?
5: Нет.
2: Кардинально.
8: Если человек тебе дорог, да.
5: Как тебе может быть человек дорог, если он полная противоположность тебя? Почему просто не найти другого человека? Почему никогда не рассматриваем этот вариант? Почему нельзя просто найти другого человека?
9: Например, ты живешь вообще в деревне.
6: Нет, я не верю,
9: что твоего возраста.

0: настоящих друзей сегодня может быть у человека? Ну, так в среднем.
1: Много.
0: Ради кого стоит меняться?
2: Достаточно много. Просто, ну вот, немного вернуться назад даже. Ты говоришь, если человек — моя полная противоположность, ну, у вас же что-то должно быть общее, хотя бы, ну...
3: А если это человек противный прям, ну вот он как-то не если... нравится тебе?
1: Люди растут и меняются, такое бывает.
2: Именно. И, например, вас же что-то связывает, почему вы еще общаетесь вместе? Значит, есть какие-то общие темы,
1: которые... Ну, может, уже край, разрыв как раз.
2: Значит, край, я могу разрыв уйти. Это конец.
1: Ну и все. Просто мы это не обсуждаем. Мы ведем к тому, что надо всегда вытягивать ситуацию. Не надо ее вытягивать.
2: Ее нужно вытянуть, когда это уже больше, чем, например, дружба. Семью всегда резонно вытянуть, потому что это уже обязательство.
1: Нет. Значит, ты облажался вначале. Надо просто сразу голову включать. Все проблемы людей вот из-за этого. Из-за того, что они начинают подстраиваться.
0: Так.
1: Есть одна шикарная вещь. В браке люди ухудшаются. Ну, это по факту.
0: Так.
1: Они открываются полностью.
0: Какие на самом деле были.
1: Да. Не надо вот это вот... Притворство губит все. Он думает, что она вот такая. Ну ладно, будет она чуть похуже в браке. Mm-hmm. А в итоге она притворяется, и там не только хуже, там просто катастрофа.
3: Да, нужно.
2: Поэтому, чтобы завоевать какого-то
3: есть.
2: Человека, не так. стоит притворяться. Вот. Ну или пытаться измениться.
0: Друзья, теперь давайте рассмотрим. А как это притворство вычислить сразу, чтобы потом не оказаться жертвой всех этих страшных последствий?
3: Ну иногда это сложно сделать.
0: Хорошо. Ваши родители, ваши друзья могут вам помочь в этом, чтобы разобраться?
2: Ну, вероятно, когда человек очень сильно влюблен, это может закрыть глаза. Он на что-то будет не обращать внимания, скажет, ну, допустим, сделаем скидку, что ладно.
0: Пройдет.
2: Это, да, это мелочи, это не важно. Важнее другое, что это такой прекрасный, чудесный человек. Просто красавица. Еще и умная. И все, и классно. Ну, характер такой. Ладно, как-то стерпится, слюбится. Нет. Так,
3: ну, да,
2: работает.
3: Есть такое, когда прям сносит крышу, и ты думаешь, да ладно, ничего, он не справится, он хороший такой. Вот это самое опасное, потому что нужно все же прислушаться.
0: И в это время родные могут бить тревогу, да?
2: И родные, и друзья.
1: Да. Период же заканчивается этот, ты же не всегда влюблен.
0: Да.
1: Да. Это пару месяцев, потом у тебя чистая голова.
3: Да, ты
1: все,
3: сам потом это видишь уже.
4: Вот
3: да,
4: поэтому главное... нужно встречаться не полгода, и даже не год, а больше, потому что... Ну, 3 года притворяться невозможно.
1: За 3 года можно расстаться не только из-за того, что кто-то притворяется.
4: Тем более.
0: Да, но я вам скажу другую крайность. Друзья, смотрите. На самом деле, мы ведь не глупые. Мы способны разбираться в людях, даже если у нас нет специального образования для этого. Ведь правда. Вопрос только в том, согласен ли я на вот такое... такие взаимоотношения, общаться с таким человеком. И когда вы видите, что он меняется или притворяется, ведь проходит время, и он скажет, все, хватит, с меня хватит, мне надоели все эти ваши там возвышенные там какие-то рассуждения или ваше общество, вот это там такое, или как они могут считать, что это что-то из высшего общества, или наоборот считать на каким-то недостойным своего круга. Это очень серьезная проблема. И много-много историй есть, когда человек, рискуя ради другого, бросает все, а потом в итоге оказывается, что это никому не нужно. Какой механизм защиты здесь может быть? Первое, нужно быть откровенным и честным человеку самим собой. Я готов на то, что мне предлагает другой человек. Готов ли я, и причем это очень серьезно, и это ответственно, готов ли я с своей стороны меняться в нужный момент, серьезно меняться. Понимаете, когда сформирована привычка, когда, ну, уже вначале идут как мысли, потом поступки, потом привычки, и самое сложное – это наш характер, это то, что устоялось, ну, мировоззрение, это уже такой кремень, такой жесткий стержень, который не так просто изменить в своей жизни. Готов ли я меняться? Готов ли человек с другой стороны меняться? И я вам скажу, в связи с этим важную роль все-таки играет вера. Вот человек доверяет Богу, или нет.

0: тут даже не столько, что он внешне как эту веру проявляет, там, я не знаю, посты соблюдает или нет, но здесь важно, доверяет ли этот человек свою жизнь Создателю. И если вы вместе с ним на одном уровне, если вы общаетесь об одних и тех же вопросах, и у вас основа похожа, все остальное, то, что второстепенно, оно будет выравниваться. И человек не будет считать это чем-то ущербным, но что он меняется ради вас. Потому что он понимает, есть высшие цели, есть глубокие духовные вопросы, в которых вы едины вместе. Вот почему не рекомендуют создавать браки между разными направлениями верующих. Ну, когда люди, у них разная философия, очень опасно, потому что ты, когда хочешь измениться, ты иногда даже не знаешь, с какой стороны подойти и что менять. И вот что касается вот религиозных убеждений, да, неплохо, чтобы молодой человек или девушка сначала определилась со своим внутренним миром. Ну, представьте, если человек сам не знает, что ему нужно, а от вас требует, что вы изменились. Ну, он сегодня это требует, завтра другое, и вам это сильно... Вы устанете от этого. Но когда человек внутренне определился, да, что ему нужно и к чему он стремится в этой жизни, что дальше его ждет, да, в определенном смысле, то это надежный человек. Это тот, кто будет опорой по жизни вашего. И еще есть такое понятие, как бескорыстная любовь. Это, наверное, уже в следующей передаче. Мы еще рассмотрим. Так что меняйтесь, друзья, в лучшую сторону и для себя, и для человека, с которым вы общаетесь. Дорогие друзья, нам очень приятно, что вы были вместе с нами. До новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: До сего места помог нам Господь. Сегодня уже шестая встреча в цикле «Разрушенные проклятия». Я благодарю Господа за то, что Он продолжает хранить нас на путях наших. И благодарю Бога за то, что Он продолжает побуждать детей Своих, вас, братья и сестры, и уважаемые гости, приходить на эти вечера, где рассматриваются вопросы, отнюдь не отвлеченные. Вопросы, напрямую связанные с жизнью каждого из нас. И потому нам нужно удостовериться, что мы стоим на твердых основаниях Библии Слова Божия. Ибо нам небезызвестны должны быть умыслы и козни дьявольские. К великому сожалению, на практике чаще всего получается по-иному. Многие живут в блаженной ложной уверенности в том, что дьявол к ним не сможет прикасаться, в то время как жизнь наполнена поводами, которые человек оставляет для дьявола, чтобы тот совершал свое черное, грязное дело проклятий. Сегодня мы поднимаем с вами еще одну тему, которая в числе прежних двух должна помочь каждому человеку честно и откровенно, исследующему себя и Священное Писание, вникающему в себя и в учение, поставить духовный диагноз. У нас была тема «Симптомы проклятий», затем тема «Оккультные источники проклятий», и сегодня тема номер 6 «Нравственные причины проклятий». Вот вопросы, которые мы хотим поднять сегодня во свете Священного Писания. Первый. Может ли христианин быть одержимым? Второй. Как отпускаются грехи? На каких условиях человек освобождается от вины за грехи? Третий. Какова разница между проклятием и наказанием? Четвертый вопрос, последний. Какие нарушения законов нравственности приводят к проклятию, согласно Священному Писанию? Когда вы слышите слово «одержимый», в вопросе «Может ли христианин быть одержимым?» что вам в первую очередь рисуется? Какая визуальная картина? Вот какое определение термину «одержимый» дает новый словарь русского языка. «Тот, кто охвачен навязчивой идеей, безумный человек, маньяк». Во-вторых, находящийся во власти чего-либо, какого-либо чувства, страсти, настроения и так далее. И вот если исходить из этого определения одержимости, то большинство верующих, посмотрев на себя утром в зеркало, говорят: «Слава Богу, я не таков! Я не безумен, нет навязчивых идей, я явно не маньяк, и единственная власть, под которой я нахожусь, это власть чья? Господа Бога Христа Иисуса, аллилуйя, аминь». Потому многие христиане, они сразу же отметают саму возможность разговора об одержимости верующих. Потому нам нужно будет посмотреть на определение одержимости и бесноватости в Библии, в Священном Писании. Как известно, русский язык формировался не на началах Слова Божия, и потому определения и понятия часто не совпадают. Итак, что такое одержимость с точки зрения Библии? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 20 стих. «Многие из них говорили: он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Слово «одержим» в русском языке передает идею власти. «Одержимый» означает находящийся, удерживаемый во власти. В данном случае власти кого? Дьявола и бесов. Однако, когда мы открываем с вами иные переводы Священного Писания, то этот стих звучит совершенно по-другому. Перевод Российского библейского общества говорит: «в нем бес». Не сказано «он одержим бесом», а «в нем бес». Украинский перевод говорит: «він демона має», то есть дословно «он демона имеет». В англоязычных переводах «he has a demon», то есть дословно «он имеет демона». И вот эта фраза, она рассматривает вопрос по-другому. Не об одержимости идет речь, а о наличии. Далее, следующий текст из Священного Писания, Евангелие от Марка, 9 глава, стих 17. Марка 9, 17. «Один из народа сказал в ответ: Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Вновь термин «одержимый». Однако, когда мы смотрим иные переводы, то вновь в той же последовательности перевод РБО Российского библейского общества гласит: «он нем, в нем нечистый дух». Не одержим, а в нем действует или в нем находится. То же самое украинский перевод и англоязычные переводы. Теперь посмотрим на терминологию. Есть ли разница, с одной стороны, одержимый бесом, что означает поглощенный, всецело подвластный, и другой термин «имеющий беса». Термин «имеющий» не содержит идеи полной поглощенности или подвластности. И вот теперь очень важный факт. В Священном Писании, в подлиннике, на древнегреческом языке вместо «одержимый» оригинал всегда говорит «имеющий». Не одержимый бесом, а имеющий беса. И разница чрезвычайно важная. Продолжая исследовать, что такое одержимость с точки зрения Священного Писания, мы посмотрим с вами на Евангелие от Марка, 1 главу, 32 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Слово «бесноватых» переводится в других переводах именно как «одержимых дьяволом», «одержимых демонами». А вот один из переводов, English Standard Version, английский стандартный перевод, говорит «oppressed by demons», то есть «удручаемый», «угнетаемый демонами». Разные варианты, разные переводы. Чему верить? Давайте посмотрим на еще одно место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Вновь здесь, в синодальном переводе, передается идея обладания, то есть принадлежности. Однако, когда мы смотрим иные переводы, то там у нас фраза «угнетаемых дьяволом», «притесняемых дьяволом». Вновь обратимся к терминологии. Есть ли разница, обладаемый дьяволом или бесом, где передается идея принадлежности? Но тут же появляется вопрос. «Я ведь принадлежу Иисусу Христу», – говорит христианин. «Я Ему себя отдал, я Его владение». И другой термин – «притесняемый дьяволом и бесом». Это совершенно другая картина. Человек, принадлежащий Иисусу Христу, его угнетает, его притесняет бес или демон. Это совершенно иная ситуация. И вот факт очень важный. Вместо «обладаемый» оригинал использует слово, означающее «притесняемый», являющийся объектом воздействия бесов или демонов.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Когда Библия говорит о бесноватости или об одержимости, она использует термины, которые очень сильно отличаются от того, что принято по этому поводу думать в категориях стандартных терминов русского языка. Потому вот некоторые промежуточные выводы. Хотя и существуют случаи именно одержимости, обладания дьяволом и бесами, чаще всего Библия описывает тех, кто имел беса или был угнетаем бесом, был объектом воздействия бесов. Таким образом, есть разные степени бесовского воздействия. Мы говорили уже с вами, вспоминая примеры Священного Писания, когда в одном человеке было 6-7 тысяч бесов, в другом 7 бесов у Марии Магдалины, в некоторых один и так далее. Существуют разные степени бесовского воздействия. Потому есть и примеры одержимости, вот именно полной подавленности человека бесами. Но чаще всего, это очень важно подчеркнуть еще раз, чаще всего Библия говорит именно о тех, в ком есть бес, кто угнетаем бесом и кто является объектом воздействия бесовских сил. И вот теперь мы с вами можем заново поставить вопрос. Могут ли верующие быть бесноватыми в библейском смысле этого слова? То есть могут ли верующие иметь беса, могут ли христиане быть объектом бесовского влияния по праву на основании совершенных ими грехов? Вот это наш главный вопрос сегодня. Давайте посмотрим на библейские ответы. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Апостол Павел пишет кому? Верующим, христианам. И он выражает опасение, что с ними, с членами церкви в Коринфе, может произойти то же самое, что однажды произошло с Евой. Вопрос, была ли Ева христианкой? Она была даже более чем христианкой. В том смысле, что она была безгрешным человеком, совершенным человеком. И вот даже такого совершенного безгрешного человека сатане удалось прельстить. Прельстить как? Сказано, повредив ума. Еще раз. «Боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть в результате того, что дьяволу удалось сделать с Евой, пришло проклятие, и такая же опасность, говорит апостол Павел, существует у кого? У вас, у верующих, у христиан. Контакт с дьяволом у совершенного безгрешного человека привел к проклятию. То же самое может происходить с верующими. Далее. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 4 стих, к которому мы уже обращались вчера, свидетельствует. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Вы очень снисходительно бы отнеслись к этому явлению. Какому? К принятию иного духа. И вот когда мы смотрим, как эта мысль выражается в иных переводах Священного Писания, в данном случае перевод Кулакова в Институте перевода Библии при Заокской духовной семинарии, очень точно, хорошо отражает смысл подлинника. Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, которого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, какого не принимали, или иную благую весть, какая вам не возвещалась. Апостол Павел свидетельствует о том, что некоторые в Коринфской церкви приняли иного духа, не того, которого приняли вначале. То есть вначале не приняли какого духа? Святого Духа Божия. А теперь он говорит, когда к вам иное Евангелие, иного Духа приводят, привозят, предлагают, вы что делаете? Еще раз цитирую. Принимаете. Подлинник использует именно изъявительное наклонение, именно описание того, что происходит. Итак, может ли христианин принять иного Духа? К сожалению, да. И если кому-то хочется думать по-другому, он властен свой выбор осуществлять в отношении Божьей истины. Но мы должны знать, что Бог предостерегает нас. Человек, получивший Святого Духа, может получить и иного Духа. Духа зла, беса, дьявольского, нечистого Духа. Это серьезная опасность, и это реальная опасность. Далее. Послание Галатам, 3 глава, 1 стих, к которому мы обращались с вами во время нашей первой встречи, свидетельствует: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Когда мы смотрим, какое слово используется в подлиннике, вот то, что у нас переведено как «прельстил» в оригинале глагол «баскайно», и современные переводы дают это так: «Кто вас сглазил», российское библейское общество, и перевод Кулакова: «Кто же смог заворожить вас?» То есть над верующими в Галатах было осуществлено оккультное колдовское действие, и они этому действию, к сожалению, поддались. Второе послание Коринфянам, 12 глава, стих 7, показывает для нас шокирующий пример воздействия сатаны на верующих. Звучит он в действительности очень шокирующе, но тем не менее, что написано в Священном Писании, то лично я принимаю, надеюсь, и вы. Итак, читаем. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», пишет кто? Апостол Павел, сам апостол Павел. «Дано мне жало в плоть». Кто? Ангел сатаны, то есть один из бесов, один из демонов. «Удручать меня, чтобы я не превозносился». Странное место, правда? То есть является ли фактом, что ангел сатаны бездействовал в апостоле Павле? Является ли это фактом? Еще раз. Сказано: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». В его плоти действовал кто? Ангел сатаны. Так написано или нет? Теперь вопрос. Как это возможно? Почему это возможно? Как это ангел сатаны, как это бес действует в апостоле Христовом? Апостол указывает причину. Причина какая? Превозношение. Чтобы я не превозносился. Если вы возьмете статистику использования этого греческого глагола «превозноситься», «хвастаться», «хвалиться», оно используется, это слово, в апостольских писаниях в подлиннике 39 раз. Это во всем Новом Завете, во всех апостольских писаниях, во всех 27 книгах. И 37 раз из 39 его использует именно апостол Павел. Вы знаете, как в народе говорят: «У кого что болит, тот о том и говорит». Изучая Писание апостола Павла, мы находим, что он в действительности был к этому склонен, и он часто пишет о хвастовстве. Давайте прочитаем. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, стихи 16 по 18, представляют собой непосредственный контекст вот этого заявления, о котором мы только что с вами прочли. Нам нужно выяснить, почему апостол говорит об этом. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 16 по 18. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Представляете? «Что скажу, то скажу не в Господе, а как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Тема похвальбы очень часто встречается в послании апостола Павла, и мы видим, что он боролся с этим грехом. Это было для него искушение. И результатом вот такой его склонности было то, что в его жизни появился кто? Ангел сатаны. То есть мы находим, что даже в тех светилах, которые однозначно воспринимаются как столпы Христовой веры, даже в апостолах, в данном случае в апостоле Павле, действовал ангел сатаны по указанной явной причине, по грехе, который пребывал в апостоле, и потому это стало основанием для дьявола в нем действовать и его именно удручать. Он подробнее описывает, в каких это физических болях и проблемах выражалось.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Продолжая тему действия бесов верующих, мы посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, 16 главу, стихи с 15 по 17. Зная, что бесы могут действовать в верующих, в христианах, мы теперь посмотрим на некоторых иных апостолов Христовых. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Перед нами утверждение о том, что Петр получил откровение свыше. Небесный Отец открыл ему истину о природе Иисуса Христа. Однако далее в чтении открывается такая информация. Стихи с 21 по 23. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». И вот после этого сказано: «И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Перед нами удивительный пример того, как человека, в отношении которого только что было сказано, что Отец Небесный открывает ему истину, теперь произносятся вот такие нелестные слова: «Отойди от меня, сатана». Через Петра в этот момент говорил сатана. Иисус Христос обращался к сатане, который использовал уста Петра. И вот причина. Давайте посмотрим на анализ этого отрывочка. Во-первых, диагноз каков? Полярное воздействие. То Бог воздействует, то сатана воздействует. То от Бога получает человек откровение, то от сатаны получает мысль. Какова причина? «Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Дело в том, что Петр ожидал совершенно иного от Мессии. Он знал, что Иисус – Мессия, но он иного Мессию ожидал, правда? Как и прочие ученики, он задает вопрос: «Не в сие ли время восстановляешь ты, Господи, царство Израилю?» Они ожидали Мессию-полководца, Мессию-завоевателя, Мессию, который освободил бы их от ига римлян. Они ожидали Мессию, который, наоборот, всех врагов победит. А Христос тут говорит: «Меня первосвященники и книжники возьмут, и мне нужно будет много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И поскольку мировоззрение Петра не могло вместить эту концепцию, поскольку он Мессию по-иному представлял, то есть в отношении истины библейских пророчеств у него была другая картина, иное понимание, дьявол смог воспользоваться этим. И поскольку Петр думал не о том, что Божье, а что человеческое, дьявол смог овладеть устами Петра и произнести свое слово с целью вызвать во Христе сожаление к самому себе. «Да не будет этого с тобою, Господи, пожалей себя». Итак, для сатаны открывается дверь когда? Когда человек не знает Божью истину. Если мировоззрение человека не соответствует тому, что говорит Священное Писание, если он живет какими-то иными понятиями и концепциями, которые не выдерживают критики во свете Слова Божия, значит, сатана может управлять им в эту меру. Значит, эти мысли, эти неверные представления дают дьяволу право проявлять себя в жизни такого человека. Этому нас учит пример апостола Петра. Еще один апостол. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 1, 2, 4. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: Симон Кананит», и там прочие перечисляются, и также кто? Иуда Искариот, который предал его. Вопрос: какой властью обладал Иуда, согласно тексту? Властью над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Так написано или нет? Он призывал 12, и 12 дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и вот их имена. То есть Иуда получил от Иисуса Христа власть над бесами. Это очень важный факт. И тем не менее, давайте посмотрим, как дальше сложилась его жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, стихи с 21 по 27. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Удивительное и довольно странное повествование. В результате чего вошел в Иуду сатана? В результате причастия, когда Господь взял хлеб и подал Иуде, в результате этого вошел в него сатана? Или нет? Посмотрим на один факт из жизни Иуды, который описывает его действия чуть ранее. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 3 по 6. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать ему. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». И так оказывается, что сатана вошел в Иуду еще до пасхальной трапезы, еще до вечери верхней горницы. Сатана там уже бывал раньше. Для него это место было знакомым. И потому во время вечери он просто сделал это в очередной раз. Значит, проблема раньше началась. Давайте проследим, когда. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 3 по 6. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: „Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?“ Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Что означает, что он носил денежный ящик? Это комментарий на фразу «он был вор». Посмотрите, как выражается мысль в иных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит: «Он носил общий кошель с деньгами и нередко запускал туда руку». А перевод Кулаков говорит: «Он крал кое-что из того, что туда клали». То есть какая была проблема? Проблема была в том, что эта мира, этот нард чистый, драгоценный, женщина могла просто подарить Иисусу Христу. Это бы попало в руки кому? Казначею. Он продал бы это и запустил бы туда руку. То есть он увидел, как огромная сумма денег, как говорится, уплывает. И потому это его возмутило. И он говорит: почему бы это вот не продать и нищим раздать? Но Библия раскрывает его замыслы. Он не о нищих заботился. Он был вор, и поэтому он это сказал. Итак, мы узнаем, что в Иуде, в его сердце, в его характере жил грех. Он не просто воровал, он уже стал вором, он был вором. То есть этот грех в нем пустил глубокие корни. И теперь у нас есть возможность с вами соединить заявление Священного Писания воедино и ответить на вопрос, почему сатана имел власть войти в Иуду. Матфея, 26 глава, стихи с 8 по 16. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Мы уже знаем, кто был зачинщиком этих разговоров, так? Иуда подал идею, и ученики все подхватили, не зная, что на самом деле происходит. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И вот, прошу вашего внимания, «тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Что побудило Иуду пойти и предать Господа? Вот именно тот факт, что ему не удалось своровать. Вот именно тот факт, что ему не удалось осуществить свою махинацию, когда ему не удалось осуществить свои воровские устремления. – И потому, сравнивая повествование Матфея, Иоанна и Луки, мы теперь понимаем смысл стиха. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им». Почему вошел? Потому что у Иуды был грех. Итак, некоторые выводы по этому повествованию. Бесы верующих, помимо наличия у верующих неправильных идей, помимо того, что они думают не о том, что Божье, а человеческое, помимо неверного мировоззрения, которое дьявол использует, если есть таковое у верующего, есть еще у бесов право входить в верующего, даже обладающего, как Иуда, властью над бесами, по причине укоренившегося греха, по причине образа жизни. Иуда жил во грехе. Поскольку он находился в таком состоянии, это дало сатане право войти в него. Войдя же, он постепенно увеличивал степень своего влияния и во время вечери Господней вошел в него так, что в результате Иуда предал Христа. Причиной был повторяющийся, укорененный и живущий в естестве Иуды грех. Говоря о бесах верующих и о том, как верующий человек, христианин, может подвергаться бесовскому дьявольскому влиянию, отвечая на вопрос о том, может ли человек в Боге, может ли человек, будучи христианином, быть одновременно и мишенью для дьявольских сил, может ли он иметь в себе сатану, может ли он иметь в себе беса, Священное Писание утверждает следующее. Если человек мыслит неверно, его мировоззрение истине Божией не соответствует, или если он живет во грехе, если в нем есть неискорененный грех, это дает дьяволу, это дает бесам входить в этого человека, и человек становится одержимым в библейском смысле. Бес может поселиться в человеке на законных основаниях, несмотря на то, что тот продолжает исповедовать Христа Господом, несмотря на то, что тот продолжает ходить в церковь, как Петр был рядом с Иисусом, как Иуда был рядом с Иисусом и так далее. Вот эта вот страшная форма двойного духовного подданства раскрывается с большой убедительностью и ясностью на страницах Священного Писания. Но вот какая проблема. Есть дух противления. Есть люди, которым сколько ни приводи аргументов из Священного Писания, они не поверят до тех пор, пока не скажут: «А кто еще так думает? А можешь ли ты привести подтверждение из-под пера каких-то авторитетных вот учителей церкви, да именно нашей церкви?» Вы знаете, что я провожу эти семинары в разных местах земного шара. И приходят разные люди, представители разных деноминаций, разных конфессий. И каждые хотят услышать, а что вот представитель нашего течения вот думает на эту тему? Есть ли благословение старших братьев вот именно из нашей деноминации? Так вот, для немощи плоти таковых мне всегда приходится изыскивать цитаты из трудов баптистских, пятидесятнических, харизматических, адвентистских, православных, католических, лютеранских и так далее писателей, которые, исследуя то же самое Священное Писание, что и я, приходит к тем же самым выводам, но когда приводишь цитату, звучит намного убедительнее, чем просто и Слово Божие. Это великая трагедия, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, величайшая трагедия народа Божия. Но тем не менее, немощь плоти есть немощь плоти. Мы вынуждены с этим считаться. Вот что говорит церковный комментарий. Официально. Читаем. Те, кто отвергают или игнорируют истину, присягают на верность лукавому. Это цитата из книги «Служение и исцеление. Желание веков». Автор вам известен. Еще раз. Те, кто отвергают или игнорируют истину, тем самым что делают? Присягают на верность лукавому. По мере того, как люди таким образом все больше отделяются от влияния и управления Святым Духом, они в конечном итоге оказываются совершенно во власти дьявола. Итак, о верующих или неверующих идет речь? О верующих идет речь. Далее еще один абзац. В продолжение этой же самой статьи, удерживаемые волей, которая сильнее их собственной, они не могут сами освободиться от сил зла. Они автоматически мыслят и поступают так, как побуждает их сатана. В тех случаях, где вдохновение указывает причину, оно заявляет, что одержимость демонами приходит вследствие чего? Греховной жизни. Церковный комментарий, естественно, будучи библейским комментарием, приходит к тем же самым выводам. Сатана входит в верующего почему? По причине непринятия истины или игнорирования истины. И, во-вторых, почему? По причине образа жизни, который представляет собой нарушение воли Божьей. Верующим может жить дьявол. Верующим может быть местом, где проявляет себя бес. Это истина Священного Писания. И мы все должны быть в отношении этого предостережены.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть сегодня, касается условий очищения от греха. Здесь тоже царит в народе Божьем, в разных направлениях христианства, очень много неверных мнений по данному вопросу. Как человеку отпускается грех? У разных людей разные мнения, у разных богословов свои особые концепции. Нас интересует Слово Божье. Посмотрим на модель, которая дана в Божьем законе, в том, что Господь повелел записать рабу своему Моисею. Первое условие – это осознание. Книга Левит, 4 глава, стихи 13 и 14. «Если же все общество Израилева согрешит, как? По ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания». То есть они не будут знать, что они нарушили волю Божью на самом деле, и сделать что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. Когда грех становится грехом? Точнее, когда нарушение воли Божьей становится грехом? Когда сказано «узнан будет грех», когда придет осознание. Далее, книга Левит, глава 5, стихи со 2 по 4. «Есть или, если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Далее в 5 главе читаем 4 стих. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Когда вина приходит? Когда человек осознает. Итак, перед нами человек, который живет в народе Божьем, живет в завете с Богом, живет в спасительных отношениях с Богом. Но потом, спустя время, к нему приходит осознание греховности поступков, сделанных когда? В прошлом. Мы не знаем, когда в прошлом. Когда-то в прошлом. Он не понимал, что это грех, а теперь во свете Слова Божия он начинает понимать. И вот тогда он должен сделать второй шаг. Когда пришло осознание, второй шаг – исповедь. Книга Левит, 1 глава, 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». Что означает этот жест? Левит 16:21, «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла». Второе – это исповедь, перенос греха с грешника на жертвенное животное. Мы продолжим разговор об этом во второй части нашей встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Ирина Кириченко.
1: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи с людьми, которые однажды на своем пути встретились с Господом. И у нас в гостях сегодня Виталий Буклов. Здравствуйте, Виталий.
2: Добрый день.
1: Очень приятно, что вы согласились приехать к нам в студию. Мы сейчас немного познакомимся с Виталием. Можете рассказать, откуда вы к нам приехали, кто ваши родители, чем вы занимаетесь?
2: Я приехал из Чувашии, город Канаш. Мама у меня 30 лет в больнице проработала. Сейчас тоже медсестрой работает в спорткомплексе. Папа сварщик, ныне покойный. Ну, в данный момент обустраиваюсь, ничем не занимаюсь. Только неделю назад чудесным образом вышел из тюрьмы.
1: Так, вот этот и путь мы с вами сейчас попробуем рассмотреть, да, что с вами случилось. Каким образом вы оказались в тюрьме и почему вдруг вы вот здесь теперь у нас находитесь в гостях и будете говорить о вашем пути к Богу. Но давайте начнем с самого начала. Мне предполагается, что ваше детство, оно было обычным, наверное, детством, как у всех у нас. У вас была благополучная семья?
2: Да. Наверное, да.
1: Вы были счастливым ребенком? У вас есть братья?
2: Понятия о счастье, наверное, я только сегодня могу как бы размышлять на эту тему. Раньше я не знал, что такое счастье. Брат был старший. Угу.

0: Учиться там только 2 недели пробыл.
1: И тоже исключили?
0: Да.
1: И опять же за поведение?
0: Да.
1: А что такое случилось с вами, Виталий? В чем причина, почему вас поведение всегда подводило? Откуда это все идет? Какие у вас основы, основания себя вести, допустим, плохо?
0: Не знаю. С детства было, тянула меня преступная романтика. У отца старший брат был, дядя Витя. Хотел быть похожим на него, у него тоже с поведением было не все в порядке.
1: И вы решили равняться на вашего дядю?
0: Ну, да.
1: По-моему, его звали так же, как вас.
0: Да, Виталий.
1: И вас назвали в его честь?
0: В его честь, да.
1: Угу. А, хорошо, а родители как реагировали на то, что вот вы как-то хотите равняться на человека, который сидел в тюрьме, и у него было свое сейчас не очень такое, да, порядочное поведение?
0: Ну, конечно, каждый родитель, наверное, хочет, чтобы его дети были нормальными, то есть и не нарушали, слушались родителей, то есть как бы, конечно, реагировали всегда, то есть, ну, чтобы я был хорошим, потому что учился я в школе хорошо, то есть у меня в аттестате 1 тройка всего была после 9 класса. Но много работы, мама часто работала в больнице и сутками, там по 1,5 суток работала. Был период в детстве, когда папа оказался в тюрьме, то есть 3 года его с нами не было.
1: Угу.
0: То есть, и, наверное, вот это вот как бы свобода, что ли, такая, действий.
1: Угу.
0: То есть и воспитал такой характер.
1: Угу. Вас привлекала романтика какая-то, вы сказали. Романтика чего?
0: Ну, наверное, криминала, преступности. То есть.
1: А что вас в этом привлекало?
0: Не знаю, вот авторитет, наверное.
1: Вы хотели быть авторитетным человеком?
0: Да, хотел стать личностью авторитетной, уважаемой, то есть в криминале.
1: А в нормальной жизни такой добропорядочной нельзя стать авторитетным человеком?
0: Ну, на тот момент, когда был подростком, думал то, что это удел слабых людей, быть отличником там. Или...
1: Хорошо себя вести, только могут такие не очень состоятельные люди, да?
0: Наверное.
1: Вы закончили, да, то есть вас выгнали из одного учебного заведения, из другого, из третьего, и дальше как стала складываться ваша жизнь?
0: В тюрьму сел.
1: Вот как? Сколько вам было лет?
0: 18.
1: 18. За что?
0: За кражу и грабеж.
1: Угу. Так, то есть исполнилась ваша мечта?
0: Ну,
1: вы оказались
0: сказать,
1: там,
0: это,
1: где,
0: да.
1: Куда вы стремились?
0: Ну да.
1: Да?
0: Хотел посмотреть изнутри.
1: А вы, может быть, и действительно так себя вели, потому что вы хотели оказаться в тюрьме? Вот так плохо, вызывающе. Могло это быть вашим мотивом?
0: Ну, может быть. Ну, период времени еще такой был подростковый. То есть это же 90-е годы, то есть 8-9 класс, как раз конец 90-х.
1: Угу.
0: То есть и мы с ребятами, то есть часто воровали.
1: Вам хотелось легкой жизни? Хотелось все просто, а сейчас
0: наверное.
1: И быстро, да?
0: Наверное.
1: Ну и так, вы попали в тюрьму, и что? Что вы там увидели? Видимо, у вас были какие-то представления об этом месте свои. Сошлись они с тем, что оказалось у нас в реальности?
0: Я разочаровался, то есть, конечно, то есть, ну, увидел много грязи, несправедливости. Раньше я думал, то, что преступный мир, он честный, справедливый, то есть...
1: То есть те люди, которые, с которыми вы там повстречались, они не оправдали ваших надежд, да?
0: Ну, не то чтобы не оправдали, может, часть людей оправдывала, часть не оправдывала. То есть очень, ну, много было и лицемерия, и несправедливости, наверное. Угу. Не то, как мне рассказывали в детстве, угу. Так сказать.
1: Ну, до тюрьмы вы ощущали эту справедливость в том мире, где вы жили, в вашей семье, среди ваших друзей, в школе?
0: Ну, до тюрьмы мы... Как бы не то чтобы справедливость, что слабых обижали, то есть делали, что хотели, поступали, как хотели, то есть там не было такого понятия еще как бы. Ты уже в 18-летнем возрасте, наверное, начал формироваться, то есть такие как бы моменты.
1: Сколько вы там пробыли?
0: В общей сложности?
1: Ну, допустим,
0: или
1: вот в 18
0: раз?
1: Лет, да, вы попали 4 в тюрьму.
0: Года.
1: Сколько раз вы вообще были в тюрьме?
0: 3.

0: Раза, да? Первый раз сколько вы пробыли там?
1: 4.
0: 4 года? Вас отпустили досрочно или
1: нет?
0: Весь срок, да? Так, вы разочаровались в том, что вы увидели, и я так, ну, хочется верить, что человек, который разочаровался в этом мире, не захочет уже дальше вести такой образ жизни. У вас так случилось?
1: Ну, случилось, я как бы понял то, что в тюрьме сидеть больше не модно. То есть, вот
0: не
1: так
0: модно
1: сказать,
0: или не хочется?
1: Не модно. То есть как бы и не хотелось больше сидеть в тюрьме. То есть, выйдя на свободу, я не собирался продолжать воровать и грабить. То есть угу. как бы собирался жить правильно.
0: Угу.
1: Ну, так случилось то, что меня попросили, я не знал, куда шел, можно так сказать, и вот посадили меня второй раз.
0: Угу. То есть по вашей какой-то доверчивости, что ли, вы попались?
1: Ну, мне друг обратился, попросил передать одну вещь, то есть я пошел передавать и не знал, там оказались наркотики.
0: Угу.
1: То есть и вот я не сказал, кто меня попросил и зачем, и вот за незаконное хранение мне дали еще 4 года.
0: Угу. То есть вы оказались виноватым.
1: Да.
0: В том, что эти наркотики это ваши, да?
1: Были у меня.
0: Угу. Понятно. И какова же была вторая встреча с этим местом?
1: Ну, уже как бы это, все уже я знал. Тропинка была пройдена. Все было хорошо, как бы можно сказать. То есть не расстроился, жил как в своей стихии, как рыба в воде.
0: То есть как будто так и должно быть?
1: Да, то есть как будто я дома.
0: Все устраивало?
1: Да.
0: Угу. Вы пробыли этот срок, освободились. Видимо, там вели себя хорошо, раз вас, да?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, еще хуже, наверное, даже.
0: Правда?
1: Еще хуже. Постоянно был в ШИЗО, ПКТ, в строгих условиях, то есть в отряде. То есть там первый раз в мои руки попала Библия.
0: Угу. Так, вы себя плохо вели, а каким образом Библия-то у вас оказалась?
1: Ну, в камере был сокамерник тоже, один человек взрослый, который часто читал, ну, вел переписку, ему там присылали с Москвы тоже там духовную литературу, угу. женщина какая-то. И вот я попросил у него Библию почитать.
0: А до этого вы, вам приходилось читать Священное Писание?
1: Ну, однажды брал в руки на общем режиме еще 18 лет, ну, это.
0: Просто так, ради интереса, да.
1: Да?
0: Посмотрел, полистал и отложил. А вот отношения с Богом у вас какие-то были раньше?
1: Можно
0: до тюрьмы?
1: Сказать то, что я не знал его лично не был знаком.
0: Ну, вообще, то это очень интересная фраза такая, лично знаком, как мы можем вообще лично познакомиться с Богом. Мы можем лично с вами познакомиться, а с Богом как это?
1: Ну, Бог – это тоже личность.
0: Да?
1: Да, и с ним тоже нужно знакомиться лично и иметь личные взаимоотношения.
0: Угу.
1: Потому что, ну, то, что в подростковом возрасте у меня было в сердце, осознание, понимание, может, чувство вот это, может, с рождения оно заложено в каждом человеке, то, что каждый понимает то, что есть на небе Бог. Просто каждый представляет его, может, себе по-разному.
0: Откуда это такое понимание, может быть?
1: Я не могу сказать.
0: Кажется, вот вы при нашей предварительной встрече говорили о том, что вы даже, будучи еще ребенком, обращались
1: да,
0: к нему.
1: Да, я и говорю об этом, то, что когда был страх, может, перед родительским наказанием или... Ну, были некоторые моменты, как ключ один раз я потерял, единственный от квартиры, в колодец упал. И очень молился я так внутри, просил Бога и... Достали его ребята с граблями даже. Ну, умудрились зацепить в эту кругляшку. Часы есть, один раз терял серебряные, которые отец подарил. Зимой тоже. Тоже ходил по этому тропинке где-то, наверное, час, наверное, просил Бога. Тоже нашел.
0: Неосознанно? Или осознанно просили тогда, будучи ребенком?
1: Нет, я понимал то, что он есть, и он должен помочь мне.
0: Должен помочь. И помогал.
1: Помогал. Не всегда, правда.
0: Да. Ну, все равно последствия мы какие-то несем, да, за свои неправедные дела.
1: Конечно.
0: Ну и вот вы встретились с человеком, дал вам Библию почитать. Вот, кстати, Священное Писание. Ну и что вы увидели в этой Библии? Вот я вам даю посмотрите, вспомните ваши ощущения.
1: Ну, я читал Евангелие от Матфея, то есть как бы это...
0: Это была полная Библия или только Евангелие?
1: Полная Библия,
0: Но да, вы начали только... почему-то от Матфея, да? Это же где-то середина.
1: Это, да, это первая книга Нового Завета.
0: Угу.
1: Вот читал и... Просто читал, наверное, как бы... Уже я полгода где-то мне оставалось до свободы, может, месяца четыре. Читал, было понимание... То, что живу неправильно, хотелось новой жизни. То есть, как...
0: то есть вы уже сразу поняли, вот почитав Евангелие от Матфея?
1: Ну, не то, что даже как бы... Я знал то, что Библия – это как бы фундамент, что ли, такой. То, что это книга, ну, сильная книга, то есть, которая может изменить людей. И то есть я хотел начать новую жизнь еще, когда вот во второй раз выходил на свободу.
0: Угу.
1: То есть...
0: Я думаю, что вы подсознательно и так, наверное, знали, что вы себя неправильно ведете. Но хотелось найти какое-то основание, да, подтверждение этому? Или какую-то опору, или что? Зачем? Вот Библия. Нельзя без Библии вот начать и жить хорошо, не воровать, не убивать, не предавать.
1: Ну, может, кому-то это удается, но это, наверное, очень маленький процент людей. То есть я думаю, все-таки мерилом должен стать... Закон Божий, скорее всего, потому что, ну, не могут же люди не воровать. Практически все воруют.
0: То есть склонность то, такая есть.
1: Да, то есть, ну, в советские времена их не сунами называли, кто с завода что-то нес домой.
0: Угу.
1: То есть это тоже неправильно.
0: Их в тюрьму не сажали, но тем
1: да.
0: не менее они все равно делали
1: несли.
0: Грех, да?
1: Не несли.
0: Угу. Так, ну и хорошо, значит, вы прочитали Евангелие от Матфея, решили... начать новую жизнь. Как вам это удалось?
1: Никак.
0: Да? Почему?
1: Ну, я освободился. Я даже попросил Бога, когда сидел, то, чтобы Он дал мне какой-то бизнес, машину, чтобы супруга меня дождалась.
0: Вы были женаты уже на тот
1: да.
0: момент, да?
1: Угу. И тогда я пообещал ему то, что я приобрету Библию, найду верующих и буду с ними общаться, то есть и не буду общаться с другими друзьями, с кем раньше общался.
0: Угу.
1: А освободился, и через 2 месяца на самом деле чудесным образом у меня было все, о чем я просил. То есть и автомобиль у меня появился, и бизнес небольшой, шиномонтажный, то есть там балансировочный. И супруга дождалась, но я... Даже не думал покупать Библию, а просто начал жить, как жил.
0: Так. Ну и как же дальше стала складываться ваша жизнь?
1: Ну, что, проводил время постоянно в развлечениях. Ночные клубы, бильярд, то есть общение с друзьями, с бывшими, то есть, ну, со всеми. Надзор у меня был, нарушал я, как бы, ну, некоторые правила. И оказался вот в тюрьме спустя 7 месяцев.
0: После второго освобождения?
1: Да, третий раз.
0: Третий раз. Так, вот число 3, наверное, оно несколько знаменательно, да, бывает в нашей жизни. Это какая-то определенная полнота, нет?
1: Мы же нумерологии не будем касаться.
0: Может быть. Ну, вот третий раз, тем не менее.
1: Вот попал в тюрьму, да.
0: Вас встретили радостно там?
1: Ну да, можно сказать и так. Никто не удивился.
0: Угу.
1: А я вот как бы это.
0: А вы были удивлены?
1: Я был очень расстроен.
0: Вы не ожидали такого исхода?
1: Да. Но потом, когда мама мне Библию передала, я начал читать Библию, как бы появилось.
0: То есть свою вы не купили, вам передала мама?
1: Да.
0: Уже в третий раз?
1: Да. И вот я читал, было как бы, ну, чувство стыда перед родителями было очень большое. Первое время даже не звонил, не писал домой. То есть как бы с мамой даже не общался. Потому что было неудобно. Старший брат умер за 2 недели до прошлого освобождения. А тут вроде бы как бы я один, единственный остался. И...
0: Так подвел родителей.
1: Да. Они все для меня сделали, а я не оправдал их надежд. Ну... Потом, то есть, преступление, конечно, меня оговорили. я не совершал этого преступления, за которое получил срок. Но в глубине сердца я понимал то, что это, ну, справедливое наказание, то, что как бы Бог сдержал свое слово, а я свое нет. То есть, ну, вот так сказать можно. И я начал искать утешение уже в Библии, читал Библию, пока в одной из камер не увидел газету одну.
0: Угу. Газета. Что это была за газета?
1: Это была газета «Сокрытое сокровище». Это даже была не полная газета, а обратный листок стороны, вот последний, где купон присутствует и...
0: С обратным адресом.
1: Да, приглашение, то есть если вы хотите изучить Библию или познать истину, я уж точно не помню, я вот написал купон «Удивительное открытие» заочно-библейскую школу.
0: Угу. А давайте немножко скажем об этой газете. Что это за газета «Сокрытое сокровище»? Может быть, наши зрители некоторые не знают, что это за газета.
1: Ну, «Сокрытое сокровище» – это бесплатная газета, которая бесплатно распространяет Церковь Адвентистов Седьмого дня.
2: Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня является всемирной церковью. Присутствие Адвентистов Седьмого дня есть почти во всех странах мира. В России Церковь Адвентистов возникла еще во времена Российской империи. Сегодня представители этой церкви имеют государственные награды, а ее руководство входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации и в Общественную палату Российской Федерации.
3: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Там описываются разные опыты, молитвенные размышления на 10 заповедей Божьих. То есть в каждом номере какая-то определенная заповедь касается, чтобы духовно понимать ее. Предлагаются разные уроки, то есть новости какие-то мировые, христианские. Хорошая газета.
0: И вы написали, и вам стали присылать уроки.
1: Да.
0: Так, дальше как пошли дела?
1: Вот я стал познавать Библию, так сказать. Ну, набирать знания, что ли. Потому что находился под следствием, суда еще не было. То есть молился, просил Бога, чтобы мне не давали срок. Ну, чтобы освободили, потому что был уверен, что Бог-то знает и видит то, что я не совершал этого преступления.
0: Я же такой правильный.
1: Да.
0: Я же такой хороший. И вообще... Я тебе, конечно, обещал читать Библию купить, но не купил.
1: Да.
0: Ну, подумаешь.
1: Да, вот сейчас выйду,
0: Может, я потом буду. Да. Но я же все-таки куплю когда-нибудь.
1: Да, наверное, так.
0: Ну, и как?
1: Ну, потом уже с каждым месяцем приходило осознание то, что осудят, потому что дело закрыли и было передано уже в суд. Если такие моменты происходят, редко, то есть, как бы, ну, оправдывают. Начал уже готовиться внутренне, молиться, просить Бога, то, чтобы сохранил в дороге, чтобы благополучно добраться. И дал такое обещание Богу, то, что если Он сохранит мое имя в моральной чистоте, то я начну новую жизнь и посвящу свою жизнь Ему.
0: А что значит в моральной чистоте? Что вы имели в виду?
1: Ну, очень много, то есть, как бы, происходит всяких разных ситуаций в тюрьме, где можно быть или униженным, или еще как-то.
0: Mm-hmm. То есть вы хотели избежать некой такой боли, да?
1: Ну да, за свое имя, то есть, с которым я рос, то есть, пытаясь равняться на дядю своего, то есть, в честь кого меня назвали.
0: Он оставался для вас по-прежнему авторитетом?
1: До встречи со Христом, да. А после встречи со Христом я всем говорил то, что в моей жизни больше нет авторитета.
0: Угу.
1: Ну, среди людей.
0: Угу. Какие перемены произошли у вас в связи вот с таким новым отношением к Слову Божьему, к Богу? Какой-то, наверное, вы заключили союз с Ним, да, определенный?
1: Вот, ну, вот говорите, это опять молились, чтобы... обещание.
0: Да, обещание. Как вы исполнилось это обещание? И
1: я его не сразу исполнил. Бог сразу исполнил. Я благополучно добрался, то есть в колонию здесь, в Нижегородской области, на особый режим.
0: Угу.
1: То есть и первые 8 месяцев продолжал жить как рыба в воде, как и предыдущие все 40. Но продолжал читать Библию. Тоже у меня была Библия в кожаном переплете. И однажды, наталкиваясь на места Писания, то, что где говорится, ну, не можете служить двум богам, то есть как бы почувствовал голос, что ли, такой, то, что я же сдержал свое обещание, то есть какое-то напоминание пришло.
0: Угу.
1: Ты же тоже обещал. Я курил тогда еще. Я начал выходить на проверки, сигарету стал прятать. Ну, пытался спрятать от Бога сигарету, вот так.
0: Угу.
1: И вот как бы жил с этими мыслями и назначил день молитвы для себя. Вот 31 октября 2013 году я покаялся, помолился и решил начать новую жизнь.
0: А в чем должна была, вот по вашему мнению, эта новая жизнь заключаться?
1: Я решил отказаться от идеи преступной, то есть преступной идеологии, то есть и в своей жизни больше не руководствоваться понятиями, а руководствоваться заповедями Божьими, то есть стараться вот равняться все-таки на евангельские принципы и жить правильно, по-настоящему правильно.
0: А с курением что произошло?
1: Вот ночью.
0: Прятали вы также, продолжали прятать сигареты?
1: Нет, я 31 октября в 12 часов ночи, без 15 я выкурил 2 сигареты, и в 12 часов попросил Иисуса, чтобы Он избавил меня от этих видимых грехов, чтобы, рассказывая людям о Христе, я не держал в руках сигареты, не ругался матом, то есть я верил в то, что Он может избавить это желание, потому что, ну, я курил очень долго.
0: Сколько лет вы курили?
1: 22 года, 6 лет.
0: Угу.
1: И вот 1 числа проснулся, как будто никогда в жизни не курил.
0: И не хотелось?
1: Ни разу.
0: С тех пор ни разу?
1: 2 раза снилось, но я во сне как будто закурил, очень был расстроен и очень радовался, когда просыпался.
0: Что это был ужасный какой-то.
1: Да, то есть, ну, не мог понять, зачем я это сделал. Вот уже сколько... 4 года будет осенью.
0: Угу. Ну, мы с вами понимаем, Виталий, что вот такие видимые грехи, о которых вы сейчас сказали, допустим, курить, ругаться матом, это да, Господь избавляет, но то, что остается внутри, в сердце, ведь может быть, могут быть какие-то злые мысли, настроения, побуждения.
1: Раздражительность
0: вот, да,
1: бывает.
0: Вот с этим-то как?
1: Ну, здесь уже, как бы, я думаю, нужно продолжать читать Библию и стараться, что ли, самоконтроль какой-то, удаляться от этих мыслей ненужных, больше молиться.
0: Угу.
1: Ну, я и сейчас чувствую, порой у меня бывает раздражительность, то есть как бы еще не просто, наверное, это, наверное, вся жизнь будет наша плоть с нами.
0: То есть борьба, она...
1: Великая борьба, да, продолжается.
0: Итак, вы находились в заключении уже 3-й срок. Какие-то, может быть, еще были интересные встречи, может быть, еще что-то, какие-то откровения в Священном Писании вы для себя нашли?
1: Были. Встреча была, вот я познакомился, когда принимал крещение, то есть, ну, я, когда покаялся, уже решил то, что должен принять крещение. То есть до этого я не знал, что это такое, а читая Библию, то есть и газету, я больше познакомился с этим вообще таинством таким.
0: То есть, да, вы оттуда узнали, что чтобы стать,
1: ну,
0: настоящим,
1: да,
0: христианином,
1: то,
0: нужно креститься?
1: Сознательно подойти к этому, потому что это не просто окунание там или сполоснуться под водой.
0: Угу. Хотя, кажется, вы говорили, что у вас было крещение, у вас
1: в детстве. В детстве меня крестили, да, как и многих детей. Но это ничего не значит на самом деле.
0: Угу. Концертом... Вы хотели осознанно что-то, да?
1: Да, я хотел сознательно, то есть как бы понять то, что действительно сделать выбор, так сказать.
0: Угу. И как это произошло? Крещение? Где? При каких обстоятельствах? Кто вас крестил?
1: Однажды к нам в колонию приехали с концертом, приехала девушка. И мне сказали, иди, сходи, посмотри, кто там может. Я что-то, ну, из любопытства пошел.
0: А на какую тему концерт был?
1: Христианские песни, то есть о Боге. И увидел мужчину с газетой в руках, то есть, ну, вот из «Сокрытого сокровища» сразу узнал эту газету.
0: То есть он сидел в зале, и у него в руках была газета?
1: Да, а девушка пела. И после концерта я дождался, подошел, поздоровался, поинтересовался вообще, какая церковь.
0: Откуда. К этому человеку с газетой, да?
1: Да, то есть откуда они. Он представился, назвал церковь, и я сказал, что хотел бы креститься. Мне сказали, то, что нужно еще пройти заочное обучение, то есть новая жизнь. И я сказал, хорошо.
0: А что такое новая жизнь? Что это за обучение?
1: Это библейские уроки, тоже из церкви «Адвентистов седьмого дня», из телеканала. Там 6 уроков полностью. Они как бы поясняют обо всем, начиная от Слова Божьего и заканчивая. То есть уже полным посвящением.
0: Так, ну и что?
1: Я прошел этот курс на отлично. И, то есть, получив свидетельство уже об окончании этого курса, было назначено мое крещение на 15 декабря.
0: То есть этот человек вас крестил?
1: Да.
0: В результате. А где же там... А вы бы находились еще в тюрьме?
1: Да, конечно.
0: А где там в тюрьме можно креститься?
1: Ну, нам в банном помещении, в бане выделили ванну. То есть бассейн не удалось привезти, то есть хотя очень хотелось. Вот в ванной меня крестили полным погружением, как и написано в Библии.
0: Ваши ощущения после крещения?
1: Ну, непередаваемо, наверное, как будто родился по новой.
0: Вы родились по новой. И что дальше? Сколько? Ну, у вас еще какой-то срок продолжался, вы должны были еще
1: отдать? Да, я продолжал сидеть, это был 2013 год, а вышел я только неделю назад, чудесным образом, раньше положенного срока.
0: Так, а как получилось так, что раньше положенного срока?
1: Ну, я изменил свою жизнь, как бы Бог помогал мне, стал ходить в молитвенную комнату, уже когда принял крещение, перестал нарушать. То есть, и как бы...
0: То есть вы себя примерно вели уже,
1: ну,
0: да?
1: Ну, начал уже, да, то есть как бы стараться жить правильно, то есть заканчивал школу 11-12 классов, то есть там же. Получил профессию, то есть сварщика выучился. В спортзал ходил, то есть футбол играл, то есть там и везде, в школе, в спортзале, поощрение, то есть как бы получал. И вот когда подошло время... Ну, условно, досрочно подавать в апреле месяце в этом году. Я написал, подал, и вот у меня суд был 26 числа.
0: И вас освободили?
1: Да, освободили.
0: А как жена ваша отнеслась к тому, что вы стали христианином? Вы говорили, что вы женаты.
1: Ну, наверное, она не... Может, не приняла это, потому что как бы... Считаю, в декабре я принял крещение 15-го, а через год, 22 декабря, мы развелись.
0: Вот как? Почему?
1: Ну, не знаю истинную причину.
0: То есть она не захотела?
1: Ну, наверное,
0: быть
1: так.
0: С христианином.
1: Так угодно, может, Богу был. Бог, наверное, приготовил мне что-то лучшее.
0: То есть вы считаете, что Бог, он за то, чтобы люди разводились?
1: Ну, не то чтобы разводились, то есть Бог, он наоборот созидает, но есть же неблагословенные браки, то есть которые не в радость, а в тягость, так сказать. Может быть, и вот наш брак, то есть был без Божьего благословения. Так, наше личное мнение.
0: Так вам казалось, так и вы развелись, и дальше освободились уже досрочно.
1: Вот, живем. Слава Богу, все хорошо. Бог мне дал новую жену из церкви, верующая, которая меня очень сильно любит. Я ее.
0: Как это произошло? Ну, ваша встреча, как вы познакомились?
1: Мы познакомились в тюрьме совершенно случайно и там поженились.
0: В тюрьме она тоже была в этих местах?
1: Нет, слава богу. Угу. Она никогда не была. Познакомились.
0: И она была христианка, да?
1: Да.
0: На этот момент. И она согласилась за вас выйти замуж.
1: Да.
0: А к чему вы сейчас вот стремитесь? Вы освободились недавно из тюрьмы. Чего бы вам хотелось? Как бы вы хотели построить свою жизнь? Чем вы хотите заниматься?
1: Я хочу Богу служить. То есть я обещал посвятить свою жизнь Богу. Я не знаю, как это произойдет и где именно, куда меня Бог изберет. Но это вот мое такое желание.
0: А как можно служить Богу? Ну, допустим, в каком месте? Как вы предполагаете? Все равно есть какие-то мечты, отношения к этому?
1: Ну, думаю, в случае со мной я бы мог быть служителем в реабилитационном центре, где проходят реабилитацию такие ребята, как я, например, которые тоже употребляли алкоголь, там, сигареты, то есть наркотики. То есть, может, даже в тюрьме сидели. Может, мне было бы легче с ними строить, как бы общий язык находить и свидетельствовать, проповедовать и как бы вести их, может, к Иисусу.
0: А что бы вы могли им сказать, вот тем людям, которые, допустим, освободились, да, они уже освободились и находятся на какой-то реабилитации?
1: Я бы хотел сказать то, что для Бога нет ничего невозможного, и то, что Бог, Он сотворил нас для вечной жизни, чтобы мы были счастливы, чтобы мы имели мир в сердце. И это мы можем узнать только из Священного Писания, потому что все, что нам рассказывают о Боге, это мнение каждого человека, то есть на самом деле. И только в Слове Божьем можно прочесть и узнать, каков Бог на самом деле. То есть как Личность, как Творец, как Отец, как Друг, то есть что Он хочет от нас, что Он готов нам дать. То есть все вот эти моменты человек должен все-таки познавать из Библии. И если каждый человек будет читать Библию, то есть то Дух Святой коснется каждое сердце. Потому что Иисус же сказал, никто не приходит ко мне, как только по воле Отца, и к Отцу никто не приходит, как только через меня.
0: То есть первый этап – это нужно поверить в Иисуса Христа?
1: Конечно. Так? Я думаю, так. Нужно вообще осознать то, что такое хорошо и что такое плохо. Я считаю, то есть если человек поймет то, что он живет неправильно, то есть Слово Божие, есть Господь, который научит нас, как жить правильно.
0: Ну вот вы когда совершали там преступление или не совершали, но все равно за что-то, в чем-то вы были виноваты, вы понимали, что вы поступаете плохо? Вот тогда еще не будучи
1: христианами?
0: Понимали?
1: Конечно, понимал. Каждый человек понимает. Я думаю, все-таки у каждого человека есть индикатор в сердце. Совесть.
0: Но, тем не менее, вы не смогли остановиться на этом пути. Вы раз, другой, третий попадали в места заключения, лишения свободы.
1: Может, это мой путь был такой.
0: Вы жалеете об этом?
1: Сегодня нет. Я считаю, то, что последний срок, это мне не на зло, а во благо был сделан. И вместо Писания есть такое послание к римлянам, 8 глава, 28 текст, где Павел пишет и говорит то, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот и здесь все, что в моей жизни происходило, вело меня, может, вот на эту передачу во благо. Сегодня я счастлив, жив, здоров, веду здоровый образ жизни и научился получать удовольствие без алкоголя и всяких разных наркотических средств.
0: Вы можете что-нибудь сейчас сказать людям, которые, может быть, смотрят нашу передачу? Может быть, они тоже на каком-то пути к Богу, может, не знают, как поступить, а может быть, не очень понимают, что хорошо, что плохо, и нужно ли вообще христианство. Что бы вы могли пожелать? Или, допустим, дать тем людям, которые, ну, тоже, может, в местах лишения свободы сейчас находятся?
1: Я бы хотел в первую очередь пожелать, чтобы каждый осознал, кто он, чтобы он разобрался в себе, что такое хорошо, что такое плохо, и то, что без Бога, ну, не может человек жить счастливо. Нужно верить в то, что сделал для нас Господь, читать Его Слово и стараться соблюдать Его заповеди. В Слове Божьем сказано все, к Нему нечего добавить и нечего убавить. То есть я желаю всем познакомиться с Господом, с Иисусом Христом, как со своим другом, то есть и примириться с Богом. Угу. Тогда все будет хорошо.
0: Виталий, спасибо за эту встречу, за ваши откровения. Мы очень надеемся, что кто-то, посмотрев и послушав вашу историю, тоже найдет какой-то мир и свой путь к Богу и поймет, что есть определенное намерение у Бога, намерение не во благо, не во зло, а во благо.
1: Да,
0: даже если у вас что-то случилось сейчас не очень хорошее в жизни, у вас какие-то есть переживания, может быть, кто-то вас предал, или вы тоже находитесь в каких-то местах лишения свободы, и, может быть, несправедливо кто-то с вами поступил, на основании Священного Писания мы можем верить, что Господь и это может обратить во благо. И, может быть, это и есть ваш путь. Мы очень рады за то, что о том, что вы были с нами в этой передаче. Спасибо вам за внимание. Пусть Господь благословит вас.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5, 18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые, на первый взгляд, воспринимаются как призывы к отмене закона Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки, и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого два послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на второй из 8 вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?». И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты суженый и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает, во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь, дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха, откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто и приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не газ. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю чистейший бриллиант в колье любви.

пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки. «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано, который из них суженый мой. Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. «Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека». То есть, есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе. И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил». Ну и Адам, хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, потому что все-таки

Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенное идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку», – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которыми играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут. Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено». Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей, от 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит: на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает: давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается: на втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на третий этаж и обнаруживает, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает: ну, если это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить. И вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину. Женщины, разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на 6-й этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На этом этаже мужей нет. Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить».
А напротив построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстно в интимной жизни. Всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя сказанная, рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представление древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше – Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей
половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит: «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином». То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие. Это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались, разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается. Развод.
И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек, я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. И если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская, нет половинок, нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследование. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого, первый стих? Человека, единственное число. А потом, сказано, создал его, а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим, как имя он нарек, запомнили? И нарек им имя «человек» – единственное число. Не «человеки» – множественное число, а именно «человек» – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое «человек» согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющее в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков. Это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. «Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и я обещаю Тебе, что я не буду говорить грязных слов, которые я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, я действительно хотел это тогда, когда я Тебе обещал последний раз, но сейчас я это хочу именно еще больше, я более серьезный, я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что Я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
4: группу «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Ну вот, сегодня у меня было много работы. И даже вот срочный заказ. Это Юленькины туфельки. Знаете, кто такая Юленька? О-о-о. В нашем дворе это очень известный человек. Она и петь, и стихи сочинять, и разные конкурсы устраивать умеет. Вот такая вот она у нас талантливая. Пряжечка у нее отвалилась на туфельке. Я эту пряжечку и пришил. Вот, теперь не отвалится.
4: Чего себе?
5: Афанась Филиппович.
3: Да, да,
5: Марина. Здрасте. Это что у нас за инструмент?
3: Утро.
5: На лавочке отдыхает.
3: Какой такой инструмент? Не знаю.
5: Какой инструмент? Музыкальный инструмент. Вот пойдите-ка, посмотрите.
3: Да что вы говорите? Угу. Правда, что?
5: Да-да-да, идемте-ка.
3: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
5: Вон.
3: Ну, в самом деле. Не знаю, Марья Ивановна. Может, кто-то из молодежи вечером оставил?
5: Вот уж не знаю. Но ведь нет никого. Инструмент-то дорогой.
3: Да я никого не видал. Прям не знаю.
5: Ох уж мне эта молодежь.
6: Ой.
3: О!
6: Здрасте, Афанась Филипп.
5: Да здрасте.
6: Здрасте, Мария Ивановна. Это я гитару сторожу.
3: Здравствуйте,
5: ага.
3: Дядя.
5: А мы вообще думали, что ее кто-то забыл. Лежит тут дорогой инструмент.
3: Ну, да.
6: А, да это Женькина гитара. Он меня ее просил посторожить, пока за Юлей сходит.
3: Женька, Женька, Женька.
5: Ну, из четвертого подъезда.
3: Ну, так, ну. Так Женька что, на гитаре умеет играть?
6: Ну, еще как умеет. А Юля поет.
3: Ну, Юлька, у нас талантище.
5: Так, погодите, погодите. Женька играет. На гитаре играет. Юлька поет.
3: Поет.
5: Гитара вот, а они-то сами где?
3: Вот, а они где?
6: Ну, я же говорю, Женька гитару принес и попросил меня посторожить инструмент, пока за Юлей сходит. А она все не идет и не идет.
3: Ну, понятно.
5: А они что будут тут на гитаре делать?
6: У них сейчас тут будет репетиция.
3: Ух ты,
5: репетиция? А что ж они будут репетировать-то песню, что ли?
6: Да, очень важную песню. Они ее к празднику четвертого подъезда готовят.
5: К празднику четвертого подъезда? Я что-то такого не слыхал. Что-то новенькое, как-то что-то придумал-то.
6: Ну, вообще, Юля придумала. Знаете, когда наш дом построили, в четвертый подъезд много семей заселилось. Именно 10 сентября. С тех пор прошло 5 лет.
5: Слушайте, а где же этот праздник будет проходить-то?
6: Да прямо тут, на лавочке. Юля такую замечательную песню сочинила. Она будет петь, Женя играть, а все смотреть. И жители подъезда порадуются за этот день. Как на дне рождения, знаете?
3: Я, кажется, понял. Я понял, почему Юленька принесла мне починить свои туфельки сегодня утром. У нее пряжечка отскочила.
5: Ну.
3: Она в них на празднике будет петь. Слушайте, неужели 5 лет прошло?
5: Слушайте, подождите, подождите. Вот я, например, в первом подъезде живу. Я могу на этот праздник прийти?
6: Это надо у Юленьки с Женей спросить. Они организаторы. Они этот праздник будут вдвоем проводить.
5: Только они. А ты что же?
6: А я так, на подхвате.
3: Что значит на подхвате? На подхвате. Ты вот здесь что делаешь?
6: Ну
3: чем ты?
6: Гитару сторожу.
3: О! Ты гитару сторожишь?
5: Ну.
3: Значит, уже не на подхвате.
5: Конечно.
6: Сторожить это любой сможет. А вот петь, стихи сочинять, на гитаре играть, это да. Здравствуйте.
4: Здрасте.
5: Здрасте.
6: Ну,
3: здравствуйте,
6: наконец-то.
3: Здравствуйте.
6: Я уже вас заждалась. Вернее, мы.
3: Да уж.
7: Вот старая посторожила.
5: А вот скажите, я вот могу на ваш праздник прийти?
4: Ну, конечно, можете. Нам же слушатели тоже нужны.
3: А между прочим, эта Дианочка нам про ваш праздник рассказала.
4: Ну вот и хорошо, и вы, Афанасий Филиппович, приходите. Праздник 10 сентября будет.
3: С удовольствием приду и с удовольствием посмотрю и послушаю. А почему же у вас вот Дианочка ни в чем не участвует?
4: Ну почему? Она слушать будет. Ничего же больше у нее не получается.
7: Да особых талантов у нее пока не наблюдается.
3: Зря вы так, ребята. Диана для вашего праздника очень многое делает, о чем вы, как мне кажется, пока не догадываетесь.
7: О чем мы не догадываемся?
3: А вот разрешите я расскажу вам одну историю, если у вас есть одна минуточка, для того, чтобы вы могли догадаться.
4: Да, Афанасий Филиппович, у вас настоящий талант. Конечно, послушаем.
3: Ну, чем могу? Марья Ивановна. Так. Давным-давно в стране, называемой Самарией, жила женщина. Однажды она собралась за водой к большому колодцу, который находился за ее селением. В это время мимо того самого места проходил Иисус. Он утомился от долгого пути и очень хотел пить. Но у него не было ни веревки, ни кувшина, чтобы зачерпнуть воду из глубокого колодца. Вокруг было пустынно. Утомленный, жаждущий, он присел отдохнуть и подождать, не придет ли кто-нибудь почерпнуть воды. Когда самарянка подошла к колодцу, Иисус попросил у нее попить. Они стали разговаривать, и Иисус рассказал ей много того, что ей было интересно о Боге. Когда женщина слушала Иисуса, невыразимая радость наполнила ее. Чудесное откровение заставило трепетать ее сердце. Тогда самарянка поняла, что Иисус – это тот великий пророк и спаситель, о котором она раньше слышала от людей. Она так обрадовалась этому, что даже забыла про свой кувшин с водой и поспешила в свое селение. По пути она встречала знакомых, просто прохожих, и торопилась поделиться с ними тем открытием, которое так взволновало ее. Лицо женщины светилось от счастья. Тогда многие захотели видеть Иисуса. Самаряне, несмотря на жару, поспешили к колодцу и засыпали Иисуса вопросами о Боге и спасении от греха. Они выслушивали объяснения тех слов, их пророчеств, которых раньше не понимали. И когда Иисус говорил, сомнения их рассеивались. Они поняли, что нужно изменить каждому из них в своей жизни, чтобы жить в мире с Богом. Благодаря этой простой женщине многие жители той местности подружились с Иисусом и услышали его слова о спасении и вере.
7: Вот молодец эта самарянка, всех к Иисусу привела. Я вот не умею просто так начинать разговор с людьми, стесняюсь.
3: Да, у нее был особый талант, можно сказать, дар, зажигающий взгляд, убеждающие речи. Она умела привлечь людей и позвала к Иисусу очень много народу. Кстати, а о вашем празднике-то люди знают? Пригласили вы кого-то к себе? Как?
4: Пока так мы нет. Никого пока не приглашали.
3: А как же вы собираетесь праздник-то проводить? Кому петь-то будете?
4: Мы как-то этот момент упустили. Ну, вы-то как-то узнали про этот праздник?
5: Так нам Диана рассказала.
3: Да.
8: Так вот, кто у нас самарянка.
4: Я?
5: А ты бы видела свое личико, когда ты о празднике говорила. А ты думаешь, чего мне захотелось прийти на этот праздник?
3: Так что у тебя, Диана, есть определенный талант.
5: Это точно.
3: Ты можешь приглашать людей на праздник, и у тебя это замечательно получается.
5: Да.
7: Слушай, теперь я понял, какое ты дело можешь сделать для этого праздника. Пригласить всех жителей 4-го подъезда. Хочешь?
4: Хочу. Я даже могу красивое пригласительное распечатать и разнести в каждую квартиру.
6: Диана, ну какой ты молодец. Без тебя бы у нас ничего не получилось.
7: Слушай, а когда будешь рассказывать жителям подъезда об этом празднике, не забудь сказать, что это не только наш, но и твой праздник. Ты ведь у нас тоже организатор, да еще какой.
4: Да, а я думала, организатор – это тот, кто поет и играет.
3: Ну, знаешь ли ты, приглашать людей на праздник не каждый сможет. Да-да.
6: И не каждый успеет. Вот у меня, например, то учеба, то репетиции, а у тебя, Диан, репетиции нет. Кстати, репетиции, нам же пора репетировать.
4: А я пойду пригласительные составлять.
5: Ой, а я тоже репетицию слушать не буду, поработаю пока.
3: Вот и я не буду. Только прежде всего хочу Юленьке кое-какую красоту дать. О!
6: Красоту для меня!
3: Да, туфельки твои готовы.
6: Ну вот и хорошо, Афанасий Филиппович, спасибо.
3: Да пожалуйста,
6: до свидания.
3: Пожалуйста.
6: До свидания.
3: Всегда рад. До свидания, дорогие мои. Ребята, а вы знаете свой талант? Ну есть же у вас что-то такое, что у вас лучше всего получается. Или, может быть, вы можете сказать какому-нибудь мальчику или девочке о его таланте, чтобы он не думал о том, что он совсем бесполезен. Я вот свой талант знаю. Я умею обувь чинить, возвращать ей былую красоту. Так что, если что, обращайтесь. Ну, а мне пора работать. Всего доброго. До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
2: Человеколюбивый – определение Бога, указывающее на Его безусловную любовь и благоволение к людям, даже когда они их не заслуживают. Благодаря Божьему человеколюбию грешный человек имеет возможность обращаться к святому Богу в молитве и строить с Ним личные спасительные отношения. Ярким примером Божьего человеколюбия в Ветхом Завете служит помилование жителей Ниневии, покаявшихся после проповеди пророка Ионы. Образец Божьего человеколюбия в Новом Завете – омовение Христом ног ученикам. Безмерное человеколюбие Божье должно побуждать верующих проявлять снисхождение и доброту друг к другу, а также к неверующим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
1: Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Вы знаете, люди, которые сидят на диетах, очень мало добавляют растительного масла в салат. Есть люди, которые не сидят на диетах, но вместе с тем предпочитают растительному маслу сметану, заправки и все такое. На самом деле это не очень хорошо для их здоровья. Университет Пердью кормил здоровых людей тремя одинаковыми салатами с 20 граммами рапсового или соевого масла. Это примерно 20 грамм, где-то 1 столовая ложка. Образцы крови, взятые 10 часов спустя, показали, что те люди, которые потребляли достаточное количество жира, получали больше каротиноидов. Каротиноиды – это один из видов жирорастворимых витаминов. И все это происходило в отличие от людей, которые использовали меньше масла. Кстати, мононенасыщенной жирной кислотой богато рапсовое масло, обеспечивающее лучшее всасывание питательных веществ. Рекомендация понятна для нас. Чтобы повысить всасывание жирорастворимых питательных веществ в салатах, в качестве заправки используйте рапсовое или оливковое масло, или соевое масло. Это будет лучше всего. К тому же растительные масла имеют большие преимущества для здоровья человека. Об этом нам говорит, например, Кембриджский университет. Он задействовал в своем исследовании 25 тысяч человек. Во-первых, это большое исследование показало, что негативное последствие происходит в результате потребления жиров омега-6 и омега-3 из рыбьего жира. Эти составляющие жира омега-3 и омега-6 выступают нашими защитниками от сердечных заболеваний. Но в рыбьем жире, как показало исследование, они не работают. Однако это европейское исследование также показало, что более высокое содержание омега-6, находящееся в жидких растительных маслах, таких как соя, рапс, подсолнечник, а также в орехах, семечках и зернах, снижает риск развития ишемической болезни сердца. Люди, потребляющие большое количество продуктов с высоким содержанием омега-6, на 16% снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодарим Бога за целебные свойства пищи и едим масла. Не очень мало и не очень много. Достаточно для нашего здоровья.

0: Сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Во все времена ученых и философов волновал вопрос, как возникла жизнь на Земле. Одной из точек зрения на этот счет является теория эволюции. Ее основоположником считается Чарльз Дарвин. О возникновении дарвинизма мы говорим сегодня, и на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте! Рада вновь вас приветствовать в нашей студии. Дарвин в свое время изучал теологию. Почему же он вдруг занялся разработкой эволюционной теории?
3: Знаете, очень интересная история, каким образом Дарвин стал заниматься изучением теологии. Дело в том, что Дарвин родился в семье людей слабоверующих. Его дед Эразм Дарвин, его отец Роберт Дарвин, вначале они были деистами, то есть людьми, которые считали, что Бог сотворил мир, но оставил его, и дальше мир как бы катится сам по себе, развивается сам собой. А затем они уже перешли на чисто атеистическую позицию. Единственное, кто был в семье верующий, это мать Чарльза Дарвина, однако она умерла, когда ему было всего лишь 5 лет. То есть Дарвин получил весьма слабое религиозное воспитание. И, конечно, отец не думал отправлять его учиться теологии. Сам отец и его дед были врачами, то есть это уже, можно сказать, такая семейная была профессия. И поэтому отец, конечно же, хотел, чтобы Чарльз стал врачом. Но вся беда была в том, что Чарльз Дарвин в школе учился очень плохо. Он занимался в основном коллекционированием, он любил охотиться, любил природу, и это занимало все его время. А учебы, в общем-то, практически ничего не оставалось. И, как сам пишет Дарвин в воспоминаниях, в своей автобиографии, что он был очень сильно огорчен, когда отец ему сказал, что он опозорит всю нашу семью. И отправляет его учиться в Эдинбургский университет, чтобы получить профессию врача. Но учеба у него не пошла. От одного вида операции он приходил в ужас, и ему пришлось покинуть стены этого учебного заведения. И тогда отец предлагает ему перейти на теологический факультет в Кембриджский колледж Христа, чтобы стать пастором. И таким образом Дарвин принимает это предложение и поступает в Кембридж.
2: То есть он выучился таки, да, на пастора, он закончил
3: курс. Он получил, да, первую степень, которая необходима для пасторского служения. Интересно, что Дарвин стал читать богословские книги, как он сам пишет в своей автобиографии, он полностью убедился в правильности всех доктрин англиканской церкви и намеревался, у него было твердое намерение стать сельским пастором. Во-первых, это давало возможность ему изучать природу, потому что пасторская работа, она не занимает столько много времени, как профессия врача. У него достаточно много было времени свободным, и он думал, что он будет заниматься коллекционированием, тем, чем он занимался в детстве, то, что ему нравилось.
2: У него будет время и возможность для хобби, да?
3: Да. И он принимает предложение отца и поступает в Кембридж.
2: Но пастором он так и не стал.
3: Да, пастором он, почему, к сожалению, не стал. Ну, вы знаете, я бы ответил на этот вопрос собственными словами Дарвина. Вот что он пишет. В своей автобиографии он отмечает: «Моя страсть к оружейной стрельбе и охоте привели меня в кружок любителей спорта, среди которых было несколько молодых людей не очень высокой нравственности. По вечерам мы обычно вместе обедали, временами порядочно выпивали, а затем весело пели и играли в карты». Угу. То есть Дарвина все-таки привлекала вот эта вот жизнь свободная, охота, путешествия. И с теологией, конечно, он понимал, что такой образ жизни пойдет в конфликт.
2: В общем, эта профессия, это служение не было его призванием.
3: Да, совершенно
2: вовсе не было его призванием. Но, тем не менее, вот трудам эволюционным он посвятил дальше, можно сказать, всю свою жизнь, да?
3: Да, он посвятил эволюционным трудам. И здесь тоже хотелось бы сказать такую предысторию. Дело в том, что когда Дарвин уже оканчивал учебу, у него появилась мечта. Мечта поехать в какие-то отдаленные острова, потому что к тому времени он прочитал книгу о путешествии к экзотическим островам, и у него вот он загорелся этой идеей. Он собрал даже команду, он стал изучать геологию, стал изучать ботанику в Кембридже. То есть он получает, можно сказать, самостоятельное такое натуралистическое образование у двух известных людей. Это у Адама Седжвика и Джона Генслоу. Это известные были люди. Один был геологом, второй был ботаником. Он посещает их лекции. Это было совершенно свободное посещение. Один из них должен быть компаньоном в его путешествии, но, к сожалению, путешествие не состоялось, потому что к тому времени один из компаньонов умер, а у Генсла родился ребенок, и, естественно, это нарушило его планы. Но здесь произошла очень интересная ситуация. Дело в том, что когда Дарвин уже окончил свою учебу, когда уже получил степень, в этот момент он получает письмо своего друга, которое предлагает ему занять неоплачиваемую должность на корабле «Бигль», должность натуралиста, то есть описывать виды, вести журнал и таким образом отправиться в кругосветное путешествие. Конечно, вы можете себе представить реакцию Дарвина. Он был вообще... летал на крыльях. И он принимает это предложение. Хотя отец был глубоко против, но, тем не менее, все-таки Дарвин убедил его в том, что это его призвание, путешествие, и отправляется на корабле «Бигль» в путешествие, которое длилось 5 лет.
2: Кругосветное путешествие,
3: Да. Это был военный корабль, и он там был, занимал должность натуралиста.
2: Сколько примерно лет тогда было Дарвину? Сразу это было после окончания?
3: Да, это было сразу после окончания.
2: Заведения, да? То есть он был достаточно
3: около
2: молодой.
3: Около 30 лет,
2: около 30.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Итак, какое влияние эта поездка оказала на взгляды Дарвина?
3: Ну, вы знаете, очень даже интересно, что практически на эволюционные взгляды, которые он дальше стал развивать в своих трудах, эта поездка первоначально не оказала никакого влияния. Он действительно посещал и Галапагосские острова, и наблюдал те виды, которые там живут, которые живут только на этих островах, эндемические виды, как их называют. Он видел огромное разнообразие, он собирал коллекции, и когда он вернулся после этого путешествия, это уже был 1836 год, он садится за описание этих коллекций, он пишет труды, путешествия на корабле «Бигль». Кстати, эта книга вышла очень скоро, но в них ни единым словом не говорится об эволюции.
2: То есть какие-то идеи стоят за этими описаниями?
3: Совершенно нет. Никаких идей не стояло. Впервые за эволюционные труды он садится спустя год. И при том произошло это под влиянием трудов его деда Эразма Дарвина. Дело в том, что его дед также был эволюционистом, каким впоследствии стал Чарльз Дарвин. И у него были свои эволюционные взгляды, идеи. Он написал книгу довольно такую толстую, объемную, «Зоономия» она называется. И Чарльз Дарвин спустя год после возвращения со своего кругосветного путешествия садится за изучение этого труда. И вот тогда, в этот момент, как показали историки, к нему приходят вот эти мысли об эволюции видов. И с этого момента он начинает вести так называемую красную записную книжку, где записывает все свои мысли об эволюции. И эта книга была опубликована сравнительно недавно, в 1980 году, и в этот момент как раз-таки стало известно, с каких пор у Дарвина начали появляться идеи. То есть мы можем сказать, что путешествия на Галапагосские острова, кругосветное путешествие, они не оказали никакого влияния на его взгляды.
2: Но, тем не менее, он накопил материал, наверное, незначительный.
3: Вот это очень важно. Он накопил значительный материал. И когда он уже стал эволюционистом, когда уже стал мыслить в сторону эволюции, в этот момент вся этот материал, все эти коллекции ему пригодились, и он стал думать, а каким образом собранный материал он может использовать для доказательства эволюции, и может ли это, в общем-то, доказать, его материал доказать о том, что эволюция действительно существует. Угу, да? Угу. То есть мы можем назвать этот метод дедуктивным. То есть сначала у него появляется идея, а затем он начинает подбирать под него какие-то определенные факты, да, какие-то определенные доказательства.
2: Ну и действительно на руку ему сыграли эти наблюдения пятилетние?
3: Ну, конечно. Как говорится, любую теорию можно согласовать с любыми фактами при введении дополнительного количества допущений. Поэтому, введя какие-то допущения, он, конечно же, мог согласовать некоторые, так сказать,
2: но насколько они были объективны? Ведь он собирал их изначально не с этой целью, а вот просто так, да, как наблюдатель, обычный натуралист. А тут у него уже появилась идея, и тут он что-то уже мог, грубо говоря, за уши просто притянуть, и все.
3: Конечно, именно это и было. Вот, к примеру, всегда, когда начинают говорить о эволюционной теории Дарвина, о ее зарождении, всегда говорят о вьюрках.
2: Да, галапагосские вьюрки.
3: Да, птичках, угу. Да, которые, в общем-то, наблюдал Дарвин. И отличительная особенность их была в том, что на разных островах Галапагоса, там 11 крупных островов, жили вьюрки разных видов. Отличались они по форме клюва. У одного был длинный клюв, у другого, наоборот, толстый, короткий. Один был предназначен для того, чтобы питаться семенами растений, другой для того, чтобы насекомыми питаться, ну и, соответственно, uh-huh. какие-то изменения. И у Дарвина возникли как бы такие мысли. Вот, почему на разных островах, острова, в общем-то, находятся близко друг к другу, находятся разные виды. И он приходит к такой мысли, что изначально на этих островах, возможно, с материка, то есть Южной Америки, залетела группа вьюрков, а затем, разлетевшись под этим островам, стало происходить как бы изменение их, превращение в новые виды. Mm-hmm. Да? То есть изменяться клюв, изменяться образ питания, изменяться какие-то другие признаки меняются, и таким образом начинают... То есть опять-таки мы видим, что это были предположения. То есть угу. мы предполагаем изначально, что этих виды не были сотворены, да? Что первые вьюрки, они попали на эти острова из материка, опять-таки это второе предположение, что этих клювов у них не было, что они стали как-то формироваться под влиянием окружающих факторов, да? Угу. В частности, питания. Угу. Да?
2: Тем очень... более всего лишь, например, форма клюва, да?
3: Да, там изменения.
2: Это очень мелкое изменение. Это же не принципиально новый вид, да, каких-то птиц. Это все те же вьюрки, только клювик немножко другой, да?
3: Да, совершенно верно. И здесь тоже хотелось бы отметить, что Дарвин с собой в кругосветное путешествие взял книгу Чарльза Лиеля «Принципы геологии». Эта книга называлась, в которой также этот ученый развивал взгляды о постепенном преобразовании Земли, об изменении лика Земли. И Дарвин здесь тоже подчеркнул вот эту идею постепенности. То есть эти изменения, как и изменения Земли, они происходят очень-очень такими мелкими шажками, практически незаметны для человеческого взгляда. Да? Вот, в течение жизни человека мы их не замечаем. Но в конечном итоге они вот приводят к тому, что какие-то признаки все-таки меняются довольно существенно. И угу. таким образом все больше и больше они накапливаются, и в конце концов один вид превращается в другой вид, и так далее, и так далее. И уже птицы изменяются до неузнаваемости, и уже дальше он пошел угу. развивать угу. свою теорию.
2: Но можно сказать, что эта теория была правильной?
3: Конечно, нет. Опять-таки я говорю, что все это было чисто субъективно, все это были допущения определенные, никаких доказательств не было. Откуда появились эти вьюрки? Может быть, действительно они были сотворены, да, изначально такими, какими они были, с различными формами клювов. То есть почему бы такого не могло быть? Однако Дарвин это просто исключает. То есть он считает, что Бог не мог сотворить вьюрков с таким разнообразием клювов. То есть обязательно должен быть какой-то один вьюрок с одним клювом, а затем эти клювы стали меняться. То есть вот такое вот у него было положение. Вот он от этого начинает отталкиваться и начинают развивать свою теорию. Угу.
2: Некоторые называют Галапагосские острова лабораторией эволюции.
3: Да, есть такое мнение. Вот. Но опять-таки оно связано с тем, что все-таки большое влияние оказало на него посещение именно этих островов. И тут не столько вьюрки, сколько эндемичные виды. То есть там были обнаружены и черепахи, которые нигде не встречались,
2: и другие. Знаменитые черепахи Галапагосские. Да. Они, по-моему, больших размеров.
3: Да, очень, да, да, да. Да, да. И другие виды, которые, в общем-то, нигде больше не встречаются. И возникает вопрос, откуда они там, почему их нету, скажем, на материке, на огромном материке, где климатические условия, в принципе, они идентичны. И вот здесь вот Дарвину хочется объяснить, что вот они не были сотворены, что они возникли каким-то образом, что они эволюционировали от тех видов, которые жили когда-то на материке. И он предлагает вот как бы свой вариант появления этих видов.
2: И, собственно, на основании тех наблюдений, которые были сделаны на Галапагосских островах, он и пишет свою знаменитую работу «Происхождение видов», да?
3: Можно сказать и так, но интересно, что Дарвин начинает свой труд не с описания Галапагосских островов, не с описания видов, не с описания вьюрков, а он начинает с разведения домашних животных, в частности, голубей, различных пород голубей. Он начинает с искусственной селекции. То есть именно от этого он начинает отталкиваться. И дальше он уже как бы вклинивает в свою работу уже вот наблюдение как бы в природе. То есть все равно как бы фундамент он берет совсем с другой области, с области уже селекции.
2: Ну, мы об этом селекция будем... уже тогда существовала?
3: Да, конечно. Тогда были любители, особенно вот любители голубей, разводили различные породы, очень такие экзотические. И сам Дарвин даже начинает заниматься и вступает в клуб даже этих людей, потому что тогда существовал и клуб любителей голубей, и проводит какие-то наблюдения вот с целью, чтобы вот доказать все-таки свою теорию. Ведь потому что виды все-таки изменяются, голуби изменяются.
2: Интересно.
3: И он хочет какую-то аналогию.
2: В следующей программе мы более подробно коснемся уже работы Дарвина «Происхождение видов» и посмотрим, почему именно так он все описывал, а не иначе и так далее. Да? Я благодарю вас за участие в этой передаче, Олег Викторович. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы. Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазны в пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в ЗАОКской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная и не

0: Зримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Слава Господу за возможность продолжить наши встречи, которые связаны с ответом на вопрос, что же еще нужно знать современному христианину об Иисусе Христе. Мы поговорим на тему, или лучше сказать, мы рассмотрим сегодня текст Священного Писания, который тесно связывает Иисуса Христа с Его народом. Мы откроем для начала книгу Откровения, 19 главу, которая описывает нам встречу Агнца со своим народом, брачную вечерю. И когда Иоанну все это показал ангел, в 10 тексте мы читаем. 10 текст, 19 главы. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, и имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Другими словами, нам следует сегодня разобраться, что же в действительности имел в виду ангел, когда говорил эти слова пророку Иоанну. Более того, эти слова являются ключевыми и проходят жирным штрихом, если можно так выразиться, через все Священное Писание. И если эти слова перенести на наше мышление, то они звучат просто, что каждый пророк, который послан Богом, будет свидетельствовать об Иисусе. Более того, этот стих имеет место в каждой главе книги Откровения. Давайте посмотрим первую главу книги Откровения и первый стих, где написано «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну». И во втором тексте мы читаем, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Эти слова, которые записаны в первом тексте, созвучны тем словам, которые мы слышали из уст ангелам, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества, и ангелы являются сослужителями, братьям-пророкам. И в конце книги Откровения, в 22 главе, уже в 16 тексте, мы читаем: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Возникает правомерный вопрос, зачем Иисусу свидетельствовать церквям? Все церкви верят в Иисуса. Почему Иисус желает дать свидетельство верующим людям? Вопрос, ответ на этот вопрос является очень серьезным, потому что изучая послание к семи церквям, которые записаны во второй и в третьей главе книги Откровения, мы находим, что в церкви Ефес имеет первую любовь. Она отстаивает истины, но в то же время она утратила первую любовь, и таким образом там появляются учения николаитов, которые, говорит Иисус, «я ненавижу». То есть в церковь начинает внедряться силы зла. В церкви Смирни находится уже общество сатанейское, которое преследует верный остаток. И Иисус говорит «будь верь до смерти, и дам тебе венец жизни». Церковь Пергаме находится уже престол сатаны, который умерщвляет верных свидетелей Иисусовых. Там появляется учение Валаама и последователи Николаитов, которые учат любодействовать и есть идоложертвенное. А в церковь Фиатире мы находим, появляется Изавель, называющая себя пророчицею. Другими словами, Иисус посылает этим церквям свое свидетельство, чтобы они могли отбить все уловки сатанейские, потому что сатана желает ворваться в Божью церковь и научить их лжи. Но, тем не менее, свидетельство Иисусова, если можно так сказать, является для христианства защитным средством от всех стрел лукавого. Более того, изучая все Писание, мы находим, что каждый пророк, вдохновленный Святым Духом, свидетельствовал об Иисусе. Давайте, к примеру, вспомним книгу пророка Исаии и откроем 7 главу книги пророка Исаии. 14 стих книги пророка Исаии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Конечно же, миссия пророка Исаии – засвидетельствовать то, что дева зачнет в чреве и родит сына. И таким образом Бог опять посетит свой народ, который он оставил по причине греха и преступления. И таким образом становится понятно, что свидетельством пророка Исаии является то, что он предсказывает рождение Иисуса. Другими словами, цель пророка Исаии – показать, что он желает засвидетельствовать об Иисусе. Давайте откроем книгу пророка Михея, 5 главу, и прочитаем 2 стих из этой книги. 5 глава книги пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Другими словами, и пророк Михей говорит об Иисусе в своем пророчестве как о перспективе каждого человека, который желает быть с Господом. Даже пророк Валаам в центр своих пророчеств помещает свидетельство об Иисусе, о чем можно прочитать в 24 главе книги «Чисел». 17 текст. Пророк Валаам говорит: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Мы знаем, что Иисус назван утренней звездой, и при его рождении тоже сопровождала звезда Вифлеем, чтобы мудрецы, которые пришли с востока, нашли Иисуса Христа. Другими словами, центром пророка Валаам является свидетельство об Иисусе, который в символе звезды должен восстать в колени Иакова. Давайте посмотрим, как об этом говорят книга псалмов. Откроем 21-й псалом и прочитаем несколько текстов из этого псалма. 21-й псалом нас интересует 17 и 19 стих из этого псалма. 17 стих читаем. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». И в 19 тексте, продолжая, говорит псалмист Давид: «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Таким образом, мы нашли даже из этого краткого обзора, что пророки Ветхого Завета, как и в книгах пророков, так и в Торе и Псалмах, свидетельствуют об Иисусе Христе. То есть центром всех пророчеств является свидетельство об Иисусе. Чтобы было более подробно, мы рассмотрим, каким же образом пророк Даниил свидетельствует об Иисусе. Вся эта книга, если можно так сказать, сосредоточена на свидетельстве об Иисусе Христе. Более того, об этом пророке сказал Господь, что он спасется, даже если Бог пошлет на эту землю лютые казни. Но, тем не менее, этот пророк отмечен даже самим Иисусом, который сказал: «Читайте пророка Даниила и разумейте». Давайте вспомним историю второй главы, где царю Навуходоносору приснился сон в виде истукана. Но царь не помнит этого сна. И появляется пророк Даниил, и в 34-35 тексте он говорит. Давайте вместе прочитаем это место. Книга пророка Даниила, 2 глава, 34 и 35 тексты. Он здесь говорит об истукане. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук? Ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось – железо, глина, медь. Серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю». Другими словами, в центре этого пророчества является камень, который отрывается от горы без содействия рук, разрушает символический истукан, который представляет Вавилон, который будет существовать вплоть до второго пришествия Христа. Камень в Откровении является, представляет собой Иисуса Христа, о чем говорит все Священное Писание. Достаточно прочитать первое послание в Коринф, 10 глава, 4 текст, где апостол Павел говорит, что все пили одно и то же духовное питье, ибо все пили из духовного последующего камня, а камень был Христос. Таким образом, пророк Даниил в центром своего пророчества помещает свидетельство об Иисусе, который придет на эту землю второй раз не для того, чтобы страдать, но для того, чтобы спасти верный остаток и разрушить Вавилон. Более того, Даниил свидетельствует, что этот камень, который отрывается от горы без содействия рук, – он наполняет всю землю.

устроил идолопоклонение. И там находятся люди, которые не поклоняются истукану. И за это их бросают в огненную печь. Но в 25-м тексте мы читаем свидетельство об Иисусе Христе. Давайте прочитаем 3 глава, 25 стих. «Царь Навуходоносор говорит, на это сказал он, вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Мы видим центром поля Деир, находится откровение и свидетельство об Иисусе Христе, который открывает себя как Сын Божий. Он находится с верным остатком. Более того, если сегодня внимательно посмотреть на всемирное христианство, мы находим, что почти в каждой квартире, в каждом доме устроено минимальное поле Деир. Сегодня христиане заменили поклонение Сыну Божьему, о котором свидетельствует Даниил, на образы. Именно эту истину желает нам засвидетельствовать Даниил, что если уже поклоняться, то нужно поклоняться Сыну Божьему и ни в коем случае не попадать под атаку сатаны, который предлагает нам поклоняться образу в виде истукана. Таким образом становится понятным, что миссия пророка Даниила – свидетельствовать об Иисусе Христе даже на поле Дири, чтобы каждый желающий приблизиться к Богу мог поклоняться Иисусу Христу. И таким образом выражение «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества» находит свое исполнение в словах пророков и в словах церкви, которая несет миссию о настоящей истине. Они свидетельствуют этому миру об Иисусе Христе, который находится со своим народом, даже если они могут попасть в те или иные обстоятельства. Бог может спасти этих людей. И этот Иисус обязательно придет и установит свое царство. Вот что означает свидетельство Иисусова «Есть дух пророчества». В 4 главе царю Навуходоносору приснился сон в виде большого дерева. Было сказано, что это дерево будет срублено, и его будут питать 7 лет травою и водою. И тем не менее Даниил, несмотря на такое ужасное откровение, дает совет царю Навуходоносору в 24 тексте. Давайте прочитаем. 4 глава, 24 стих. Он говорит, «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Интересен тот факт, что Даниил еврей. Он не может сказать язычнику, чтобы тот якобы искупил грехи добрыми делами. Слово «искупил» для еврейского мышления – это ключевая фраза. От этого слова происходит, лучше сказать, это слово на оригинале читается как «кипер», который использовалось для очищения народа, который приходил на поклонение к Богу в день Йом-Кипур. Для евреев было понятно, чтобы как Бог искупит свой народ, но для евреев было непонятно, как Навуходоносор может искупить грехи. Но тем не менее Даниил свидетельствует об искуплении в лице Иисуса. Он может искупить грехи, потому что слово «искупи» пророк Даниил, хотя говорит на арамейском языке, но помещает древнееврейский глагол «кипер» – «покрывать». Иисус может покрыть беззаконие и защитить грешника, даже такого грешника, как царь Навуходоносор. Его грех был весьма велик. Когда Даниил дал ему совет обратиться к Искупителю, он через некоторое время скажет, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в силу своего могущества и в славу своего величия?»

0: величие. 27 стих 4 главы. Другими словами, на тексте оригинала, когда арамеянин говорит «величественный Вавилон», на арамейском «Вавилон Бабель» означает «врата богов». Когда еврей говорит «Вавилон», он говорит это с улыбкой, смешение, как бы надсмехаясь. А когда арамеянин говорит, он говорит, что он бог. Но тем не менее, даже такому богохульному царю Даниил свидетельствует об Иисусе, чтобы Навуходоносор обратился к нему как к своему искупителю. Более того, он говорит, искупи грехи твои правдою. А грехи правдою он использует такое выражение, которое предлагалось на Йом-Кипур, что Бог очищал свой народ от всех грехов. Другими словами, пророк Даниил в центр этого пророчества помещает свидетельство об Иисусе, который единственный, кто может искупить грехи. Более того, Иисус может даровать вечное оправдание. Именно это слово использует пророк Даниил. «Искупи грехи твои, чтобы Бог мог даровать тебе вечную праведность». Таким образом, в центре всех пророчеств Даниила является свидетельство об Иисусе Христе. Он является камнем, который отрывается без содействия рук от горы и становится великую горою, и устанавливает свое царство для всех, кто ожидает его в славном пришествии. Он является Сыном Божьим, который не поклоняется идолам в этом духовном Вавилоне. Он также является Искупителем, который единственный, кто может подарить праведность вечную всем, кто желает разделить вечность с Богом. Таким образом, свидетельство Даниила является свидетельством об Иисусе, что и является пророчеством. Пятая глава описывает нам богохульство царя Валтасара, который устроил пир в честь своих богов. И таким образом он показывал, что он глумится над Богом Даниила. Но тем не менее Бог дает ему откровение в виде руки, которая пишет на стене «Мэни, мэни, текел, упарсин». И появляется пророк Даниил и свидетельствует ему в 23 стихе, говоря в 5 главе: «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют». А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. Даниил свидетельствует о Боге, как о вседержителе. Бог держит все в своей руке. Он держит и верный остаток, он держит и богохульников. Но разница только в том, что Бог держит свой остаток для славы вечной, а всех, кто хулит Бога, на вечное поругание и посрамление. И слова «а Бога, в руке которого дыхание твое и пути твои ты не прославил», указывают на Иисуса Христа. Давайте прочитаем 3 главу Евангелия от Иоанна, 35 стих, где сам Иисус сказал: «Отец любит Сына и все отдал в руку Его». Но прежде этих слов Даниил засвидетельствовал, что Иисус все держит в своей руке, и люди, призванные великим Богом, который находится в руке Спасителя, благодарить и славить своего Искупителя. Таким образом, первые 5 глав книги пророка Даниила свидетельствуют об Иисусе Христе. И не будет лишним повторить, во 2 главе Иисус открывается нам в виде камня. камня, в 3 главе в виде Сына Человеческого, в 4 главе Он предлагает Себя этому духовному Вавилону как Искупитель через покаяние, и в 5 главе Даниил свидетельствует об Иисусе как о Вседержителе, который все держит в Своей руке».
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
3: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о рецидиве. Что такое рецидив? Рецидив, по-простому, это острое желание затравиться сигаретой. И для того, чтобы вы избежали этого состояния, нам необходимо приготовиться к этому. Рецидив, как правило, сопровождается рядом предупреждающих симптомов, которые при внимательном к ним отношении позволяют предотвратить возврат к курению. В то же самое время пренебрежение подобными сигналами увеличивает вероятность возврата к курению. Итак, что же это за предупреждающие симптомы и как они связаны с табакокурением? Если человек испытывает навязчивое желание закурить вновь, это означает, что имеет место уже более поздняя стадия рецидива. И мы определим эти симптомы, как раз-таки вызывающие рецидив, с помощью аббревиатуры. Не дайте загнать себя в угол. Каждая буковка сейчас будет рассмотрена нами для того, чтобы увидеть в ней то понимание, тот симптом, который как раз-таки заставляет нас войти в состояние острого желания затравиться сигаретами. Первое – утомление. У. Недостаток полноценного и регулярного отдыха отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии человека. И здесь я хотел бы сказать вам, что сон играет ключевую роль. 7-8 часов вы обязательно должны высыпаться, особенно в первое время, когда вот-вот вы хотите затравиться сигаретами. Когда у нас происходит больше всего утомления? При интенсивном труде. Перерабатываем и чувствуем утомляемость. А как хотим взбодрить себя? С помощью сигареты. Если вы занимаетесь любимым делом, это хорошо, это приятно, это отвлекает. Но не переутомляйте себя в этом также. Вследствие усталости и переутомления вы начинаете плохо справляться с стрессом. И в поиске решения проблем опять-таки можете прибегнуть к никотину. Следующая буква – это буква «Г». Голод. Нарушение режима питания приводит к колебанию уровня сахара в крови. Поэтому на данный момент, в это время, вы кушаете. Даже если у вас маленький позыв покушать, кушайте. Обязательно кушайте для того, чтобы тем самым не вызвать состояние голода, которое вызовет рецидив. В противоположность этому, регулярный прием пищи помогает организму функционировать с естественными биоритмами и обеспечивает хорошие обменные процессы. Если ваша работа связана с тем, что вы нерегулярно питаетесь, ну возьмите в сумку бутерброд, купите что-нибудь по пути, но не допускайте ни в коем случае голод. Голод равно закурим, поэтому никакого голода не должно быть. Следующая буква – это буква О – одиночество. Состояние одиночества во многих случаях вызывает у человека жалость к себе. И в поисках утешения он вновь берется за сигарету. Поэтому постарайтесь пребывать, где есть люди. Позвоните, отвлекитесь на время общения. Придите к человеку, скажите, что вы нуждаетесь в его поддержке. Мы, россияне, вот не любим как-то плакать на плече нашего товарища. Я не прошу вас плакать, но просто скажите ему по телефону. Держусь, все нормально. Прошу, поддержи меня. Все. И вы знаете, Библия говорит, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Так записано в притче 17 стихе. Действительно, друг любит во всякое время. У нас сейчас несчастное время. Мы, потому что бросаем курить, 3 дня самых тяжелых. Нам нужна социальная поддержка. Ну и, конечно же, на фоне социальной поддержки вы можете использовать и духовную поддержку, чтобы избежать одиночества. Потому что духовная поддержка сама по себе, она способствует тому, что вы также лишаете себя состояния одиночества. Обратитесь к Богу, поговорите с Ним через Священное Писание, помолитесь Ему. Лишний стресс – это буква «Л». заключительная буква в аббревиатуре слова «угол». Не дайте загнать себя в угол с помощью лишнего стресса. Дело в том, что чрезмерные переживания и напряженное внутреннее состояние, оно ведет к нервным срывам, очень часто провоцируя желание закурить для того, чтобы знакомым способом снять напряжение. Вы помните, как говорил один курильщик, я рассказывал на одном из занятий, специально завожусь для того, чтобы затравиться сигаретой. Я понимаю, что сейчас время, когда вам нужно адаптироваться в новом сообществе. Может быть, на одно слово вы скажете десятками слов другому в раздражении. Но однако же вы понимаете, что может порой быть лишним стрессом для вас. Постарайтесь избежать этих состояний по мере возможности хотя бы на первые 3 дня. Предупредите своих родных близких, что немножечко будете нервными и что вам не нужен сейчас лишний стресс для того, чтобы вы продержались в этой программе. Итак, научившись распознавать и своевременно реагировать на подобные сигналы предостережения, вы сможете предотвратить возврат к курению. И еще один важный совет. Поймите, нас лечит время. И если уж так очень сильно захотелось затравиться сигаретами, вы все решили для себя, рецидив неизбежный, вы уже вытащили сигарету из пачки. Послушайте, правило, которое вам может помочь. Хорошо, я затравлюсь этой сигаретой. Сейчас возьму и вытравлю ее в себя. Но я даю себе еще 5 минут для того, чтобы не травиться ей. И эти 5 минут глубоко дышите, прогуливайтесь, займитесь каким-то делом, и тогда, возможно, вы совсем отвлечетесь и вообще не затравитесь этой сигаретой. Если прошло 5 минут, а желание не прошло, еще раз поставьте себе цель. 5 минут, еще 5 минут, я не затравлюсь этой сигаретой. И следующие 5 минут продолжайте что-то делать. Обратитесь к Богу, глубоко подышите. Может быть, сделайте какую-нибудь пешую прогулку. Это поможет вам отвлечься. Послушайте, желание, оно не держится у нас долго. Это физиологический процесс. Во время желания вы очень часто думаете, что оно все время будет преследовать вас. Хочу вам рассказать сейчас о уникальной физиологической особенности нашего организма. Представьте себе, что вы едете в метро. И вот вам захотелось в туалет. Нормальная естественная реакция. Вы начинаете стоять, переходить с ноги на ногу, жаться, и что поделать? Ну вот вы отвлеклись на какую-то рекламку, смотрите на нее, и ваша физиологическая потребность прошла. Послушайте, этот пример реально показывает, что желание не держится у нас долго. Однажды я помню одного завуча, которая бросала травиться сигаретами в нашей программе с города Екатеринбурга. Она никак не могла бросить, все время срывалась. Но однажды мы ей сказали, попроси о Божьей помощи. Бог обязательно поможет тебе. И вот однажды она решила для себя, что сейчас она затравится сигаретой. Она была дома в этот момент, но сигарет у нее дома не было. И она решила помолиться. После того, как она помолилась, она спустилась вниз и хотела в ларьке уже купить сигареты. Ее отвлек один прохожий студент, который попросил ее объяснить, как ему пройти в свой университет. И вот здесь, когда она ему объясняла, она совершенно забыла о своем желании. Она говорит, это был ангел. Мне Бог помог в моем желании, чтобы я не травилась. Библейский стих. «Вас постигло искушение, рецидив, не иной, как человеческий». Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Записано в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Духовный аспект очень важно использовать в тех сложных обстоятельствах, когда рецидив уже властвует над вами, и вот-вот вы возьметесь за сигареты. Помните о всех принципах и не дайте загнать себя в угол. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: В течение жизни каждый из нас задается множеством вопросов. Но есть один, над которым человечество бьется дольше всего. В чем смысл жизни, спрашиваем мы себя и не находим ответа. На эту тему мы поговорим со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, так что же значит, в чем смысл жизни?
2: Это действительно вопрос очень такой, кажется, непростой. Хотя мне показалось, что я нашел на него очень простой ответ, но лично для себя. Но об этом мы по порядочку поговорим, да?
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова, психолог, любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Вначале хотелось бы вообще немножечко сделать такой обзор, как к этому относятся, например, там тоже психологи или там какие-то там другие мыслители, как помогают людям найти смысл жизни, на что пытаются обратить их внимание, например, когда говорят о смысле жизни. Например, советы психологов по поиску смысла жизни или следующие. Сформулируйте свои мечты, предположим. Угу. Да? Угу. Четко определите ценности, поставьте перед собой цели, вспомните, что у вас получается хорошо, не бойтесь ставить цели решительно, приступайте к делу, будьте дисциплинированы, верьте, что все сложится, да, сотрудничайте с другими, никогда не опускайте руки. Вот такие советы дают психологи, но на самом деле хорошие советы, да?
1: Ну да, ничего такого плохого в этом нет.
2: Но к смыслу жизни...
1: Ну как-то мало, мне кажется,
2: приводит. Да, да, да. Эти советы помогают достичь отличных результатов в каком-то деле, постановке действительно целей. Но достижение успеха и смысл жизни одно ли и то же это или нет, да? Ну вот... Например, другие говорят, что при выборе смысла жизни нужно руководствоваться различными метафорами. Поскольку вопрос философский, то надо, значит, к делу философски подходить. Например, жизнь, как вы представляете себе жизнь? Да, жизнь – это цирковое представление. Другие говорят, нет, жизнь – это минное поле. Третьи говорят, нет, жизнь – это пазлы. Да? Кто-то говорит, что жизнь – это там, симфония или путешествие. Другие говорят, жизнь – это карусель, то вверх, то вниз. А иногда по кругу, да?
1: Такая амплитуда.
2: Да.
1: Верующие, вот какой метафорой
2: должны? Мы сейчас перейдем, подойдем к верующим обязательно. Да, кто-то говорит, что жизнь – это 10-скоростной велосипед, причем пользуешься только половиной из них в лучшем случае. Да, кто-то говорит, что жизнь – это игра в карты. Приходится играть теми картами, которыми тебе достались, да?
1: Да, в раздаче, которую получил.
2: Но опять-таки это же не о смысле... Да, это все-таки не о смысле жизни.
1: Это больше, наверное, как-то о судьбе, что досталось, то и
2: да, бери. Да, да. Ну, это описывает жизнь, но не говорит, в чем ее смысл, да? Ну, а кто-то следующие там какие-то образы говорит, что жизнь – это праздник, да? Главное в жизни – хорошо повеселиться. Кто-то говорит, что жизнь – это спортивный забег, да? Ну, кто-то говорит, что это марафон, здесь делается акцент на выносливость. Игра или битва, здесь важная победа. И вот как раз вот и возникает вопрос, а какая, может быть, тогда метафора должна быть у верующего человека? В чем смысл жизни ведь верующий человек? Я очень часто слышал от верующих людей такое. Но, во всяком случае, когда я пришел к Богу, мне тоже это было интересно. Может быть, я и сам даже так говорил, что когда вот я пришел к Богу, и люди говорят... До тех пор, пока я не пришел к Богу, у меня не было никакого смысла жизни. А теперь я нашел смысл жизни в Боге. Классный ответ.
1: Ну да, вроде такой жизнеутверждающий, позитивный. Да.
2: Но если мы на этом остановимся сегодня, он удовлетворит, например, наших слушателей или, вот, например, тебя удовлетворит смысл жизни в жизни в Боге? Ну и что?
1: Ну, очень так это абстрактно.
2: Конечно, это очень абстрактно. Поверил в Бога и нашел смысл жизни. Но что это значит? Да? Вот, и тут уже идут разные как бы, детали. Кто-то говорит, а смысл жизни в вечной жизни.
1: Угу.
2: Вот, главное обрести вечную жизнь, дойти до цели, получить спасение, в этом смысл жизни. Кто-то говорит, а смысл жизни – это значит работать над своим характером, чтобы максимально уподобиться Христу.
1: Угу.
2: Вот. Кто-то говорит, нет, смысл жизни – это все-таки воспитание детей. А тут универсальный есть ответ, подход. Смысл жизни – это служение. Служение другим людям. Смысл жизни – это проповедь Евангелия. И так далее, и так далее, и так далее. Вот мы с вами говорили в одной из наших передач об импринте. Я пришел к выводу, что все, что сейчас выше перечислил, оно отчасти правильно, но в определенной мере это все искаженные импринты.
1: Угу.
2: Потому что они, во-первых, не дают ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Но, во-вторых, они не проистекают, может быть, из библейского текста. А, наверное, ответ на вопрос о смысле жизни нужно искать в том, кто его создал, где-то искать вот что-то связанное с описанием творения, с историей творения или каких-то библейских текстах творения. На самом деле есть один библейский текст, который лично мне помог ответить на этот вопрос. Он очень просто отвечает на этот вопрос. Я хочу с ним поделиться, этим текстом поделиться. Он записан в книге пророка Исаия, 45 глава, 18 текст, где сказано так. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее». То есть вот история о творении. Бог создал небеса, и Бог создал землю. Наверное, вот здесь мы как бы и сможем что-то увидеть. И дальше он написано, «Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства».
1: Я То Господь, есть для жизни.
2: Да, «Я Господь, и нет иного». Он образовал ее для жительства. Удивительно, очень просто сказано. Бог создал землю для жительства. То есть для чего? Для того, чтобы на ней...
1: Просто жить.
2: Просто жили люди, да? То есть он создал землю для жительства. И поэтому ответ, на самом деле, я для себя нашел очень простой. Смысл жизни в самой жизни.
1: Вообще здорово, конечно, звучит. Но а что же делать тогда, может быть, делать, к примеру, с предназначением? Вот как-то вот соотносится или как-то сопоставимо со смыслом жизни? Мы же все так ищем еще свое предназначение.
2: Да, да, смысл жизни в жизни. Я бы вот здесь добавил, прежде чем мы перейдем к предназначению, кое-что еще бы добавил, да? Потому что смысл жизни в жизни я бы добавил в жизни с Богом.
1: Угу.
2: Потому что... Мало сказать, что смысл жизни в жизни, потому что некоторые живут, но не получают удовлетворения. Да?
1: Угу.
2: Вот, что касается предназначения, вот это как раз-таки и причина вот, путаницы. Очень часто, когда человек задается вопросом смысла жизни, он говорит о предназначении. В чем конкретно мое личное предназначение? В чем я... Для чего я нужен в этой жизни? Да? Он ищет себя.
1: Угу.
2: Вот. А мы сегодня попытались ответить просто обобщенно, или пытаемся как бы вот обобщенно ответить, потому что смысл жизни – жизни с Богом. Но у каждого человека в этой жизни может быть свое предназначение. И вот это вот немножечко разные вещи. Да? То есть смысл жизни и ценность жизни как раз в том, что Бог создал человека, что он наделил его этим даром, этой способностью. Это, как бы смерть, она не планировалась Богом. Это нечто неестественное такое, чего человек осознанно, неосознанно пытается всячески как бы отстраниться, отдалиться и так далее. Но вот, например, один человек наделен таким здоровьем, другой человек, может быть, он с ограниченными возможностями, но все равно... Человек ценит именно что? Самое ценное, саму жизнь.
1: Жизнь.
2: Да. А вот предназначение у людей, жизненное предназначение, оно может быть разным. И оно может быть в разные периоды жизни, оно тоже может быть...
1: Тоже, соответственно, тоже
2: может быть разным и различным, да. Поэтому, если мы пока сделаем такой, прежде чем пойдем дальше, чем продвинемся дальше, сделаем такой, как бы, может быть, подвывод, да, что основной все-таки смысл жизни — это в жизни с Богом.
1: Угу.
2: А вот жизненное предназначение — это нечто другое. И оно может быть абсолютно разным, но смысл жизни при этом остается неизменным, хотя жизненное предназначение меняется.
1: Дмитрий, вот я знаю, что есть такое утверждение, ученые выяснили, что верующие люди, они проживают более радостную, осмысленную жизнь, у них есть основание — это вера. А атеисты, ну, как бы, им сложнее и радоваться жизни, и найти, как бы, смысл. Им ученые предлагают найти какое-то свое вероучение, вероисповедание, чтобы, как бы, хоть на что-то основываться. Как вот вы считаете?
2: Ну, на самом деле, когда человек задает вопрос, в чем смысл жизни, да, мы сказали, что смысл жизни в жизни, что человек обычно, как бы, на эту сторону не смотрит, а он ищет самого себя. Но есть и другая сторона, и она касается верующих и неверующих. Когда человек задает вопрос, в чем смысл жизни, на самом деле, чего он ищет, на что он делает акцент, он ищет именно качество жизни, он ищет удовлетворение жизни.
1: Mm-hmm.
2: Вот, может быть, в этом контексте ученые, наверное, рассмотрели этот вопрос. У верующего человека больше удовлетворения жизнью, mm-hmm. да? Ну, как бы... Но для меня это не удивительно, хотя мне очень интересно, какие ученые этим занимались. Вот. Потому что удовлетворение жизни зависит от нескольких вещей. Удовлетворение жизни, ну, вот, на мой взгляд, зависит как минимум от трех вещей. И первое – это качество жизни.
1: Да, согласна с вами. Качество жизни.
2: Вот. Качество жизни, да, то есть от того, насколько у тебя все в жизни сложилось, насколько у тебя все в жизни хорошо, от этого очень сильно зависит удовлетворение жизни. Но вторая составляющая, вот она как раз присуща, она как бы присуща верующим людям. Вторая составляющая – это присутствие Божие в твоей жизни. Удовлетворение mm-hmm. жизни очень сильно зависит от Божьего присутствия в твоей жизни.
1: А как это почувствовать?
2: Да, да. Если, например, качество жизни – это практическая сторона, mm-hmm. да, то Божье присутствие в твоей жизни – это, скажем так, мистическая сторона этого вопроса.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Это можно испытать только тогда, когда ты строишь взаимоотношения с Богом.
1: Угу.
2: Вот. Дело в том, что ведь Бог сотворил землю для жительства. Мы в это верим, мы на этом стоим, потому что так говорит Библия. И если ты как бы в этой задумке живешь, ты живешь в жизни с Богом, да, вопрос mm-hmm. только, что значит жизнь с Богом, если ты в жизни с Богом, то вот это Божье присутствие в твоей жизни, оно тоже невидимым и незримым образом дает тебе удовлетворение. Если у верующего человека это нет, то у него может быть хорошее качество жизни, но чего-то не хватает, да?
1: Mm-hmm.
2: Ну и третий фактор, который придает жизни удовлетворение, да, от нее, это вот как раз жизненное предназначение. Это как раз найти себя. И если у тебя есть, у тебя качество жизни, оно может быть разным, да?
1: Угу.
2: И может быть высоким, менее высоким. Но вот это вот главное, наверное, что дает удовлетворение в жизни, это Божье присутствие.
1: Угу.
2: И здесь оно вне зависимости от того, какое у тебя качество жизни, да? Ну и третье, конечно, если ты нашел себя, если ты нашел свое предназначение, это тоже очень хорошо. Это тоже, ну, как бы наполняет твою жизнь неким смыслом,
1: угу.
2: придает ей некую цель. Это тоже очень важно. Здесь тоже верующие и неверующие как бы в одинаковом положении, да, потому что тот и другой может найти.
1: Может найти предназначение. А вот скажите, вот, к примеру, я могу быть наполнена там духовно, считать, что у меня там очень, я духовный так человек, но у меня там предназначение жизни немножечко не соответствует, ну, как бы такое не высшее, так скажем. Ну, там, то есть предназначение моей жизни там служить людям.
2: Угу.
1: Ну, а у меня, наоборот, другое. То есть я духовный человек, а я вот хочу просто деньги зарабатывать.
2: Угу.
1: Ты будет обо мне говорить как о смысленном, о духовном человеке? Или это никак, так скажем, духовное мое состояние и предназначение никак не связаны между собой?
2: Я бы, может быть, перефразировал немножко этот вопрос и поговорил бы вот о... в какой плоскости.
1: Угу.
2: Но мне кажется, что это рядом. А как быть, если моя жизнь — это жизнь обычного человека?
1: Да, да.
2: Так скажем, что я... Ну, Например, моя жизнь не связана с профессиональной деятельности, там,
1: со священнослужением,
2: там,
1: да.
2: с работой в церкви, там, не связана как с религией, таким образом. То есть моя жизнь – это жизнь обычного человека, проводящего большую часть времени в работе, там, в житейских заботах и так далее, и так далее. Да,
1: да. Да, то есть...
2: И если я вынужден как бы этому посвящать, как здесь... найти свое жизненное предназначение, как получать удовлетворение. Ну, я думаю, знаете, что, на мой взгляд, здесь очень важно, чтобы мы не отделяли, опять-таки, быт, не отделяли быт, обыденность жизни от жизни с Богом. Просто получается, что это вот такое вот ошибочное мнение, что если я занимаюсь деятельностью, связанной с церковью, занимаюсь деятельностью, связанной там, с конкретным там, каким-то, ну, может быть, служением людям, помогаю там, кому-то так вот непосредственно там, и так далее, то это можно как-то связать с служением Богу. Если я же просто хожу на работу с утра до вечера, занимаясь каким-то делом, каким-то бизнесом, то это не связано со служением Богу, это просто как такое эгоистичное направление. Но я на самом деле переосмыслил эту вещь для себя и понял, что любой человек, как я, по-моему, даже в какой-то из наших уже передач это говорил, что любой человек, когда чем-то занимается, делает это искренне, честно. Вообще само дело его как бы не противоречит Божьей воле. Что это значит? Это не противоречит 10 заповедям. Он живет по Божьим заповедям и занимается чем угодно. Любой работой он занимается, он приносит пользу этому обществу. Пользу этому обществу. Он хотя бы в чем-то в маленьком, но вкладывает себя в том, чтобы быть полезным этому миру. Uh-huh. В этой жизни людям, другим, окружающим. Неважно, техническая эта сторона. Какая-то там, или это какая-то научная сфера, или это медицина, или это вообще просто человек улицу убирает и тем самым делает мир чище просто, да, мне неважно, кажется. Чем он занимается, да, или он занимается действительно непосредственно деятельностью, связанной с религиозной какой-то сферой, но он вкладывает в общество. И это все служение, это все жизнь с Богом. Воспитывать детей, уделять время своим детям, наверное, это самый ценный вклад в общество, который человек может,
1: дать, как бы внести.
2: Дать, внести, все. Вот, поэтому я бы здесь не разделял одно от другого, и в этом бы тоже, как бы, ну, понимая это, ты тоже начинаешь понимать, что ты не напрасно живешь и тоже получаешь удовлетворение от жизни. Это сказывается на твоем... То есть это больше помогает в поиске твоего предназначения, наверное.
1: Угу. Ну вот да. А вот скажите, вот счастливый человек – это человек, который определился со смыслом жизни для него самого?
2: Что такое счастье, да?
1: Ну да, то есть как бы...
2: Ну вот опять к вопросу удовлетворения. Человек, если получает удовлетворение от жизни, он счастлив.
1: Угу.
2: Вот. Ну, значит, не обязательно он определился. Видите, я думаю, что вот ту формулу, которую мы с вами озвучивали, что смысл жизни в жизни, самой жизни с Богом, мало, наверное, людей, которые вот ну, так осознанно это исповедуют. Может, где-то на таком подсознательном уровне к этому пришли. Наверное, больше все-таки человек застревает именно на определении своего жизненного предназначения. Вот. Но это не мешает ему быть
1: счастливым.
2: Многие люди счастливы, не сознавая смысла жизни.
1: Ну, может быть, как раз-таки и вот определение своего смысла жизни в самой жизни, оно бывает какое-то, ну, бессознательное. То есть мы... Вот как у вас это было? Как вы пришли к этому, к этой формуле? Путем долгих каких-то размышлений или просто с опытом?
2: Я не знаю. Мне, может быть, вот из-за того, что как бы я священнослужитель, мне это было важно... не только для себя, но для того, чтобы помочь объяснить другим, я задавался этим вопросом. Но я прихожу к выводу, что не надо, как молодежь сегодня говорит, не надо заморачиваться на эту тему. Надо просто жить. Ну, просто надо жить. И в этом-то и смысл. Я в этой жизни Конечно, если у тебя будет качество жизни повышено, это хорошо. Главное же все-таки, чтобы было Божье присутствие, потому что Божье присутствие в жизни в любых, ну, как бы оно подтянет твое удовлетворение жизнью при отсутствии даже чего-то очень значимого для тебя. Ну и вот и свое жизненное предназначение. То есть вот твое жизненное предназначение, оно как раз на протяжении жизни может быть разным. Сегодня ты увлекся чем-то одним, сегодня ты развиваешь вот эту сферу там своей жизни, да? Тебе оно нравится, тебе оно увлекает. Тем более, если мы говорим, что мы живем в сферу, в эпоху, да, благополучия, то как раз вот возможность для самореализации, для поисков, для экспериментов. Ну, но завтра ты можешь что-то переосмыслить, что-то можешь поменять, в чем-то можешь развиваться еще в чем-то, да? А может быть, останешься в этой же области.
1: А эпоха влияет на...
2: Понимание смысла.
1: Да, на понимание.
2: Эпоха влияет на понимание... Так, давайте как скажем. Эпоха влияет на самореализацию. Угу. Эпоха влияет на самореализацию, на воплощение как раз, как бы на твое жизненное предназначение. Да? В эпоху войны твое жизненное предназначение, оно может быть ограничено выбором. У тебя меньше выбора. Да, и цели, которые ты ставишь, они, как мы уже сказали в предыдущей передаче, что цели — это выжить, наладить что-то минимальное. Вот, да? Если в эпоху восстановления, то здесь у тебя уже больше выбора, потому что ты можешь вот восстанавливаться в этой области, в этой области, в этой области. Но все равно ты как бы определенно, задача у тебя такая. Ну, то есть, конечно, эпоха определяет однозначно. А вот эпоха благополучия, она, соответственно, дает тебе больше возможностей. Угу. Вот.
1: То есть, если сейчас те, кто задается этим вопросом, да, даже люди в более молодом возрасте, в более молодом поколении, основой такой, это все равно является смысл жизни в самой жизни. И как вот в этом во всем, в таком большом изобилии, найти именно Бога, вот это вот основание? Как, может быть, вы к этому как пришли с опытом? Что вы делали для этого?
2: Ну, для того, чтобы найти Бога, мне кажется, я ничего не делал, потому что, наверное, Бог нашел меня, а мне очень важно было откликнуться на его приглашение, на его приглашение, на его призвание, да? Вот. Но Бог по отношению к каждому проявляет ту же самую инициативу. Бог ищет человека. Угу. Просто когда Бог с тобой рядом, понимаете, почему это мистическая сторона? Потому что, например, вот воздух, когда насыщен кислородом, ты дышишь и получаешь от этого, ну, удовлетворение. Ты не сознаешь, почему, да, ну почему ты вот на свежем воздухе, когда там много деревьев, много кислорода, ты дышишь полной грудью, и ты, или в городе, который, ну, душный, грязный, и ты как-то вот задыхаешься. Вот присутствие Божие в твоей жизни, оно вот таким невидимым, тайным, мистическое, это как бы тайным, да, так, ну, тут ничего особенного, сакрального нет в этих словах. Но вот оно тебе дает удовлетворение на такой, скажем, не на рациональной такой площадке. Ты не можешь осмыслить, как это происходит. Это некое просто вот... Это то, что надо пережить на собственном опыте. Угу. Вот. Ну, наверное, знаете, какой текст я хотел бы еще вместе с вами прочитать из Священного Писания? Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Если говорить о сути все-таки жизненного предназначения, 20 глава с 25 стиха. Это слова Иисуса Христа своим ученикам. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Для искупления многих. Вот смысл жизненного предназначения, да, угу, это служение. И, конечно, мы, может быть, и не можем послужить так, как послужил Христос. Вообще миссию Христа никто не может повторить. Она уникальна. Отдать свою жизнь за грехи людей. Да? Но то, что мы можем делать, как мы можем качественно, хорошо, да, И, может быть, это даже какая-то рутина, но это служение. Если ты относишься к тому, что ты делаешь в жизни, как к служению, вот это классно. Лично мне это мировоззрение помогло. Неважно, в какой области, опять я говорю, неважно, в какой области, абсолютно в любой области, но если ты вкладываешь что-то в эту жизнь, да, от себя вот так вот, да, твою вот маленькую лепту, маленькую долю.
1: От души.
2: От души.
1: Сказать, да.
2: Это служение. Это тоже служение, это очень важно. Это приносит удовлетворение в жизни, очень серьезно.
1: То есть, получается, смысл жизни в чем? Давайте подведем итог.
2: Смысл жизни в самой жизни, да? Угу. Но удовлетворение жизнью зависит от качества жизни, от Божьего присутствия, от Божьего, ну, как бы вдохновения, все, что он рядом, и от того, насколько ты нашел свое предназначение.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, считаете ли вы, что понятие «семья» сегодня важно? Оно важно в любом поколении и в любом народе. Каждый человек, ну, по крайней мере, в понимании Божьем, понимает, что семья – это та среда, где он появляется в этот мир. С семьей каждый связывает свои чаяния и представления о заботе и о любви, но что, если семью пытаются создать те люди, которые своими убеждениями ее только разрушают и ослабляют? Не означает ли это то, что представления о семье сегодня противоречивы, и тогда в них не оказывается места для Бога? Конфликт семьи в раю стал началом конфликта веков. Какую семью необходимо строить, чтобы иметь надежду на будущее, и причем вечное будущее? Давайте мы эти вопросы зададим нашему спикеру, музыканту и композитору, священнослужителю и молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Павел, привет.
2: Мы без семьи никак не появляемся в этот мир.
1: Так.
2: И, соответственно, этот вопрос, ну, очень важен. И происхождение наше, и будущее наше, и старость наша. Ну и духовный вопрос. Я думаю, что всякий христианин, кто читает молитву «Отче наш», наверное, помещает себя в семейные отношения с Богом. Поэтому всю эту картину надо немного обрисовать, осмыслить. Чем сегодня и займемся?
1: Отлично, давай мы разберем тогда эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, записывайте их, а позже вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
2: Поехали.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, где же, друзья, семья бывает в помощь? Самый простой вопрос: если вы закончили университет, получили образование и идете трудоустраиваться. В связи с тем, что образование у вас очень хорошее, вы хотите на какую-то солидную руководящую должность. Так вот, в принятии решения работодателем сыграет свою роль то, создали вы семью к этому моменту, когда вы трудоустраиваетесь, или нет. Почему? Для работодателя важно,

0: поручая вам какую-то сферу ответственности, понимать, вам кто-то уже доверял, вам кто-то уже доверился, так по максимуму масштабно. И когда человек семейный, и вот вообще в обществе он так себя представляет, это уже некий маркер, по большей части. Есть, конечно, исключительные сферы, где, наоборот, нужен такой волк-одиночка, который бы никогда не сетовал на семейные проблемы. Но, как правило, семья – хороший мотиватор. Один из современных бизнес-гуру, не буду называть имя, а то он мне не платит за рекламу, говорит так, что я буду брать на работу не каких-то молодых таких амбициозных и неумелых работников, у которых претензии на огромную зарплату и за спиной больше ничего, а тех, кто уже вкусил, что такое жизнь, создал семью, знает, что такая нагрузка, ответственность и так далее. От 30, там, 35 и старше, и он будет впахивать, потому что у него есть ответственность социальная. То есть он готов брать тех, кто старше, но у которых чуть больше царя в голове или печати или штампика в паспорте. Раз это работает сегодня в обществе, значит, на эту тему нужно тоже размышлять. И еще одно явление, оно парадоксально. Есть одна категория людей, как-то мы их часто упоминаем, просто они слишком часто о себе тоже заявляют, которые выражают мнение, что они хотят создать свою семью. Право на семьи, они отстаивают это право. Сегодня это на Западе такая тенденция. Кстати, Клипарт как раз это и показывает. Не очень кошерные эти ребята между собой встали. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Даже это ЛГБТ-сообщество говорит о том, что у них есть право на семью. И знаете, в чем парадокс? Ну, это просто маленький экскурс, как это срабатывает в некоторых других странах. Ну, допустим, в США достаточно было всего лишь в одном штате узаконить однополый брак. То есть, когда два человека, мальчик и мальчик, приходят, ну, какие мальчики, дядьки, приходят в ЗАГС и говорят, мы хотим быть мужем и женой. Непонятно кто как. Узаконьте нас, чтобы у нас официально, мы когда будем строить свои отношения, там недвижимость, оформление, то все, у нас фигурировал брак. А брачные отношения, ну, это важно. Допустим, захотите продать квартиру, нужно согласие от супруга или супруги. Хотя бы в таком моменте. И это очень важная вещь. Вы, допустим, не можете многомиллионную квартиру продать, если у вас нет нормальных отношений в семье и не получили ту обычную бумажку, нотариально заверенную. Насколько это принципиально важно. Иногда даже на десятилетия рушатся отношения, семьи и прочее. И вот один штат все-таки узаконил эти отношения. То есть в одном штате из 50. А уже создав семью в одном штате, люди могут переехать в другой штат и по закону о защите там, свободы совести или там, взглядов и так далее, другой штат, если он не регистрирует, но он обязан уже признать существующий брак из другого штата. То есть вот этот ящик Пандоры открылся буквально с одного штата. Потом уже чисто вопрос формальности, что все другие штаты стали принимать и узаконивать такие браки. О чем это говорит? Люди, в целом обозначающие себя как не воспринимающие мужчину и женщину как союз, то есть, ну, это устарело, у них эпитетов много, вдруг говорят, нам нужна семья. И требуют это, активно требуют. Более того, они пошли дальше. Помимо того, что отношения между собой на таком уровне, равном, да, по возрасту, там, по интересам, они распространяют это уже на другое поколение. А теперь дайте нам право усыновлять, удочерять и воспитывать детей. И, как правило, они берут того же пола, тем самым заведомо они будут воспитывать с однополым интересом ребенка. Ну все, это лавина, понимаете? И опять, это право тоже дано, и это уже дано и в европейских странах. Если бы цветные революции продолжались, то во всех тех странах, где эти революции происходили, везде такая, значит, радостная весть про возможность создания семьи. Ну, во-первых, глупость – это не семья. Это имитация. Страшнее другое, что вот это действие, право на семью, оказывается, одобрил Папа Римский. Совсем недавно в одном документальном фильме он, значит, дал интервью, говорит, кто мы, чтобы запрещать, пусть они тоже создают семью и чувствуют себя так уверенно и комфортно, пусть это происходит. То есть получается, что теперь та личность, которая отвечает за сакральные представления о семье, а о семье мы узнаем не из мира эволюции, а из Священного Писания, это Бог утвердил семью, говорит, теперь... Вот ту самую семью можно воспринимать по-разному. Кто как хочет, тот пусть и осуществляет. В чем еще здесь проблема? вот этой лавины. Мужчина и женщина на самом деле, по исследованиям, это не просто там эпитеты гетеросексуалов или старого такого консервативного сообщества, это исследование. Так вот, мужчины и женщины чувствуют себя счастливее в своих нормативных семейных ролях. То есть мужчина – добытчик, женщина занимается детьми. Есть стереотипы, что я хозяйка на кухне, что у меня там плита. Ну, сделай это красиво, празднично, как королева, но на кухне. Ну, это я шучу, конечно. Но еще раз. Есть стереотипы, которые разрушаются за счет анекдотов, за счет масс-медиа, кино, рекламы и так далее. На самом деле, по факту, действительно мужчина – добытчик, а женщина – хранительница очага, делает людей счастливыми. Но из-за пропаганды извращается. Понимаете? Это не данность. То есть есть то, что фигурирует в масс-медиа, а есть вот, ну, реальность жизни. Еще важный момент. Когда разрушаются гендерные роли, это приводит к тому, что появляются, в кавычки открываются, неприрученные мужчины. В чем проблема? Эти мужчины избегают брака из-за некомфортности. Нет стимула строить карьеру, не обзаводиться детьми, и ведется асоциальный образ жизни. Подобные люди, если брать масштабно, если прогнозировать, не пытаться угодить, а прям прогнозировать, будут обузой для государства. Они не создадут никаких тылов, которые им бы обеспечили защиту их интересов или хотя бы... Вот маленький момент, да, пандемия, локдаун. Ты остался один, и у тебя инфекция, у тебя проблема. Кто за тебя будет бегать, переживать? Если у тебя нет мощных дружеских связей, у тебя нет семьи, ты все, ты обречен просто умереть и сгнить в своей квартире. И такие случаи происходят. Одиночки остаются самыми незащищенными. Просто даже чисто материально. Вот я создал семью, я понимаю, что придет время, когда не я глава семьи, а я бесплатное приложение всем. Потому что у меня будет возраст, у меня будут болячки, я буду вот такой. И в этот момент я буду очень нуждаться в защите. Рассчитывать, что в тот момент, когда будет какие-то годы, я не знаю, что государство меня обеспечит всем, я не могу. Поэтому сейчас, пусть мне 40 лет, но я переживаю, что в 60, 70, 80 лет кто обо мне будет заботиться? Те, кто адекватно поймут, что папа был все-таки хороший человек, надо все-таки ему вернуть немножко заботы, участия и внимания. Как было в древности. Много детей, много заботы престарелым родителям. Если в семье один ребенок, сколько заботы сможет продуцировать один ребенок на двух престарелых родителей? Понимаете? Никто об этом не думает. Об этом не думала такая страна, целая страна, называется Китай, о котором вы знаете, перенаселение. Решение проблемы перенаселения какое? Государственная политика под названием «Одна семья, один ребенок». В итоге в три поколения, там дедушки, бабушки, мамы, папы и ребенок, на одного ребенка приходится сколько взрослых? Считаем, 6 взрослых. И я сначала думал так гипотетически об этом, а недавно встретился с китаеведом, который преподавал английский язык, вот живя в Китае несколько лет. И он говорит... Реальная проблема. Вот семьи, так воспитывая детей, ну, рожая детей по одному ребенку на семью, растят маленьких императоров, которые абсолютно не способны воспринимать социум, не способны идти на компромисс. То есть это целое поколение, уже не одно поколение, людей с амбициями повелителя мира. Это тупичок. Эти люди, дети, не способны ни к восприятию дисциплины, ни к поведению, ни к правильному обучению. То есть все очень-очень эгоистично и эгоцентрично. Почему? Концепция семьи была разрушена. Ну, государственное переживание, стратегия, понятно. Да, они смогли там немножко рост населения сократить, но они получат другую, более важную составляющую, которая определяется, опять же, не идеологией государства, а со стороны, ну, божественного взгляда. Это моральные качества, это взаимоотношения в семьях, это связь поколений и так далее. Потому что связь поколений является частью закона Божьего, знаете? Ну, назовите заповедь, которая показывает связь поколений, и очень важно причем. Какая заповедь? Четко, быстро, сразу. Пятая заповедь. Почитай отца и мать, чтобы что было тебе, вот, молодому поколению. Продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает себе. Вот в рамках соблюдения этой заповеди важно понимать, что такое семья, как она строится, по каким принципам и так далее. Но есть, друзья, более серьезные вопросы. Мы сегодня их рассмотрим. Это такое понятие, как родительская семья и репродуктивная. Ну, это просто базовое такое убеждение или определение. Родительская – это семья, в которой человек рождается. А репродуктивная – семья, которую человек создает сам. Какую семью вы выбираете? Или можете выбирать какую семью? Только репродуктивную. Родительскую семью не выбирают. Соответственно, в рамках родительской семьи вы не выбираете братика, сестричку. Ну, конечно, маленькое дитя может настойчиво просить: «Мама, папа, хочу братика», там, да, капать на это постоянно и получить таки в свое время. Если родители, конечно, захотят. Но родительская семья – сфера, где выбор ограничен. Мы появились на этот свет: «О, пап с мамой, спасибо, приятно». Правда, сказать это можно только, когда подрастешь. Репродуктивная – семья, которую человек создает сам. Давайте посмотрим на появление нашего мира. Родительская семья для Адама – это кто? Бог. Бог, который слепил его из глины, из праха земного, дал ему дыхание жизни, и вот человек ожил. А потом Адам создал репродуктивную семью, когда Господь к нему подвел женщину, созданную, даже не женщину, деву, созданную из ребра Адама. И говорит, Адам говорит: «О, это жена, ибо взята от мужа». И тут начал песни петь, там гитару где-то выхватил, играет, поет, все. Романтика, семья создалась. Кто ее создал? Ее создал Адам. Поэтому, когда он после грехопадения начинает предъявлять претензии Богу и говорит: «Ты мне дал жену», вот она... Стоп, не ври, просто не ври нагло. Ты сам ее сделал женой. Во-первых, ты ее тут, так сказать, по ушам ездил, как говорят, да? Песни пел, все дела, а потом ты с ней спал. Вот, поэтому не надо сейчас Бога обвинять. Ты выбрал ее как семью, ты отвечаешь. Если в семье что-то не получилось, это твоя ответственность. Давайте еще раз запомним. Вот эти два определения, они принципиально важны, чтобы не было такого микса понятий родительской и репродуктивной семьи. Но что происходит в дальнейшем в истории человеческого рода? Мы из-за того, что согрешили, мы сказали, нас Господь не устраивает, его закон не устраивает, ограничение, которое нам дает, не устраивает, родительская семья нас не устраивает. Мы отделяемся от Бога. И что делает Господь? Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он должен был во всем уподобиться братьям. Это фрагмент рассуждения апостола Павла о том, что личность Божества, Божий Сын, специальную модель избирает появиться в мир, чтобы еще раз утвердить идею семьи. Он не просто приходит на огненной колеснице и говорит: «Я представитель небесного божества». Ну, в язычестве так бывает. Он не дает какой-то там магический амулет и так далее. Он говорит: «Я прихожу к вам как? Через семью». Вспомните, Мария и Иосиф. Рождение ребенка, развитие ребенка, воспитание ребенка. Иисус выбирает идею спасения, самую фундаментальную, которую для этого вся Библия написана, вся религия придумана для спасения. И Господь выбирает семья. Я сейчас покажу вам, что вы для меня вот та самая родительская семья, и мы сейчас вместе на основании выбора создадим репродуктивную семью, чтобы влиять и усыновлять вот всех, которые потерялись в этом мире. Ну, из-за этого получается, если развивать идею, церковь, которая существует для того, чтобы привлекать людей, обращать их и говорить: у вас есть Небесный Отец, вы не потеряны. Бог сделал все шаги навстречу вам, чтобы семью опять возродить. Помните, эмоциональный фон, защита, все в семье. Так Бог задумал. Но важный вопрос. Что мы делаем, когда мы создаем семью? Мир сегодня дружественный или агрессивный? А в зависимости от взгляда. Если у вас красивый, светлый взгляд на этот мир, все так... Это больше похоже на розовый взгляд на мир. Надо снять розовые очки. Мир агрессивен. Мир злобный. Поэтому он идет к своему концу. Иисус сказал: не любите мира, не того, что в мире. Что происходит? Понимая, что в мире много зла, агрессии, нечестия, мы думаем: о, здорово, семья, это Бог утвердил, я хочу семью. Создаем семью с целью дружить против. Это очень серьезная проблема, которую я, к сожалению, наблюдаю уже десятилетия как в служении и всю свою жизнь просто в социуме. Люди создают семью, чтобы дружить против. Понятие «дружить против», оно тоже есть в Библии. Маленький пример. Однажды, как говорит евангелист Лука, два человека, по Инстаграму вы узнали, это Ирод и Пилат, они были не очень дружественными по отношению друг к другу. Но когда они судили Иисуса, написано, и после этого они стали друзьями. Надо же, какая интересная обстановочка, какое интересное событие, чтобы взять и дружить, но против. Ну, так получилось. На основании суда над Христом они подружились. Даже евангелист это отмечает, что вот именно это был переломный момент для начала дружбы. Что за бред? К сожалению, такое происходит, друзья, когда человек создает семью и с головой уходит в семью. Мне теперь ничего не важно, меня теперь ничего не интересует, у меня семья. Меня же Господь благословил создать семью. Знаете, в чем проблема? Есть такое определение, что семья – это что для общества? Ячейка общества. Бывает настолько законсервированная ячейка, что это просто не ячейка, а консервная банка. И в ней кильки в томатном соусе. Вот в чем проблема. Я наблюдал, когда люди, попадая в семью, находясь в семье, они перестают быть частью общества. Они замыкаются на семье и считают, что все, я теперь состоялся. Был до брака половинкой, а теперь я цельный человек, и пусть весь мир подождет. Семья. Бред. Люди начинают отрываться. И это очень проблемно выражается. Почему? Потому что качество любви в семье, оно обязательно ограничено. Это музыканты, композиторы, поэты будут говорить о том, что я люблю вечно. Вечная любовь, та-та-та, ну и так далее. Не буду дальше петь, а то цветами закидаете или томатным чем-нибудь. Так вот, люди идеализируют свою любовь. Я тебя так сильно люблю, только смерть разлучит нас. Или ипотека. Слышали признание, да? Я буду любить тебя до гроба. Ну, до гроба понятно, это еще хоть как-то. Но кто-то говорит даже, я тебя вечно буду любить. Ты навечно в наших сердцах. Соломон говорит, да ладно вам эту разводить романтику. Человек умирает, и нет о нем памяти. Соломон это наблюдал, мудрый человек. Говорит, ну, не надо вот этой идеализации. Умирает человек, и никто не вспомнит про него. Какой бы он хороший ни был, как бы он ни заботился. Поэтому снимайте розовые очки, даже в отношении к семье. Почему это важно? Есть библейское очень важное определение, книга Иеремии, 31 глава. Господь явился и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя и простер к тебе благоволение». Единственный, кто может любить любовью вечную, это Господь, потому что Он вечен. И когда он любит, он что-то делает в адрес человека, вот эти действия имеют вечные последствия. Когда же мы с вами любим, у нас не может быть просто физически, не может ни вечного потенциала, потому что мы ограничены даже телом, временем, мозгом, интеллектом, образованием, ну всем ограничены. Мы ограниченные существа. И у нас, ну и по времени, мы не отвечаем даже за последствия. Поэтому любит действительно вечной любовью только Господь. Мы же должны понимать вот эту разницу в любви. Маленький пример. Как мы любим? Это даже выражено вот в этой заповеди. Вы ее знаете, великая заповедь, первая заповедь. На ней основывается весь закон Божий. «Возлюби Господа Бога твоего как? Сердцем, душою, разумением, крепостью». Где тут про вечность? Не получится. Давайте от этого пафосного такого стереотипа избавимся, что мы любим вечно. Это играет злую шутку. Мы не рассчитываем свои силы вот в этой любви. Мы можем подумать, что мы сможем создать невероятную семью, будет все замечательно, пусть весь мир подождет. Я сейчас люблю себя, люблю свою семью, своих детей. О, себя. Хорошая оговорка, и она очень правильная, по Фрейду. Скорее, да, люблю себя, потому что это мое. Вот в этом проявляется эгоизм, когда я создаю семью, и, казалось бы, я все делаю для жены, для детей, Но здесь есть толика эгоизма. Почему? Во-первых, это моя семья, моя фамилия. Во-вторых, я рассчитываю на возврат, как минимум, от жены, взаимность, и от детей то же самое, взаимность. И что происходит? Жизнь преподносит такие сюрпризы или условия, когда необходимо несколько иерархизировать свои отношения. То есть придется поделиться. У тебя не вечный потенциал, у тебя ограниченный потенциал. Это называется долевая любовь. Есть долевая собственность и долевая любовь. Маленький пример, как это работает. Я скажу здесь немножко, базируясь на своем опыте. У меня трое детишек. Люблю их. И хочется сказать, прям вот безумно люблю и так далее. А нет. Реальность мне говорит о том, что я, как ограниченный человек, имею всего лишь каких-то 100%. 100% моей крепости, моего сердца, моего мозга, моего времени, моего материального состояния. 100%. Оно как-то измеряется. И когда мне надо проявить любовь по отношению к своему ребенку, я должен подумать, ой, а у меня помимо первенца, у меня еще второй сынок, и у меня красавица-доча. И когда я люблю своего старшего сына, я должен думать, а как я в этот момент не забуду интересы своего второго сына? А когда я переживаю за доченьку, как мне не забыть своих мальчиков? А при этом мне надо еще думать о жене. И люди, которые не рассчитывают, не включают счет, а помните, счет дружбы не портит, они пытаются распаляться. Я всех люблю, я вот так вот, я вот... Будь честным, не можешь. Не можешь, надо считать. И вот эти 100% их надо как-то распределять. Знаете... Но если в семье, допустим, получается, да, там есть психология, есть советы, отношения, есть одна семья, которая обязательно пострадает, когда ты слишком сильно любишь свою семью. Помните, мы сказали, как мы появились? В чьей семье? Божьей. Сегодня на земле есть семья, и называется она церковь. Это Божья семья. И когда в церкви Божьей есть какая-то задача, пожертвовать, послужить ближнему. Ну, помните, как самарянин там позаботился. Когда надо проявить смелость, проявить принципиальность. Когда надо от чего-то отказаться мирского. В этот момент играет с нами злую шутку эгоистично обоснованный, но скрыто, конечно, любовь к семье. Как я могу? У меня же дети, у меня же семья. Мне детей кормить. И все это представляется в виде таком, у меня дети нищие, на паперти стоят. Вот я сейчас с работы приду, им хлебушка, зернышко дам, и они выживут. Такая аргументация. Поэтому бедные этого мира мало интересны. Поэтому благовестие мало интересно. Принципиальность в работе мало. Но я же работу потеряю, поэтому можно где-то вот так вот хитро-мудро как-то продолжать трудиться и выбирать профессию, которая немножко с моралью конфликтует. Мне же детей кормить. Вот этот конфликт семей, он так срабатывает, друзья. Именно по этой причине произошел грех. И Иисус Христос сам позиционирует, что бывают вот эти проблемы в семье. У Иисуса была такая проблема. Посмотрите, приходят к нему матерь и братья его, не могли подойти к нему. Ему дают знать, мать и братья твои стоят, желая видеть тебя. А что он ему говорит? Прямо сейчас конфликт. Мне надо оставить вот этих паству, вот их, народ, который его слушает. Надо к маме пойти, это же важно. Иисус говорит, ну прямо сейчас, ну нет. Иисус не... фанатик, который сейчас миссию какую-то выполняет и наплевательски относится ко всем, кто вот его воспитывал и рос с ним под одной крышей. Нет. Прямо сейчас у него есть особая миссия, потому что у него есть Небесный Отец, которого направил в мир совершить духовное служение. Иисус любит свою мать настолько сильно, что, находясь на кресте с пробитыми руками и ногами, он переживает за ее судьбу и говорит Иоанну, позаботься. Сын – это матерь твоя. Матерь говорит, это вот сын твой. Настолько сильно любит Иисус. Кто из нас в таких страданиях мог бы так переживать и думать? Поэтому сомнений в том, что Иисус любит свою мать и братьев, и родственников, нету сомнений. Но Иисус показывает, кто мне братья, и кто мне сестра и мать, слушающий Слово Божие и исполняющий его. Запомните, семья первая, первичная, стартовая, в слушании Божьего Слова и в соблюдении Его заповедей. Потому что мы так появились, мы не выбираем, мы должны это принять, верой принять, а потом остальное все строить на каком-то фундаменте правильном, от нас не исходящем. Это репродуктивную ты сам себе придумываешь. Знаете, как интересно люди иногда выбирают? Это отдельная тема. Палиться нельзя. Вот еще ситуация. Иисус говорит, надо идти в Царство Небесное. А другой человек говорит, а позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. А Иисус говорит, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Понятно, что вопрос не про похороны. Уверен, эту ситуацию многие слышали. Кто не слышал, подскажу. Вот это выражение «пойти похоронить отца» означает пожить вместе с отцом какое-то время, пока он в старости не умрет. То есть последние годы жизни, неважно, может, даже десятилетия, дай Бог ему здоровья, но с ним остаться. А потом я последую за Христом. Но, во-первых, у тебя нет этих годов жизни. Не факт, что ты поживешь дольше своего отца. Бывает, что и родители хоронят своих детей. И не факт, что вот это время, проведенное в семье родительской, земной, забыв о небесном, ты останешься верующим, останешься в истине. Не факт. Конфликт семей, друзья. Еще одна история, в ком источнике. Но это не история, это прям вот психологический процесс. Почему здесь, я хочу объяснить, как работает проблема акцентирования на семье. Ребенок растет в семье. Папа с мамой его воспитывают. И ребенок с детских лет, вот он с пеленок, понимает, кто источник всей жизни, безопасности, питания, комфорта для него. Папа с мамой. И когда ребенок видит это и усиливает постоянно, он усиливается это в принципе, потому что он растет, понимает, его все больше и больше одаривают, он прям в шоколаде весь, иногда буквально даже в шоколаде, но без зубов. Он начинает думать, что все источники в родителях. Я сейчас скажу эту весть для тех, кто посещает какие-то церкви, богослужения. И когда приходит он в церковь, в церковную семью, а он уже там первые годы жизни, десятилетия сформировался, что все источники в папе с мамой. В церкви, находясь, он не особо будет слушать наставления духовника или там учителя или наставника. Он кого будет слушать? Папу с мамой. Все источники в папе с мамой. Если родители поставили такую задачу, что они все дают, они все жертвуют и не показывают, что жертвовать можно другим, заботиться можно о других, кормить, гостеприимство показывать другим людям. Вот эту социализацию навне. Вы ячейка общества, но не консерва общества. Понимаете? Не консерва общества, а ячейка. Значит, связано. Пчелиные соты. Каждая грань вот этой ячейки, она является гранью другой ячейки. Если ты одну грань уберешь у ячейки, значит, пострадает соседняя. Еще уберешь, то есть вот одну ячейку разрушишь, пострадают еще шесть. Шесть пострадают, если грани будут разрушены. Представьте, мы как семья, ячейка общества, если мы что-то где-то слабеем, слабеет общество. И мы об этом больше должны думать, о влиянии навне, о социализации. Тогда ребенок вырастает не эгоистом-императором, а человеком, который готов будет, выйдя из семьи, строить отношения с другими. Но некоторые, воспитанные в консерве, они выходят, и они ищут, кого бы так вот манипулятивно под себя подмять, сделать, либо, если это ищет жена мужа, значит, подкаблучником, либо жену-рабыню. И создают новое несчастье. Иногда находят два эгоиста, и потом терроризируют всех остальных. Тоже трагедия. Запоминайте, источники, но... Со временем этот ребенок вырастает и не готов воспринимать никакое влияние извне. Так произошло в Эдеме, друзья. В Эдеме Адам с Евой настолько зациклились на семье, скорее Адам, что когда Ева была обманута, Адам не был обманут, он сделал неправильный выбор не на основании обмана, а на основании предпочтения. Моя репродуктивная семья важнее, чем родительская. Поэтому Бога я слушать не буду. Я не хочу потерять свою любимую Еву. Она же жизнь. Помните это значение ее имени? Не хочу терять жизнь. Серьезно? Твоя жена сейчас уже дьяволопоклонница. На минуточку такая мысль должна была у Адама созреть. Она дьяволопоклонница. Она слушает змея крылатого. Не надо сейчас вот эту романтику разводить. Сейчас надо исправлять ситуацию. Сказать, Ева, я так сильно люблю, я готов умереть за тебя, но грешить с тобой я не буду. И сказать, Господи, убей меня, как жертву за жену мою. Это было бы аллилуйя. Евангелие в Эдемском саду. Так ведь нет, не догадался. Знаешь, в чем? Это трагедия. Мы с семьей, мы с женой останемся вместе. И что? Грызем яблоки, слушаем змея. Бред. Настоящая дружба не в том, что ты вместе с другом прыгаешь с девятиэтажки. Настоящая дружба в том, что ты стоишь внизу и его ловишь. Поэтому, когда вам предлагают делать глупость даже в рамках семьи, не делайте глупость в семье, а спасайте. И источником спасения, мудрости, правильного поведения кто будет? Господь, который придумал семью, родительская семья, семья Бога. Вот это ключевая идея сегодня. Помните, как было в Древнем Израиле предостережение? Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Если такая ситуация вдруг у тебя наблюдается, вспомни ответ. Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Бог услышит. И я смогу Божьими советами не воевать, не враждовать. Я не враг. Не дай Бог вы будете использовать это для того, чтобы кого-то в семье бить или осуждать. Не сметь. Если кто-то враг, что с врагом нужно делать по христианскому закону? Люби врага своего, сказал Иисус. Назовите всех врагами и любите их, даже домашних своих. В этом есть спасение и рецепт для семейного счастья. Вот так появился конфликт семей, который перерос в конфликт веков. Поэтому сегодня, друзья, думая о том, какое будет ваше будущее, какая ваша судьба, помните, Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. И Он сказал, что будет с его семьей. Посмотрите. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Вечность, Бог через пророков говорит, будет в отношениях семейных меня как жениха и моей жены, невесты церкви. Вот это. Земная семья не имеет перспектив. Но мы закончимся, чисто физически. Но небесная семья имеет перспективу вечность. Пусть нас, друзья, Господь благословляет помнить о том, что нам предсказано будущее небесной родительской семьи. Если мы за это схватимся, если мы будем держаться, Господь обязательно все усмотрит. И ваша земная семья тоже будет иметь счастье. Господь не желает развивать этот конфликт. Бог наш, Бог миротворец. Подчиняйтесь Ему, молитесь искренне молитвой «Отче наш», и будет всем счастье. Хорошо?
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Итак, Павел, спасибо большое за эту тему.
0: Сейчас спасибо за общение.
2: Перейдем к нашим вопросам, которые к нам пришли. Также и вы можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос. Библия говорит, что ЛГБТ – это грех. Есть страны, где власти требуют уважения и толерантность к этому сообществу. Должны ли мы, будучи христианами, повиноваться этому закону? Ведь Библия еще говорит, что всякая власть, она от Бога.
0: Всякая власть от Бога по статусу, но не по деяниям. Деяния не могут автоматически, любые деяния этой власти, стать сразу там законом Божьим или волей Божьей. Надо уметь разделять. То есть, если власть от Бога, я эту власть уважаю в плане отношения, субординации, то есть я не лезу на баррикады, я не саботирую, я не нарушаю гражданские законы. Но если выходят в стране непонятные, мутные, продиктованные не здравым смыслом, а конъюнктурой там, или политкорректностью законы, я эти законы обязан, и, ну, буду избегать просто. Избегать, чтобы они касались моей семьи. Более того, большая часть законов, они... когда они аморальны, они даже самопротиворечивы. То есть они противоречат некоторым вопросам и Конституции, и другому законодательству. Но, опять же, на это закрываются глаза, потому что есть вектор, ну, угождения. Самое гадкое слово сегодня на планете – толерантность. Из-за этой толерантности принимаются самые мерзкие законы, и от этого будет страдать поколение на будущее. Еще раз, ЛГБТ, ну, если назвать прям по смыслу, да, это грех. Люди не грех, они некоторые в плену, многие заблуждаются, некоторые больны. Кто принимает, что это, понимает, что это болезнь, к тем очень добро, должно быть открытое сердце и принятие. То есть я не гомофоб, если брать отношение к людям, но если брать пороки, то их надо ненавидеть, потому что их Бог ненавидит. Это естественно. То есть нельзя пороки себе допустить, нельзя их допустить в воспитании детей, чтобы они как-то закрались.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Можно ли, создавая семью, не вступить в конфликт с родительской семьей? И что для этого нужно? Но этот вопрос как в прямом, так и в духовном смысле.
0: В прямом более такой актуальный. Хочу вам сказать, что есть такая статистика относительно предпосылок к разводу. Доводилось мне изучать, ну, это в американской школе. или колледжа. Так вот, несогласие родителей и родственников является не главным, но одним из ключевых предпосылок к тому, что люди разведутся. Потому что нет тыла. Создавая семью, максимально надо переживать о том, чтобы поддерживали это создание семьи ваши родители, ваше окружение. Потому что в семье будут проблемы какие-то, конфликты, испытания. И в этот момент нужно обращаться к тому, что за этот брак. Маленький пример. В молодые семьи, допустим, дружат несколько молодых семей, и какая-то семья имеет проблемы. Или там вообще распалась. Но подружки, жены, они общаются между собой. Так вот, начинается тлетворное влияние, и распавшаяся семья, или девушка из распавшейся семьи, или неблагополучной семьи влияет в общении. Я наблюдал, как сообщество из нескольких пар заразилось этим, и все благополучно обрушились. Потом еще между собой попереженились. Mm-hmm. Это трэш невероятный, но в чем проблема? Вы должны выбирать то сообщество, которое ваш брак будет усиливать. Вот родительская семья в этом плане может усилить семью, вашу семью. Это во-первых. Во-вторых, глядя на родительскую семью, вы сможете построить картину своей семьи. Потому что, ну, допустим, вы выбираете девушку, и вы посмотрите, чему эта девушка за свои 18, 20, 25 лет до вашей встречи, чему она научилась. Если там собачье-кошачье поведение, да, у вас очень сложная перспектива. Если там какие-то пороки культивируются, вам будет тяжело. Если увидите красивую модель, и ваша избранница или ваш избранник знает, что такое папа в семье и мама в семье, тогда здорово, вам не надо тратить время на ломать друг друга. Ну, вот, вряд ли сломаете, только поломаетесь или дров наломаете. Но вопрос очень важный, конечно, согласие семьи. Единственное исключение бывает, когда, во-первых, более взрослый возраст создания семьи, во-вторых, когда семья, ну, проблемная, уже проблемная, и наоборот, надо дистанцироваться от влияния, чтобы не заразиться, что бывает, там, капают, долбят и так далее. Но это, опять же, зона риска, это как исключение, старайтесь этого избегать.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как уважать мужчину, если он не вызывает такого желания? Заставлять себя через силу?
0: Да. Да. Уважение иногда используется как инструмент на перспективу. Ты показываешь уважение, и человек начинает оправдывать уважение. Если вы мужчину не уважаете, он не сможет соответствовать, чтобы действительно потом вы его уважали. В этом плане для меня просто елей. Меня жена уважает. И по многим вопросам она уважает меня авансом. То есть она меня хвалит, она какие-то комплименты там. Да это я не такой как-то. А потом, ну надо быть, надо, надо, все. Я начинаю, ну раз жена в это верит, она так красиво это говорит, прям вижу, что говорит искренне, не хитрит, там деньги на что-нибудь требует. Не, искренне. Меня это окрыляет. Ну ладно, надо соответствовать. Это здорово. То есть это мудрое поведение жены. Поэтому думайте об этом. Это, ну, и мужчин и женщин касается. Но мужчине важнее. Мужчине важно уважение. Без этого бесполезно никак не справиться.
2: Спасибо большое. Еще вопросы были?
4: У меня вопрос по первой части, опять к ЛГБТ-сообществу. Я читала, что ученые, я не помню, из какого города или какой страны, в общем, они провели исследование, в ходе которого доказали, что люди изначально рождаются бисексуалами. И уже по мере взросления они выбирают ориентацию или остаются вот в этом вот состоянии. Вы можете как-то опровергнуть это утверждение?
0: Почему? Я понял. Доводилось мне подобное исследование встречать, ну не подобное, а параллельное, но в этом же векторе. Почему такие исследования происходят? Многое из того, что сегодня вы слышите в научном мире, носит заказной характер. Кто, так сказать, платит, тот и заказывает музыку и так далее. Это раз. Второе. В какой парадигме движется это исследование? Если вы эволюционисткой, то обязательно будет такое исследование. Почему? Эволюционисты будут равняться на животный мир. Я брал однажды антропологию, и солидная тетя, которая прям уже доктор там, наук каких, ну, антропологических, допустим, у которой мощный багаж, все, но у нее, она из таких семидесятников Америки, то есть она оторва. По молодости оторва была еще какая. И она исследует антропологию с эволюционистской позиции. Поэтому для человека она дает модель для подражания. Говорит, пожалуйста, мы были в Африке, обезьянки и бонобо. Они бисексуальны, спят, ну, друг с дружкой, ну, как спят, не спят, сношаются, и здорово. Такие миролюбивые, любят друг дружку, и так, и сяк. А вот шимпанзе, они натуралы. И они дерутся. Посмотрите, как дерутся шимпанзе. Раз бонобо бисексуальны и миролюбивы, нам, людям, тоже надо быть бисексуальными и миролюбивыми. А шимпанзе некрасивые, вот натуралы, они такие. Какой-то бред. Я тут же сидит девушка, она пришла на занятие с ребеночком, говорит, я не хочу своего ребеночка воспитывать, вот вырастет и сам решит, кто он и что он. Что ты делаешь, да, вот так вот. Что-то ребенок там 4 годика или 3 годика мальчику, мамочка уже заявляет, что она не уверена, кто он, что он, сам вырастет. Так если вот это будете произносить, накачивать, то он реально обезьянкой станет. Будет любить, включая обезьян даже, до зоофилии там рукой подать. Ну, бред же. Поэтому подобные рассуждения я серьезно воспринимать категорически не могу. Для меня достаточно... Я много исследований, как бы слежу, но одно из самых ярких. В среде гомосексуалистов процент суицидов в 7 раз больше, чем среди натуралов. Поэтому, когда они будут рассказывать про счастье, миролюбие и так далее, извините...
4: То количество суицидов, вот такая цифра, как раз из-за того, что многие гонят их.
0: Так сильно гонят. Вся Америка в гонимых, вся Западная Европа в гонимых.
4: Ну окей, не Америка, но в России посмотрите, какое отношение к ЛГБТ-сообществу.
0: Нет.
4: Да.
0: Еще раз. У нас есть для того, чтобы защищать интересы людей, законодательство. Если человек исповедует какие-то принципы, он может их исповедовать. Государство не регламентирует отношения в спальной комнате. Категорически не регламентируют. Когда же эти отношения выходят на улицу, выходят на демонстрацию каких-то прав и сравнения с правами других, когда это становится общественным достоянием, тогда государство имеет право выразить свою позицию на основании своих каких-то общественных представлений или ценностей этого общества. Это логично. Это логично. Потому что сейчас появится какое-то сообщество некрофилов или... зоофилов, или, что еще страшнее, педофилов, которые появились уже в Западной Европе. Вы тоже так скажете, ну, их гонят? Я буду гнать педофила, потому что я боюсь, что пострадает моя дочка и мои сыночки. Я буду гнать. Как? Законными способами. Для этого я звоню в полицию, для этого какие-то гражданские нормы есть. Не дай бог взять в самосуд в руки. Здесь тоже, опять же, для этого есть законы. Я не могу взять самосуд. Кто-то там обидит моего ребенка. Что я должен сделать? Вызвать полицию, забрать ребенка. Если начну вершить самосуд, я сам попаду в камеру. Логично? Кого защищает в данном случае закон?
4: Ну окей, но педофилия — это насилие над детьми.
0: Почему? А если он договорится? А я тебе конфетку дам, а давай поиграем с тобой в укромные местечки. Вы что думаете, педофилия через насилие?
4: А гомосексуализм через насилие?
0: Нет.
4: Нет.
0: Ну пусть договаривается, но когда это идет как пропаганда, оно становится насилием над психикой ребенка. Вы должны учитывать, что государство обязано защищать менее защищенных. Государство обязано защищать тех, кто за себя не отвечает. Они отвечают до 18 лет, несовершеннолетних. Это обязанность государства. И моя обязанность как взрослого человека защищать ребенка. Если его склоняют к непотребным вещам, а если еще это аморально и прочее, ну, наверное, это проблема. Еще раз. Для подобных вопросов у нас даже в обществе есть нормативы, есть законы. Они приняты официально, не я их придумываю. Я должен услышать эту... Я рад, что я в этой стране нахожусь. В другой стране, извини, там уже такая пропаганда началась, что ты не можешь оставаться сам натуралом и сказать открыто, что ты натурал. Ты не можешь детям сказать, сынок, ты сынок, а девочка, дочка, ты дочка. И ходи в правильный туалет. Ты не можешь это делать. Уже людей преследуют за это. Кто будет натуралов защищать в Западной Европе или в Америке? Они страдают. Об этом уже никто не думает. Почему? Надо целовать ботинки чернокожим. Готовьтесь. Скоро будем зоофилом целовать ботинки. Но это окно Овертона, это динамика. Ничего не бывает в статике, все развивается. Теперь педофилия. Уже однополое все пройдено. Что сейчас узаконивается в Европе? Инцест. Законы, лобби про инцест и про педофилию. Пока до нас не докатилось, как докатится, там уже все будет незыблемо. Основы европейской цивилизации. Трэш. Вот я рос, мне было там 10-15 лет, какое-то кино, комедия, и там, значит, голубок какой-то. И мы хихи-ха-ха. Сегодня это очень серьезный вопрос. Сегодня не хихи-ха-ха. Это целый внутренний мир. Это целая, значит, культура и так далее. 30 лет посмеялись, теперь очень все серьезно. На законодательном юридическом уровне. Вплоть до системы образования. Я не хочу отдавать ребенка в систему образования, если ему дадут возможность на основании теории эволюции сношаться сначала с себе подобными, потом со всеми подряд экспериментируя, вот еще презервативы бесплатные от школы или от каких-нибудь спонсоров, да хоть в своей стране, а потом люби, пожалуйста, все, что движется. Я не хочу, это динамика, это процесс. Так было в одни Ноя, так было в Содоме и Гоморре. Цивилизацию помните, чем закончилось?
2: Спасибо большое. Еще вопросы, которые к нам пришли. Сейчас равенство вызвано с обеих, равенство полов вызвано с обеих сторон. Девушки стали мужеподобными, мужчины стали, наоборот, женственными. Не все, что так уж... не все, но таких уже немало. О чем это говорит? Может быть, в мире произошел сбой системы?
0: Сбой системы произошел. Он произошел в середине 20-го столетия, связанный с сексуальной революцией, которая повлияла на представление о... гендерных ролях. Сегодня гендерных ролей уже не две роли, там, не десяток, а полсотни. Эти гендерные роли, они размывают поведение человека. Человек должен выбирать из полсотни моделей. Естественно, это будет неуравновешенная личность, не целостная личность. Если он внешне мальчик, по воспитанию девочка, по поведению бисексуал, по отношению он еще кто-то, а потом когда-то его деньги накопились, поехал в Таиланд и сделал операцию по изменению пола. Ну... А это все сопровождается модой. Я вас предупреждаю, как молодое поколение, когда вы смотрите на то, что модно, вы смотрите на тенденции, которые продиктованы кем-то. Не то чтобы это теория заговора, но все-таки уже за 10-20 лет можно понаблюдать и сделать выводы. Моду диктует ЛГБТ-сообщество. И то, что раньше было унисекс, сегодня становится модой. Я немножко поражаюсь, может быть, я ханжа и слишком старый, но когда девушки одеваются... в свои 30, даже не девушки, женщины в 30-40 лет одеваются как подростки, штанишки непонятные, до шеи эти штаны подтянуты, зато ноги торчат и так далее. Это мода, издевающаяся над человеком. Она смещает. Раньше было, чтобы портки висели до колен. В Америке, это опять же из гейского сообщества, штанишки спущены, то есть сигнал. Можно сношаться в любой момент, даже особо раздеваться не придется. Но это же бред! Бред. И вот эти все типа Дольче Габбана, мировую моду. Если вы род избранный, царственное священство, в первый момент, когда вы будете думать о моде, вы будете смотреть на королевские семьи европейских стран. Потому что королевы, принцы и принцессы нынешние живущие одеваются очень строго, красиво, благородно, эталонно. В такой одежде и в церковь можно пойти, и к президенту на прием. А те, кто поступали и не поступили, одеваются как блудницы. Это обидно. И когда... христиане вдруг подражают моде, они подражают моде вот этого сообщества, потому что это сообщество пытается управлять, влиять. И влияние происходит через зрение. Ты смотришь на моду, это становится, значит, настойчивым. О, значит, эта мода будет провоцировать еще модель поведения. Мода – модель поведения. Таких примеров очень много. Если начнем это озвучивать, просто резать будет слух, и нам будет очень-очень неприятно. Но подобные модные тенденции, они есть, и они разрушительны. Выстрелят не сразу видно, понимаете? Когда выстрелит, уже будет поздно, уже испортилось и извратилось поведение и прочее. Просто эти вещи видятся, когда Библия в руках, когда часто молишься, когда у тебя есть стержень какой-то. А когда этого нет, когда больше в мире, травишься больше. Так, ну, это происходит просто. Я смею об этом говорить, мне эпоху я застал очень, и советские годы, и эпоха 90-х, и сытые 2000-е, и вот сейчас. Я чувствую, я немножко динозавр, но все-таки опытный динозавр.
2: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были здесь сегодня вместе с нами. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях и помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: С какого возраста человек осознает свое предназначение? В детстве, в отрочестве, в юности или в зрелости? Дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на обсуждении Евангелия от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. Прежде чем мы поговорим вот о заявленной теме, в каком возрасте человек осознает свое предназначение. Ну, скорее всего, вы, наверное, догадываетесь, что мы говорим об Иисусе, о том, какую роль Он играет в нашей жизни, и будем, наверное, говорить о том, когда Он осознал свое предназначение. Но прежде чем мы это сделаем, давайте мы восстановим те события, о которых мы уже на наших встречах поговорили. Те события Евангелия от Луки, которые описаны в его начале.
2: Ну, мы начали с первой главы Евангелия от Луки, и начали мы с Иоанна Крестителя, с его чудесного рождения, встречи с его отцом и мамой, и потом проследили, как он появился на свет, и пришли потом ко второй главе, там про Иисуса больше.
3: Да, но в первой главе тоже начало было о Иисусе, это о чудном явлении ангела, Мария, и о том, что объявление ей о том, что она примет и родит сына от Духа Святого, не будучи еще не познав мужа своего. И затем, после этого чудесного объявления,

0: Видели уже рождение и после рождения посещение храма, благословение Симеона, благословение Анны. И вообще, в общем, чудо происходит.
1: Да, то есть Спаситель Иисус Христос явился в мир, и это описано в начале Евангелия от Луки. Мне кажется, что можно подхватить вот развитие событий с того момента, когда родители принесли младенца Иисуса, когда ему было 8 дней от роду, да, 8 дней, вот, они принесли его в храм для того, чтобы заявить Господу и всему обществу, что они посвящают этого младенца на Божье попечительство, на Божье служение. И вот затем, как дальше развивались события? Что было дальше? Что мы узнаем из Евангелия от Луки о детстве Иисуса?
2: Ну, мы остановились на 39-м тексте 2 главы. И этот текст звучит так. «И когда они, то есть родители, совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Вот здесь мы встречаемся с некоторым пропуском Луки. При всей подробности его описания – здесь он упускает и избиение младенцев и родов, вот такая известная тема. И волхвы посетили, тоже этого ничего нет у Луки.
1: Но он сразу к Назарету. Мы об этом знаем из других
2: Евангелий, да? Матфей, да, в основном. А мы перемещаемся вместе с семьей в Назарет. В Назарет, куда они опять вернулись? После переписи, после рождения младенца и после бегства из Египта, даже, вот туда они пришли.
1: Ну, про Назарет мы говорили, да, что Мария из Назарета, что, что это известный такой город. Ну, он маленький, но известен он тем, что вроде бы в нем ничего хорошего-то и не было.
2: Вообще существует такое мнение, что Иосиф и Мария хотели поселиться в Вифлееме.
1: Но поскольку, там, где родился Иисус.
2: Да, поскольку там жестокий Ирод, первый великий, то есть вынуждены убежать от него в Египет. Потом после смерти вернуться, там второй Ирод, его сын Архилай, не менее жестокий. И не желая рисковать, наверное, с сыном, они отправились опять в Назарет, откуда и пришли.
1: И дальше таким что образом было? То есть хочется перейти вот к, наверное, отрочеству уже, да? То есть понять. Отрочество, кстати, это какой возраст? Это...
2: Вот я слушал с 12 или с 7 даже.
1: С 7?
2: По 14.
1: Да, да, это с 7 до 14. То есть вот давайте перейдем тогда к разговору об отрочестве Иисуса. Что о нем говорится в Библии?
2: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Вот они в Назарете, ребенок растет, возрастает, что ли. Интересно, тут Лука подметил, что благодать Божия была на нем.
1: И очень важный элемент, да, вот благодать. Мы с вами на прошлых встречах пытались так вот укладывать мозаику из каких-то вот важных элементов Евангелия. Не просто вот хронология, как мы сейчас перечислили, а именно суть Евангелия. Вот давайте о благодати немножко поговорим, потому что я думаю, что благодать огромное значение имеет в Евангелии.
2: Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, по сути, включает все детство Иисуса. Вплоть до его 12-летия. Очень сжато все. Мы только знаем, что он находился под Божьей благодатью и что был в послушании у родителей. И что вот может означать фраза «благодать Божия была на нем»? Ну, мы можем предполагать, что, скорее всего, Иисус был послушным мальчиком. То есть он слушал своих родителей, что он не имел злобы на людей, и в том числе на отроках. Наверное, не участвовал в каких-то хулиганских выходках. Вот, я так думаю.
1: То есть не было зла в нем внутри.
2: Благодать Божия, как бы, она дает человеку способность сопротивляться всякому соблазну, какому-то гадкому действию, каким-то словам нехорошим. То есть вот у Иисуса таких слов, скорее всего, не было.
1: А как заполучить человеку эту благодать? Мы так все в ней нуждаемся. Ну, про Иисуса, да, говорится, благодать Божья была на нем.
2: Ну, а да, человек? Он был без греха, он был как человек, конечно, но ведь сказано, что не было греха на нем, и лести в устах его не было. То есть Иисус был полностью безусловно

0: безгрешен. Не то, что мы люди, грешники, вот, то есть рожденные в грехах.
1: А человеку возможно быть вот, под благодатью
0: Божьей? Вот вопрос, да. Божья благодать, она не обходит ни одного человека. Это мое глубокое убеждение.
1: Это очень обнадеживающе звучит, это здорово.
0: Я не знаю, как Лен считает, но мне кажется, никто без благодати не может жить.
2: Ну, а мы бы не смогли жить, я думаю, без благодати. Это, ну, Господь дает благо каждому человеку наслаждаться жизнью. Он дает жизнь, это уже благодать Божья, данная нам из Его рук, это подарок. А уж как мы распорядимся своей жизнью, это уже все-таки зависит от каждого из нас. То есть мы можем быть, как бы сказать, послушные Господу, да, и жить под Его благодатью, а можем жить по своей воле.
0: Интересное слово, греческое с этого перевод, харис, это означает Божье благоволение, Божье расположение. То есть Бог человеку расположен.
1: К любому?
0: Да, ну, вообще. Да. К человеку. Это его расположение. Вот так вот значение этого слова, благодать, с греческого. Ну, конечно, Бог любого вроде бы, вот если это подвести слово под любого человека, то оно не очень подходит вроде бы. Что Бог вот так вот расположен к какому-то там, ну, не знаю, страшному грешнику.
1: Преступнику.
0: Преступнику, например, да. Угу. Вот это у нас как бы не укладывается.
2: Но в то же время мы говорим о преступниках. Мы знаем, если, ну, забегать в конец, в Евангелии, да, то Господь распятому с ним на соседнем кресте сказал, что будешь со мной в раю. Угу. Хотя он пострадал, и он сказал, что... Именно пострадал за дело, что не безвинно страдает на кресте.
1: То есть он на самом деле был преступником.
2: Да.
1: А что же его отличает, ну, от тех, кто не имеет благодати? То есть кто отрекся от Божьей благодати? В чем
0: вот,
1: между
0: вот
1: ними?
0: Это, наверное, правильное слово «отрекся», пренебрег, что ли.
1: Пренебрег.
0: Потому что вот грех имеет над человеком такое воздействие, что у него... Гибнет все доброе, вот все благородные чувства, все вот качества характера, которые привлекают к нему, они умирают там, гибнут в результате того, что там живет грех. Но Бог по своей милости, Он дал нам возможность этому действию сопротивляться благодаря вот этой благодати. И мы теперь можем, ну, если я сказал грубое слово, то у меня сразу совесть. Ты что делаешь? Ты что говоришь? И это меня как бы останавливает. И я начинаю думать, я неправильно делаю, я что-то должен менять. Это все действие благодати такое. Оно в каждом человеке есть. Потому что мы же не говорим, что нет бессовестных людей на свете. Они есть, но только... Они все вообще с совестью. Но только одни почему-то эту совесть, вот что-то с ней делать такое.
2: Подавленная. Как написано, сожженная совесть, да? То есть это вот именно подавленная совесть вот в результате греха. То есть грех сопротивляется совести.
0: И в результате мы называем таких людей бессовестными.
2: Да, бессовестными, да, или как в Священном Писании написано, люди с сожженной совестью.
1: Ну и у человека с сожженной совестью есть же
2: шанс.
1: Надежда,
2: да.
1: Что он может восстановить свои отношения с Богом, но он может просто сказать, Господи, просто признать, Господи, прости меня, ну там, или сказать, Господи, ну ты есть, ну помоги мне. И все, и сразу же восстанавливается воздействие Божьей благодати.
2: Да, да, в самые отчаянные моменты жизни, вот как я вспоминала про разбойника, распятого на кресте рядом с Иисусом, да, он в последний момент своей жизни признал его Господом. И Господь сказал, что будешь со мною. То есть нет ни для кого.
0: Но для этого нужно признать свою немощь, свою несостоятельность.
2: Да, да.
0: И как вот помните, написано, когда я немощен, тогда я силен. И тогда начинается восстановление мое. Но нужно это понять.
2: Признать.
0: Самому себе хотя бы.
2: Да.
1: Да. Труднее всего признать самому себе. Гордость, ну, вот грехом...
2: Не позволяет.
1: Не позволяет, да. Ну что ж, давайте возвращаться тогда к отрочеству Господа нашего Иисуса Христа. Как, ну, из тех немногих слов, вот Коля нам сказал, что, скорее всего, он был ребенком, ну, таким вот спокойным, добрым, ну, то есть, ну, не проявлявшим какие-то, отзывчивым. Что еще можно рассказать о его отрочестве? Потому что, ну, это крайне важный период, именно период жизни Христа, именно для нашего понимания Евангелия, мне так кажется.
0: Вот 41-й текст нам говорит, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Вот они взяли его в 12 лет впервые на праздник Пасхи. Вот так,
1: таков был обычай.
0: Таков был обычай, что человек в 12 лет начинает понимать, ну, осознавать себя в мире, может быть, начинает понимать свою ответственность за совершенные им поступки и сказанные слова, и ее эту ответственность нести. То есть на него возлагается ответственность. Ты все, ты вырос, ты уже соображаешь, ты уже можешь понимать. И поэтому ты отвечаешь отныне за свои поступки. 12 лет.
1: Ну, это было так по законам государства принято, да, что впервые приводили уже ребенка родители в храм в 12
0: да,
1: лет.
0: Да, традиционно так считалось.
1: Да, и с этого момента уже считалось, что он сам отвечает за то, как он понимает закон, как он его соблюдает, да?
0: А до этого можно было учить его закону, конечно. Он не просто так вот сам в себе вырос. Ты должен был нанять какого-то учителя, или там не нанять, а хотя бы там поступить куда-то, в какую-то школу, где учителя еврейские, раввины, тебя могли обучать закону Божьему, там, традиционным верованиям, и тогда ты можешь уже сновать, правильно ты поступаешь или нет. Но интересно, что Иисус-то у раввинов не учился. Он учился только дома, под руководством мамы. И под руководством Божьего Слова.
2: Но то, что родители были все-таки набожные люди, да, мы видим, да? Потому что каждый год родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. То есть вот они отмечали те события, которые признано было в то время в этом обществе быть. И раз в год все ходили в Иерусалим. То есть, по сути дела, все.
0: Ну вот интересно, к этому возрасту Христос, Иисус, он понимал противоречие между традиционными учениями раввинов и Священным Писанием. Он же к этому начал приходить. И когда он пришел в храм и увидел впервые жертвоприношение там, то это его очень поразило, просто до глубины души. У него возникла масса вопросов.
2: Он понял, что он та жертва? Или он еще тогда не понял?
0: Именно. То есть Писание у него вдруг открылись вот в этом свете, что жертвы, которые сейчас все приносят, они говорят о его жертве, о нем, то есть.
1: Давайте немножечко начнем по порядку для тех, кто, может быть, не знает, что такое жертва, жертвоприношение, как они описаны в Ветхом Завете. Это звучит как какие-то страшные слова. Это на самом деле страшно, жертва. То есть кто-то должен отдать жизнь ради чего? Ну, ради чьих-то идеалов, может быть. Вот. Вот то, как я понимаю, что вот в принципе, ну, жертва – это пролитие крови, то есть это чья-то смерть. Я так понимаю, что вообще вся история, описанная в Ветхом Завете, она вся основывается на жертвоприношениях. Вот можно даже начать с самого начала. Это когда Адам с Евой согрешили, они в своей беспомощности, пытаясь скрыть свою наготу, свою слабость перед грехом, что ли, они вот там прикрыли себя какими-то опоясаниями из листьев, а Господь для них сделал одежды кожаные. Кожаные, значит, эту кожу, ну, скорее всего, это была натуральная кожа, наверное.
0: Животная кожа, да.
1: Вот, значит, должен был отдать жизнь, ну, должно было отдать жизнь какое-то животное. Вот, возможно, хотя таких слов в Библии нет, что это была вот первая жертва, которую Господь показал людям, что для того, чтобы прикрыть вашу наготу и беспомощность перед грехом, нужна жертва. Вот была жертва первого животного. Дальше жертва Каина и Авеля. Это уже тоже жертвоприношение и тоже пролитие крови этого невинного животного. Дальше, там описано еще много событий. Но дальше, следующий, например, исход евреев из египетского рабства.
2: Но сначала все-таки вот мы можем тоже вспомнить о том, как ведь здесь были нечеловеческие жертвы. Но мы помним, когда Аврааму было предложено сына принести своего в жертву. То есть уже...
0: Самим Богом.
2: То есть это уже человеческая жертва. То есть она, казалось, была в разрез вообще того закона, да, который «не убей», Господь говорит. Да? А тут сам отец своими руками должен принести был своего сына. И вот как говорят, что вот именно Авраам, когда вот ему было повелено это сделать, и когда он увидел, как вместо жертвы его сына был ягненок, который запутался в этом.
1: Чаще.
2: И, да, это был, вот сам Бог показал ему, что вместо твоего сына умирает мой сын. То есть это вот было как показано именно даже не просто, вот, а что это символическое, да, то есть, которое символизирует жертву Иисуса Христа. И это уже Аврааму было открыто.
1: Да, да.
2: Вот на этом, это, ну, как бы об этом знают все, вот об этой жертве, то есть и всем страшно даже, как Бог мог даже такое сказать отцу, который ждал столько лет своего сына, пойти и тоже где-то в 12-летнем возрасте, сына. Да, в 12-летнем возрасте принести его в жертву. То есть это ну, до сих пор ну, нам, людям, непонятно, как это мог Господь попросить такую жертву. А именно вот открыт был ему тогда план спасения через Иисуса Христа. Да, и он это понял.
0: Кто? Иисус? В храме?
2: Я думаю, что и Иисус уже, вот он же знал историю, он же знал историю с Авраамом, и он понял тогда, что это он, это та жертва.
0: Это о нем история.
2: Это о нем, да.
0: И это о том самом агнце в Египте, который Юля тут упомянула тоже.
2: Да.
0: Крови как сики мазали, и люди оставались живы, первенцы, благодаря этой крови.
1: То есть вот еще раз, что осознал Иисус в храме, когда ему было 12 лет? Вот мне кажется, это вообще основа Евангелия. Он что понял?
0: А вот то, что Лена говорила, во-первых, отец отдает сына своего ради спасения от греха. Потом вот,
1: он отдает его на смерть?
0: Отдает на смерть.
1: То есть Аврааму не пришлось отдать сына на смерть. Бог этого не допустил. Там погиб агнец. Там погибло жертвенное животное.
0: Человек не должен этого делать. Он и не может просто этого сделать во спасение других. Отдать сына своего, чтобы все грехи были прощены, это невозможно человеку.
1: А Иисусу что предстояло?
0: А вот Иисусу предстояло принести в жертву самого себя, как агнца, чьей кровью будет прощен потом каждый первенец, не только первенец, а вообще каждый человек на этой земле.
1: Чьей кровью, то есть чьей смертью?
0: Чьей смертью, то есть, да.
2: И все-таки как бы смерть на кресте была Иисусу, или все-таки как смерть, как агнца Божьего? Ведь все-таки, да, Иоанн...
0: Там навряд ли был открыт ему крест, что вот
2: Иоанн, прямо... Да, Иоанн говорил все-таки о... Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
0: Прежде всего, это жертва, приношение.
2: Жертва, вот да. Жертва, именно его добровольная жертва.
0: Да.
2: Его добровольная жертва.
0: Безропотная, как то, агнец.
2: Вот, да, а что было кладут. Принесено на кресте, это все-таки отвержение именно людьми его жертвы. Той жертвы, которая она как ну, должна была, да. По закону была принесена.
0: Да, то есть он понял, что он идет на смерть.
2: Да, но добровольно.
0: Насильственную.
2: Да, добровольно.
1: Это
2: все-таки.
1: Иисус понял в 12 лет.
0: Это он
1: когда
0: понял
1: он
0: вот там в храме тогда, впервые.
1: А можно сказать, что он осознал свое предназначение как Мессии, то есть как Спасителя мира?
0: Можно.
1: Что он впервые. А вот этого не написано в Библии, но что вот он чувствовал при этом? Вот вы представляете, да? Жил, рос, спокойный, такой добрый, благостный ребенок под Божьей благодатью. И вот 12 лет он приходит в храм, он видит эти жертвы, это же ну, кровь, это же заколание этих жертв. И вдруг он понимает, благодаря тому, чему его учила мама, земной отец Иосиф, он вдруг понимает, ну, естественно, откровением свыше, именно вот тем, что ему открыл Дух Святой, он вдруг понимает, что этой жертвой будет он. Да?
0: Да. Это он глубже понял. Может быть, он догадывался из Писания, что вот он пришел сюда, в этот мир, не случайно, что он с миссией пришел. И миссия была, может быть, отчасти понята, может быть, большей частью понята, потому что он Писание знал великолепно и понимал их правильно, не как вот раввины древние. И когда он увидел уже воочию вот это вот, что там происходит в храме, это окончательно, может быть, не окончательно, но вот такую серьезную поставил точку в его понимании и своей миссии.
1: Давайте еще раз вот про это поговорим, про ну, предназначение. То есть он, вот будучи подростком, он понял свое предназначение. он понял Евангелие. Можно так сказать, что Иисус Христос в это время понял Евангелие. В чем заключается Евангелие-то? Как это связать с жертвой? Что человечество настолько греховно, что оно само выбраться из этого греха не может. И что единственное, что его может спасти, это смерть Сына Божия. Но не просто смерть, а ведь когда он был на кресте, он взял на себя все грехи мира. То есть грех мой, грех твой, грех твой, грех любого человека. Все до одного он взял. Все, которые были к тому моменту, и все те, которые будут до конца истории человечества. Он взял эти грехи на себя, поскольку Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. И мы знаем, что грех он убивает. И не только в переносном смысле, но и в переносном смысле тоже, и в прямом смысле. Так вот, для того, чтобы избавить человечество от последствий греха, то есть от смерти, вот это вот совершенно невероятное событие, когда Бог, Сын Божий, Иисус Христос берет на себя грех мира, всех до одного, и за этот грех умирает.
0: Насильственной смертью причем. Да. Потому что грех – это насильственная смерть. Это неестественная смерть. Это, это противоестественная смерть. Грех убивает противоестественно. Угу. Такого быть не должно вообще во Вселенной никогда. Но вот Иисус, он был, по сути дела, убит грехом. Угу. Причем нашим. Человеческим. Человеческим грехом.
1: Но если, например, можно сказать, что многие люди убиты грехом. Кто-то убит своим грехом, в прямом смысле слова. Кто-то убит чужим грехом, да? Но от этого спасти никого невозможно. А тут вот Евангелие, то есть благая весть, в чем она заключается? Что благодаря смерти Сына Божия...
0: Происходит замещение.
1: Происходит замещение.
0: Наше. То есть мы теперь свободны от греха, а Иисус берет за этот грех на себя и расплачивается за нас. Угу. Искупает, что ли, такой тоже образ искупления. Угу. Человек искуплен от греха, он свободен
1: благодаря
0: от греха.
1: Жертве
0: благодаря
1: Иисуса
0: тому, что Иисус заплатил вот такую цену своей смертью.
1: А что-то другое может спасти? Например, хорошее поведение, соблюдение вот всех заповедей. То есть я их читаю, я думаю, ой, я ничего не нарушу, я буду тщательнейшим образом соблюдать, скрупулезно. Это может спасти человека от... это является спасением?
0: Оно может спасти. Оно может спасти от... злобы другого человека, тебя. Тебя могут поблагодарить, к тебе могут льнуть, что ли, к тебе могут стремиться, тебя могут возвеличить, возвышать. Вот это может спасти то, что я хорошо себя веду. Но от греха спасти это никак не может. Потому что я остаюсь все равно грешником. Вот в этом-то и вся трагедия, что мы, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, все равно ты грешник, и остаешься им. И тебе обязательно нужен Христос и его жертва. И его воскресение тоже добавили.
1: То есть нельзя останавливаться на смерти, потому что если бы Иисус Христос просто умер, взяв на себя весь грех, то все бы вслед за ним постепенно умерли, и все.
0: То есть и смерть, и жизнь его.
1: Да.
0: Одновременно спасает.
1: Да, смерть и воскресение, и жизнь. И то, что он живой сейчас, то, что он сейчас на небесах ходатайствует за нас. Слава Богу. Значит, отрок Иисус осознал в 12 лет свое предназначение. Какую это глубину в нем открыло? Представляете, понять вдруг, что ты предназначен для того, чтобы умереть за грехи всего человечества, для того, чтобы спасти всех людей, которых ты сейчас знаешь или которых ты не знаешь.
0: Это подтверждает следующее описание, то, что он такое потрясение испытал там. Мы читаем дальше как подтверждение. «Когда же по окончании дней праздника возвращались и остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его».
1: Это они возвращались домой, да?
0: Они идут домой, они все, праздник закончился, народ пошел домой. Они тоже пошли домой. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его, и только через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их.
1: В храме, то есть они обратно возвратились в храм?
0: Возвратились в храм в Иерусалим, его там в храме и нашли через 3 дня. То есть Иисус Христос, может быть, не Христос еще пока, но Иисус, отрок, остался в храме. Что, почему он там остался? Вот как раз вот это потрясение. Ему нужно было все это осмыслить, вот все это пережить, что ли. Все это обдумать как следует, это вникнуть. Он был очень сильно потрясен этим. Может быть, даже обескуражен как-то. Я не знаю, как это выразить лучше, какими эпитетами. Но он был очень таким встревоженным человеком. И этого, к сожалению, не заметили его родители. Ну, конечно, 12 лет, но они, может быть, правы. Что мы за ручку его будем все? Он взрослый, у него же сама ответственность несет. Они пошли спокойно, думая, что он как послушный, нормальный ребенок.
1: Ну, а потом праздник,
0: ребенок.
1: Веселье вокруг. То есть люди, да? Они ведь вот только что... Это же был праздник Пасхи. То есть они только что принесли в жертву Агнца. Но родители его не понимали, ну, суть этого, ну, может быть,
0: ну, не до конца, конечно. Во всяком случае. Это точно, потому что, ну, учение раввинов, оно вот это все вуалировало как-то. Сосредоточено на жертве, не на спасителе, а на жертве больше, наверное. Что вот это нужно делать. А спаситель у нас придет как царь потом в результате. И всех тут построит как
2: но
0: надо.
2: Вот благодаря этой жертве, они же знали прекрасно, что благодаря этой жертве сохранены были, вот мы упоминали уже, да, в Египте первенцы все. То есть первенцы египтян все погибли, а косяки, угу, у кого были помазаны кровью, угу, первенцы в этих семьях были спасены. И они же прекрасны. Это действительно праздник радости, а спасение всех детей, первенцев.
0: Тем не будет, и их сын, с горькими травмами, поспешно.
2: Да, да. И их сын тоже благодаря этой жертве, угу, спасен и жив до сего времени.
1: То есть, опять же, спасла тогда в Египте тех людей, вот эта жертва, которые ее признали.
2: Ну, даже это не жертва поверили, спасла, скажем. Вера спасла.
1: Да, вера.
2: Вера спасла.
1: Да,
2: вера.
1: Совершенно верно. То есть были помазаны, ведь Бог обратился ко всем, и к египтянам, и к израильтянам, и к любым другим народам, которые населяли ту местность. Он сказал, если вы хотите моего спасения, если вы не хотите, mm-hmm, чтобы ваши первенцы погибли, то помажьте косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. Но это сделали только...
0: Кто послушался,
2: кто послушался, но
0: Египтяне тоже вышли.
2: Да,
0: там
2: мы видели,
0: люди,
2: что египтяне местные тоже вышли, да.
1: И то есть часть египтян часть тоже вышли, поверила, да, часть иноплеменников тоже поверила.
0: Ну вот это потрясение, конечно, ну, может быть, родителям... Вот напишут они дальше-то, вот Иисус как бы упрекнул их, угу, да? Вот дальше мы читаем. Через 3 дня его нашли, и все слушали, и он сидел, учил в храме. Но, скорее всего, Иисусу нужна была какая-то вот сейчас поддержка, что ли, ну, правильная мысль. Там, это так действительно, вот угу, кто-то должен был его поддержать. Слово Божие, он, да, он вспоминал Писание наверняка, как, что оно говорит об этом. И он нуждался, вот опять же, в подкреплении из Писаний. И он видит комнату, там сидят учителя, беседуют на Слове Божьем. Это вот было обустроено специально для, по случаю праздников, такое изучение Священного Писания, обучение, может быть, кого-то. Он входит туда и слышит какие-то вот, ну, о жертве говорит совершенно не то.
1: Mm-hmm. То есть говорят о жертве, но совсем не то.
0: Совсем не так.
2: Mm-hmm. Смысл, наверное.
0: Писание искажено. И вот это его, ну, я не знаю, он, конечно, не возмутило, но, во всяком случае, побудил на диалог вести. Вот он начинал вопросы задавать этим раввинам. И там дальше сказано, да, что они, слушав ответами его, удивлялись, как он, откуда он знает только Писание, не учившись, ни у одного из нас, он знает это все.
2: Но это не в этом написано, да, не в Евангелии от Луки, да? Это написано в другом месте, это, по-моему, в Евангелии от Матфея написано.
0: Да, наверное.
2: То, что учителя дивились тому, откуда он знает Писание. Потому что здесь не,
0: да,
2: написано.
0: Нет.
2: Да. Здесь написано о том, что он упрекает своих родителей, угу, что вы не знаете, что мне должно быть том, где, что принадлежит отцу моему.
0: То есть как бы упрек звучит.
2: Да.
0: Как бы Иисус говорит, ну что, не знаете, что ли, где я должен быть?
2: Да.
0: Я же должен тут, а вы вот такие вот не знаете ничего.
2: Да. Но они не поняли сказанных им слов.
0: Иисус совершенно другой имел в виду.
1: Нет, да, он не мог так сказать родителям.
0: Нет, он говорил не об этом. Во-первых, он был обескуражен. Это вот нужно вот это состояние духовное понять. Действительно, мы сейчас пытаемся вот вникнуть, да, что же он чувствовал, когда вот узнал вот об этом впервые. и так вот в таком вот виде, на Пасха, великолепие вот это вот все, праздничных торжеств, вот эти жертвы, все вот обилие их, вот, вот, он, вот это все потрясло. И он нуждался как раз в том учителе, кто его учил изначально, то есть в матери и Слове Божьем. Матери рядом не оказалось. Ну, они уже ушли. И вот он остался один, и он вот в Слове Божьем тогда окунулся туда, вот там искал поддержку, утешение. И когда мать с отцом его нашли, и что ты сделал с нами, а что он с вами сделал? То есть вам не хватило родительской чуткости, чтобы понять душевного состояния своего сына. Вот, вот вы должны быть рядом как раз вот здесь. Потом, вам же было дано ангелам и Марии, и Иосифу, по Евангелию от Матфея, что вы не просто ребенка призываете на свет, вы призываете Мессию. Это же было сказано.
2: Да, да потом и Симеон, и Анна подтвердили эти обещания.
0: Да, ну, сколько было подтверждений, и пастухов, да, и там волхов, да, у Матфея. Да. То есть, ну, очевидно, и Мария с Иосифом не до конца понимали миссию
2: своего
0: Христа.
2: Сына.
0: Да, вообще Христа. Сыну Божьему.
2: А, в смысле жертвы этой?
0: Ну да, что это должен быть не царь, вот, который сходит с небес и все устраивает, а это придет человек, не человек, сын Божий, который принесет себя в жертву от Отца Небесного.
1: Ну да, нам всем Евангелие открывается постепенно.
2: Да.
1: Вот мы собираемся на эти встречи в честь 30-летия существования телекомпании. И мы познаем это, мы даже в этом разговоре
2: Открываем что-то для себя.
0: Да,
1: Господь действует, ну, на каждого из нас каким-то особенным образом для того, чтобы раскрывать все больше и больше понимание Евангелия, понимание жертвы Иисуса Христа, понимание Пасхи, понимание воскресения, понимание жизни Иисуса Христа, которая на небесах продолжается и сейчас в Его ходатайстве за нас, за каждого.
2: Ну и вообще Священное Писание, да, оно именно это явление в каждом из нас, как бы. Даже мне вот нравится выражение такое, что Библия, написанная в моей бабушке или там в моей маме.
1: То есть,
2: да, вот Слово Божие, которое отразилось в жизни моей бабушки, моей мамы, там, тети или еще кого-то, вот что оно не просто слово, мертвое слово, а оно живое слово, и оно воплощение вот именно в человеке.
0: То есть отразилось в ее жизни,
2: да,
0: в поведении, в словах?
2: Да, да. Вот, то есть вот и в каждом из нас, то есть, отражается его слово. И, как написано, да, его слово тщетным не бывает. Оно, если проникает в сердце и в душу человека, то оно совершает преобразование. Преобразование человека и восстановление в нем образа и подобия.
0: Причем совершает каждый день.
2: Да.
0: Вот, если я сказал доброе слово, это не я вот взял и сказал его, а это мне кто-то дал подсказку, что его нужно сказать. То есть, ну, все как от Бога идет.
2: Да.
0: Все доброе, что есть в человеке, это вот благодаря его дару, благодати. Вот, я так думаю.
2: Да, ну так и написано, что вот Господь жил под благодатью, да, то есть младенец, который, да, благодать Божия была на нем. И эта благодать Божия, она именно является на каждом из нас.
0: И на наших детях тоже. Вот.
2: Да, это больше всего, наверное, родители желают.
0: Ну, конечно, наши дети не могут быть безгрешными, вести себя подобно Христу, так вот, все равно какие-то капризы.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Счастливый день. Рассказывает Наталья Булатова.
1: Эта история произошла со мной, когда я училась в 4 классе. Наверное, как и все вы, дети, я очень сильно хотела собаку. У меня есть старшая сестра и братик, и мы все втроем просили у наших родителей, чтобы мы завели собаку. Конечно же, они были против, потому что это лишняя трата времени, денег, это лишние заботы, нервы. Но мы, конечно же, не понимали, собака же это хорошо, и мы постоянно их уговаривали. И они, конечно же, нам сначала отказывали. И вот в какой-то момент нам все-таки удалось уговорить. Мы свое сделали. И даже родители очень сильно загорелись этим. Мы были очень рады. Я помню, мы всей семьей сидели, искали, какую породу нам лучше взять, какая нам подходит. Мы выбрали эту собаку. Мы нашли женщину в городе, у которой собаки недавно родились щенки. И можно было приехать и посмотреть этих щенят. И потом через месяц забрать. Я помню, мы приехали всей семьей, все 5 человек зашли, и там было столько этих щеночков. И вот один щеночек, он прям подбежал к нам, и нам он так понравился, он был самый красивый. И мы такие, да, точно, это будет эта девочка была. И нам сказали, что вот хорошо, мы за вами ее закрепим, через месяц вы сможете ее забрать. И вы знаете, вот с того момента, когда я увидела эту собаку, я каждый день, вот этот месяц, ждала этого дня, когда мы сможем за ней приехать и когда она будет жить с нами. Я просто каждый день, ну скоро у нас будет собака, скоро у нас будет собака. Я даже сочинила для нее какие-то колыбельные, я помню, какие я буду ей петь. И вот оставалось 2 дня до того, как мы ее заберем. И так получилось, что я пошла в школу чуть-чуть пораньше, и там играла на площадке с одноклассниками, и я упала с лестницы железной, прокатилась спиной, можно сказать, по лестнице, и у меня был компрессионный перелом позвоночника. Я, конечно, этого сразу не знала. Я вечером поехала в больницу, так как болела спина. И вот как я вечером туда приехала, так я оттуда и не уехала, потому что меня положили и сказали, что мне 42 дня, нельзя будет вставать. Я очень жутко расстроилась, я много плакала, потому что даже не из-за болезни, а из-за того, что вот на следующий день нужно забирать собаку, а я хотела поехать тогда с мамой. А я не могу этого сделать, потому что мне вообще нельзя вставать с постели 42 дня. А я энергичный еще ребенок, и мне это просто было, это было очень сложно. Я помню, мне присылали фотографии, как мой брат и сестра играют с этой собакой. Я, конечно, была счастлива, и в то же время я очень много плакала. И вот эти 42 дня, они казались для меня вечностью. И когда все-таки настал тот день, я помню этот день, как сегодня, когда меня выписали, за мной приехали родители, я впервые за это время встала на ноги. Я просто не могла ходить, мои ноги атрофировались, и я училась ходить заново. Мне было очень больно и тяжело, но я очень хотела этого, потому что я хотела поехать скорее домой и встретиться с этой собакой, которой я уже давно жду встречи. И я помню, мы приехали, и я даже не успела зайти в квартиру, это я шла по коридору, и моя бабушка, она вышла с этой собачкой, с этим щеночком на руках, и этот щеночек, когда меня увидел, и я, когда его увидела, я уже не могла стоять, я на колени встала, и она тоже вырвалась из рук бабушки и побежала ко мне, я помню, как она меня облизывала, я ее обнимала, я была очень рада, это просто как будто она знала, что я живу в этой, ну, с этими людьми, как будто она меня ждала, это было очень удивительно. Я тогда испытывала просто огромное счастье, и я благодарна Богу за этот день, за то, что он был в моей жизни. Я тогда поняла, что то, что я со мной приключился, вот эта ситуация, несчастный случай, это сделало меня еще сильнее. И в этот день, когда мы встретились с долгожданной собакой, я была намного счастливее, чем, наверное, тогда, когда бы, если бы не произошло этого несчастного случая, я бы встретилась с ней раньше. И вы знаете, так бывает, что мы не понимаем, для чего нам даются испытания, почему нам приходится так долго ждать, но Господь, Он видит все, и Он знает, и Он хочет, чтобы мы были счастливы, нам просто нужно Ему довериться.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
4: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
5: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
6: До нас не дошли рукописи Павла и Луки. Только их копии.
1: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
6: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей, те, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип, и последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4.13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажная рукопись, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
6: Вот, правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы.

0: так много предложений начинается с «и». И взглянул я, и увидел, и сказал, да. То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет, используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы. Они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-нибудь хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик 300. Представьте себе, какая разница, да? То есть над переписыванием работали писцы, как правило, стоя или сидели на скамье или на земле, держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, надо перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами, и 2135 лекционариев, церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве

0: какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому Александрийскому типу. Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс V века и Ватиканский кодекс середины IV века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводится с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот. Но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Эразмус Роттердамский, было поменьше, было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукопись Эразма Роттердамского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами в достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух – едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в древних, в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютно идентичность разных, самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19. Еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения Иоанна, дают здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него вместо... И в ней лежала редакция VIII века, где линго дерева было заменено на слово «книга». То есть получается, что у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни, участие в книге жизни. А дерево жизни – книга жизни. То есть если человек не записывает в книге жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре». «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой. Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
0: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
2: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Телевидение и интернет в жизни подростка. Благо или зло? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает Екатерина Валеева, школьный психолог. Катя, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: По данным журнала «Психология», более 60% родителей никак не ограничивают время, которое их дети от 14 до 17 лет проводят в интернете и не контролируют страницы, которые они посещают. Это дети от 14 до 17 лет, это как раз подростки. Вот как вы прокомментируете эти данные?
5: Грустно. Грустно, что родители позволяют своим детям в этом вот нежном возрасте набираться того, куда их потянет их физиологическое взросление, да, вот эта вот похоть, которая возникает в них, на уровне просто физиологических изменений. Мальчишки хотят увидеть что-то более красивых и обнаженные фигуры и лезут в интернет просто даже вот потому, чтобы вот увидеть лишний раз вот это вот. И мудрый родитель должен сделать все, чтобы лишний раз ни психика, ни организм ребенка не травмировать. Не нужно лишний раз лазить в компьютер ему и смотреть, что он там делает. Можно просто поставить родительский контроль там, да, чтобы какие-то странички, какие-то картинки просто не открывались. Это все делается очень элементарно. И ваш ребенок не сможет узнать информацию или посмотреть картинки, которые ему просто не нужны, которые ему навредят в этом возрасте. Угу. Защитить нужно своих
4: детей.
5: Но
4: многие родители рассуждают так: вот ему уже 14-16 лет, он уже ростом выше меня. И ну не могу же я его как 3-летнего, 5-летнего контролировать. И многие сейчас знакомы с какими-то элементарными основами психологии, знают, что больше свободы надо детям давать. Ничего страшного, что ребенок несколько часов провел в интернете или общаясь со сверстниками, или играя в какие-то игры. Ну вот родители считают, что это нормально.
5: Контролировать это одно. Ограничивать времяпрепровождение в интернете или в телевидении – это другое. Очень важно, распределяя день подростка, туда запланировать, занести время, которое он потратит на, может быть, какие-то игры, на интернет-общение в сетях там или где-то, да, на просмотр каких-то телепередач. Это нужно запланировать с ребенком, оговорить конкретно и не давать возможности сидеть там часами. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Ни к чему хорошему.
4: Катя, что вы скажете о влиянии компьютерных игр на подростка?
5: Ну, в основном все компьютерные игры построены на погонях, на скорости какой-то, да, или вот стрелялки, на огромное количество агрессии во всех играх. И даже если посмотреть вот такие игры, как сюжетные, что ли, сюжетно-ролевые игры, везде агрессия, где-то нужно кого-то стукнуть, кого-то ударить, добежать, перебежать. И вы знаете, что когда ребенок сидит за экраном и все это сопереживает, все это пропускает через себя, то вот эта агрессия, которая копится в нем, в самом, она должна выйти куда-то. А если ребенок поиграл и отошел от компьютера, и она не выходит, вы знаете, что это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям? Это копится все в нем, не выходит, не имеет разрядки, да, не имеет выхода. И это большая проблема. Очень хорошо, если
4: категорично настроены против.
5: Нет, не категорично.
4: Что же делать?
5: Ну вот есть ребята, которые я видела, как, например, там те же гонки. Говорят, я же не стрелялки, здесь нет крови, вот гонки, автогонки, да, да. Там тоже человек напрягается, все должна быть разрядка после этого. Иди побей грушу. Побегай в футбол, поиграй. То есть физически он должен выплеснуть нагрузку вот эту вот эмоциональную через физическую нагрузку.
4: Mm. То есть игра, она в принципе, вот, ну, что для меня игра? Я ее понимаю так, что во время игры ты отдыхаешь, ты расслабляешься, ты отвлекаешься, как-то она тебе помогает. Я имею в виду вообще игра, да?
5: Да?
4: А здесь вот, что касается компьютерных игр, оказывается, они наоборот напряжение
5: они создают. Напряжение. Да, они создают напряжение, они держат в напряжении человека. Mm-hmm. Это очень опасно. И после компьютерных игр обязательно нужна разрядка физическая. Mm-hmm. Поэтому, если ваш ребенок, вы знаете, пойдет на секцию в бассейне плавать, да, или mm-hmm. спортивную секцию, вот перед этим временем можно дать ему немножко времени поиграть.
4: Mm-hmm.
5: Потому что потом будет выплеск его энергии. Mm-hmm. А перед сном или перед тем временем, когда ему не предстоит никакой физической нагрузки, лучше вообще не давать играть в компьютерные игры. Это навредит только.
4: Угу. Есть такие ситуации, когда родители, вот уже, например, он 2 часа сидит за компьютером, и родители говорят: иди ложись спать, пора спать, или тебе пора делать уроки, или собирайся, мы собираемся там уходить в гости, ты тоже собирайся, собирайся, собирайся. И вот по 100 раз повторяют, и ребенок из комнаты кричит: угу, сейчас, угу, сейчас, и вот это все длится полчаса, час, полтора. Вот это ненормальная ситуация.
5: Это ненормальная ситуация.
4: Как все-таки прекратить? Вот если ты сказал, родитель ты, и ты сказал: хватит, сынок, хватит, дочь. И тебе через 5 минут сынок все выключил, он завершил. А не через 1.5 часа.
5: Во-первых, здесь ошибка родителей.
4: Угу.
5: Не надо несколько раз повторять одно и то же. Если ребенок с первого, со второго раза вас не услышал, скажем, не выполнил вашей просьбы, то и с 3-го раза ничего не изменится.
4: А как же вести себя?
5: Первый раз вы говорите ребенку, что через 5 минут ты должен выключить компьютер. В следующий раз вы говорите: осталось 2 минуты до выключения компьютера. Учти, что или ты выключаешь сам, или мы подходим.
4: Угу.
5: 3-го раза уже не будет. 3-го раза вы подходите и выключаете компьютер.
4: И он начинает психовать.
5: Это что? Первый раз. Это
4: чего
5: первый
4: мы боимся
5: раз.
4: И не хотим потерять любовь своего ребенка.
5: Ну, мы не должны его задабривать вот какими-то такими моментами. Это первый раз так, второй раз так, 3-го раза не будет. 3-й раз он будет знать. Мама сказала: через 5 минут компьютер выключается. Он уже хоп на часы глазами посмотрел. Если он продолжает играть или что-то там делать, да, он уже будет периодически посматривать на часы, сколько у него минут еще осталось до выключения.
4: Угу.
5: А конкретно оговаривайте, сколько времени у него до выключения. Не говорите ему: выключай, выключай, выключай. Угу. Не нужно быть такой навязчивой копелью. Предупредите: 5 минут осталось, 2 минуты осталось, я иду выключать.
4: Угу.
5: Все.
4: Вот, кстати, да, дети боятся, родители боятся потерять любовь своих детей, поэтому они, особенно когда те становятся подростками, да, и с ними все тяжелее и тяжелее, и они пытаются как-то вот лавировать, тише голос, требования меньше, больше свободны. Но на самом деле дети, они любят правила, они любят законы. И, как правило, ученики, даже самые отъявленные двоечники и троечники, очень уважают требовательных учителей.
5: Конечно.
4: Конечно, не таких, которые вот, ну, самодурством занимаются, а которые справедливо требовательные. Они уважают. И я думаю, они будут уважать и любить и родителей, которые именно справедливые требования выдвигают. Они знают, что мы люди слова, мы просто так слов на ветер не бросаем. Да, мы их любим, но если мы что-то сказали, то так и будет, мы так и сделаем.
5: Да, это нужно делать, и вы должны ребенка к этому просто приучить.
1: Принято считать.
4: Катя, продолжаем говорить о влиянии интернета на наших детей. Сейчас у многих детей, подростков, есть свои странички в социальных сетях. И там бывает так, что дети оставляют свою личную информацию. И адрес могут написать, и телефон указать, и эта страничка видна всем.
5: Да.
4: Вот что вы скажете о безопасности ребенка в интернете? Как нужно родителям себя вести? Нужно ли родителям контролировать жизнь своего ребенка в социальной сети? Как это сделать?
5: Ну, я не думаю, что ребенок был бы рад, что вы лазите туда. в его там страничку. Просто поговорите с ребенком вообще о безопасности. О безопасности на улице, о безопасности в школе, о безопасности дома. И когда вот в рамках этого вы будете говорить, также оговорите, что есть много людей, которые могут желать зла. И твоя информация в социальных сетях может быть очень доступной для злых людей, каких-то шантажистов. Вот очень много по телефонам идут, разводят людей на деньги, скажем, да, присылают какие-то смс-ки, просят деньги закинуть туда или туда. Да, и вот этот как раз ваш номер телефона может сыграть роль в этом, да. Но вы ребеночку объясните, что он может ведь эту информацию сделать скрытой, даже если он ее выставил. Что, например, только для там, близких друзей у него, вот они могут посмотреть его телефон. И тогда, чтобы он просто к этому относился посерьезнее, тогда он будет более защищенный.
4: И потом ведь могут ребенку и писать неизвестные тоже люди, и неизвестно, что писать, и как-то завлекать, и девочек по-своему, мальчиков по-своему. Ребенок может этим увлечься, это для него какая-то интрига, игра, но неизвестно, чем это закончится.
5: Если есть доверительное общение между родителями и ребенком, и ребенок что-то заметит, что вот не просто с друзьями он переписывается, а кто-то левый, скажем, стал, влез к нему на страничку и стал с ним переписываться, еще что-то предлагать, может быть, да, то тогда этот ребенок, имея с вами доверие, он вам покажет и спросит у вас, что это. И ваша мудрость здесь уже сыграет роль, как вы ему объясните, что происходит. Потому что действительно огромное количество людей хотят навредить. И нужно подготовить своих детей к тому, что социальные сети — это небезопасно. Выставляя каждый раз новые фотографии, у нас подростки любят это делать, даже в одном и том же месте, но фотография три раза по-разному улыбнулся человек, да, три разные фотографии. Объясняйте, что для чего социальные сети, чтобы социальные сети не заменили живое общение. Это тоже очень опасно, как когда ребенок сидит в социальных сетях, он общается с друзьями, вышел на улицу, он с ними поговорить не может, он вернулся опять в социальные сети и стал опять с ними общаться через... Ну, это вот, понимаете, это нездоровое общение. Поэтому объясняйте это ребенку, ограничивайте конкретно временной промежуток, когда он может побыть на своей страничке.
4: Как понять, что у ребенка появилась уже интернет-зависимость, и как ему помочь в этом случае?
5: Если ребенок во время плохого настроения тянется к интернету, может быть, или, например, к игре, да, вот от игр зависимость. Если у ребенка резко портится настроение, когда его лишают этого, если ребенок начинает скрывать, сколько времени он провел в интернете или там за игрой, он уже врет вам. Если это начинает мешать выполнению учебной деятельности, мешать его обычной жизни, его обычному распорядку. Если этот интернет начинает замещать его живое общение, он уже не может в реальной жизни строить отношения. Это уже все говорит о интернет-зависимости. И я знаю одного человечка, интересный очень парень. Вы знаете, на работе он уже устроился на работу и очень замкнутый. Очень замкнутый. Вроде бы неплохой специалист, очень замкнутый парнишка. А я поговорила с ним в другое время. Оказалось, что в социальных, в интернете, в какой-то там игре, вот в интернете, да, есть игры такие тоже, он там какое-то высокое-высокое-высокое положение занимает в том мире, в вымышленном мире. И он этим живет. И он говорит, быстрее бы домой, быстрее бы домой. И вот он берет на ходу салаты, пирожки, он живет уже без мамы и папы, и он перед компьютером это ест, и он входит в эту игру, и он говорит, я обычно в 12 ночи прихожу в себя и понимаю, что уже пора спать ложиться. Он говорит, я не собираюсь жениться.
4: Это хорошо,
5: у меня, говорит, жена
4: 12,
5: там.
4: А не в 3.
5: Да, у меня, говорит, жена есть там, и у меня есть дети там. И вы представляете, он живет полностью там. Он отработал только потому, что ему нужна денежка, чтобы купить тот салат и пирожок. и заплатить за свою квартиру. И вот он пришел, опять сел в этот компьютер, и он там развивается. И он мне рассказывает о своих достижениях взахлеб, радуясь, как здорово, какой он крутой в том мире. И когда на него смотришь и понимаешь, ну это ведь иллюзия, этого нет. Но для него это настолько важно. И вот знаете, если подросток вот попадет вот в эту сеть, выпутаться оттуда будет крайне сложно. Наркомания лечится, а игромания не лечится.
2: Неужели все так страшно?
5: Игромания.
2: Как же вот быть? Вот как быть, если наш подросток, мы видим, что у него реально вот признаки зависимости. Ну что же?
5: Признаки зависимости. Нужно, во-первых, начать лишать его того, что у него есть, да. А помощь психолога тоже поможет увести его в другую атмосферу, в другую обстановку, полностью вывести его из этой квартиры, из этого города, даже если это учебный год, да. Возьмите отдых и уедьте на неделю с ребенком, улетите, я не знаю, если позволяют возможности, на море, уедьте к бабушке в деревню, снег покидать ей там, если это зима, да, чтобы как-то ребенок отвлекся, попал в другую атмосферу, чтобы он просто мозги восстановились. И там тихонько начните ему рассказывать о реальном мире и о нереальном. И сколько людей могут погибнуть в нереальном мире. Хотя они могли быть потрясающими личностями и специалистами в этом, в реальном мире. Угу. И как они погибнут для этого мира просто потому, что окажутся вот в этом ящике. Вот в этой зависимости. Расскажите ему случаи какие-то. Возьмите с собой, может быть, какие-то истории. Вот постарайтесь вот на это сделать акцент. А по возвращению было бы неплохо, если бы у вас даже не было компьютера какое-то время в доме.
2: Ну, ради ребенка.
5: Ради ребенка.
2: Придется, может быть, отказаться и от компьютера.
5: Это стоит сделать, если даже родители, вот если у ребенка аллергия, да, и на крупы аллергия. Вся семья не ест крупы, потому что у ребенка у одного из троих, например, аллергия. И это понятно, оправдано, что вот вся семья хочет поддержать его таким образом. Поддержите этого, его нужно лечить, ему нужно помогать как можно быстрее.
2: Ну и вообще, наверное, важно быть внимательным к своим детям, конечно, потому что зависимость не формируется за день и конечно, даже за неделю. Она формируется в течение многих недель и месяцев. Просто нам часто некогда, мы очень заняты. А когда уже пора бить тревогу, вот тогда мы уже не знаем, что делать.
5: Да, именно так.
2: Катя, я благодарю вас за участие в программе, за советы. Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
0: Начало мудрости – страх Господень.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
4: Септуагинт — это первый в истории перевод Библии.
5: Автор Нового Завета пользуется септуагинтой.
1: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
4: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного Средиземноморья. Как lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
6: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов. Да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценно, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
3: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в III веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в III веке до нашей эры греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну, вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременно и перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
3: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи. Это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», отчислительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
5: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифе, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод с ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
4: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие — сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком, на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов – это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский – это диалект арамейского языка. Просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний, и он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
1: Софроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
4: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, Вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая Вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена. Были найдены новые рукописи там, почему-то текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция. Сейчас вот пользуется, если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой Вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, и на Британских островах, и в, ну, соответственно, там, в Испании. Все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались в Вульгате, с Вульгаты.
3: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
6: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню мы просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить переводом Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали ту Библию, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна.
7: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
8: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустелом дурно пахнут мертвые слова.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
5: И Веселинка.
4: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья!
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
6: Ой, да. Приветствовали вас.
4: Что, а еще что?
5: Ну? Мы сидели за столом, да? И улыбались.
4: Правильно.
5: Да?
4: А еще что, еще что, что еще?
5: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
4: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
6: Это не болеть.
4: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
6: Ну, здоровье это у него бодрый, есть. Хороший.
4: Ну, хороший, да, он хороший.
6: Бодрый.
4: Бодрый. Вот, а еще какой?
5: Как Василиса.
4: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
4: да.
5: Пить воду,
4: да.
5: Вот, есть фрукты.
4: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
5: Так. А, да. Нужно пить таблетки, да. Делать уколы и ставить горчичники.
4: Нет, таблетки – это все правильно. Но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
6: Делать зарядку.
4: О, ну?
6: Гулять!
4: Для здоровья настроение помогает нам движение.
6: И
4: будет
6: гулять.
4: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
6: Зарядку.
4: Правильно.
5: О, точно, точно, движение.

0: Оно поднимает настроение.
1: Да.
2: Вот смотрите, да. У меня есть такая игра. Тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
1: Веселинка, веселинка. Ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть как улитка, которая еле-еле ползает.
2: А как же я тогда буду в догонялки играть?
1: Ну, никак.
2: Как улитка я не хочу.
1: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять. Нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю...
3: И прыгать.
1: И прыгать.
2: Я тоже люблю прыгать.
1: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
2: Побежали, побежали.
1: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: чуть-чуть до неба, может быть, достанем. Посмотри, скорее ты, распускаются цветы, все ромашки, васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте, давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так. Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав, опа, раз, два,
2: вот,
1: раз,
2: вот
1: два,
2: это.
1: Раз, два, раз, два, молодец, молодец, Мирослав. А вот обруч, как интересно, обруч, а как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса, большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так
2: профессор,
1: можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Так, да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения.
1: Так, так, так.
2: Велосипед.
1: О, велосипед. О. О. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: А Эмка даже тут сидит.
1: Мы двигаемся.
3: И да. Рулить руль.
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
3: Нет.
1: Или нет?
2: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Да это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, дорогая, мой планшет тоже не помогает движению.
1: Увы. Совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка, Здравулька, может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну-ка, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это так, вам.
1: Это нам.
2: Берем лист бумаги,
1: так,
2: на
3: она
2: которой
3: и
2: будет
3: интересная.
2: Стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
3: Держите.
2: Держите. Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай.
3: Я не умею.
2: Делайте надрез.
1: Возьмем так.
2: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
3: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай по мне немножко.
3: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика и плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
3: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
3: У меня получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровно.
3: Вот так вот ручкой попробую.
2: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
3: Да. Так.
2: Вот.
1: У нас стоят.
2: Молодцы.
3: И у нас.
2: Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
1: Скрепочку. Как ее надо?
2: А это нам вот так. Мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
2: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
3: Мне это напоминает...
1: Или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
3: Да. Мне напоминает крутилку, как крутит.
2: Точно. Вот эта вот крутилка у нас
1: крутилка,
2: она и
1: правда.
2: Есть. Вот какая у нас крутилка. Красивая получилась. И... Так, вот смотрите. Еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
3: Наша большая.
2: А это наша спортивная собачка.
1: Давай нам собачку.
2: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот, мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
2: Вот.
1: Давай,
2: давай. Давай, помогай.
1: Давай-ка мы.
2: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям.
1: Так.
2: Держите. Держи, Василиса.
1: Прекрасно. Видишь?
2: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
2: получилось.
3: Так?
2: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
2: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько. Плотненько.
3: Ну, покажи с другой стороны.
2: Вот.
3: О.
2: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать.
2: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
2: Вот. Что давайте. Мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
2: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки
2: вот.
1: На перекладинах очень даже могут вертеться.
2: Вот
1: когда эту собачку сделали мы из картона.
2: Получилось. Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
1: поделка. Да, дорогие ребята, бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно. Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, Вы же любите какую-то зарядку? Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да-да-да-да-да.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка, в 5 главе, мы продолжаем читать с 21 стиха, что когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, снова собралось к Нему множество народа, Он был у моря, как обычно, Он учил. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его, написано, и усиленно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вы знаете, весь трагизм, может быть, этой истории в том, что он здесь любящий отец, и у него тяжело больная дочь. И в 23 текст кое-что говорит. Несмотря на то, что человек был начальником синагоги, да, то есть это был уважаемый человек, знатный человек, влиятельный человек. И вот он, обычно простые люди, да, а фарисеи, книжники так, с настороженностью, а тут вот он и следует за Христом, и ничего не боится, ни о чем не переживает. И вот здесь написано, что когда он подошел ко Христу, он просит, и просьба его вот облечена в определенную форму. Он говорит: «Приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». То есть он не просто просит: «Помоги, сделай что-нибудь, там, как ты считаешь нужным». А он считает нужным, что Христос должен именно прийти. Второе, что он должен именно возложить на нее руки, и тогда дочь его останется жива. Вы знаете, когда мы в отчаянии, когда вот мы цепляемся за последнюю соломинку и прибегаем к Богу, мы можем просить так, как мы это понимаем. Мы видим здесь, что фактически вот этот начальник синагоги, он визуализирует просьбу, у него есть какие-то свои представления о молитве. Он не просто вот пришел и попросил так, как вот, ну, давая Христу свободу действия, а он просит, чтобы тот сделал конкретным вот образом. Он представляет, как Христос будет это делать. Еще раз, когда мы в отчаянной ситуации, да вообще просто, когда мы прибегаем к Богу, мы имеем право просить так, как мы это понимаем. Главное, чтобы наша просьба была искренней. Дальше история прерывается. Написано, кстати, дальше, что Христос пошел, да? Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. И одна женщина, тут появляется дальше женщина, дальше история прерывается, как бы это, и начинается новая история, некий такой рассказ в рассказе. И вот в результате того, что его задержали в пути, мы сейчас эту историю пропустим, да, вот его задержали в пути, и он не успевает. Возвращаясь к этой истории, мы уже возвращаемся только в конце 5 главы, когда он приходит уже в дом. И когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою. В общем, дальше мы читаем, что он никому не позволяет следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги. То есть Христос все-таки пошел, несмотря на то, что уже такая вот весть была принесена. И когда вот, некоторые тексты пропустим, но когда он вошел в дом вот к этой умершей уже девушке, кое-что он сделал. В 41 тексте написано, смотрите. «Взял девицу за руку и говорит ей: Талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить». Я просто хочу обратить внимание на эту деталь. Он взял ее за руку и сказал ей: Талифа куми. Что сделал Христос так из того, что попросил его начальник синагоги? Фактически ничего, кроме того, что он пришел в их дом. Удивительно, удивительно. Тот пришел: приди, возложи руки, она выздоровеет, будет жива, не умрет. Произошло все наоборот, дочка умерла, он пришел, и он не возложил на нее руки, а взял ее за руку. И он сказал ей: Талифа куми, то значит, встань. Вы знаете, удивительная история. Когда мы в отчаянии, нам некогда думать, какая у нас молитва, правильная, там, какие слова подобрать. Главное, чтобы она была искренней. И Бог может поступить не так, как мы Его просим в своей молитве, вот так вот буквально. Но Он знает, что для нас лучше. И поэтому, когда у нас есть нужда, мы всегда можем прибегать к Богу, приходить к Нему, просить Его так, как мы это понимаем, главное, искренне, и доверять Ему, что бы Он ни сделал, даже если Он сделает немного по-другому, это будет лучшее для нас.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Радуйтесь! Господь всегда рядом!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вы согласны с утверждением, что лень – это двигатель прогресса? Действительно, прогресс освободил нас от необходимости тяжело трудиться. Теперь мы имеем преимущество сознательно выбирать занятия спортом или физическую активность, которая нам по душе. Как правильно составить свою тренировку, нам сегодня расскажет наш гость, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Почему наша тема так важна сегодня? Разве не может человек, озадачившись своим здоровьем и внешним видом, просто начать как-то двигаться?
4: Дело в том, что когда мы перед собой ставим определенную цель, нужно подойти к этому серьезно. Угу. Спортсмены всегда используют такой механизм, как тренировка.
3: Так.
4: То есть конкретное занятие, угу, которое имеет конкретное время, продолжительность, в которое включаются определенные действия, упражнения. И оно дает соответствующий эффект. Если мы там два раза присели, потом пошли там два раза потянулись, и это нестабильно и не имеет какое-то постоянство какого-то, то результаты будут соответственные. Mm-hmm. Если мы ставим цель, если мы хотим ее достичь, то нужно подойти к этому серьезно. Для этого используется тренировка, то есть конкретное занятие.
3: Не все так просто. А что подразумевает под собой полноценная тренировка? Что она в себя включает?
4: Дело в том, что начинается все с подготовки. Угу. Так просто взять и делать какие-то упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Угу. И, может быть, это силовые упражнения. Или куда-то быстро бежать. Угу. Да? Это требует какой-то готовности мышц. Соответственно, нужно подготовиться. Нужна подготовительная часть. Угу. Что включает подготовительную часть и что, какой эффект мы должны получить от подготовительной части?
3: Так.
4: Нам нужен срочный эффект, улучшение кровообращения, угу, и разогрев мышц.
3: Так.
4: Опять же, вспоминаем про пластилин, который в холодном состоянии ломается, а в теплом состоянии он мнется и растягивается. То же самое и мышцы. Надо разогреть мышцы. И разогретые мышцы, подготовленные мышцы, с ними проще работать и уменьшается риск травм. Угу, угу. Соответственно, разминка нас готовит к серьезным упражнениям.
3: Так.
4: Если мы бегаем, да, к примеру, и если мы начинаем бегать постепенно, то нам нужно сделать небольшие подготовительные действия, связанные с тем, что нужно увеличить подвижность и зашевелить голеностопом. Это отведение, приведение, круговые движения в голеностопном суставе. И то же самое в коленном суставе. Сгибание, разгибание. Нужно зашевелить, подвигать этими сегментами для того, чтобы приготовить их к предстоящей нагрузке. И начинается непосредственный бег. Угу. Мы можем разогреть организм бегом, можем разогреть организм ходьбой. Может это быть прыжки на скакалке. Угу. То есть это должна быть какая-то циклическая нагрузка, которая длится до момента. Она должна быть легкой и не быстрой. Uh-huh, то есть нужно постепенно, так сказать, разогнать наш организм. Uh-huh. Увеличить кровообращение, подготовить все мышцы, согреть их. Uh-huh. Здесь очень важно, чтобы, если, например, мы занимаемся на улице, и погода, температура воздуха, не такая, как у нас дома, например, да, угу, там плюс 10, 12, 16 градусов, то нужно одеваться, соответственно, чтобы не было быстрого охлаждения мышц. Угу. После того, как мы разогрелись, то есть согрели организм, как мы поймем, согрелся организм или нет? Мы почувствуем легкую испарину, то есть организм начнет излишки тепла, удалять потом. То есть пот — это механизм охлаждения. Если он включился, значит уже организм прогрет. Можно приступать к подготовительным разминочным упражнениям, то есть упражнениям, в которых мы увеличиваем подвижность в суставах, которые должны ощутить на себе нагрузку, да, которые будут участвовать в работе. если мы будем приседать, если мы будем делать какие-то силовые упражнения со штангой, там, приседы и так далее, будут работать ноги, соответственно, это разминка наших конечностей ног. Если это руки, ну, вообще желательно пройтись по всему организму, по всем суставам и увеличить подвижность в каждом из них. Это приготовить суставы. И затем можно переходить уже к основной нагрузке, то есть если это будут силовые упражнения. Там. Это очень важно, если мы будем использовать прыжки, например. То есть такие резкие движения, приземления, нужно, чтобы опорно-двигательный аппарат был готов. Если мы хотим сделать такую длительную тренировку для развития выносливости, то мы можем увеличить этот вот бег в самом начале, увеличить его там до 30 минут, 40. Тем самым мы и разогреваем, и получается, и тренируем выносливость. После этого можно делать силовые упражнения. Можно делать упражнения, развивающие быстроту, там, быстрые прыжки или что-либо, что развивает это качество. Или переходить уже, там, может быть, к игровым видам деятельности. То есть я знаю, что многие играют в футбол или занимаются баскетболом. Но желательно, чтобы была разминка и подготовка. Какое-то неосторожное приземление, падение. Нужно, чтобы весь организм был готов. То сейчас мы с вами, по сути, весь принцип и озвучили. У нас есть подготовительная часть и основная нагрузка. Подготовительная часть предназначена для того, чтобы подготовить организм. Основная часть, она уже несет в себе тренировочный эффект. Теперь нам нужно выйти из этого.
3: Из этого состояния.
4: Да, выйти из этого состояния. Если это просто бегом мы занимаемся, то нужно начинать постепенно, наращивая скорость, и заканчивать постепенно, уменьшая скорость. Чтобы все процессы были плавными. Чтобы
3: можно бег перейти в ходьбу. Да?
4: Да, можно закончить беговую тренировку ходьбой.
3: Но если я бежал, допустим, там 20 минут, сколько я должен в пропорциях?
4: Ну, это буквально минута, две минуты.
3: Понял.
4: Три минуты, если у вас был очень интенсивный бег. Что происходит? Мы постепенно и плавно замедляем все процессы. Мы помогаем сердцу потихонечку успокоиться, мы помогаем дыхательной системе успокоиться. То есть все вот эти процессы внутренние, которые, вся работа всех органов, она должна постепенно пойти на спад. И заминка помогает это сделать плавно. Если мы резко остановимся, то это не очень хорошо.
3: Владимир, а можно ли водные процедуры отнести к заминке или расслаблению?
4: Да, конечно. Если мы потели, да, если мы имели такую нагрузку, которая привела к обильному потоотделению, то, безусловно, нужно смыть это.
3: Так.
4: То есть нужно очистить организм, очистить кожу. Желательно, чтобы наша одежда, она тоже менялась. То есть несколько тренировок заниматься в одной одежде, а желательно стирать ее после тренировки, потому что кожа имеет такое свойство обратно впитывать эти вредные вещества, отработанные. Что касается водных процедур, также здесь есть эффект такой расслабления и внешний эмоциональный эффект. То есть нервная система, если это теплая вода, если это душ, то она потихонечку успокаивается, мышцы расслабляются. Это поможет вам снять усталость, напряжение.
3: Вы практикуете это?
4: Пусть не до конца, но частично. Да, это, конечно, очень классное дело, когда после тренировки ты идешь в душ. Мы всегда после тренировки, когда я занимался профессионально, принимали душ, и после этого хоть можно домой дойти.
3: Владимир, а что касается приема воды во время тренировки, есть ли какие-то рекомендации, пожелания или ограничения? Разные мнения существуют.
4: Я лично использовал воду во время тренировки и пил ее, потому что вот такой пример. Первый раз, когда покорили Эверест, это случилось только тогда, когда пили очень много воды. Поэтому вода помогает нам, она разжижает кровь, она помогает справляться с эффектом усталости, так как в крови накапливаются отработанные вещества, и нужно помочь крови. Если кровь будет более жидкая, то эти процессы будут гораздо проще и быстрее.
3: Понятно. Если я делаю регулярно утреннюю зарядку, этого достаточно? Можно ли назвать это полноценной активной деятельностью? И как часто нужно тренироваться? И сколько по времени?
4: Дело в том, что утренняя зарядка, она для каждого своя. Угу. Я, например, утром не делаю каких-то... Я не даю своему организму какую-то тренировочную нагрузку. Угу. Моя зарядка, она предназначена для пробуждения. И если я что-то хочу серьезное развивать, какие-то силовые упражнения делать или бегать, то я переношу это где-то 2 часа после сна, угу. после пробуждения.
3: Так.
4: Соответственно, если вы сделаете тренировку утром, и ваша утренняя зарядка будет в виде тренировки, то тогда, безусловно, ну, мы можем сказать, что это есть тренировочный эффект. А если... Все зависит от того, что вы делаете на зарядке.
3: Угу. Что делать, если у человека нет времени на полноценную тренировку? Можно ли развить тренировку или разбить тренировку или темп, или ускорить темп упражнений?
4: Дело в том, что когда мы увеличиваем темп и хотим при этом уменьшить время, то мы должны понимать, готовы ли мы к этому, да, как отреагирует организм.
3: Угу.
4: Но такая практика есть. За счет уменьшения времени, увеличивания интенсивности, мы можем там, ту же нагрузку дать организму, но здесь есть опасность.
3: Угу.
4: Дело в том, что если мы долгое время будем находиться в определенном режиме энергообеспечения, в окислительном режиме, то это нормально. А если мы из этого режима переходим в гликолитический, где используется глюкоза, гликоген для обеспечения энергией, то здесь большая опасность, если количество продуктов распада, которые в этом режиме очень большое количество, если количество продуктов распада будет увеличиваться значительно и превысит там, норму приблизительно на 10%, не на 10%, а в 10 раз, то могут начаться проблемы с головным мозгом. Дело в том, что вот эти все продукты распада, они в большом количестве начинают влиять негативно на митохондрии головного мозга.
3: Угу. Из этого и вытекает вопрос, а каким образом регулировать свою нагрузку? На что можно опираться? Может быть, на пульс или еще на что-то?
4: Да, безусловно. Пульс – это тот датчик, который показывает нам, как организм реагирует на нагрузку.
3: Угу.
4: Поэтому, если это... длительная нагрузка для воспитания выносливости, аэробная нагрузка, то здесь режим должен быть 110-120 ударов в минуту.
3: Угу.
4: Есть более развитые люди. Все зависит от того, насколько подготовлен организм.
3: Угу.
4: Для кого-то это будет меньше, число сокращений, для кого-то будет больше число сокращений. Нужно понимать и чувствовать себя.
3: То есть... А как вы это понимаете? Как вот вы во время бега замеряете свой пульс?
4: Я пульс не замеряю.
3: Угу.
4: Хотя есть датчики нагрудные, которые выдают на часы пульс. Если есть возможность, это очень удобно. Можно это все проверять, видеть. Я стараюсь, чтобы моя нагрузка на выносливость, она была такой, если я бегаю, например.
3: Угу.
4: Чтобы у меня была возможность разговаривать в это время, то есть если я бегу. Ну, это чувствуется. Вы знаете, когда долго занимаешься, то потихонечку начинаешь чувствовать, как и что ощущаешь. Если это развитие каких-то силовых качеств, или я какую-то особенную хочу дать нагрузку, где у меня будет режим энергообеспечения гликолитический, который будет использовать гликоген, то это время должно быть ограничено. И после него обязательно должен быть момент, где я использую окислительный режим энергообеспечения. Потому что, когда мы делаем упражнения, где используется гликоген как источник энергии, большое количество метаболитов, продуктов распада, она может быть использована мышечными клетками в окислительном режиме.
3: Что делать, если во время тренировки все хорошо, хочется еще больше позаниматься, а потом чувствуется головная боль, какая-то усталость?
4: Дело в том, что все зависит от того, какая ваша подготовленность.
3: Угу.
4: Иногда вы хотите сделать больше, но это с чем связано? Это связано с эмоциональным моментом?
3: Да.
4: Или вы просто хотите как можно быстрее результат? Нужно понять, что очень быстро достижение успеха, оно всегда сопровождается какими-то проблемами. Поэтому наберитесь терпения и лучше не до, чем пере. Лучше не дотренировать, чем перетренировать.
3: Угу. Вот у нас последняя программа из цикла «Физическая культура». Как можно подготовить разные группы мышц для того, чтобы начать заниматься? Ну, такую, сделать некую разминку. Давайте попробуем вот к бегу относиться. Что можно сделать, как можно размять? Можно попробовать прямо здесь размяться?
4: Давайте подготовим суставы к бегу.
3: Давайте. Вставать надо, да? Ну, сидеть
4: конечно.
3: Не получится?
4: Нет, конечно.
3: Хорошо.
4: Какие суставы участвуют в беге? Это голеностопный сустав. Его можно расшевелить движениями, переведениями, отведением стопы. В сторону. Можно круговые движения сделать. В другую сторону. Чувствуете что-нибудь?
3: Да пошел процесс.
4: Другая нога.
3: То есть это вот эти все разминочку я должен делать перед тем, как я побежал, да?
4: Ну вот вы сейчас побежите, и начнется нагрузка, начнется сопротивление. И таким образом мы немножко подготовим наши суставы.
3: Так.
4: Теперь коленный сустав. Простое сгибание-разгибание. Можно вот такое движение сделать. Здесь уже задействован тазобедренный сустав.
3: Так, я чувствую, ага.
4: Другая нога. Можно сзади покрутить.
3: Так.
4: Это обычные упражнения, обычные движения. Они нет никакой нагрузки. Есть улучшение кровообращения в суставе. Он зашевелился.
3: Ну что, мы теперь размялись и готовы к пробежке.
4: Может быть, поиграем в баскетбол?
3: Может быть, поиграем. Но это последняя программа из нашего цикла физической культуры. Может быть, вы лучше пожелаете что-то нашим телезрителям?
4: Я хотел бы пожелать нашим телезрителям, чтобы они никогда не сдавались. У вас может не получаться. Будут трудности, но продолжайте. Делайте, и у вас все получится.
3: Спасибо. Если вы ставите перед собой серьезные цели, то и подходить к этому должны также серьезно. Тренировка должна состоять из нескольких частей. Разминки, основной части, в которой достигается тренировочный эффект, и заминки, то есть завершение тренировки. Общая длительность тренировки должна составлять 40-50 минут. Во время упражнений ориентируйтесь на частоту своего пульса и, самое главное, на самочувствие. При необходимости можно повысить или снизить темп упражнений. Будьте постоянны и не допускайте длительных промежутков между тренировками. Помните, что с годами мы теряем то, что не используем. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры. Другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен. «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. И если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства.

0: потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание, является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у вас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения, означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова, ниже, книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что в послании к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа через 40 лет христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
0: Следующее слово «канонические». Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим, это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано книга такая-то, книга такая-то. То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
0: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуются. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом...
2: Что такое список?
0: Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древний материал. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв в этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была возобновлена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20 и 21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея, московского издательства. И второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу, и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглавии – это «Завет», то есть «Союз, договор Бога с человеком». Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деве – Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
0: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новый, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону, устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно близкой истории, все евреи, более полумиллиона человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «Земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его. Господу неугодны они, и он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так. «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было. От девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. И 3,5 года возвещает весть спасения. Затем положено обвинение, Иисус распят на кресте, но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
2: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир – в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником, и этим единым источником является Бог.
3: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирна.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Рассматривая жизнь и развитие ребенка, можно отметить несколько кризисных или, как мы называем, переходных периодов. Первый кризис ребенок переживает при рождении. Он родился на белый свет, ему перерезали пуповину. Для него все новое, он не понимает, что происходит, он кричит и протестует. Следующий период – возраст 1 года, когда ребенок начинает ходить. Затем возраст 3-5 лет, затем 6-7 лет и возраст полового созревания или переходный период. Исследователи говорят, что существует 2 периода, когда конфликт с родителями достигает максимума. Это в возрасте 2 лет и в подростковый период. Эти 2 этапа связаны между собой одной общей темой – независимость. Думаю, многие родители могут вспомнить, как ваш 2-3-летний малыш демонстрировал свою независимость, забирался туда, где вы его не видели, рисунки на обоях, выброшенные вещи из шкафов и примечательные фразы типа «я сам», «я сама», желание гулять по улице самостоятельно, а не держась за руку родителей и не сидя в коляске. Второй период обострения конфликтов между ребенком и родителями – это период полового созревания или подростковый период. И этот конфликт связан с борьбой за независимость. Конечно, подросток в сравнении с ребенком обладает гораздо большими возможностями, поэтому нарушает более глобальные правила, что приводит к более серьезным последствиям и конфликтам с родителями. Иначе говоря, родители должны знать, что происходит с ребенком и как реагировать на поведение своего подростка. Одной из главных ошибок родителей является то, что стремление к независимости подростка они истолковывают как нежелание общаться с ними. Наша задача – поощрять стремление к независимости, но и удовлетворять потребности в любви и общении. Подросток хочет быть частью семьи, но при этом он хочет быть независимым от семьи. Часто это выражается как потребность в личном пространстве. Подросток не любит показываться с родителями в обществе, особенно если существует вероятность встретить там своих сверстников.
1: Мамины секреты.
2: Если вы планируете поход за покупками с подростками, а он просит вас высадить за квартал до магазина, не гневайтесь на него. Войдите в его положение. Если вы идете на прогулку всей семьей, иногда позволяйте ему быть дома одному. Если до этого возраста ваш подросток жил с младшей сестрой или братом в одной комнате, то существует вероятность, что он начнет просить отдельную комнату. Если у вас есть такая возможность, удовлетворите эту просьбу, и это найдет отклик в душе подростка. Так же, как подростки нуждаются в физической независимости, они нуждаются в эмоциональной независимости. Если раньше ваш ребенок рассказывал вам, какой сон он видел, что произошло в школе, о чем они разговаривали с друзьями, то теперь он замолчал. На все расспросы отвечает однозначно: «Все нормально, все как обычно, ничего особенного». Если мы попытаемся расспросить о более личных делах или мыслях, подросток может даже обидеться. Уверяю вас, ничего страшного в этом нету. Их молчание вовсе не означает, что они скрывают страшную тайну. Ведь вы же не делитесь с ними всеми своими переживаниями. Взрослеть – значит уметь выбирать, когда делиться, а когда нет. И наша реакция должна быть адекватной. Я знаю, что ты уже достаточно взрослый. Ты не всегда хочешь делиться со мной. Но знай, если ты захочешь мне что-то рассказать, я всегда готова выслушать тебя. Существует такое понятие, как общественная независимость. Эта потребность может выражаться по-разному. Подростки часто выбирают друзей вне семьи. Он не хочет проводить время с семьей. Он предпочитает вам своих друзей. Поэтому, если на каком-то семейном мероприятии вам важно присутствие вашего подростка, начинайте переговоры заранее. Уговаривайте, убеждайте. Ищите пути к его сознанию, но ни в коем случае не разрывайте все ваши связи. Ваш подросток должен знать, что независимо от его решения, от его присутствия на этом мероприятии, вы его любите, и он остается частью вашей семьи. Возникает вопрос, неужели для того, чтобы сохранить отношения, необходимо идти на поводу у подростка? Очень хороший вопрос. Об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Лилия Мургаль.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Библии есть очень интересное выражение «не поучай кощунника». Кто такой кощунник? Давайте об этом прочитаем. Оказывается, кощунник – это бесстыдный человек. Человек, у которого нет стыда, человек, у которого нет совести. То есть человек, потерявший стыд и потерявший совесть, непременно будет позволять себе говорить то, что нельзя говорить, глумиться над вещами, над которыми нельзя глумиться, вести себя будет неадекватно. Но в книге Притчи, в 9 главе, 7 стиха, есть целый пассаж, который проливает нам с вами свет на некоторые вещи. Нам написано так: «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя». «Дай наставление мудрому, он будет еще мудрее, научи правдивого, и он приумножит знания». И дальше сказано: «Начало мудрости – страх Господень» или «благоговение перед Господом» и «познание святого – разум». Хороший вопрос. А как вы реагируете на замечания? Нравится ли нам замечание? Нет, я не буду спрашивать, потому что вопрос риторический, он подразумевает уже в себе ответ «нет, не нравится». Когда нам кто-то делает замечание, нам эмоционально неприятно. Но согласитесь, если посмотреть стратегически, то это очень правильно. Когда нам что-то подсказали, даже если нам не нравится, то это все равно в итоге будет пользой для нашей жизни, для наших взаимоотношений в будущем. Но обратите внимание, что кощунник, вот этот такой немножко с потерянной совестью человек, он крайне не любит замечания в свой адрес. И поэтому написано: не обличай кощунника, да, потому что он возненавидит тебя. Вот поэтому хороший проверочный тест, если вы начинаете испытывать крайний такой антагонизм к человеку, который вам что-то подсказал или сделал замечание, то может быть время задуматься, а не кощунлик ли ты в глазах Божьих. С другой стороны, посмотрите, если Бог хочет человеку помочь, как он это может сделать? Он посылает людей, которые начинают обличать, подсказывать, корректировать. И поэтому он говорит, апостол Павел, например, молодому Тимофею, он говорит: обличай, запрещай, наставляй, убеждай, увещевай. То есть делай эту работу, потому что невозможно сделать процесс воспитания только одними ободрениями. Невозможно только одними порицаниями сделать человеку добро. Всего должно быть в меру. И поэтому, когда люди выбирают, знаете, как дети в тарелке, они берут только вкусненькое, а это не хотят, то не хотят, хотя оно полезное. Вот точно так же и в нашей жизни не должно быть такого, что мы общаемся только с теми, кто нам аплодирует. Мы говорим только с теми, кто нами восхищается. Это дорога в никуда. На Востоке есть поговорка, она говорит так: «Никогда не затыкай тот рот, который открывает тебе глаза». Возможно, это Богом посланный человек на твоем пути, чтобы ты не погиб. Бог посылает человека. Ну, а нам с вами хороший урок. Быть осторожными. Иногда задать вопрос: а могу я тебе подсказать? Если человек сразу и говорит: нет, я не хочу, то, может быть, и не стоит, потому что Библия подсказывает нам, что лучше учи мудрого, он станет еще мудрее. А я желаю, чтобы все мы с вами тоже были еще мудрее.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 2-279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
3: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки –
4: Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Что такое послушание? Для чего христианину послушание? Важно ли для нашего спасения быть послушными? Вот что говорит Библия о послушании Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищения

смерти крестной. И Иисус нуждался в этом. Он был послушным, потому что чего-то не знал, чего-то недопонимал, и послушание требовалось для того, чтобы слепо следовать воле Отца. Что же такое послушание? У этого слова есть несколько значений, поэтому мы иногда и путаемся. Одно из них – повиновение, а в некоторых ситуациях повиновение вплоть до порабощения. И мы начинаем рассуждать об ущемлении интересов, воли, несвободе личности и тому подобное, против чего восстает наш разум в современное время. Другое значение, которое широко применимо в православной, например, среде, особенно в монашестве, послушничество, обязанности монаха или монахини. Послушничество подобно грузу, который возлагают на плечи человека, чтобы он понес тяжесть. Послушничество – это то, что тяжело нести. Человек сопротивляется этому в душе, но все-таки несет, потому что он принял на себя эту обязанность. Но все-таки главное значение слова «послушание» в Библии – это добродетель. Послушание – это добродетель, вытекающая из самого корня этого слова – слушать. Есть в нашем языке еще похожее слово – согласие или согласование, то есть с гласом. Итак, послушание – это слушать, согласие – это согласно гласу другого. Мы слышим глас Божий и хотим делать то, что Он говорит, потому что Он – Отец, и мы – Его дети. Он нас любит и хочет нам только добра. Например, многие из нас являются родителями. Как родители, хотим ли мы заведомо, чтобы наши дети шли в погибель? Становились наркоманами, алкоголиками. Ведь нет, нет, мы смотрим в их милые лица и видим в них нашу надежду, наши мечты, наше лучшее будущее. О, сколько поколений родителей восклицали среди жизненных испытаний под тяжкой ношей, что если уж нам не суждено дожить до светлого будущего, то пусть нашим детям достанется лучшая доля. Итак, послушание – это добродетель, согласование своей воли с волей Божьей, непрестанное сотрудничество Бога и человека, позволяющее Богу преобразить человека и пребывать в нем. Помните, что сказано о нашем сотворении в самом начале? Сотворим человека по образу и подобию своему. Мы изначально на него похожи, но характер только формируется. Каков будет результат этого формирования? Если бы ангелы не пали, они были бы сейчас на небесах. Если бы Адам и Ева остались в раю, вся земля для всех потомков была бы райским садом. Образ Бога в человеке оказался теперь настолько искаженным, что людям трудно воспринимать его благость. Многие думают, что он тиран, глядя на родителей, учителей, священников и правителей. Отцы и дети – лучшая для нас иллюстрация. Преемственность – это живая книга, лучший способ передачи опыта, голос и уши. Почему до потопа не было книг? По крайней мере, Библия нам не сообщает о том, что они были. О многих других достижениях и изобретениях сообщается, а о книгах нет. Почему первые 2500 лет, вплоть до Моисея, у народа Божьего не было Библии? Не было написанного закона. Находят
какие-то клинописцы,

Писанные таблички с документами, с купчами, иногда даже со сказами о потопе. Но Библия появилась только во времена Моисея. Были ли книги до Библии? Мы что-то узнаем о книге Еноха, но тем не менее мы видим, что слово, закон, заповеди, послушание – все передавалось от родителей к детям, от старших к младшим. Дети садились вокруг костра, и кто-то более старший рассказывал им истории о сотворении мира, о потопе, о Вавилонской башне, о жизни Авраама, Исаака и Иакова. Но потом появилась угроза прерывания этой преемственности. Целое поколение ропотников поднялось, которые не могли передать детям того, что было дано им Богом. Книжная мудрость оказалась слабее родительского примера. Она не всегда применима. И то, что происходило много веков назад, приходится заново открывать новым поколениям. Когда-то Господь сказал народу израильскому, буквально перед Синаем, буквально перед тем, как провозгласить им 10 заповедей, Он дал им одну важную заповедь. Книга Исход, 19 глава, 5 и 6 стихи. Итак, «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Прежде чем дать заповеди, прежде чем дать различные постановления, повеления, прежде чем записать эти повеления на скрижалях, прежде чем записать их в свиток книжный, прежде чем учить этой мудрости детей, Господь сказал, «Если вы будете слушаться гласа моего». Вы знаете, что ответили израильтяне на этот Божий призыв? «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним!» Но проходит немного времени. В 20 главе книги «Исход» мы читаем о том, как Господь изрек слова, говоря, и провозгласил 10 заповедей перед народом. И когда Он заканчивает говорить, мы читаем, 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Удивительно. Всего лишь некоторое время назад они сказали все, что повелел Господь, исполни. А теперь, когда они услышали то, что Он им сказал, они не хотят больше слышать Его голоса. Они хотят, чтобы Бог говорил с Моисеем, а Моисей пересказывал им слова, потому что они боятся умереть. Другой пример из Библии. Жил когда-то царь Саул, которого народ израильский избрал себе царем. Казалось бы, он не делал таких больших грехов, как последующие цари. Когда же его преемник, царь Давид, который убил Урию, чтобы завладеть Версавией. Казалось бы, в чем провинился перед Богом Саул, когда, захватив добычу, захватив пленников, не истребил их, как было ему повелено, не предал заклятию, а взял овец и принес их в жертву, кого-то из пленников пощадил.
И вот Господь говорит с Самуилом, с пророком, о том, что он жалеет о том, что Саул стал царем. И сам Самуил, говоря об этом с Саулом, говорит ему такие слова. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это важно. Саул провинился не в убийстве, не в прелюбодеянии, не в каком-то жестоком идолопоклонстве, но Господь говорит о том, что непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Саул не хотел исполнять волю Бога. Саул не хотел слушаться Бога. Он хотел поступать своевольно. Зачем слушать родителей? Зачем слушать Бога? Это нужно нам самим. Будущее не принадлежит нам. Еще наше земное будущее мы отчасти можем себе представлять и готовить, как-то влиять на наши будущие события жизни. Но вечная участь, вечная жизнь вообще не в нашей власти. Послушайте, что говорит нам Библия об Иисусе. Послание евреям, 5 глава, 8 и 9 стихи. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Можем ли мы оценить это? Спасение вечное как результат послушания Христу и последующего нашего взаимного послушания Ему. Кто говорит, что послушание – это пережиток Ветхого Завета, что Новый Завет – это только вера и вменяемая по вере праведность, тот ничего не смыслит. Вера и послушание – понятия неразделимые. Как написано в послании к римлянам, 5 глава, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Но каково же это послушание? Не безволие, не раболепство, не показная поверхностная праведность. Мы прочитали с вами сегодня. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Помните молитву Иисуса в Гефсимании? «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! О, если бы можно было пронести чашу сию мимо меня! Но не моя воля, а твоя да будет!» Такое послушание может быть только из любви, свободное и добровольное. Когда мы думаем, что мы плохо не поступим только потому, что кого-то можем ранить, не обидеть кого-то, это хорошо, что у нас такие побуждения, что мы думаем о других, но, честно говоря, сами мы на таком послушании долго не протянем. Но нужно научиться слышать Бога и слышать Его не в других людях, не в чужих проповедях, не в книгах христианских писателей, а в себе самих. Апостол Павел так выразил эту мысль
во втором послании Коринфянам, 10 глава, 5-6 стихи. «Ибо всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья, не так-то легко пленять помышление, заставить себя думать иначе, заставить себя повиноваться Господнему Слову. Но, как говорил старец Силуан Афонский, послушливый, велик пред Богом, он подражатель Христу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. И вновь на нашем столе тыква. Помните такие экзотические названия блюд? Хингалаш, хапама. Чем же еще нас можно удивить? Хочу поделиться с вами новым открытием. Давайте запишем этот необычный рецепт.
1: Подлива из тыквы. Одну морковь натереть на крупной терке. Одну луковицу мелко нарезать и пассеровать с небольшим количеством воды. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. 1 килограмм очищенной тыквы нарезать кубиками и поставить тушить до полуготовности с небольшим количеством воды. Затем тыкву намять, добавить пассеровку и продолжить тушить. 1 помидор очистить от кожицы, нарезать кубиками и добавить к тыкве. Тушить еще 10 минут, периодически помешивая. 15 оливок нарезать кружочками. Пучок петрушки мелко нарезать. Оливки и зелень добавить к подливе. Посолить. Добавить 1/2 чайной ложки куркумы и 1-2 столовые ложки муки. Довести до кипения. И добавить 1 столовую ложку сока лимона. Вновь перемешать. Выключить огонь, плотно закрыть крышкой и дать постоять.
2: Еще раз убедилась в том, что невкусных овощей не бывает. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь своими открытиями с нами. А мы, как всегда, желаем вам, будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Максим Каминский.
2: Большинство согласится с тем, что сегодня в мире наблюдается кризис человечности. Но каковы его причины? Как на это отвечает христианство? Давайте узнаем. Сегодняшнее вот это выступление мое, оно родилось как отклик христианина на то, что видно в мире. Что как мир, люди стремительно теряют свое человеческое лицо. Конечно, христианин говорит о потере человечности немного в других терминах. Для христианина потеря человечности – это потеря образа Божьего в людях, который стремительно тускнеет, И никакие усилия со стороны самого человека сохранить или возвысить свой род в моральном, нравственном, духовном смыслах не приносят долгих и прочных результатов. Итак, как же христианство видит ответ на вопрос, в чем же кроется причина кризиса человечности? Давайте об этом поговорим. Кризис человечности, о котором говорят христиане, он не совсем такой, каким его видит человек светский. Для светского человека потеря человечности – это кризис гуманистических идеалов, в центре которых свобода человека, права человека, в центре которых сам человек, который, собственно, и определяет, что является человечностью. Да? И сегодня эталоном человечности может быть одно, следующее поколение будет смотреть на этот вопрос по-другому. Но и причины кризиса человечности, соответственно, все также видят по-своему. Ну, кто-то, например, в несправедливых экономических моделях. Капиталист в коммунизме увидит причину кризиса человечности в мире. Коммунист в капитализме увидит причину кризиса человечности. А кто-то в несовершенстве современного ему общества, в том, как общество устроено. И потеря человеческого облика связывается в его сознании с социальными причинами, с социальной несправедливостью. И такие люди считают, и они с надеждой смотрят в будущее и считают, что когда общество будет устроено чуть более справедливо, или человечество сможет, приложив определенные усилия, создать идеальную модель общественного устройства, то тогда расцветет и человек. А пороки его угаснут, потому что для них просто не останется уже места. Одним из ярких примеров такого подхода к поиску проблемы кризиса человечности является роман Виктора Гюго «Отверженные». И я хочу прочитать один отрывок, очень известный отрывок, это такая вставка в повествование, она называется «Море и мрак». «Море и мрак». И подает основную идею, или эта вставка, она объясняет одну философскую идею романа. Она состоит в том, что главное, что причина пороков главных героев романа состоит в социальной несправедливости. Но послушайте этот отрывок, я часть из него прочитаю. «Человек за бортом. Ну что ж такого? Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжить. Корабль уходит вдаль. А человек исчезает, человек потом появляется снова, погружаясь и снова всплывая на поверхность. Он взывает о помощи, он простирает руки к уходящему вдаль кораблю, но никто его не слышит. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед. Матросы и пассажиры видят тонущего человека. Голова несчастного, как крошечная точка в необъятной громаде волн. Он испускает крик отчаяния с просьбой о помощи. Но этот крик замирает в глубинах вод. Как же такое могло произойти? Ведь еще недавно человек был частью команды. Человек был на палубе корабля. Он приносил пользу, имел право на свою долю воздуха и солнца. А теперь он потерян. Дальше продолжает автор. Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы. Тот, кто устал, решается погибнуть полностью. Он перестает бороться, он уступает и сдается. И, наконец, исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана. О, беспощадное шествие человеческого общества, уничтожающее людей и человеческие души, оказавшиеся на дороге. Океан, куда падает все, чему дает упасть закон. О, зловещее исчезновение опоры! Море – это неминуемая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море – безграничное страдание. Вот такой отрывок. Вот такой отрывок. И трудно остаться безучастным к проблеме, которую поднимает автор в этом отрывке, но на самом деле с основным посылом, который дает этот отрывок этого произведения, не все согласны, и я в том числе. Послушайте, человек, уставший бороться, человек, доведенный до отчаяния, или человек, отдавшийся на волю судьбы, это образ. Безусловно, это, конечно, не какой-то конкретный человек, даже главные герои этого романа тут не подразумеваются. Это такой сборный образ, доведенный до абсолюта. Образ того, кто вынужден делать зло. Образ того, кто вынужден погрузиться во зло, потому что его на это вынудила жизнь. Потеря человеческого достоинства здесь описывается как то, что можно объяснить и даже оправдать некоторым внешним влиянием. Вот что вижу здесь я. Согласитесь ли вы со мной? А согласитесь ли вы с этой идеей о том, что потеря человеческого достоинства, человеческого лица, погружение во зло может быть оправдано тем, что это было неизбежно, потому что внешние обстоятельства к этому вынудили? Кто-то, наверное, может сказать, но пока ты сам чего-то подобного не пережил, пока жизнь тебя жестоко и неумолимо не принуждала к компромиссу, ты, наверное, и не можешь ответить на этот вопрос. Наверное, они в чем-то будут правы. Но есть удивительные люди в истории, такие как Януш Корчак, педагог и герой, который не оставил своих воспитанников, отправленных в концлагерь, и вместе с ними разделил их участь печальную, погиб вместе с ними в газовой камере. Хотя ему предлагали оставить детей, он отказался. Другие герои, такие как Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик царской семьи, который не отказался от тех, о ком он заботился, когда они были на высоте, когда они были на вершине человеческого общества, был с ними и тогда, когда они упали на самое дно, и также разделил с ними ту страшную последнюю ночь, когда они были расстреляны, и он погиб вместе с ними. Библейские примеры. Но таких примеров мало, кто-то скажет. Да, я соглашусь, их мало, но они примечательны. И пусть их мало, но эти уникальные примеры вместе с библейскими примерами, они показывают, что кризис человечности коренится не в том влиянии, которое оказывается на человека извне, а в том, чем и кем человек является изнутри. Кризис человечности коренится в том, кем и чем человек является изнутри. И это идея евангельская, это учение евангельское. Вот что говорит Иисус Христос. Это Евангелие от Марка, 7 глава, с 22 текста. Евангелие от Марка, 7 глава, с 22 по 23 текст. Послушайте. Даже с 21 текста. «Изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око и богохульство, гордость и безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Иисус Христос говорит, что поступки и образ жизни, они зависят от того, что находится внутри человека. И по поступкам и образу жизни можно сказать о том, какие ценности лежат в основании личности, какие ценности порождают мотивы и поступки, какие ценности являются сокровищем внутреннего мира человека. Поэтому то, что исходит из человека, либо унижает его, либо возвышает, потому что демонстрирует то, чем и кем человек является изнутри. Как это банально не прозвучит сейчас, но послушайте, кризис человечности коренится в том, что род людской человечности лишен. И всякий раз, когда мы сталкиваемся в себе или в ком-то из наших ближних, в ком-то из людей с потерей человеческого достоинства, с отсутствием проявления человечности, это обман, воровство, например, или самая банальная потеря самоконтроля, за которое бывает стыдно. Причина коренится в том, что человечность отсутствует. Она не проявила себя, подлинно человеческое лицо не было проявлено, потому что его нет. И когда мы ищем причину теряющейся человечности в людях, мы ошибаемся в самом важном, мы ошибаемся в принципиальном. Искать нечего. Там, где нет человечности, она не проявляет себя. Звучит так безапелляционно. Если бы это говорил я, наверное, я бы никогда не решился так безапелляционно об этом заявлять. Так говорит Священное Писание. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 23 стих. «Все согрешили, все лишены славы Божьей». Речь о том, что при грехопадении человек был лишен образа и подобия Божьего из-за того, что отказался следовать за Богом, от того, что отказался в день грехопадения избрать Бога эталоном своих поступков, своих ценностей, своей жизни. В день грехопадения человек лишился подобия Божьего и его образа, что является библейским определением, как мы об этом уже говорили несколько минут назад, это является библейским определением человечности. Особенно ярко эту проблему демонстрирует апостол Павел. Вот послушайте его слова, которые записаны в послании к римлянам в 7 главе. «Я знаю, что не живет во мне доброе». Не живет. Как я это узнаю? Желание доброго во мне есть. Но чтобы сделать это доброе, я этого не нахожу. Доброго, которого хочу сделать, я не делаю. Но злое, которого я не хочу делать, я делаю. Ибо по внутреннему моему человеку я нахожу удовольствие во всем добром, то есть в законе Божьем. А в теле моем вижу иной закон, который противоборствует уму моему и делает меня пленником. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Какую проблему глубокую здесь обрисовывает апостол Павел. Он говорит о том, что понимание того, что человечно, еще не гарантирует тебе, что ты имеешь эту человечность. Понимание того, что добро и правильно, еще не гарантирует того, что в тебе это доброе реально живет, что оно в тебе есть. Если ты понимаешь, каким должен быть человек, это еще не гарантирует и не является гарантией того, что ты сам таковым являешься. И вот он говорит, вот кто поможет мне, кто избавит меня от этого положения вещей? А я продолжу этот вопрос немного по-другому. А кто вообще знает, какова она, настоящая человечность? Каково оно, настоящее, это человеческое лицо, каким оно должно быть? Кто знает, какова она, слава Божия? И кто может, кто имеет право хоть что-то изменить во мне, чтобы сделать меня настоящим человеком? Один такой есть. Только один. Потому что никто из людей, вот, например, тех, кого я описал сегодня, Януш Корчик, Евгений Сергеевич Боткин, я их упоминал пару минут назад, они не могут быть для нас, при всем уважении к ним, они не могут быть для нас образцом полной человечности, потому что, сумев проявить настоящую человечность, проявить себя под настоящими людьми в чем-то в одном, в другом они свою человечность теряли, это точно. Любого героя возьми, и когда ты увидишь его с другой стороны, ты можешь даже испытать разочарование. Не зря говорят, что держись от своих кумиров подальше, потому что когда ты увидишь их с другой стороны, ты можешь увидеть немножко другой образ, который тебя может разочаровать. Вот есть один, например, такой человек, Йоганн Себастьян Бах. Лично для меня, как для проповедника, он всегда был образцом в одном вопросе. Он говорил, я лишь инструмент, я красоту, гармонию создает Бог, я только записываю ноты. Ну, потрясающий человек. И я как проповедник всегда думал, как это важно помнить, что истину рождает Всевышний, рождает Бог. Ты как проповедник слова записываешь, буквы записываешь, но истину рождает Он, и ты у Него эту истину должен взять и просто оформить в слова. Это был для меня образец. Я недавно узнал, насколько вспыльчивым человеком был Йоганн Себастьян Бах. Однажды он так обидел своего одного из учеников, что тот подкараулил его и пытался его избить. Йоганн Себастьян Бах не остался в долгу, их разнимали. Поэтому, вы знаете, любой герой, человек с большой буквы, человек, недосягаемый для многих из нас. Но если ты обернешь его с другой стороны, ты можешь разочароваться. В чем-то в одном он сумел проявить человечность настоящую, а в чем-то в другом потерял. Есть только один. Только один человек, который знает всю славу Божию, который всю ее проявил в своей жизни, это Иисус из Назарета. Это пришедший в наш мир Сын Божий. Он для того и пришел, чтобы показать этому миру подлинный образ Божий и всех тех, кто ему доверится, всех тех, кто последует за ним, изберет его как своего учителя. Им он обещает помочь восстановить этот образ в своем характере, привести их к познанию того, что такое подлинная человечность, и дать силы стремиться восстановить эту человечность, насколько это возможно, обрести ее вновь. Он пришел для того, чтобы вернуть человечность человеческому роду. Вот слова Евангелия от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не поднимался на небо, никто не видел Бога, кроме того, кто с неба пришел, Сын, это Сын Божий, Сын человеческий, об Иисусе Христе. Он один видел славу Божью, он один этот образ Божьей славы показал здесь на земле, живя, и показал в полной мере». Вот еще другой отрывок. Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. «Когда он еще говорил это, облако окутало их, и вот раздался голос говорящий. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Вот он, учитель человечности подлинный. Тот, кто знает, что это такое. И что является ценностями, которые делают человека человеком? Ну, например, это любовь, основанная на самопожертвовании. Это верность. Это постоянство. Это характер, как одна из высших ценностей подлинной человечности. И посмотрите, что делает Иисус, как его описывает Евангелие. Вот, например, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 55 стих. «Вы не познали Бога, — говорит он, — обращаясь к своим оппонентам, — а я его знаю. Если я скажу, что я его не знаю, чтобы вам угодить, то я буду лжец, такой же, как вы, но я его знаю, и поэтому я соблюдаю его слово». Посмотрите, что вижу я в этих словах. Тут любой текст Священного Писания – это бездна, в которую можно бесконечно погружаться. Вот я сейчас смотрю на этот текст с точки зрения нашей темы сегодняшней. И что вижу я здесь? Я вижу, как Христос заботится о своем характере, как о высшей ценности. Он заботится о том, чтобы не потерять те черты характера, которые его отличают. Честность, принципиальная честность – это часть его характера. Он следит и заботится о том, чтобы не лишиться этой своей отличительной черты. Он заботится о характере. Характер – это его ценность в жизни. А вот еще библейский текст – это уже слова апостола Павла, записанные в послании к евреям. «Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. И когда он совершился, то сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Причиной вечного спасения. Или источником вечного спасения. Виновником вечного спасения так звучит, как будто бы он в чем-то виноват. Виновник вечного спасения, значит, источник вечного спасения. И что здесь сказано? Вот здесь сказано, совершившись, сделался источником вечного спасения для всех, кто стал ему послушным, для всех, кто за ним последовал. Разве Христос не был совершенным? Разве он не был безгрешным? Писание говорит, ему через страдания нужно было еще чему-то научиться, усовершенствовать и отточить свой характер в послушании, даже в условиях страдания. О чем это говорит? Характер – это ценность подлинной человечности, забота о характере видна в поступках и в жизни Иисуса Христа. А вот другой пример. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и, послушайте, по обыкновению своему, в день субботний вошел в собрание и стал читать Священное Писание». О чем это говорит? О том, что он был постоянен в добрых делах. В добрых делах проявлял Иисус Христос постоянство. Так формируется грань за гранью, формируется образ подлинного настоящего человека, который мы видим именно в Иисусе Христе. Однажды случилась такая история. К Петру, будущему апостолу Петру, ученику Иисуса Христа, подошли служители храма и спросили его: «Скажи, пожалуйста, а ваш учитель не даст налог на храм?» И Петр ответил: «Да, конечно, даст налог на храм». А для Иисуса это был вопрос принципиальный. И он отозвал Петра, который дал слово за него, он отозвал его в сторону и спросил: «Как ты думаешь, Петр, кто платит налоги? Дети царя платят налоги или нет? Или подданные?» Петр говорит: «Подданные, конечно, дети царя свободны от налога». Иисус говорит: «Я от этого налога свободен, потому что я сын. Но сделаем следующее. Ты И он сказал, что нужно сделать, и апостол Петр смог внести двойную плату за себя и за Иисуса. Но обратите внимание, что Иисус Христос не поступается тем, что принципиально важно для него, не замалчивает даже ради того, чтобы его друг сохранил свое лицо. Друг поступил опрометчиво. Но даже для ради этого он проявляет верность в том, что для него важно и принципиально. И, наконец, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но обрел бы жизнь вечную». Последняя грань человечности, которую я хочу открыть, которую мы видим в Иисусе Христе, это любовь. Любовь, основанная на самопожертвовании. Итак, Иисус Христос. Иисус Христос продемонстрировал Божий образ таким, каким мы его не видели, каким мы его никогда и не увидим больше. Только Он один, подлинный, настоящий человек, движимый ценностями подлинной человечности. И он сказал такие слова. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, Евангелие от Матфея, 11 глава, мы читаем. «Придите ко мне, все, кто труждается и обременен, и я вас успокою. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Все, кто потерял свое человеческое достоинство, все, кто понимает, что в нем этой человечности нет и сильно не хватает. Все, кто нуждается в подлинной человечности, придите ко мне и учитесь у меня, говорит Иисус. У меня есть то, чего вы лишены, и я вам это готов передать. И окончить хочу вопросом, простым, который должен сейчас прозвучать. Кто откликнется на этот призыв Иисуса?

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о замечательном французском ученом по имени Луи Пастер. Луи Пастер родился 27 декабря 1822 года. Он был сыном отставного французского солдата, владельца небольшого кожевенного завода в местечке Доль. В 1825 году, то есть когда Луи было 3 года, семья Пастеров переселилась в город Арбуа. В детстве Луи увлекался рисованием, был отличным учеником. Когда Пастеру исполнилось 9 лет, бешеный волк покусал 7 человек. Маленький Луи видел, как кузнец прижигал раскаленным железом рану одного из пострадавших и слышал его раздирающие души крики. Но это не помогло.

Окончив школу, Пастер сдал экзамены на звание доцента физических наук, а спустя год защитил докторскую диссертацию. Пастер уже приобрел известность своими исследованиями в области строения кристаллов уже в то время. Он открыл причину неодинакового влияния луча поляризованного света на кристаллы органических веществ. В том же 1848 году Пастер стал адъюнкт-профессором физики в Дижоне. Через 3 месяца он занимает новую должность адъюнкт-профессора химии в Страсбурге. В 1854 году его назначают деканом факультета естественных наук в Лилле. Пастер заметил, что асимметрические кристаллы встречаются в веществах, образующихся при брожении, и в 1857 году доказал, что брожение – это не химический процесс, как принято было тогда думать, а биологическое явление, являющееся результатом жизнедеятельности микроскопических организмов – дрожжевых грибков. Пастер нашел, что существуют организмы, которые могут жить без кислорода. Они называются анаэробными. В 1864 году Пастер приступил к изучению вопроса возникновения болезни Вин. Он обнаружил, что микроорганизмы, открытые 2 века назад голландским шлифовальщиком стекол Антони Левенгуком, являются причиной порчи продуктов. Результатом его исследования явилась монография, в которой Пастер показал, что болезни вина вызываются различными микроорганизмами, причем каждая болезнь имеет особого возбудителя. Для уничтожения вредных организованных ферментов он предложил прогревать вино при температуре 50-60 градусов. Этот метод получил название пастеризации. Спустя несколько лет Луи Пастер доказал, что гибель шелковичных червей, угрожавшая разорением всей шелкопрядной промышленности Франции, тоже вызвана бактериями, и что достаточно отсортировать под микроскопом зараженные яйца шелкопряда, чтобы ликвидировать эпидемию. Пастер считал, что микробы, ко всему прочему, являются еще и возбудителями болезней. Сенсационные открытия немецкого ученого Коха доказали, что Пастер был прав. Пастер пошел дальше. Он решил бороться с микробами. Серия его многочисленных опытов была посвящена изучению микробов сибирской язвы, от эпидемии, которой в то время страдали французские скотоводы. Он обнаружил, что животные, раз перенесшие эту страшную болезнь и сумевшие ее перебороть, больше не подвержены опасности заболевания. Оно приобретает иммунитет к микробам сибирской язвы. Следующий шаг заключался в том, чтобы научиться вводить животным ослабленные болезнетворные бактерии, которые вызывают легкую, несмертельную форму болезни. У животного, перенесшего такую легкую болезнь, вырабатывается устойчивый искусственный иммунитет, и настоящая сибирская язва больше ему не страшна. Это был первый шаг в истории вакцинации. Итак, начав с разгадки болезни вина и пива, ученый всю свою дальнейшую жизнь посвятил изучению микроорганизмов и поискам средств борьбы с возбудителями опасных заразных болезней животных и человека. Поскольку работы Пастера обнаружили ошибочность распространенного в медицине того времени взгляда, по которому любые болезни возникают либо внутри организма, либо под влиянием испорченного воздуха, миазмы, он столкнулся с ожесточенным сопротивлением своим идеям. В 1880 году Пастер нашел способ предохранения от заразных заболеваний введением ослабленных возбудителей, который оказался применимым ко многим инфекционным болезням. Чтобы доказать правильность своего открытия, в 1881 году Пастер произвел массовый публичный опыт. Он ввел нескольким десяткам овец и коров микробы сибирской язвы. Половине подопытных животных Пастер предварительно ввел свою вакцину. На второй день все невакцинированные животные погибли от сибирской язвы, а все вакцинированные не заболели и остались живы. Этот опыт, протекавший на глазах у многочисленных свидетелей, был триумфом ученого. Пастер разработал способ прививок против бешенства, употребляя для этого особым образом высушенный мозг зараженных бешенством кроликов. И вот 6 июля 1885 года он впервые успешно испробовал вакцину на человеке. На помощь ему пришел случай. В его парижскую лабораторию приехала убитая горем мать с 9-летним сыном, покусанным бешеной собакой. Мальчика звали Джозеф Майстер. Она умоляла Луи спасти сына, и Пастер решился. Впервые 6 июня 1885 года была сделана прививка вакцины против бешенства человеку. Мальчик не заболел. Это был окончательный триумф Луи Пастера. С этого времени многие лаборатории Франции и всего мира стали приготовлять прививку против бешенства. Возбудитель бешенства, хотя и невидимый, был побежден. Это положило начало новой эре в борьбе с инфекционными заболеваниями. Луи Пастер распорядился, чтобы на его могильной плите после его смерти была оставлена всего одна фраза. «Благодаря Луи Пастеру Иосиф Майстер выжил. Жизнь его была сохранена».
Открытие Луи Пастера поставили точку в споре

0: о том, возможно ли самозарождение. Он является основоположником так называемого биогенетического закона, согласно которому живое возможно только от живого. Жизнь может происходить только уже от существующей жизни. Этим он очень много сделал для так называемой креационистской науки, которая утверждает, что изначально появление жизни во Вселенной было принесено к нам живым существом, Создателем.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Почему даже у верующих есть проблемы? Интересный вопрос. А с другой стороны, тоже бы вопрос хотелось задать, а почему их не должно быть? Вообще, что такое проблема? Проблема от греческого слова, или дословно с греческого слова, означает задача или задание. Это какая-то трудность, возникшая на пути, требующая анализа, размышления и решения. И поскольку верующие люди – это люди, то а все люди на этой земле сталкиваются с какими-то жизненными трудностями, с какими-то задачами, которые приходится решать, то в этом отношении верующие люди не исключение. У них действительно есть проблемы, и они происходят и случаются. И здесь, к сожалению, один из стереотипов, который складывается, его нужно пояснить или как-то разрешить. Люди думают, что если они поверят в Бога, то все их проблемы возьмет на себя Бог, и Он будет их решать. А они будут просто спокойненько идти по жизни, наслаждаясь радостью от общения с Богом и с верующими людьми. На самом деле это не так. Если мы сталкиваемся с проблемами, это не значит, что эту проблему должен взять на себя Бог и ее решить сам. Это значит, что сталкиваясь с какой-то жизненной задачей или трудностью, мне нужна Божья мудрость и решение проблемы во свете того, как учит и говорит Бог. Поэтому я всегда столкнусь с какой-то сложностью, поскольку не всегда люди могут правильно что-то понимать, правильно поступать или не так что-то говорить или делать. И всегда нужно действительно задачи решать по мере ее поступления. И в решении этой проблемы, какой-либо проблемы у верующего человека, в первую очередь мы берем на себя эту ответственность. Но мы ищем у Бога мудрости. Да, иногда мы можем столкнуться с трудными обстоятельствами, когда они кажутся выше наших сил. И в этом отношении мы, в этом случае, мы обращаемся к Богу. Мы ищем мудрости, мы ищем силы, ищем ответа, как нам именно поступить. И, например, если мы вспомним слова апостола Павла из послания к филиппийцам, то Павел, обращаясь к верующим города Филипп, говорит в 4 главе, в 19 стихе, «Бог мой да восполнит всякую нужду по богатству своему, славе Христом Иисусом». То есть апостол Павел как бы ободряет верующих и говорит, что Бог может восполнить нужду. Но это не значит, что Он восполнит всякую, все, что мы захочем, да, все, что нам так нужно. Иногда для этого требуется время, иногда, может быть, мы что-то не понимаем, чего мы действительно хотим. И требуется действительно анализ, размышление, да, то есть осмысление проблемы, с которой мы сталкиваемся. Вот. Поэтому, если мы отвечаем на этот вопрос, почему верующие испытывают проблемы, они испытывают их, потому что такой мир, потому что всегда требуется для какой-то задачи решение, да, осмысление. Да, она трудная, да, она непростая, но тем не менее это наша жизнь, это часть нашей жизни. И неважно, верующий я или неверующий, я всегда как человек буду сталкиваться с такими трудностями, задачами и непростыми ситуациями. А вот то, как мы ее решаем, как мы в эту проблему или в эту задачу вовлекаем Бога, да, то есть как мы слышим Бога, который нам велит или говорит, как нам в этой ситуации поступить. Вот это как раз отличие верующего человека от неверующего. И здесь верующий человек, естественно, будет поступать по тому, как велит Бог, что он ему говорит, да, и что ему подсказывает совесть или Священное Писание –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В прошлой программе мы начинали с вами говорить о путях выхода из зависимого состояния. Мы говорили о важности изменений, о смене окружения, приобретении новых привычек. Но изменения не происходят в одночасье. Путь трезвости – это процесс. Процесс не быстрый, но дающий свой результат. Самый высокий бамбук называется бамбук Моса. В Китае он вырастает в высоту до 27 метров. Чтобы его вырастить, крестьянин должен выкопать яму глубиной в метр, посадить туда семечко бамбука, а затем поливать его в течение 5 лет. Вы можете представить, как 5 лет крестьянин поливает пустое место на земле. Соседи, друзья, все вокруг думают, что он, наверное, сошел с ума. Но вот в один прекрасный день из земли появляется росток, и за 6 недель он достигает высоты 15-20 метров. И даже если сесть с ним рядом, то можно будет видеть, как он медленно растет. Некоторые говорят, что бамбуку, чтобы вырасти, нужно 6 недель. Но на самом деле ему нужно 5 лет и 6 недель. Также и процесс выздоровления. Это процесс постоянного прикладывания усилий. Но все эти усилия дают невероятный результат. Следующий уровень нашей пирамиды – это принципы. Принципы. Что такое принципы? Принципы – это то, чем мы руководствуемся в принятии наших решений. Это то, о чем мы думаем в момент сложного жизненного выбора. Понятие «принцип» происходит от латинского слова «principium» и означает «начало, первооснова, фундамент, на котором построена целостная личность». Принципы – это внутреннее убеждение, это точка зрения на основополагающие истины. Я верю, что каждый из нас – творец своей жизни. В начале своей жизни мы прописываем программу, по которой будет выстраиваться наша будущая жизнь. И наша жизнь будет кардинально отличаться в зависимости от того, были ли в ней принципы или нет. Принципы – это духовно-нравственный стержень внутри человека, не позволяющий ему сломаться в трудные моменты в его жизни. А знаете ли вы, что принципы – это были тяжело вооруженные воины в Римской империи? Принципы стояли первыми в строю, в авангарде и принимали на себя основной удар во время боя. В жизни наши принципы, подобно римским солдатам, принимают первый удар при выборе того или иного решения. Первый – сильный удар нехорошего предложения, например, принять дозу. Если принципы есть, и они сильные, то у человека есть все шансы устоять перед таким выбором. Принципы – это наш моральный компас, компас нашей жизни. Нашу жизнь можно описать как жизнь без часов и без компаса. Почему так? Жизнь без часов, потому что мы часто не понимаем, что дни обманчивы. Молодым людям кажется, что вся жизнь впереди. А пожилые люди говорят, жизнь прошла как один день. А жизнь без компаса – это жизнь без нравственных и моральных ориентиров. Однажды мы с мамой пошли в лес за грибами без компаса. Зашли мы в лес, шли, все время прямо. Но вы знаете, что у человека одна нога длиннее, а другая нога короче. Поэтому без компаса человек ходит по лесу кругом. Грибов мы, конечно, не нашли, но решили зато вернуться. Развернулись и уперлись в болото. Хорошо, что мы пошли вдоль болота, вышли к реке. По берегу реки мы вышли к железной дороге, и по железной дороге мы вернулись домой. Именно так живут многие люди в этом мире. Без компаса и без часов. Они не могут дойти до цели, потому что без компаса просто ходят по кругу. Каким принципом должен научиться зависимый человек, ставший на путь выздоровления? В христианской церкви принципы – это 10 заповедей. Честность, непредубежденность и готовность к действию – основные принципы реабилитационного центра. Ответственность за свои поступки, слова. Возлюби ближнего, как самого себя. Верность к своей супруге, к своему супругу. Честность даже в мыслях. Не завидовать. Относиться к другим людям без предубеждения, независимо от статуса, положения или состояния. Доверять людям, не брать в долг или взаймы. Каждый день что-то новое познавать. Помогать людям, оставаться свободными от зависимости. Следующий уровень у нас – это ценности. Ценности стоят выше принципов. Зависимость – это болезнь ценностей. Почему? Дело в том, что для зависимого его доза сверхценна. Чем бы эта доза ни была – алкоголь, наркотики, еда, игра или порно – все это ценнее работы, ценнее семьи, ценнее детей, ценнее здоровья и ценнее самой жизни. Поэтому восстановление трезвой, целостной личности начинается с восстановления жизненных ценностей. Фактически выздоровление – это переосмысление ценностей. А что такое жизненные ценности? Ценности – это то, что для нас ценно и важно. То, что для нас имеет наибольшую ценность. Но у каждого человека свои ценности. Расскажу вам одну старинную притчу про жемчужину. Молодой юноша пришел к достопочтенному, мудрому старцу, учившему на городской площади, и сказал, что слышал слова его в городе, но нашел их пустыми и ничего не стоящими. Тогда старец достал жемчужину и спросил юношу, сможешь ли продать ее рыночным торговцам за одну золотую монету. И взял юноша жемчужину и с легким сердцем понес продавать ее, ибо думал, что стоит она дороже. Но никто на рынке не давал за нее более одной серебряной монеты. Опечаленный юноша принес жемчужину старцу. А теперь, говорит старец, отнеси ее царскому купцу и спроси, сколько он за нее предложит. А купец предложил юноше за жемчужину 1000 золотых монет. Возвратился юноша в великом смятении и сказал ему старец, «Пока представление твое о мудрости подобно знаниям торговцев рыбой о жемчуге. Чтобы по достоинству оценить многоценную жемчужину, нужно стать благоразумным купцом, ищущим хороших жемчужин». Итак, исходя из притчи, у каждого свои ценности. У торговцев на рынке – одни ценности, а в царском дворце другие ценности. Как понять свои ценности? Выздоровление от зависимости – это поиск и приобретение новых ценностей. И чем ценнее они будут, тем дальше от нас отступит зависимость. Ценности наполняют нашу жизнь, делая ее дороже. Представьте, что наша жизнь – это весы. И у зависимого на одной стороне весов – это его доза. И для того, чтобы наша жизнь качнулась в сторону выздоровления, нужно вторую чашу весов нагрузить нашими ценностями. И чем больше эти ценности будут, И чем более значимые они будут, тем больше весы качнутся в сторону выздоровления. Итак, какие же ценности необходимо приобрести? Такие ценности, как семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, социальный статус, саморазвитие, путешествие, независимость. Цели. Выше ценностей у нас стоят цели. Зависимые не имеют долгосрочных целей, а склонны просто фантазировать и мечтать. Это приводит к отсутствию интереса к трезвой жизни, к отсутствию смысла жизни вообще, к стремлению к безделью, апатии и к скуке. Жизнь без будущего толкает на употребление, которое становится единственной ценностью в их жизни. К сожалению, сверхценность доза настолько велика, что никакие ценности иногда просто не могут перевесить сверхценность дозы. Но есть то, что способно перевесить сверхценность употребления. И это я называю жизненные цели. Цели бывают разные – краткосрочные и долгосрочные. Цели должны быть большими, великими. Большая цель должна пугать вас. Ради такой цели вы будете готовы не спать, не есть, лишь бы достичь ее. Как сказал Фридрих Шиллер, ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть. Как понять, что моя цель большая? Цель должна быть больше, чем дней моей жизни. Например, мне сейчас 45 лет. Если повезет, я проживу столько же. Так вот, моя самая большая, самая главная цель в жизни должна быть минимум лет на 50 и больше. Движение к цели похоже движение в лесу по компасу. Для того, чтобы не заблудиться в лесу, я должен использовать компас. Как мы его используем? Зная азимут или направление нашего движения, по компасу мы замечаем вон тот ориентир, вон та высокая башня и доходим до нее. Когда мы дошли до башни, мы опять берем компас в руки и опять выставляем правильный азимут, правильное направление и замечаем вон то большое дерево и опять идем к нему. Таким образом, движение к цели у нас разбито на какие-то маленькие отрезки. Итак, о постановке цели у нас будет отдельная передача. Следующий уровень с буквой «Я» – это переосмысление себя самого. Это поиск ответов на важные для человека вопросы. Кто я такой? В чем моя уникальность? Какие мои таланты? На этом уровне человек по-другому начинает переосмысливать самого себя. Очень важно реалистично себя оценивать, не занижая при этом свои достоинства и не скрывая свои недостатки, над которыми нужно работать и работать. Постижение смысла – самый последний уровень и касается поиска смысла жизни. Понимание смысла – это ответы на жизненно важные вопросы. Зачем я живу? Для чего я здесь? Какой смысл моего существования? По моему глубокому убеждению, человек, который по-настоящему нашел ответы на жизненно важные вопросы, никогда больше не вернется к употреблению. Я это называю исцеление смыслом. Причем смысл нельзя дать, его можно только найти. Напомню еще раз слова Фридриха Ницше. Тот, кто знает, зачем жить, может перенести любое как. И моя роль как психолога-консультанта – помочь выздоравливающему зависимому найти смысл жизни. Поиску смысла жизни у нас будет посвящена отдельная передача. Почему верхняя пирамидка, она перевернута. Однажды у человека, постигающего смысл жизни, вся жизнь переворачивается с ног на голову. И он начинает понимать, что жизнь не вращается вокруг него одного. Вокруг нас есть и другие люди, которые нуждаются в нашей помощи. Посмотрите, все предыдущие этапы, они посвящены кому? Себя любимому. Окружение, привычки, принципы, ценности, цели, я для себя любимого. А вот новый этап жизни выздоравливающего, трезвого человека отвечает на вопрос, ради кого еще я могу жить. Именно поэтому сегодня я с вами и говорю о принципах, ценностях, целях. В противном случае я бы занимался своим бизнесом, зарабатывал на новую машину, на новый пароход, на новую квартиру. Итак, окружение – это то, что выздоравливающий должен иметь. Новые привычки – это то, что выздоравливающий должен делать. Остальные уровни отвечают на вопрос, кем я являюсь, кто я есть на самом деле. То есть остальные уровни посвящены нашему характеру. Самая большая работа, которую необходимо совершить в нашей жизни, чтобы стать трезвым, это развитие характера. Итак, пирамида восхождения напоминает высокую гору. Это высокая цель, стремясь к которой мы исцеляемся изнутри. Ведь эта модель так и называется – модель изнутри наружу. Как вы думаете, что будет с яйцом, если разбить его молотком? Жизнь внутри яйца погибнет. Но что будет, если яйцо разобьется изнутри? Появится новая жизнь. Также и в реабилитации. Если мы будем ломать ребят, пытаться перевоспитать, изменить, мы, скорее всего, погубим. Но если зависимого окружить заботой, любовью и дать необходимые инструменты для роста, родится новая жизнь. В заключение давайте проанализируем, почему многие зависимые не выздоравливают, срываются, возвращаются к употреблению. Причина кроется в остановке. Разговаривая с зависимыми, мы говорим о том, что кто-то в своем выздоровлении остался здесь, кто-то в своем выздоровлении остановился здесь, а кто-то из консультантов или психологов дальше этого уровня не дошел. Но обратите внимание, ведь впереди у нас еще ого-го, куда идти. Это целая беда. Может ли нездоровая личность помочь другой нездоровой личности? Кем бы эта нездоровая личность ни являлась – психологом реабилитационного центра, консультантом, руководителем реабилитационного центра, если он остановился в своем развитии. С другой стороны, нам есть куда идти, нам есть к чему стремиться. Вспомните, наша жизнь, она подобна эскалатору, который движется вниз. И если мы стоим, мы медленно катимся вниз. Если мы идем, то мы стоим на месте. И только когда мы бежим, мы поднимаемся вверх. Пирамида выздоровления помогает понять нам основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. И самая важная работа, которую нам необходимо совершить, это работа над созиданием своего характера. Напоследок хотел бы оставить для вас домашнее задание. Скажите, пожалуйста, какие три самых простых шага вы можете сделать в ближайшие 72 часа, чтобы начать движение к вашей цели прямо сейчас? Чтобы понять свои ценности, задайте себе вопрос, с чем связаны 5 самых счастливых моментов вашей жизни? И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока. Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииле, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыбаловы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которая... Мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Эта прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков и